0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Благослови нас всех, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы мы смогли понять Его Слово. Профессор Массачусетского технологического университета сделал удивительную иллюзию. Его зовут Эдвард Эдельсон, и мы сейчас ее увидим на наших экранах. Значит, что это за картина? Посмотрите внимательно, точнее, что это за изображение, что мы видим здесь. Мы видим поверхность плоскую, на которой расчерчены такие клеточки белого и серого цвета, да, в шахматном порядке. Ну и, соответственно, зеленый цилиндр, который стоит и отдает тень. Наше внимание привлекает две буковки. Одна буква А, я не знаю, видите вы ее на экране или нет, да? Да, буква А, такой серый квадратик в самом верху. И буква Б, которая в тени цилиндр спрятана. Она белого цвета, видите ее, да? А и Б, ну, если так присмотреться. Так вот, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, квадрат, помеченный буквой А, и квадрат, или клеточка, да, помеченный буквой Б, одинакового цвета или разного цвета? Разных, да? Вы все видите разного цвета, правда? Отлично. А если я вам скажу, что они одинакового цвета? Вот если я вам скажу, что они одинакового цвета, вы мне поверите? Не поверите, я так и знал. Да, нужны доказательства, согласен. Поэтому давайте попробуем посмотреть на доказательства сейчас. Сейчас мы увидим GIF-изображение, оно будет зацикливаться, видите, да? Посмотрите, А и Б одного цвета? Да. И когда мы видим настоящее полотно, как оно есть, то мы видим, что...

и разбить ее на детали, то есть создать определенный фрагмент, определенное изображение. Вот. Поэтому, ну, я надеюсь, если вы не увидели, о чем я говорю, что они разных цветов, в принципе, вы можете в интернете забить именно эту иллюзию, она называется «Иллюзия Эдварда Эдельсона», профессора Массачусетского технологического университета, и посмотреть доказательства его, что на самом деле два этих квадрата А и Б, которые поначалу казались нам разных цветов, на самом деле одного цвета, серого. Вот, можно картиночку убирать, спасибо большое. Для чего я вообще привел эту иллюстрацию? Вот эта иллюстрация показывает о том, что когда мы делаем беглый взгляд на какие-то вещи, мы можем сделать поспешные выводы и даже выводы ошибочные. Но когда мы начинаем внимательно изучать во что-то и вникать и исследовать, тогда мы можем обнаружить для себя вещи, которые мы не видели, и понять, что наш беглый вывод или поспешный вывод был ошибочным. Я сегодня приглашаю вас поразмышлять вместе со мной на тему, почему первые христиане не праздновали Рождество. Почему первые христиане не праздновали Рождество? Просто попробуем с вами поразмышлять. Когда я выкладывал в социальных сетях фотографии со своей супругой на фоне наших рождественской сцены или декорации, да, или оформления, мне один верующий написал в комментарии, что Иисус не повелевал праздновать Рождество, и Рождество не повелевали праздновать апостолы. Так? И на самом деле, с одной стороны, кажется, что этот аргумент очень веский. Я согласен, он действительно очень веский, потому что, с одной стороны, не знаешь, что ответить, потому что, ну, на самом деле, ни Христос, ни апостолы Рождество не праздновали, и, соответственно, ни Христос, ни апостолы не повелевали праздновать Рождество. И у меня, соответственно, есть два вопроса. Об этом аргументе, как я все-таки считаю, насколько он веский или невеский, мы поговорим чуть позже, в самом конце, хорошо? Вот, я объясню его. А сейчас я хотел бы задать других два вопроса, очень важных. И надо сейчас их услышать, потому что над этими вопросами будем размышлять, и на них я буду отвечать. Первый вопрос. Меня больше волнует другое. Почему первые христиане не праздновали Рождество? Справедливый вопрос? Да, я согласен, что ни Иисус, ни апостолы не давали такой заповеди. Согласен. Но вопрос, почему? Интересен или нет? Надо же разобраться в вопросе, надо же вникнуть, надо. И второй вопрос. Слушайте очень внимательно. Если нет Божьего повеления праздновать Рождество, значит ли это, что мы не можем его праздновать? Еще раз. Если нет повеления Божьего праздновать Рождество, значит ли это, что мы его, да, можем праздновать? Да? Значит ли это, что мы можем? Вот мы сейчас над этими двумя вопросами будем размышлять. У меня будет две части. Первая часть, она будет посвящена причинам, почему первые христиане не праздновали вообще Рождество. А второе, мы попробуем вот этот довод, ну, опровергнуть. Итак, первая причина, почему христиане не праздновали Рождество. Первая причина. Древние представление о дне рождения у евреев. Вот она причина. Древнее представление о дне рождения у евреев. И нам здесь важно в этом вопросе разобраться. Если мы посмотрим с вами на самый-самый-самый первый текст, где упоминается такое первое празднование дня рождения, это книга «Бытие», 21 глава, и мы с вами прочитаем стих 8. «Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди». Вот первое такое упоминание, и раввины здесь, конечно, разные комментарии предлагают, но один из раввинов утверждает, что это было празднование дня рождения Исаака, но только второго дня рождения, да, то есть когда он родился, естественно, они это не праздновали. Прошло 2 года примерно, когда дитя было отнято от груди, и вот тогда Авраам по случаю этого дня рождения устраивает пир. Это единственное такое упоминание, больше мы

нигде в Библии не найдем вообще. Но на самом деле больше всего, хотя я согласен, что здесь не совсем то празднование дня рождения, какое обычно, да, вот здесь немножечко другой такой заложен смысл, но то, на что ссылаются очень часто раввины, если вы посмотрите внимательно на иудейскую традицию, то вы увидите, что действительно в иудаизме евреи не совсем празднуют день рождения, они по-другому к нему относятся даже до сих пор. И это сейчас вы увидите. Давайте мы посмотрим, почему это делается. Если мы посмотрим на Бытие, 40 главу, стих 20, то мы здесь встретим упоминание празднования именно дня рождения фараона. Читаем. «На третий день рождения фараона, фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих». Итак, вот в Бытие, в 40 главе, 20 стихе упоминается о том, как фараон празднует свой день рождения. Но что делает на этот день рождения фараон? Виночерпие он милует, а хлебодара казнит. И, соответственно, вот этот вот повод празднования дня рождения языческого царя, фараона, он вызвал негативную реакцию у кого? У евреев. Дальше. Еще одно упоминание, это уже в Новом Завете, но потому что евреи, они признают Новый Завет, и нам нужно открыть с вами Матфея, 14 главу, стих 6, то мы вспомним эту историю про царя Ирода, который тоже празднует день рождения. Давайте почитаем. Евангелие от Матфея, 14 глава, стих 6. «Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду». Когда пляшет дочь Иродиады, да? Когда она пляшет? Во время дня рождения царя Ирода. Кто празднует день рождения? Царь Ирод. Если мы вспомним происхождение царя Ирода, то мы знаем о нем что? Что он не был евреем. Да, он был идумеянином, то есть происходил от идумеев. Но вы знаете, что кто основатель вообще этого племени идумеев? Это был Исав. То есть в какой-то степени корни-то еврейские, да? Но вы знаете, что Исав, он женился, и потом уже произошло смешение с разными народами, и, соответственно, вот от этой линии еврейской они отпали. Поэтому в этом отношении царь Ирод не был чистым евреем. Не был чистым евреем. Но он был правителем Палестины на тот момент. Отличался жестокостью. Сами знаете, сколько младенцев он перебил, да, до 2 лет в Вифлееме. Вспоминайте эту историю про него. Ну и что произошло по поводу дня рождения, когда он его отпраздновал? И когда дочь его жены плясала и угодила ему, что он сказал ей, пообещал? «Проси у меня все, что захочешь, даже хоть что, хоть полцарства». Что попросила? Голову Иоанна Крестителя. Выполнил просьбу? Выполнил. Как мы видим с вами, второй день рождения заканчивается чем? Казнью. Итак, мы видим 2 примера в Библии, как 2 нечестивых царя празднуют свой день рождения, и их день рождения заканчивается чем? Что они совершают какую-то казнь. Конечно же, это отложилось в сознании евреев именно того времени, вот такое отношение к дню рождения. Но это не все. Если мы посмотрим на одну историческую книгу, это книга Маковеев, их несколько книг, 1, 2, 3 маковейские книги, в них рассказывается в основном история про Антиоха IV Епифана, это сирийского царя династии Селевкидов, который захватил Палестину, Иерусалим, как вы знаете историю, да, в 167 году до нашей эры. Он входит в Иерусалим и оскверняет святилище, да, он приносит жертву на жертвеннике свинью и устанавливает статую Зевса и просит, чтобы евреи, заставляет даже евреев поклоняться Зевсу.
Он был таким сторонником эллинизации Палестины и очень сильно хотел евреев, так скажем, обратить в греческую культуру. Вот его была цель. И когда мы читаем вторую книгу Маковеев, 6 главу, стих 7, то мы там тоже встречаем упоминание о дне рождения, который празднует Антиох. И что он делает в свой день рождения? Смотрите. «С тяжким принуждением водили их каждый месяц в день рождения царя на идольские жертвы, а на празднике Диониса принуждали иудеев в плющевых венках идти в торжественном ходе в честь Диониса». Что заставляет делать царь в свой день рождения, языческий царь, евреев? Если мы видим, да, то фактически каждый месяц он их заставляет праздновать день рождения и делать идольские жертвы, да, ходить на эти идольские жертвы. И на празднике Диониса их принуждает в венках плющевых делать такой торжественный ход. То есть он их принуждает насильно. Еще один пример того, как язычники празднуют свой день рождения. Они полностью отрываются, кутят, закатывают пирушки, устраивают какие-то принудительные вещи, даже кого-то казнят, как фараон или Ирод. И вот это негативное отношение или образец такого празднования дня рождения, он отразился на чем? На самосознании евреев. О чем, как мы увидим, например, известный раввин, Рав Ильяху Давид Рабинович Тиамим, который умер в 1905 году, он в своей книге «Нефеш Давид», ну то есть «Душа Давида», если так дословно перевести, пишет: «Я очень сердился на тех, кто приходил поздравлять меня с днем рождения и праздновать в этот день. Всегда учил, что в Торе своему дню рождения радовался только фараон». Вот. Вот позиция даже евреев на сегодняшний момент, да, не праздновать день рождения, потому что в Торе ничего не сказано про день рождения, чтобы его праздновать. Ну и на самом деле я с этим согласен, что Библия не дает нам повеления вообще праздновать день рождения, если что. То есть такой заповеди в Торе, заповеди от Бога, от Христа или апостолов праздновать день рождения вообще нет. Но он это на самом деле так. И я показал причины, почему. Понятно, да? Почему именно так? Но если мы посмотрим еще на один исторический документ, это Иосифа Флавия, в своем труде «Против Апиона», где он доказывает иудаизм и объясняет его, во что верят евреи, в своей книге номер 2, 25-й такой параграф, он как раз описывает отношение евреев к дню рождения. Почему так важен нам Иосиф Флавий? Кто знает, когда жил Иосиф Флавий? Иосиф Флавий родился в 37-м году нашей эры и умер где-то в 100, по-моему, 1-м или 105-м году, если не ошибаюсь, нашей эры. То есть вот он как раз жил в то время, когда развивалась христианская церковь. И его свидетельство нам нужно именно для того, чтобы показать, как евреи относились к дню рождения. Давайте читаем, что он пишет здесь. «Кроме того, при рождении детей, он, это имеется в виду закон или Тора, закон, не только запрещает устраивать пиршество и подавать тем самым повод для пьянства, но предписывает с самого начала подходить к воспитанию с благоразумием и повелевает детям обучаться грамоте, изучать законы и знать о деяниях предков, чтобы одним подражать, а на примерах других воспитываться и никогда не приступать законы, оправдываясь их незнанием». О чем говорит Иосиф Флавий? Что Тора как бы запрещает устраивать пиршество и подавать тем самым пример для своих детей. Вот. Ну, я не знаю, где он это увидел в Торе, да, но тем не менее, все равно мы видим отношение Иосифа Флавия, которое говорит об иудаизме как раз первого века. Какое? Итак, какой день рождения было отношение у евреев к дню рождения? Какое? Отрицательное. Но это не только по этому причину, что так праздновал фараон или Ирод или Антиох.
и что они пережили вот такую насмешку над собой Антиоха Эпифана, который над ними издевался. Да? Не только поэтому. На самом деле в сознании евреев было отношение к греховности. И если мы с вами почитаем Экклесиаста 7 главу 1 стих, то что мы там прочитаем? «Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти дня рождения». Что лучше по Экклесиасту? День смерти лучше, нежели что? День рождения. Почему? Потому что когда рождается человек, никто не знает, каким он станет. Правда ведь? Потому что человек грешен, и он может родиться и стать нечестивым. Но только смерть показывает, каким был на самом деле человек. Поэтому псалмопевец в одном из псалмов пишет: «Дорога в очах Господних смерть святых его». Почему дорога смерть святых? Потому что люди прожили достойную жизнь и умерли в верности Богу, в соблюдении Божьих заповедей. Они не нарушили их, а остались Богу верны, несмотря ни на что. И она дорога. Поэтому смерть лучше, чем день рождения. И если мы посмотрим, например, на Псалом 50, 2 стих, то мы читаем Псалом Давида: «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». То есть передача такой греховности. Да? Или Иов, 14 глава, стих 4. «Кто родится чистым от нечистого?» спрашивается. А? «Ни один». Ни один или никто, да. То есть вот отношение. Человек греховен, он грешен. И, соответственно, когда он рождается, важно не день его рождения, потому что мы не знаем, что это за человек будет, а именно смерть. И, кстати, ранние христиане, если 2-3 века, помнили смерть святых своих и праведников, и мучеников именно по этой причине. Да, и они говорили, ну, один из отцов церкви писал о том, что мы помним день рождения мученика, потому что мы знаем дату его кончины, чтобы это был для нас пример. То есть они понимали прекрасно, что важна именно кончина человека, и на это делали больше акцент и так далее. То есть давайте мы сделаем небольшой итог. Евреи не праздновали день рождения. А первые христиане были кто? Они были евреями. Да, только потом христиане начинают проповедовать язычникам, постепенно обращать их в христианство и так далее. Но именно первые христиане были евреями. И их отношение к дню рождения передалось и кому? Первым христианам. Поэтому действительно, братья и сестры, они никак не могли праздновать ни день рождения Иисуса, ни свой собственный, потому что они не придавали этому значения. Вот, это первый ответ на первый вопрос, который был задан в самом начале. Теперь мы попробуем с вами ответить на второй вопрос. Я его напомню. Если нет Божьего повеления праздновать день рождения Иисуса или Рождество, значит ли это, что мы не можем его праздновать? То есть попробуем сейчас ответить на этот аргумент чуть попозже. Я приведу два примера из Библии по поводу празднования вообще чего-либо. Вы знаете, что в Библии есть два праздника, которые не были установлены самим Богом, но их празднуют евреи, и они описаны в Библии. Два праздника, которые не были установлены Богом, но их празднуют евреи. И даже праздновали их и в первом веке нашей эры, даже когда жил Иисус. Давайте мы посмотрим на два этих праздника. Что это за два праздника? Знаете? Пурим. Пурим. Да, да, я понимаю. Тем не менее, повеления не было. Пурим. Для описания этого праздника мы находим где? Исфирь, 9 глава. Вы знаете хорошо историю, да? Что в Персии евреи... Ну, книга Исфирь описывает именно это событие в Персии, когда злобный Аман замыслил убить евреев. И он бросает жребий. Когда сделать это лучше всего? И жребий выпадает на месяц
Адар, в который и умер Моисей. Да? Вот, да. И что он делает? Он просит у царя Артаксеркса, чтобы тот дал ему разрешение убить всех евреев, да, истребить. Когда Мардохей об этом узнает, он просит Эсфирь, чтобы она все-таки сделала этот смелый шаг, пошла к царю и упросила его этого не делать. Ну, вы знаете хорошо историю, нам сейчас важно не это. В итоге царь дает другое распоряжение, и евреи в 14-й день Адар, месяц Адар, они убивают всех заговорщиков против них и убивают всех. И, соответственно, сам Аман, который хотел убить, будет повешен, все его дети, его сыновья. И вот когда мы читаем с вами книгу «Эсфирь», 9 главу, то мы читаем следующее. «И описал Мардохей эти происшествия», это с 20 стиха по 31, «и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и дальним, о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14-го дня месяца Адара и 15-го дня его, как таких дней, в которые иудеи сделались покойны от врагов своих, и как такого месяца, в которые превратились у них печаль в радость и сетование в день праздничный». Чтобы, что они сделали? Смотрите, чтобы. «Сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяние бедным». Дальше. Ну, я несколько текстов пропущу, дальше прочитаю. «Потому и назвали эти дни Пурим от имени Пур, поэтому, согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели и до чего доходило у них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих и на всех присоединившихся к ним неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время каждый год, и чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды, чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев». И еще один текст, я просто читаю. «Твердо наблюдали эти дни Пурим». То есть вот повеление уже самой Эсфири. Что мы видим в этом тексте? Что Мардохей, Эсфирь повелевает что делать? Праздновать этот день. Причем праздновать день в роды и роды для всех иудеев, и чтобы это было памятью для их детей, для их поколений, внуков и так далее и тому подобное. И от этого правила не отступать. Да? То есть, смотрите, каждогодно праздновать дальше. «Сделали их днями пиршества веселья, подарки друг другу посылать и подаяние бедным». Они это постановили для себя и для детей. Так праздновать эти два дня. И чтобы эти дни были празднуемы, и были ему памятными, и так далее. И не отменялись у иудеев. Вот первый праздник. И его они празднуют. Но если вы посмотрите на книгу «Эсфирь», ни одного слова в книге «Эсфирь» про Бога нет. Вы знали об этом? Книга «Эсфирь» ни разу не упоминает имя Бог. Ни Элохим, ни Яхве, ни Адонай, ни других имен вообще нет, ни Саваоф. Там вообще отсутствует Бог. И они устанавливают этот праздник. Бог им повелевал праздник этот устанавливать? Нет. Кто это сделал? Евреи сами захотели, потому что это событие, которое в их жизни произошло, для них показалось событием каким? Важным и значимым. Вместо смерти они обрели что? Жизнь. Вместо печали обрели что? Радость. Они были спасены и избавлены, и поэтому решили вспомнить этот день и помнить его на века, из рода в род. Все, и они стали его праздновать. Никто, но Бог не повелевал, тем не менее, они празднуют и до сих пор это делают. Второй праздник. Как вы думаете, какой это праздник? Праздник Ханука. Ну, конечно, в еврейском ударении идет на последнюю букву Ханука, но принято у нас в русской версии праздника называть Ханука. Ханука. Ханука описана в первой книге Маковеев, в 4 главе, в 52-59 стихах. Это книга историческая, она не часть Библии. Вы представляете, этого праздника даже вообще нету в Библии.
Я имею в виду в Ветхом Завете. Только в книге Маккавеев прочитаем. В 25-й день 9-го месяца, это месяц Хаслев, но вообще по-другому он называется, 148-го года, встали весьма рано и принесли жертву по закону на новоустроенном жертвеннике всесожжений. Помните, да, я уже говорил эту историю, что жертвенник, на котором царь Антиох Эпифан IV принес жертву свинью, они посчитали его оскверненным, разобрали его по камушкам, сложили в укромное место и будут ждать Мессию, когда он придет, чтобы он им сказал, что делать с этими камнями. А сами решили построить новый жертвенник, вот здесь как раз описано. «В то время, в тот самый день, в который язычники осквернили жертвенник, обновлен он с песнями, и с цитрами, с гуслями, и с кимвалами. И весь народ падал на лицо свое, и молились, и восславили благодарение на небо благопоспешествующему им. Так совершили обновление жертвенника 8 дней с весельем, принося все сожжения и вознося жертву спасения и хвалы. И украсили переднюю сторону храма золотыми венцами и щитами, и возобновили ворота хранилища, и сделали для них двери. И были весьма великая радость в народе, и отвращено было поношение у язычников. И установил Иуда и братья его, и все собрание Израиля, чтобы дни обновления жертвенника празднуемы были с весельем и радостью во все время, каждый год, 8 дней от 20-го дня месяца Хислева». Ну, это я прочитал книгу Маккавеев. Дословно примерно, но я коротко я расскажу, почему именно 8 дней. Потому что когда Иуда Маккавей нашел светильник и масло, которое нужно было зажечь, светильник, святилище, обнаружилось, что масло, запечатанное священником, было только на один день. То есть оно было приготовлено священником, да, по их канонам, как это нужно было делать и освящено, но только на один день. Но когда он зажег масло в лампаде, то оно прогорело вместо одного дня 8 дней. И они увидели чудо Божье о том, что Бог к ним благоволит. И таким образом они стали праздновать праздник Ханука. Кто повелел праздновать праздник Ханука? Иуда, Маккавей и его братья. Они установили это в Израиле, и Израиль стал этот праздновать. И вы говорите, а при чем здесь вообще Библия, если вообще это не в Библии написано? Потому что если мы с вами откроем Евангелие от Иоанна, 10 главу, и прочитаем с вами стих 22-23, то что мы увидим в этом? А мы увидим следующее. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления». Ханука. И была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Что сделал Иисус? Он пришел на праздник Хануку в Иерусалим. Ай-яй-яй-яй-яй, Иисус! Как же так, дорогой ты, милый мой Господь? Ведь никто не повелевал, ну, владыка Яхве, не повелевал праздновать этот праздник. Не было такого повеления. Почему ты приходишь в этот день, и в этот праздничный день Хануки, и ходишь там, да? Это очень важно, это очень интересно. Вы знаете, если бы не было этого коротенького сообщения, да, то, наверное, сложно было что-либо доказывать. Почему я привожу эти примеры? Я привожу эти примеры для того, что... Да, кстати, зима. Была зима, это очень важно, потому что действительно по еврейскому календарю Ханука празднуется 25-го, да, числа месяца Кислев. Но он как раз выпадает либо где-то начало декабря, либо где-то... Ну, вот он пересекается немножко... Ну, конец ноября, начало, середина где-то декабря. Но поскольку он меняется, календарь у них там, да, из этого. Если вы посмотрите в интернете, когда именно, на какие даты приходит 8 дней, то вы обратите внимание, что где-то раз там в 4 или в 5 лет Ханука выпадает на 25 декабря. Ай-яй-яй-яй-яй. Но евреи празднуют им все равно, понимаете? И для них нету ничего языческого в 25 декабря, просто потому что праздник выпадает на эту дату. Не всегда, я говорю, не каждый год, потому что дата, она, ну, движется, да? Вот. Но тем не менее, они это празднуют.
И они следуют этой традиции, которую установили Иуда Маковей и его братья. Они следуют этой традиции, которая не была повелена Богом, но тем не менее она была установлена Израилем, и они это празднуют. И сам Христос что делает? Тоже приходит в этот день. Для чего я вообще привожу этот пример? Для чего? Это очень важно, чтобы вы меня правильно поняли. Я начинал свою проповедь с иллюстрации, когда вы смотрите на два квадрата, что вы мне сказали, или на две клеточки. Что вы мне сказали? Что они разных цветов. Но когда я показал, что все-таки одинаковых, что? Поменяли вы свое мнение? Не поменяли. А, вам нужно доказательство. Понятно, хорошо. Когда мы будем исследовать какой-то вопрос, тогда мы придем к какому-то пониманию, что наши выводы были ошибочны. Так вот, я к чему это веду? Что евреи устанавливают какие-то для себя праздники, для них важные. Они соглашаются и их празднуют. И в этом нету, и они в этом не видят проблемы. И они продолжают это делать. Потому что они приняли это, поняли, важное событие в их жизни произошло, в истории их народа, и они ценят это событие. И поэтому они это празднуют. И они это отмечают. Когда же мы подходим к Рождеству, празднованию Рождества, то у нас возникает именно эта проблема. Я показал, почему ранние христиане это не праздновали. Почему? Потому что такое было понимание дня рождения у евреев. И первые христиане были именно такими. И я согласен с аргументацией людей, которые говорят, если Христос не повелевал праздновать Рождество и не повелевали апостолы праздновать Рождество, значит что? Мы не празднуем. Хорошо, братья и сестры, я согласен. Тогда давайте этот принцип, который мы используем. Ну, то есть, если Христос не повелевал что-то праздновать, то давайте не будем это праздновать, если Христос этого не повелевал. Согласны со мной? Тогда мы не празднуем дни рождения, мы не празднуем 23 февраля, 8 марта, мы не празднуем Новый год, мы не празднуем 1 мая, мы не празднуем 9 мая, мы вообще не празднуем ни одного праздника Российской Федерации, никакого. Почему? Потому что Христос не повелел это праздновать. И понимаете, если мы будем использовать именно эту логику, то, поверьте, мы впадем в фанатизм. Мы пойдем в фанатизм. Мы станем людьми как раз такими же, как свидетели Иеговы. Потому что они не празднуют день рождения, не празднуют никаких праздников. Понимаете, они отказываются от всего. Но это секта. Секта, которая на самом деле очень авторитарная. И если вы хотите стать сектантами, если вы хотите выбрать именно этот путь, то ради Бога, пожалуйста, становитесь. Кто вам запрещает, да, быть сектантами? Да неважно, какая разница, духовные, недуховные. Это неважно. Важно то, что Иисус-то их не повелел праздновать. Теперь другой вопрос. Почему на самом деле этот аргумент очень слабый? Аргумент от Библии на самом деле слабый аргумент по одной простой причине. А запретил ли Иисус и апостолы праздновать Рождество? Запретил ли Он? Он сказал, запрещаю. Вот если бы Христос запретил праздновать, я бы не праздновал. Но поскольку Он не запретил и не повелел, кто решает вопрос, праздновать или не праздновать? Сама церковь, сами люди. Потому что если люди понимают и осмысляют, что рождение Иисуса сейчас в нашей культуре – это действительно важное знаковое событие, то это важно. Важно для людей, важно для нас самих понимать о том, что сделал для нас Господь, и помнить не само, как я говорю, дату, как я уже говорил, а именно само событие рождения Иисуса Христа. То, наверное, должно поменяться у нас что-то в голове. Есть два Рождества – которых не нужно праздновать. Послушайте меня внимательно. Два Рождества, которых не нужно праздновать. Первое – это языческое Рождество. Раз. Потому что в нем нет Христа. И второе Рождество – светское. Потому что в нем тоже нету Христа. А я говорю о Рождестве, где Христос в центре. Где действительно мы празднуем событие. Поэтому, дорогая церковь, мне бы хотелось, чтобы мы подумали. Я понимаю прекрасно, что сложилась определенная традиция.
И поменять в сознании людей сразу очень тяжело. Так же, как два цвета. Видите, я некоторых не убедил, что две клеточки были одного цвета. Зайдите в интернет, найдите эту иллюзию и посмотрите ее решение. Там есть много доказательств того, что она действительно не одного цвета. Но я заканчиваю свои размышления одной историей. Тоже про Рождество, но она с определенным выводом. Давайте попробуем. В канун Рождества муж и жена оценивали год, который приближался к концу. За обедом в ресторане муж стал жаловаться на то, что пошел не тем путем, по которому, по его мнению, он не должен был идти. Жена пристально смотрела на рождественскую елку, украшенную в ресторане. Муж подумал, что она больше не заинтересована в разговоре, и сменил тему. И говорит: «Ну, не чудесные ли лампочки на этой елке?» А она отвечает: «Да, это так. Но если ты посмотришь более пристально, то увидишь, что среди множества лампочек есть одна, которая перегорела. Мне кажется, что вместо того, чтобы смотреть на прошлый год с точки зрения множества благословений, осветивших его, ты зациклился на одной единственной лампочке, которая ничего не освещает». О чем эта история? Что очень часто мы настолько сконцентрируем свое внимание на негативе, настолько мы концентрируемся на каком-то запрете, чего-то нельзя, что мы не видим благословений Божьих на самом деле от того, чтобы что-то отпраздновать по-настоящему нормально, по-христиански, где в центре Христос, отпраздновать нормально, с тем, чтобы действительно испытать радость. Но мы этого не хотим. И поэтому мы стоим перед таким непростым выбором. Молитесь, я к этому вас приглашаю, и исследуйте внимательно историю действительно Рождества, чтобы отличить плевелы от пшеницы и увидеть действительно ядро или центр Евангелия, которое нам так важно, нужно и так не хватает. Помолимся Господу. Дорогой наш Господь, Владыка, презри на нас светлым лицом Своим, яви нам Духа Святого, нашего Утешителя и Наставника нашего, который, как сказал Христос, поведет нас на всякую истину, наставит. Благослови, Господь, Твою Церковь и Твой народ, чтобы мы могли видеть то, что, может быть, действительно не видим, но что не греховно, что не ведет к какому-то отступлению, а наоборот ведет нас к полноте торжества Благой Вести и той радости во Христе Иисусе, которую Ты даруешь нам, как спасенным детям Твоим. Благослови Твой народ, Твою Церковь и веди нас Духом Твоим. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Порой мы сами себя загоняем в тупик. Ведь не зря говорится, что посеет человек, то и пожнет. Как преодолеть отчаяние и выбраться из подобной ситуации? Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас психолог, тренер личностного роста Айгуль Иншакова. Айгуль, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что приехали к нам, нашли время. Айгуль, я вижу вас как позитивного человека, улыбающегося. Скажите, вот насколько мне известно, у вас достаточно много было тупиков в жизни. Вот как вам удается сохранять такой настрой?
2: Так вот в лоб ответить, наверное, сразу не получится. Как удается сохранять настрой? Ну, дело в том, что я понимаю, что до тех пор, пока я жива, всегда есть возможность вырулить. То есть, наверное, вопрос в том, что я доверяю тому, что моя жизнь, она имеет какой-то смысл. И я могу этот смысл реализовать в каждый момент времени, даже когда я нахожусь в тупике.
1: У вас в 7 лет уже, можно сказать, произошел такой тупик в жизни. Это развод родителей. Вот расскажите об этом. Что вы переживали в тот момент? Что вы почувствовали в тот момент?
2: Но, естественно, для маленького ребенка такие ситуации, они вызывают очень серьезные эмоции, серьезные такие переживания. Все случилось совершенно неожиданно, то есть казалось, что семейная жизнь в порядке. Ну, то есть как для любого ребенка, мама и папа – это основание одного мира. И тут в какой-то момент просто я увидела, что папа выпил и стал избивать мою маму прямо мне на глазах. И это было страшно. Страшно, потому что ты не знаешь, что делать. Страшно, потому что это два любящих тебя человека. И как на это реагировать. И сразу после этого начался такой достаточно период, наверное, мытарства, можно сказать. Мама сразу же ушла от папы, легла в больницу. А чтобы папа меня не нашел, я жила у людей, которых я до этого вообще не знала некоторый период, пока она восстанавливалась от травм. И потом мы стали с ней путешествовать. Сначала в гостинице жили, потом в одной общаге, в ней случился пожар, потом в другой общаге, а это было мужское общежитие. В общем, это была такая достаточно непростая история и достаточно длительный такой период времени. Как я пережила? Я думаю, тут только вопрос того, что мама относилась к этому спокойно и давала мне уверенность, что все идет по плану. Но период, когда мне там хотелось поплакать, я даже не знала, кому я могу открыть вот эти свои эмоции. Я просто тихонечко плакала сама. Вот.
1: То есть получается, что маме вы эти эмоции не открывали?
2: Наверное, вот именно в тот период времени я взяла на себя роль ребенка, который отвечает в том числе и за эмоциональное состояние моей мамы, потому что я понимала, что ей самой очень тяжело. И мне казалось, что если я еще буду каким-то образом проявлять вот эти вот свои чувства, то ей будет еще тяжелее. Поэтому я всегда была на позитиве, я всегда ее поддерживала и эмоции негативные не проявляла.
1: Я знаю, что вы не хотели, чтобы этот развод состоялся. Вы любили папу. И вот скажите, как это отразилось на вас?
2: Да, конечно, я любила папу, но, наверное, я себе и не позволяла об этом вообще никак думать. Потому что в моменты, когда я там с мамой заговаривала вдруг о папе, или в моменты, когда редкие встречи с ним случались, он приходил со мной пообщаться, я видела, что маму это злит и огорчает. И как-то это привело к тому, что я старалась о нем вообще не думать. А потом через достаточно короткое время папа совсем уехал из того города, где мы жили, и мы перестали с ним общаться вообще. И так вот моя детская психика создала вот этот вот какой-то буфер, благодаря которому я перестала об этом думать. И вот и дальше просто жила с мамой, не вспоминая о папе практически.
1: Ну, потом уже, когда вы взрослели, уже приходили к какому-то определенному решению для себя, куда же идти дальше, да, чем-то заниматься, куда-то поступать. И вот вы решили поехать в другой город, поступить в институт. Правильно? Вот расскажите об этом поподробнее. И почему именно в другой город вы решили уехать? Mm-hmm. То есть, получается, у вас не было каких-то определенных, может быть, институтов, да, где вы могли...
2: Мы жили в маленьком городе. Ага. Это был город Лентор, за 60-й параллелью, север. И ближайший город к нам – это был Сургут. Там как раз находились вузы. В Ленторе у нас был только, я не помню, то ли колледж, но, в общем, что-то связанное с нефтегазовой промышленностью. Туда я точно не хотела идти, потому что уже там, в 7-8 классе я точно знала, что я хочу учиться на психолога. И мама как ни пыталась меня переубедить, потому что до этого она тоже поступила на психолога. Ее третье высшее образование было психологическое. Вот. Но мой интерес к психологии зародился до того, как она поступила. И, в общем, я поступила на тот же факультет, на котором заочно обучалась моя мама, и стала получать образование вот в соседнем городе. 100 километров, относительно недалеко, но мне было 16 лет, и это был первый раз, когда я уезжала сама из дома. Я помню, как я сама ездила, поступала. Тогда же еще сдавали экзамены вступительные. Вот я ездила, экзамены сдавала, искала место, где остановиться. И мне какие-то финансы давали, чтобы я вот эти все процессы сама совершала. Я настолько самостоятельно себя чувствовала.
1: Ну, вот вы сейчас об этом рассказываете, и я вижу, что вам этот процесс нравился. То есть было ли ощущение внутри, что вы как будто вот оторвались от, может быть, от, грубо, конечно, может быть, звучит, от влияния мамы, от ее вот какой-то, может быть, опеки или еще каких-то, да, вот этих моментов. Или все-таки это вот чисто юношеский такой порыв? Вот как думаете?
2: Ну, у меня отношения с мамой были такие, что не было там гиперопеки, какого-то там давления и так далее. У меня мама очень тоже открытый человек, очень позитивный. У нас с ней были большей частью все-таки дружеские отношения. Я помню, что вот буквально один месяц, наверное, когда ты уехал, и когда ты полностью меняешь всю свою жизнь, быт, и есть необходимость уже самой заботиться о том, что ты кушаешь, регулировать свой график, было тяжеловато. Но к тому времени у меня мама уже второй раз вышла замуж, и как раз этим же летом у меня родился брат. У нас с ним разница 16 лет, 4 месяца и 12 дней. И вот я единственное, что переживала, что вот братик маленький, кто маме будет помогать, я частенько ездила. А так, в целом, это было не столько отрыв от родительского дома, сколько, в принципе, просто включение в новый образ жизни. И он мне нравился. Мне нравится брать на себя ответственность за то, как я живу.
1: Такая ситуация произошла, что уже вот когда вы учились, да, вы не сказали маме о том, что вы в положении. На тот момент вы познакомились с молодым человеком, и мама узнала о том, что вот вы, да, находитесь, оказывается, в отношениях, еще и в положении. Вот каково это было вообще вот узнать ей об этом, да, уже как бы, когда это все уже произошло, так скажем. Вот что вот она почувствовала? Как она отреагировала? Ведь у вас же, как вы говорите, были достаточно такие дружеские взаимоотношения.
2: Ну, дело в том, что это произошло уже через 4 года после того, как я поступила и уехала. И знаете, вот 4 года жизни такой достаточно активной, студенческой, я также много ездила уже, будучи студенткой. И мне кажется, это вот не было связано с тем периодом, когда мы с ней жили вместе. У нас все равно отношения поменялись. У мамы семья, у меня учеба, мои поездки. И моя беременность, это было, мне было 20 лет, нет, уже было 21, она случилась на этапе, когда уже заканчивала учебу, и у меня были отношения с молодым человеком год. И как-то для меня это было естественным следствием. Но, конечно, мама, наверное, очень сильно переживала, потому что молодой человек, с которым я встречалась, это был прям неформал-неформал. То есть первый раз, когда моя мама его увидела, он сидел у нас на кухне, пьяный, с зелеными волосами, весь в пирсинге. И я представляю, какой эффект это знакомство на маму произвело. Она, конечно, была категорически против этих отношений, но надо отдать ей должное. Она никогда это открыто, там, ярко, экспрессивно не выражала. Она просто достаточно мягко, интеллигентно мне говорила: «Игуль, посмотри, с кем ты общаешься, как ты думаешь, стоит ли оно того?» Но я была влюблена по уши. Я считала, что вот этот человек, который точно вот должен быть моим спутником жизни, потому что мы с ним практически вот идеально сочетаемся.
1: А вот идеальность сочетания, в чем она заключалась? Вас что привлекало? Его внутренние какие-то определенные качества? Или вот этот вот образ, может быть, ассоциативно он как-то у вас с чем-то связан? Почему так получилось?
2: Я думаю, дело не во внешнем образе. Для меня этот внешний образ был выражением его внутренней свободы. Потому что на этот период я очень много общалась с людьми из неформальной тусовки, там, с панками, с рокерами, но я всегда понимала, что это просто личина какая-то. Ну вот я считаю себя рокером, но внутренне там все равно какая-то зависимость от мнения других людей, там, стремление выпендриться. А Женя, он был таким, он каким он был, вот так он себя и вел. И меня это очень привлекало. И плюс я сама тоже человек очень экспрессивный, очень яркий. И для меня, вот, наверное, главная ценность – это свобода. Свобода передвижения, свобода самовыражения. И это был первый человек, которому я сказала: «Поехали автостопом в другой город». И он не стал говорить: «Ой, у меня там работа, ой, а что скажет мама?» И мы собрались, и в тот же вечер уехали автостопом в Тюмень. Это, наверное, километров 300-400. И для меня это было прям показателем. Ух ты, как классно, мне нравится такой образ жизни.
1: Но вы же привлекались психологией, вам нравилось это все изучать, я так понимаю, да? А вот погружаясь в этот весь процесс и когда вот заинтересовывают такие моменты, да, особенно вот в личностях, вот эта вот экспрессия и прочие моменты, может быть, можно ли так сказать, что это то, что не хватало вам внутри, и вы тем самым компенсировали?
2: Ну вот, кстати, об этом я в таком формате не думала, потому что я всегда считала себя человеком свободным для самовыражения. Возможно, это не столько то, чего мне не хватало, сколько резонировало с моим внутренним миром. Потому что как бы я всегда могла спокойно сказать свое мнение, независимо от авторитетов, которые рядом со мной находятся. Выбирала тот образ жизни, который для меня комфортен, независимо от того, ну, с чем придется столкнуться. То есть, и вот Женя — это был человек, с которым вот мы вместе на одной волне двигались.
1: Поняла вас. А в итоге вы остались одна, с ребенком на руках, одна в городе. И можно ли назвать эту ситуацию вашим очередным тупиком?
2: Я считаю, что вот это прям, знаете, закономерно все-таки. Мы же, когда молодые, мы все-таки ориентируемся. Несмотря на то, что мне нравилась в Жене его свобода, я в то же время замечала, что у этой свободы есть обратная сторона. Это все-таки какая-то безответственность. И эта безответственность, она привела к тому, что когда у меня родился ребенок, как бы он очень любил сына, и это была такая эмоциональная любовь, вплоть до того, что вот он всем рассказывал, что у меня сын родился, как классно. Но в какой-то момент времени мы с ним после рождения сына общались буквально неделю. И через неделю я обратила внимание, что ему все-таки общение с друзьями более важно, чем помощь мне, чем то, чтобы находиться рядом с ребенком, чем чтобы поддерживать меня. И в какой-то момент он ушел на вечеринку с друзьями, и я его попросила, чтобы он там не курил траву, потому что мне нужна будет помощь, если ты ночью придешь. Он пришел накуренный, и в этот момент я поняла, что походу человек не готов брать на себя ответственность за ребенка эмоционально. Как бы да, я папа, я молодец, вот и тебя люблю, и ребенка люблю, но чтобы нести эту ответственность, он не в состоянии. И на тот момент мне казалось правильным принять решение о том, чтобы нам расстаться, но в то же время подспудно я думала, что, может быть, если я ему это предложу, он поймет, что как он нами дорожит, и, может быть, что-то поменяется. Но он легко согласился. Сказал: «Хорошо, хочешь расстаться, давай расстанемся». Нашел машину и отвез нас на квартиру. Дело в том, что у отчима моего была квартира в этом же городе, в Линторе. Однокомнатная, на первом этаже, в деревянном старом доме, за который коммуналку очень давно не платили, в которой такие окна не очень крепкие, в которой там крысы бегали. И он меня отвез в эту квартиру и оставил с 4-месячным ребенком одну. Я не была прописана в этом городе, у меня не было полиса, у меня ничего не было. У меня была только я и ребенок. Вот. И да, это был такой период. Сейчас вот мне эмоции такие накатывают, что это было тяжело. Но в тот момент у меня стояла конкретная задача. Сейчас нужно жить, нужно как-то питаться, нужно как-то растить ребенка. И я все время надеялась, что Женя все-таки хотя бы финансово будет помогать. Но за весь этот период, что мы там прожили, 1.5 года, он принес 1 раз яблоко.
1: Да, и ситуация такая очень накаленная, я бы даже так сказала, потому что вы знали его одним человеком, да? Угу. Потом открывается совершенно иная картина, и по факту вы остались одна. И получается так, что мама далеко находится.
2: К тому времени родители уехали.
1: А вот эти вот дружеские отношения, вы как-то их поддерживали, продолжали с ней поддерживать связь?
2: С мамой?
1: Да.
2: Да, конечно, мы с ней общались, но, видимо, вот эта вот моя привычка с детства не волновать маму и не давать лишней информации приводила к тому, что я никогда не жаловалась. Да я, в принципе, никому никогда не жаловалась. Я думаю, что в этот период времени люди видели точно такую же улыбающуюся девушку, как сейчас. То есть не было такого, чтобы я страдала. И даже вот в отношении Жени, да, который нас оставил, я все равно, если вдруг он приходил, я с ним спокойно. Не было обвинения, не было осуждения, не было страха. И я не знаю, почему. Наверное, это какое-то вот такое благословение от Бога, что он мне всегда давал какую-то надежду. Хотя фактически ситуация была патовая.
1: Да. А вот как раз относительно Бога, да, и вашего взгляда на вот эту вот саму ситуацию сложившуюся, мне хочется у вас уточнить, вот в какой момент вы поняли и осознали, что вот сейчас тот как раз шанс, когда я могу зацепиться за него, да, когда я могу свою жизнь доверить Богу.
2: Дело в том, что где-то, наверное,

0: И если до этого для меня поиски Бога это было, знаете, чтение там каких-то книг типа Кастанеды, потом я там Блаватскую читала, там еще какие-то, знаете, эзотерические направления, там близкие к шаманизму. Вот Кастанеды это о шаманизме, Блаватская это эзотерика. И все, и там вот везде говорилось о том, что вот Бог один, но путей к нему много, и что Бог это как истина, которая там откроет вам глаза на что-то. А тут я поняла, что мне Бог живой нужен, мне нужен тот, кто меня поддержит.
1: А как вы это поняли? Вот эти книги, они не помогали? То, что вы их читали, погружались в это? Или не сказать, что погружались?
0: Я не сказать, что глубоко погружалась, но в то же время какого-то эффекта преображения я не чувствовала. Я помню, что я еще достаточно тесно общалась там с кришнаитами, я медитировала много, но все это не давало никакого эффекта. И даже наоборот. Был период, когда я очень много медитировала, и это приводило к тому, что я, наоборот, начинала чувствовать страх и тревогу. Ощущение, что есть какие-то невидимые сущности, которые рядом со мной присутствуют. Но в то же время я все равно продолжала медитировать, потому что мне хотелось добраться куда-то, где я, наконец, почувствовала бы опору. И вот именно вот в этот период так все сложилось. Я думаю, что Бог предусмотрел для меня эту ситуацию, для того, чтобы в какой-то момент я поняла, что больше вот своими силами я познать Бога не могу, своими силами справиться с той жизненной ситуацией, в которой я оказалась, я не могу. И на мне лежит ответственность за маленького человека, и поэтому мне срочно нужно что-то делать. И в этот момент так оказалось, что в квартире, где я жила, лежала голубенькая книжка «Евангелие и Псалтырь». Там. И я стала читать Евангелие, и я вдруг поняла, что все предыдущие мои представления о Боге — это были всего лишь какие-то абстрактные идеи. И что любая моя попытка самостоятельно прийти к Богу — это попытка построить лестницу в небо и куда-то там добраться. А тут есть Бог, который сам спустился с неба, пришел к человеку, а конкретно даже пришел именно ко мне, для того, чтобы дать мне будущность и надежду. И в этот момент, конечно, произошло какое-то духовное освобождение. Я поняла, что мне не надо ничего искать, мне не нужно ничего стараться делать самостоятельно, потому что Бог обо мне позаботится.
1: Вот вы интересную такую мысль, да, подчеркнули, что сам на себя, когда вот надеешься, да, то это не помогает.
0: Да.
1: Просто очень многие своими силами, своими какими-то способами, методами различными пытаются найти вот этот вот свой личный путь, выстроить его. А вот ваше мнение, что это не работает? Все-таки.
0: Ну, мой личный опыт говорит о том, что это не работает, но как бы и как психолог я тоже понимаю, что если мы пытаемся своими силами произвести какие-то преобразования в своей жизни, то мы так или иначе пользуемся теми же инструментами, теми же возможностями, которые у нас уже сформировались. А выйти за их пределы самому невозможно. Так или иначе нам нужен тот, кто обладает мудростью, обладает любовью, обладает силой для того, чтобы дать нам что-то новое, того, чего в нашем опыте не существует. Но, кстати, эта идея, наверное, это достаточно позднее мое духовное откровение, потому что на тот период, вот когда я узнала, что есть Христос, я вместо того, чтобы лично к Нему обращаться, я стала искать церкви, я стала ходить по христианским конфессиям разным, для того, чтобы мне люди на вопросы ответили, а что теперь делать? То есть я как бы знаю, что есть Христос, и что Он Бог, и что Он пришел ко мне, чтобы меня спасти. А что с этим делать дальше? Объясните мне кто-нибудь, пожалуйста. Я ходила в православную церковь, внезапно выяснилось, что буквально в соседнем доме у меня встречаются еще христиане веры евангельской, ходила к баптистам, много с кем общалась. И, кстати, вот именно благодаря общению с этими людьми у меня появилась какая-то еще и помощь социальная, то есть кто-то даст одежду, кто-то даст еды, вот. И это мне тоже очень помогло.
1: Ну вот меня интересует еще момент, что же вы почувствовали, когда вы вот эту вот зацепку в своей жизни нашли, вот это основание, да, в лице Бога. Что вы испытали? Какие изменения внутри у вас произошли в душе?
0: Вы знаете, у меня, наверное, на тот момент был очень беспокойный мозг. И вместо того, чтобы сконцентрироваться на том, что я сейчас получила, я стала тут же формировать у себя какое-то

0: сценарий, а что делать дальше, то есть что с этим делать дальше. Вместо того, чтобы остановиться и с Богом конкретно поговорить, я стала вот просчитывать варианты, куда идти, куда бежать, с кем общаться, как это все теперь уместить в своей голове. Вот. И поэтому у меня, наверное, не хватило времени для того, чтобы вот эта вот встреча с Иисусом, она произвела действительно перемены в моей жизни. Я на тот момент курила. Периодически, там, когда ко мне приходили друзья, могла выпить с ними пиво. И это для меня было нормальным. И мой мозг даже не считал, что это что-то, что вредит или мне, или сыну. И это было абсолютно нормально. А возможно, если бы я тогда притормозила, я бы для себя какие-то выводы сделала. Но нет, я побежала дальше. Мне нужно было решать насущные вопросы.
1: Но жизнь постепенно стала обновляться, да, через какое-то время?
0: Да, да. Я вдруг поняла, что я больше не хочу ни пить, ни курить. Но, кстати, от сигареты бросить было очень тяжело. В какой-то момент я все-таки капитулировала и сказала: «Господи, я не могу сама бросить курить, поэтому ты меня, пожалуйста, освободи от этого». И Бог об этом позаботился. Причем я даже не заметила. Вот сейчас, если я так сделаю такой взгляд назад, я не пойму, как и когда это произошло, но я понимаю, что это Господь сам совершил в моей жизни. Да. Но в то же время передо мной же стояли вопросы, чем сегодня кормить ребенка, во что мне одеться. И плюс это север. Там у нас, помню, вот в последнюю зиму, которую я в Ленторе жила, температура до минус 56 опускалась. А на первом этаже деревянного дома при такой температуре, чтобы выжить, нужно прям позаботиться. Мы там все, что есть в доме, все одеяла, там все в одну комнату снесли, все, что можно было заткнуть, заткнули, обогреватель включили и жили вот в этой комнате там эти несколько дней, когда стояли такие экстремальные морозы. То есть у меня параллельно была вот жизнь, где духовные вопросы передо мной стояли и банальные бытовые, что есть
1: можно
0: и как
1: сказать,
0: выжить.
1: Можно сказать, тупики продолжались.
0: Ну да, да.
1: Да, можно так сказать, что тупик из тупика, да, плавно переходящий, но у вас уже была вот эта вот опора, да, надежда.
0: Да, и я тогда постепенно, очень постепенно я начала молиться. Евангелие я все прочитала, и у меня было ощущение, что чего-то не хватает, что вот как бы Иисус постоянно говорит: исследуйте Писание, и я понимаю, что, видимо, это касается того, что в Ветхом Завете написано, но у меня не было Библии целиком, и я хотела, чтобы она у меня была, но так до момента моего отъезда она и не появилась. Ну вот, вот получается, полтора года практически я прожила в таком режиме выживания. И в какой-то момент у моей подруги появились деньги, и она купила мне билет, и я смогла уехать к моей маме. По-моему, 2000 километров из Лентора до Сибая, куда я поехала. И там уже отпали эти бытовые вопросы, потому что я жила в доме, где позаботиться о том, чем накормить. Вот. И тогда более остро стали на первый план выходить духовные вопросы, куда идти, в какую церковь.
1: С мамой вот отношения стали еще лучше?
0: Думаю, что мама была очень разочарована тем, что,
1: так все сложилось,
0: что да? Я помню, что когда я была подростком, моя мама в шутку говорила, была же фраза вот из ее детства: «Принесешь в Подоле, ко мне, на меня не рассчитывай». А тут получается, что я все-таки принесла в Подоле. Вот.
1: Что она сказала, как отреагировала?
0: Ну, у меня мама очень мудрая женщина. Очень мудрая, очень тактичная. Она не сказала ничего плохого. Я вижу, что она переживала из-за того, что, ну, когда я к ней приехала, она понимала, что, видимо, моя жизнь в Ленторе была не очень благополучной. Вот. Но в то же время она не сказала ничего плохого, чтобы меня осудить. Или, ну, мы просто стали жить вместе и поддерживать... Она меня поддерживать больше, наверное, а я восстанавливаться после этого стресса.
1: Да, но слава Богу, что вот этот жизненный тупик все-таки удалось вам преодолеть. Во-первых, с помощью Бога. Слава Ему за это. И с помощью все-таки вашей мамы. Ей тоже огромное спасибо за то, что она однажды вас поддержала.
0: Да.
1: То, что не отвергла. Вот, приняла вас и внука. Я знаю, что она очень любит внуков своих.
0: Да.
1: У вас также есть еще двое деток, то есть у вас всего трое детей. И вы повторно вышли замуж. То есть у вас появились отношения с мужчиной, вы вышли замуж, родили еще как раз двух детей в браке. Вот расскажите, вы, получается, не разделили интересов с своим супругом, то есть он не поддержал вас в вашей вере, в то, что вы, в том, что вы вот убежденно, да, уже стали идти за Богом. Вот расскажите, именно из-за этого состоялся ваш развод или по другой причине?
0: Вообще история развивалась таким образом, что когда я переехала в Сибай со Стасиком, у меня был вот духовный поиск именно церкви. Почему? Потому что я понимала, что Иисус сказал, что я позабочусь о своей церкви, буду хранить ее в веках. И, наверное, несколько месяцев я прям... у меня к тому времени появилась полная Библия. Настолько мне это было радостно. Я стала читать Ветхий Завет, стала исследовать. И для меня чтение Библии тогда было вот действительно хлебом. Я как будто бы вот все предыдущие годы искала именно этого. Вот. И потом, когда я уже стала ходить в церковь, я в церкви очень активное участие, естественно, принимала. То есть я стала петь, учителем в школе была, детским учителем была. Вот. И все это сформировало у меня вот твердую убежденность, что церковь — это то место, где Господь себя проявляет, и через которое я могу послужить Ему и послужить людям. И эту убежденность я несла вот все эти годы. А потом мой на тот момент будущий муж, как-то вот мы в соцсетях стали общаться. Это оказался одноклассник моего бывшего парня. Вот. И поэтому у нас были общие знакомые. И мы стали общаться. И, у меня все разговоры о Боге, о Библии, о церкви. И он это все как-то поддержал. И мы вместе это все обсуждали. И в какой-то момент времени он сказал, что у него есть ко мне какие-то чувства, и он хотел бы, чтобы мы связали наши жизни. А для меня это было немножко неприемлемо, потому что мне казалось, что если я свяжу свою жизнь с кем-то, это должен быть верующий человек, чтобы у нас были общие интересы. Но он меня убедил в том, что его интерес к Библии, к церкви искренний, и что вот, ну, нам срочно нужно быть вместе. И, видимо, моя какая-то тоска по отношениям привела к тому, что я все-таки не дала времени ни себе, ни ему. И я сама к нему поехала, и мы поженились. Вот. Но времени прошло от момента, когда в первый раз мы друг другу написали там в соцсетях, до момента, когда я приехала к нему, прошло, по-моему, 4 месяца. И я просто не дала времени.
1: Достаточно все быстро стало развиваться.
0: Слишком быстро. Угу. И это привело к тому, что я и своему супругу не дала возможности утвердиться вот в его духовных каких-то поисках. А на тот момент, получается же, вот большинству верующих, особенно девушкам, рассказывают, что когда молодой человек говорит вам: «Я тоже верю в Бога, я буду читать Библию, только будь моей», на самом деле человек, да, это искренне говорит, но если вдруг вы все-таки соглашаетесь на такие отношения с человеком, с которым мировоззрение у вас полностью не совпадает, то это может стать проблемой. Первые годы мы с супругом, он приходил в церковь на какие-то там торжественные богослужения, на благословение детей, когда они родились. Но с течением времени я видела, что как-то вот его позиция, она меняется. И в какой-то момент он вообще сказал, что, говорит, я вообще не верю в Бога. И я думаю, что твоя вера в Бога — это всего лишь результат твоих жизненных кризисов. И что ты вот в идее о Боге нашла для себя какую-то опору. Естественно, он же знал все мои обстоятельства жизни. И для меня это было таким разочарованием, потому что я думала, что все-таки мы с ним едины в этом вопросе. Даже если он не ходит в церковь, даже если он там... не соблюдает все принципы, да, вот моей религиозной жизни, но, по крайней мере, где-то в душе он все равно верит в живого Бога. Оказалось, что нет. Но не это стало причиной развода. Вот все-таки развод по библейским основаниям произошел. Кому будет интересно, я думаю, в Новом Завете сможете увидеть, что это за библейские основания. И так получилось, что все-таки мы развелись. Вот.
1: Ну, насколько мне известно, вы продолжаете общаться, поддерживать связь, угу. И у вас достаточно дружеские взаимоотношения.
0: Да.
1: И дети также видят папу и общаются с ним достаточно часто.
0: Даже не то, что вот у нас отношения очень комфортные. То есть наш развод — это было очень серьезной болью и для него, и для меня, потому что мы все-таки два человека с очень высоким уровнем эмоционального интеллекта. Мы понимали, что это будет проблема для нас, для детей. Мы были очень друг к другу привязаны. Но все-таки выбрали, что лучше развестись, потому что мы не можем вот в одной семье мои принципы, да, на которые я опираюсь, и его принципы, его желания, которые для него важны, мы не могли их совмещать. Мы все-таки развелись, но мы развелись все-таки с убежденностью, что мы остаемся родителями. И этот вопрос мы обсуждаем регулярно. То есть наши дети, слава богу, имеют... Мы живем по соседству, в соседних кварталах с бывшим супругом для того, чтобы дети могли общаться. Они могут у него неделю жить, могут у меня неделю жить. Все мои командировки супруг абсолютно нормально воспринимает. То есть вот родителями мы остались. И я очень благодарна Богу, что мой бывший муж, он настолько вот развитый, внимательный, адекватный, как отец и как бывший супруг. Это очень здорово.
1: Вы интересную мысль озвучили, что для вас очень важно было читать Слово, да, изучать Библию. И также вы вернулись к тому, что да, по каким-то определенным религиозным моментам вам пришлось все-таки да, расстаться. И вот часто бывает так, да, особенно среди верующих, религиозных людей, у которых убеждение, да, что развод все-таки это не Божий замысел, далеко, и нужно максимально постараться сохранить взаимоотношения, тем более, когда уже семья сформирована. Вот подскажите, вот как вы к этому отнеслись, когда вы почувствовали, что пора уже да, расходиться, расстаться? Ведь есть в слове, да, мы с вами знаем такая цитата, что муж освящается женой, жена освящается мужем, если вдруг какие-то есть разногласия по этому поводу. Как вы это все могли вот в своей жизни правильно расставить, да, по своим местам?
0: Ну, вы знаете, во-первых, я понимаю, что изначально вот этот брак, я совершила ошибку. Тем, что я поторопилась, тем, что я не дала возможность духовно укрепиться своему избраннику для того, чтобы он все-таки осознанно выбрал Божью сторону. И знаете, это есть такой термин, да, ошибка первой застегнутой неправильно пуговицы. То есть, когда ты первый шаг делаешь неправильно, то за ним комом идут остальные, и они накапливаются, накапливаются. И это вот эта вот первая неправильно застегнутая пуговица привела к тому, что для моего супруга духовные вопросы не стояли на первом месте. И само мое поведение по отношению к нему говорило о том, что ну, Бога можно отодвинуть в сторонку. И, следовательно, вот эта вот важность да, того, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всею крепостью, она не была основанием наших отношений. И я, конечно, себя очень сильно винила. Вот. Но дело в том, что когда у нас возникли проблемы с супругом, я очень много молилась, и я считала, что как христианская жена, там, как написано, что неверующий муж освящается верующей женою, что я должна там терпеть, соглашаться. И это привело к тому, что еще больше каких-то компромиссов духовных происходило в нашей семейной жизни. И в какой-то момент я поняла, что больше компромиссов просто некуда. Ты, либо я совсем уйду из церкви и потеряю связь с Богом, либо нам нужно вместе с супругом решать здесь и сейчас, что делать. И я дала выбор своему мужу. Сказала, давай ты решишь, что с этим делать. У него было время, мы, наверное, года три. Три года мы ежедневно много друг с другом разговаривали, делились своими позициями, обсуждали, на какие компромиссы кто из нас может пойти. И в результате вот этого трехлетнего периода все-таки он принял решение, что лучше, чтобы мы разошлись. Вот. И тут, знаете, вот я как христианка и как психолог в своем разводе, конечно, приобрела очень такой опыт, который для многих людей кажется неприемлемым. То есть как ты можешь быть христианкой, как я могу прислушиваться к твоим идеям, которые ты транслируешь, и как ты можешь быть психологом, который развелся. Но я хочу сказать, что Бог допустил эту ситуацию. Почему? Потому что сформировался очень глубокий опыт общения с супругом, общения с бывшим мужем, в котором мы научились друг друга слышать, и даже в тех моментах, в которых мы друг с другом не согласны. Это первое. А второе — сформировался опыт доверия Богу. Потому что если Господь допустил эту ситуацию, я понимаю, да, я ошиблась, я совершила ряд неверных каких-то решений в своей жизни, которые привели к тяжелым последствиям, но Бог ведь знал об этом заранее, Он предусмотрел эти мои ошибки, и если я в какой-то момент смогу восстановить с Ним отношения, то Он даже эти ошибки может обратить в благословение. Мне, например, всегда приходит история Давида и Версавии, да? И именно сын от этих отношений, Давида и Версавии, которые привели Давида к каким-то кардинальным просто нарушением закона Божьего, но именно из этих отношений родился Соломон, который стал следующим царем. И я понимаю, что если я, как бы глубоко я не ошиблась, я смогу доверить эти ошибки Богу, попросить у них прощения и попросить у Него мудрости, чтобы в дальнейшем их не совершать, то Бог может это обратить в благословение. И так и получилось. То есть мой опыт развода и в христианском смысле, и в практическом, психологическом смысле является моим опытом, которым я могу делиться с окружающими, и который будет для меня, знаете, очень таким тонким инструментом для того, чтобы работать с другими людьми.
1: Да, замечательный опыт, который действительно заставляет задуматься других людей. И вот меня еще интересует, а сегодня, когда вы попадаете в тупик, как вы начинаете себя вести вот при подобных каких-то ситуациях сложных?
0: Я очень благодарна Богу за то, что у меня был этот опыт нахождения в такой достаточно глубокой яме, и эмоциональной, и финансовой, и социальной. Потому что сейчас, когда я в тупике, я понимаю, что у меня есть только один взгляд — взгляд наверх, взгляд на Бога. То есть что бы со мной ни происходило… И, кстати, знаете, вот сейчас моя жизнь наладилась. Мне нравится, как я живу, мне нравится мое финансовое состояние, мне нравятся мои отношения. Но даже в таких обстоятельствах я понимаю, что все-таки я буду продолжать смотреть наверх. Буду смотреть на Бога, который всегда протянет свою руку. Потому что вот когда ты находишься на самом дне, и когда ты находишься на вершине, у нас есть искушение, да, начинать смотреть по сторонам и считать, ну, какой я молодец, я там вырулил, да. А я понимаю, что это не я вырулила, это Бог меня спас. И те благословения, которые есть у меня сейчас в жизни, это тоже Божий дар, за который я неустанно благодарю. И мне кажется, вот это благодарное сердце, это тоже Божий дар.
1: Слава Богу.
0: Потому что это не я сама.
1: Да, и здорово, что именно вот благодарное сердце, как вы уже отметили, оно как раз у вас и сформировалось. Mm-hmm. Да, вне зависимости вот от этих вот сложностей, вы продолжаете вот этот благодарный дух в себе взращивать и держать. А вот можно ли так сказать еще, что тупики вас, можно сказать, приблизили к Богу, подтолкнули подойти к Нему? Можно ли вообще сказать, что любой тупик в жизни человека, он необходим для того, чтобы человек задумался, а за что же ему цепляться и хвататься в своей жизни?
0: Да, 100%. Дело в том, что я знаю, что я человек максимально упрямый, максимально независимый. И то, что Господь допустил в моей жизни такие обстоятельства, это был Его способ достучаться до моего сердца. И я Ему очень благодарна за эти проблемы. Потому что если бы не они, где бы я была, чем бы я занималась, я не знаю. И мне кажется, что большинству людей не хватает вот одной мысли, что когда мы находимся в трудных обстоятельствах, люди думают, что это проблема, с которой мне придется справляться. А на самом деле это благословение, которое тебе дал Господь для того, чтобы ты сформировал у себя какие-то новые навыки, в том числе и духовные, и эмоциональные, и социальные, и личностные. Вот я как тренер личностного роста могу сказать, что абсолютно любые обстоятельства твоей жизни ты можешь обратить в какой-то инструмент, который тебе в дальнейшем очень хорошо поможет.
1: Слава Богу за вас, за ваш опыт. И хочу отдельно еще поблагодарить вас за вашу откровенность и искренность. Это потрясающее качество. И хочу пожелать вам, чтобы вы его сохранили.
0: Спасибо вам большое.
1: Божьих вам благословений.
0: Спасибо.
1: Любой жизненный тупик — это еще одна возможность доверить жизнь Богу. Потому что с Богом тупик — это не конец пути, а начало новой дороги.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: «И сказал Бог Аврааму: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Сейчас, находясь на Елеонской горе, мы можем наблюдать свысока панораму этой горы Мориа. Здесь были построены оба израильских храма. Сейчас на этой горе находится известная всему миру мечеть, купол на скале. Но начиналось все это 3800 лет назад, когда Бог сказал Аврааму: принеси мне сына своего в жертву. Отдай мне то, что я тебе обещал. Авраам ожидал 25 лет исполнения этого обетования. 100 лет у него не было детей. И, наконец, в возрасте 100 лет Бог исполнил обетование. Но тут повеление от Бога. Через 14 или 15 лет повеление: отдай мне то, что я тебе дал. Авраам повинуется это сделать. Ему тяжело, но он уверен, что Бог не оставит его. Поэтому, когда они идут, поднимаясь из вот этого ущелья вверх по горе, Исаак спрашивает: отец мой, вот огонь, вот дрова, а где же агнец для всесожжения? Авраам говорит ему: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. Авраам уверен в Господе. Авраам уверен, что Бог его не оставит. И его уверенность оказалась не напрасной. Как только он занес нож свой, чтобы заколоть сына своего, ангел Господний с неба взывает к нему и говорит: не поднимай руки твоей на отрока, не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. Многие ученые, многие богословы задумываются над этой историей, задавая себе вопрос: а зачем нужно было это испытание? Некоторые скептики говорят, что оба, и Авраам, и Бог в этой истории выглядят очень нехорошо. Однако я не верю этим словам. Я не верю этим словам, потому что история испытания Авраама на этих словах не заканчивается. Есть еще один текст, который очень является самым главным. Вот что написано: «И воззрел Авраам, и возвел очи свои, и увидел вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Бог усмотрел агнца. Бог дал того агнца, который умер вместо Исаака. Бог испытывал Авраама не зря. Да, у Авраама были проблемы. Авраам делал в своей жизни много ошибок. Однако Бог дал ему это испытание не для того, чтобы посмотреть, какой он хороший или плохой, но для того, чтобы научить ему его самому фундаментальному уроку, который преподносит нам вся Библия. Это урок о заместительной жертве. Что это такое? Здесь нам очень хорошо это видно. Исаак должен был умереть, но вместо него умер Агнец. Бог хотел разорвать отношения с Авраамом, забрав от него благословение завета. Но отношения были восстановлены благодаря смерти Агнца. Агнец умер смертью, которой должен был умереть Исаак. Сегодня наше путешествие с вами так и называется. По стопам заместительной жертвы. Потому что есть прообраз, но есть его исполнение. Агнец был прообразом. Сегодня мы посмотрим не только на прообраз, но мы посмотрим и на его исполнение.

0: прошло 900 лет, и на этом месте царь Соломон воздвиг величественный храм. Сюда приходили люди со всего Израиля и приносили жертвы. Для этого они проходили через ворота, которые вы сейчас видите, они назывались овечьи ворота. Жертвоприношения были самым главным ритуалом храма. Можно даже так сказать, храм существовал для того, чтобы в нем приносились жертвы. Всего книга Левит, это книга, которая устанавливает все законы жертвоприношений, описывает 6 случаев, по которым человек должен был приносить разных животных в жертву в храме. Но все эти 6 случаев, там разные отличия есть, немножко отличаются ритуалы, но у всех этих 6 случаев есть 2 общих элемента. Это начало. Всякий раз, когда человек, грешник, приводил к жертвеннику агнца, он должен был возложить на него руку. После чего он должен был взять нож и заколоть этого животного. Возложение руки и закалывание – это 2 момента, которые очень существенны. Возложение руки символизировало перенос греха. Когда грешник, понимая, что он сделал, символическим движением как бы говорил: «Вот, теперь грех, который я совершил, переходит на это животное». После чего животное должно умереть. Умереть вместо грешника. Стать заместительной жертвой. Животное умирало, а грешник оставался жив. Вы знаете, очень часто люди думают, читая Ветхий Завет, что там особенно храмовые ритуалы полны всевозможных формальностей, которые люди не понимали. Однако это не так. Всякий раз, когда грешник входил в эти ворота с жертвой и подходил к жертвеннику, священник читал ему историю об жертвоприношении Авраама. Всякий раз грешнику напоминалось о том, что животное умерло вместо него. Вот почему. Для многих слова Иоанна Крестителя 2000 лет спустя жертвоприношения Исаака были понятны. Се агнец Божий, который берет на себя грех мира. Для людей, понимающих Писание, это было понятно. Значит, пришел тот человек, тот Мессия, на которого грех будет возложен, который умрет вместо грешников, и смертью которого грешник будет жив.
1: Земля обетованная.
0: В нескольких сотнях метров от стены Иерусалима находится этот небольшой садик. 2000 лет назад здесь был пресс для выжимания оливкового масла. На иврите это называется гат шемен, или же более знакомый на интранскрипции Гефсимани. Именно сюда пришел Иисус в свой последний час. Именно здесь он был взят. именно здесь произошла его предсмертная агония. Многие думают, что самые большие муки, которые пришлось перенести Иисусу, были там, на Голгофе, на кресте. Однако же, почему-то именно здесь, не знаем, у какого дерева, это не важно, но именно здесь, когда Иисус молился, с него капал кровавый пот. Медики установили о том, что это явление настолько необычное для человеческого организма, что оно происходит только тогда, когда человек находится в самой страшной агонии. Почему? Почему так? Там, в Гефсимании, Иисус молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как хочу я, но как ты». Чего боялся Иисус? Боялся он смерти? Не знал, что воскреснет? Я сомневаюсь в этом. Чуть раньше, здесь же, в этой главе, евангелист Матфей пишет нам о том, что Иисус говорит: «По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Иисус знал о своей смерти. Иисус знал о своем воскресении. Что мучило его? Почему он истекал кровавым потом? Не на кресте, а именно здесь. Вернемся к нашей истории. Мы помним, мы уже говорили о том, что когда грешник приносил жертву, он должен был возложить руку на голову этого животного. Это символизировало возложение грехов. Тогда это животное несло на себе грех человека. То же самое произошло в Гефсимании. Вот почему Иисус истекал кровавым потом. Потому что именно здесь на него Господь возложил грех всего мира. Вот это слово «возложить» на еврейском языке «самах», этот глагол, он означает не просто так «положить». Он означает нечто подобное, когда я беру рукой, тяжело опираюсь на что-то. Грех всего мира лег всей тяжестью своей на плечи Иисуса именно в этот момент. Многие богословы, анализируя ситуацию со смертью Иисуса, замечают, что Христос на кресте умер раньше, намного раньше, чем любой распятый. Он умер от разрыва сердца. Он умер, потому что именно по причине того, что грех всего мира всею тяжестью своею навалился на него. С чем это можно сравнить? Сколько весит грех всего мира? Наверное, вес измеряется не в килограммах. Как тяжело было нашему Господу перенести это. То, что перенес Он, не перенес в жизни никто из живущих на земле.

Точно так же, как и в символическом ритуале принесения жертвы, после возложения руки на голову жертвы следовала смерть животных, так и Иисусу, Агнцу Божьему, следовало пострадать. Написано так, Евангелие от Иоанна. Тогда, наконец, он, Пилат, предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других по ту и другую сторону, а посреди Иисуса. Вот место, которое больше всего по описанию подходит к Голгофе. Оно находится за стенами Иерусалима, недалеко от Дамасских ворот, к востоку. Здесь никогда не было города, и поэтому то, что пишет апостол Павел в послании к евреям, о том, что Иисус пострадал вне врат, это исполнилось. Он пострадал за станом, неся на себе грех всего народа. Он пострадал здесь или где-то в подобном месте. Вот на этих голых скалах. К сожалению, сейчас здесь половина этой скалы немножечко срезана, и там внизу стоит автостанция. От нее раздается шум, нарушающий благоговейную тишину этого небольшого сада. Здесь пострадал наш Спаситель. Пострадал за меня и за вас. Пострадал смертью Агнца. И смертью его мы сегодня живы. Живы и имеем надежду иметь жизнь вечную.

Кто-то может задать вопрос: а для чего нужна заместительная жертва? Кому нужна эта смерть? Неужели Бог не может взять и просто так простить нам грех? Но давайте не спешить с выводами. Не все так просто. Апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Ибо возмездие за грех – смерть». Что такое грех? А другой апостол Иоанн дает определение этому. Грех есть беззаконие. То есть, грех есть нарушение закона Божьего. Что такое закон Божий? Иногда мы думаем, что это просто заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Однако за этими заповедями стоит нечто большее, нежели просто кодекс морали и чести. Закон связан с творением всей Вселенной. А мы не одни в этой Вселенной. Есть еще кто-то, кто живет в этой Вселенной, кого этот закон охраняет. Мне вспоминается пример из моей жизни, когда я впервые побывал на атомной электростанции. Нас привели на экскурсию на блочный щит управления. Глаза мои разбежались. Там было столько приборов, там было столько кнопок и рычажков. И я сказал сам себе: подумать только, достаточно сделать одно неловкое движение, и последствия его будут очень велики. Чернобыль этому пример. Представьте себе, какой-то безумец попытается влезть в пульт управления Вселенной и пустить движение планет, движение галактик, звезд под откос. Нарушить ритм, который Господь создал. Сколько творений Божьих погибнет от этого? Псалмопевец эту мысль очень хорошо подчеркивает. Посмотрите. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Суды Господни истины, все они праведны. И вот заключение: и раб твой охраняется ими. Вот для чего закон Божий. Эти законы гарантируют жизнь. Если законы гарантируют жизнь, то нарушающий эти законы приносит смерть тем, кто не нарушает эти законы, тем, кто хочет жить спокойно в мире, где нет преступлений, где нет убийств, где нет грабежа. Вот для чего Бог строжайшим образом охраняет свой закон. Вот почему он говорит: за нарушение закона – смерть. В глазах Божьих всякий грех, независимо от того, это убийство или небольшой проступок, одинаково достоин смерти. Но есть выход из Божия. Вот почему Господь настойчиво предлагает нам выбрать жизнь через смерть Иисуса. Жизнь, которая не оборвется на возрасте 70, 80 или даже 100 лет, но жизнь, которая будет длиться вечно. Для всякого верующего в заместительную жертву
Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня с нами в студии Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга.
4: Здравствуйте.
3: Ольга является клиническим психологом и сегодня будет отвечать на наши вопросы. А тема наша сегодня – третья стадия брака, появление ребенка. Наверное, очень важная тема. И расскажите, пожалуйста, вот как можно охарактеризовать эту стадию?
4: Ну, этот период брака, он, с одной стороны, считается одним из самых сложных периодов, но, с другой стороны, по прошествии времени люди вспоминают о нем как один из самых радостных периодов, если ему удачно удалось пройти. То есть стадия появления ребенка – это такая стадия, когда в семье появляется малыш. Если как бы в семье появляется второй ребенок, семья находится все на том же стадии появления ребенка. То есть это стадия маленького ребенка, стадия появления ребенка, она считается, ну, где-то от 0 до 5 лет. Это все стадии маленького ребенка. Но помимо вот этого вот ухода, да, помимо того, как очень резко меняется жизнь у людей с появлением нового члена семьи, нужно вырабатывать новые привычки. Меняется у мужа и жены статус, то есть они становятся еще и плюс и родителями, то есть социальная роль меняется, социальный статус, к этому нужно привыкать. Помимо всего этого, здесь есть ряд таких очень важных психологических моментов, то есть уход постоянный без отдыха, то есть мы речь сейчас ведем о младенце, отсутствие нормального сна, вот, отсутствие привычки расслабления, и развлечений, отсутствие привычных развлечений. То есть это достаточно тяжелый период, потому что нужно быть включенным. Это, по сути, работа 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, без выходных, совершенно без праздников. И сюда еще добавляются такие разные психологические страхи, как, например, беспокойство во время недомогания малыша, поскольку очень много страхов, беспокойства, да, там у женщины бывают, и ну, у мужчины тоже. И наступает достаточно такой напряженный период и физически, как физически, так и психологически. И вот если супруги являются партнерами, они очень легко разделяют обязанности и могут договариваться. То есть, да, смотрим опять же таки на предыдущую стадию. Если у них развиты хорошо навыки общения, навыки разрешения конфликтов, они очень легко могут договориться, как распределить обязанности. Они заботятся друг о друге, чтобы друг другу отдых давать, ставят друг друга в приоритет. И тогда, в принципе, этот период можно пройти, вот, и вспоминать о нем потом как о радостном. Но если у людей нет навыков общения, навыков разрешения конфликтов, то здесь это вот как раз тот самый случай, когда проблемы из одного периода, они как снежный ком кочуют именно в другой период. Угу. И добавляют к этой нагрузке, к существующей, добавляются еще нерешенные проблемы с предыдущих стадий и становится очень, ну, непросто человеку. Ну, супругам.
3: И, да, Ольга, вот скажите, нежелание заводить детей очень распространено сейчас. Это в обществе молодые семьи, они говорят о том, что мы немножечко подождем, мы поживем, как сейчас это говорят, для себя. И вот это вот желание пожить для себя, оно может год, два, три, пять, семь некоторые живут, причем осознанно. Бывают, конечно, ситуации, когда хотят, но детей нет, а чаще бывает наоборот. Всячески стараются детей не заводить. Это проблема, как вы считаете?
4: Я считаю, что у людей есть полное право выбора, ну, поступать так, как они хотят. Вот. С другой стороны, вот, допустим, пожить для себя, да, не сразу заводить детей. В чем здесь есть плюсы? Здесь есть плюсы в том, что человек очень хорошо проживет стадию молодоженов. То есть они друг к другу привыкнут. У них есть время для создания этого «мы». У них есть время для накопления какого-то позитивного опыта совместного, совместных дел, поездок, путешествий, которые потом являются таким очень хорошим банком воспоминаний на более

0: поздних периодах брака, мы потом об этом тоже будем говорить, у них есть время, опять же таки, для научиться узнать друг друга лучше, разрешить конфликты. Вот. То есть это является плюсом. С другой стороны, дети подчас приходят тогда, когда они приходят. И бывает, это ничего страшного, то есть ни в коем случае. Я вот рассказываю, ну вот на этой программе эти стадии в таком порядке, то есть молодожены, появление ребенка. Я совершенно не хочу, чтобы это было как рецептом, что это нужно именно так выжидать, да, там. Угу. Дети появляются тогда, когда они появляются. Просто нужно отдавать себе отчет, вот подробно эти стадии зачем рассказываются, чтобы люди просто понимали, что если они сразу же тут же захотят иметь детей, у них получится наложение двух стадий, то есть стадии молодожены плюс она нахлестнется на стадии появления ребенка. Это будет сложнее сделать. Uh-huh. Это все равно как такая метафора. Человеку нужно один ГОС сдать и готовиться к нему, есть время. А тут есть 2-3 ГОСа. То есть если стадии пересекаются, просто человеку сложно. Но опять же таки, это совершенно можно все вынести, перенести. Здесь зависит все от душевного состояния человека, от его внутренней зрелости, от его готовности uh-huh. делать какие-то правильные шаги в правильном направлении.
1: Ну вот тут, наверное, несколько крайностей присутствует, потому что некоторые взрослые люди дают такой совет. Не тяните с появлением ребенка, давайте заводите побыстрее, нечего вот это вот тянуть, пока есть здоровье. И другая крайность, когда mm-hmm. молодые живут, им все нравится, mm-hmm. они вот это вот мы уже достаточно mm-hmm. хорошо сформировали, mm-hmm. они друг друга понимают, mm-hmm. чудесно проводят время, mm-hmm. путешествуют, у них все mm-hmm. просто замечательно. Mm-hmm. И они понимают, что если сейчас появится ребенок, mm-hmm. он вот это их счастье полностью поломает.
0: У них будет кризис.
1: У них будет кризис.
0: Кризис нового периода брака, да, естественный кризис.
1: Но это нормальное и вот такое вот затяжное состояние без детей.
0: Угу. Ну, я не могу так вот однозначно сказать, нормально это или нет. Я хочу сказать, что тут человек сам решает, как ему быть, и когда угу. человек заводить ребенка или нет. Но мне кажется, никто не вправе давать такие советы быстрее или позднее. Тут каждый решает сам за себя. Просто когда люди уже готовы на этот шаг, они должны понимать, что с появлением ребенка ну, в их семье наступит достаточно такой, ну как, кризис. Опять потому что будет непривычные условия существования, опять они попадут на эту адаптационную кривую. И здесь даже проблема не в детях на этом этапе, а в том, что родители иногда психологически, эмоционально не подготовлены к тому, чтобы поддерживать партнера в этот период, поддерживать супруга. А это очень важно. Некоторые, вот опять, почему важно искать и самому быть эмоционально стабильным партнером? Потому что есть определенные стадии в браке и ситуации, когда другой человек кажется, что он по каким-то причинам эмоционально отдаляется. И вот если человек эмоционально нестабильный, если он не в состоянии взрослого, если он в состоянии детской находится позиции, ему очень обидно. То есть отсюда вот и возникает эта ревность мужчин, как будто бы там жена нашла себе другого, то есть переключилась на ребенка. Вот, потому что, ну как, мужчина в зрелом состоянии, у него не будет этой ревности. Но с другой стороны, вот я хочу что здесь сказать, что важнейшая задача этой стадии – преодолеть все невзгоды и трудности, не позволяя им слишком сказываться на взаимоотношениях. И я бы здесь сказала, важнейшая задача здесь – сохранить отношения с супругом главными и приоритетными. Потому что до этого у нас была, ну так скажем, вот система муж и жена. Когда мы становимся родителями, у нас появляется новая подсистема, новые роли социальные, мама и папа. И вот ни в коем случае мама и папа — это вторично, как бы, ну вот к подсистеме, ну вот муж и жена. И это очень большая ошибка, вот эту вот подсистему маму и папу ставить на первое место. То есть забыть о том, что я являюсь супругом прежде всего. И здесь тем, у кого есть маленькие дети, которые как раз находятся, люди на стадии маленького ребенка, я хочу сказать, что отношения супружеские, они были и есть, и всегда должны оставаться приоритетными. То есть прежде всего это муж и жена. И не должно формироваться таких каких-то альянсов, потому что это является бомбой замедленного действия. То есть когда, например, рождается ребенок, и, допустим, родители формируют крепче связь с ребенком, чем со своим супругом. Ну, когда связь супружеская рушится. Например, там альянс там, матери и сына, альянс папы и дочки. Это просто мина замедленного mm-hmm. действия, которая потом взорвется на стадии вот опустевшего гнезда. То есть почему происходит очень много разводов на стадии опустевшего гнезда, когда дети уже уходят из семьи. И причина здесь является того, что как раз люди, они вот эту подсистему мамы и папы поставили на первое место. Они совершенно полностью забыли, что они являются мужем и женой прежде всего. Mm. И не работают, и не развивают свои супружеские отношения. И таким образом они могут жить 20-25 лет, да, 30, в зависимости от того, сколько у них детей. И когда последний ребенок вылетает из родительского гнезда, они вдруг так оглядываются, смотрят и понимают, что это вообще совершенно чужой человек. Мы опять остались вдвоем, пустота, но да? Я его не знаю, да. То есть и я вроде как, это очень такой кризис, ну вот, что я вроде как уже мне не о ком заботиться, негде эту материнскую функцию только реализовывать. То есть это очень важно, вот, не потеряться. И помнить, что супружеские отношения не приоритетные. И здесь еще тоже такой момент есть, что нельзя принуждать ребенка к такой душевной близости, на которую он не готов. Ребенок ведь он маленький, у него даже не развитый мозг, еще пока. И он не готов, то есть, по сути, взрослому человеку равные ровесники, ну, друзья, партнер, да, друзья, вот, супруги, а не ребенок. То есть, когда ребенка принуждают к этой вот близости, на которую он не готов, ну, это не очень хорошо, это очень, ну, как сильное искажение.
1: Наверное, вот. Вы сейчас говорите об эмоциональной близости, да?
0: Об эмоциональной близости, конечно.
1: А в чем
0: конечно?
1: Она на практике проявляется? Вот как это бывает? Чтобы что... наши зрители, может быть, смогли немножечко увидеть себя.
0: Отношения с ребенком превыше всего. Главное в семье дети. Все детям. И про себя полностью забыть. Как лично про себя, как о личности. Также, ну, здесь я говорю, что очень опасно забрасывать супружеские отношения. И вот почему здесь вот есть такие рекомендации вот людям, которые находятся на стадии появления маленького ребенка. Хотя это очень непростой период. И это сложно сделать. То, что о чем я сейчас буду говорить, это сделать сложно. Но это нужно делать. Это нужно иметь в виду, чтобы потом не прийти к такому, ну, не очень хорошему финалу. Очень важно сохранять, устраивать друг другу вечера свиданий. Какую-то романтику в жизни привносить. Вот мужчинам, ну, мужьям очень важно выдергивать жену из роли мамы, потому что когда женщина сидит в декрете, у нее, допустим, несколько маленьких детей, и они постоянно бегают вокруг нее, и постоянно мама, мама, мама, но женщина правда может забыть, что она еще и супруга. Так вот, очень хорошо мужьям напоминать своим женам, что ты еще и супруга. А как женщина может выдернуться, ну, как выйти из роли мамы, почувствовать себя супругой? Это когда, допустим, муж пригласит ее на свидание. И здесь, ну, можно смело просить посидеть бабушек, родственников с детьми. Детям будет только хорошо от этого. То есть, чем лучше и крепче отношения супружеские, тем лучше детям. Ну, просто это 100%. Можно нанять няню на несколько часов, чтобы там с супругой сходить куда-нибудь в ресторан или в кино. То есть не нужно жалеть на это денег абсолютно. Какую-то романтику устраивать. Это даже можно делать дома, уложив детей, например, сделать какой-то ужин при свечах, заказать пиццу. То есть чтобы то, что было у людей обычно на стадии вот встречания, на стадии свиданий, чтобы то же самое было и на стадии вот появления ребенка первого, ну и последующих тоже, это очень важно. Важно не унырнуть с головой вот в эти вот роли мамы и папы только, а важно все-таки свои супружеские отношения ставить в приоритет. Вот, очень важно о них не забывать, потому что это прежде всего. А дети, к ним отношение, что они желанные гости. Они желанные члены семьи, они желанные гости. Они приходят к нам на какое-то время, а потом они должны покинуть будут наш дом. И семья опять...
1: К этому нужно тоже готовиться.
0: К этому, этому нужно настраивать свой мозг так изначально. Отношение к детям должно быть именно правильное такое, что семья, полноценная семья, вот когда мы двое, это уже семья, потому что некоторые люди говорят, такие вещи я слышала, что у нас нет детей, мы не настоящая семья. Это неправда. Муж и жена — это уже полноценная семья. Дети, они расширяют семью, но не дополняют. Они гости, которые приходят на какое-то время, на 18, на 20 лет. Мы с удовольствием гостеприимных очень принимаем, мы заботимся о них, мы им все даем. Но мы должны приготовиться к тому, что они потом уйдут из семьи, и мы должны их отпустить. А нас в семье опять останется двое. И вот эту вот стадию опустевшего гнезда, да, немножко мы сейчас на нее уже заходим, чуть-чуть касаемся, возможно пережить хорошо только при таком раскладе, когда вот это вот супружеские отношения, когда они у людей не забыты, когда они поставлены в приоритет. Вообще, на всех стадиях брака это просто красной нитью должно идти, что супружеские отношения самые главные, они в приоритете.
1: Вот мы говорим о стадиях брака, о периодах брака, и говорим о кризисных моментах.
0: Да.
1: Но вот сейчас мы больше коснулись кризисов, которые связаны непосредственно с восприятием восприятием детей, как членов семьи и так далее. И формирование отношений друг к другу, муж и жена. А вот кризисы после появления детей, они, если приходят, то в каких сферах?
0: Кризис, он прежде всего связан с тем, что очень сильно меняется ситуация, появляется ребенок, появляется эта бешеная нагрузка, бессонные ночи. И кризис, он состоит вот именно в том, чтобы ко всему этому адаптироваться. И вот подчас, ну, как я уже говорила, да, повторюсь, если люди не умеют разрешать конфликты, не умеют договариваться, у них возникает очень много ссор. Во-первых, это и так уже период, когда человек уставший и постоянно вымотанный, он даже при благополучном раскладе иногда может, ну, как... Это же стресс для всего организма, ну вот когда усталость и невысыпание. Это уже как бы конфликтность повышается, градус конфликтности. Но если еще люди и договориться не могут, и не могут поддерживать себя, другого человека, не ставят заботу о супруге тоже в приоритет, вот и получается очень много ссор. И, ну, подчас люди не выдерживают этой стадии. Очень тяжело, потому что, ну, и там чаще всего мужчина, он просто уходит из семьи.
1: Ну вот есть определенные... моменты, которых касаясь, возникают вот такие конфликтные ситуации, в частности, разный подход к воспитанию, может быть. Он говорит, положи в кроватку, давай укачаем. Она говорит, да нет, пусть здесь вот вместе с нами, на подушечке, рядышком. Вот эти вот моменты, их как решать?
0: Договариваться. Опять разговаривать, опять договариваться.
1: Но он говорит, давай будем делать так, как у меня в семье. Она говорит, нет, давай вот так.
0: Ага, это, ну, это...
1: А я мать. Он говорит, а я отец. Да. Вот как быть?
0: Это вот то, что да, вот вы описываете ситуацию, когда на стадии молодоженов что-то не разрешилось, и оно перекочевало сюда. И еще плюс это говорит о какой-то негибкости одного из партнеров, а может быть даже обоих.
1: То есть очень важно, чтобы эти стадии, на определенные стадии, вот именно свое было на месте.
0: Да, конечно.
1: К чему нам нужно готовиться, молодоженам, скажем, вот к появлению ребенка? Какие-то конкретные советы, может быть, какие-то аспекты, на которые нужно обратить внимание?
0: Готовиться к тому, что будет очень тяжело. Но насколько тяжело, понять невозможно, нереально. Да, мы представляем одно, но в итоге мы попадаем в ситуацию, она совершенно другая оказывается. Вот. К тому, что важно также заботиться и давать отдых своему партнеру. Ну, когда вот людям легко договариваться, они легко это могут делать, что сейчас давай ты отдыхай, а потом я. То есть они очень легко меняются. И тогда им, ну, нормально эту стадию они переносят, не так тяжело им это все. Ну, и самый такой главный совет, о котором я уже говорила, это все-таки помнить о супружеских отношениях, что они должны все-таки стоять в приоритете. Угу. Не зацикливаться на ребенке.
1: Да, действительно, это очень важно. Спасибо, Ольга, за хорошие советы. Дорогие зрители, мы прощаемся с вами. До новых встреч и всего вам доброго.

0: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – крещение. У нас в гостях священнослужитель Вадим Кочкарев. Вадим, рады вас видеть, приветствовать здесь, в этой студии. О крещении, наверное, знают практически все. В чем важность крещения?
2: Знают – это очень громко сказано. Может быть, знают о крещении, о том, что есть такое действие какое-то, но наверняка не все, далеко
1: Хорошо,
2: не все
1: люди.
2: Хорошо,
1: давайте начнем тогда вот с чего. Крещение – это что?
2: Крещение – это что? Во-первых, это очень важное дело. Это очень важное действие, которое кое-что демонстрирует в человеческой жизни. Важное хотя бы потому, что об этом говорится в Священном Писании. Важное хотя бы потому, что с крещением напрямую связан Иисус Христос, Его личность. Крещение – весьма важное действие в жизни человека, потому что в этом участвовало много библейских людей. И Священное Писание говорит о том, что просто без этого они не могли обойтись. Коль вы задали такой вопрос, вообще что это такое? Давайте мы пойдем по порядку и будем отвечать на этот вопрос. Итак, слово «крещение» вообще в древнегреческом языке звучит как «баптизо», что означает «погружение».
1: Вот именно «погружение».
2: Да. Креститься – это значит погрузиться. Вопрос «куда» и вопрос «зачем погрузиться». В Священном Писании очень много всевозможных примеров крещения, и все они связаны с заключением завета между человеком и Богом. Посредством крещения человек обещает нечто Богу, посредством крещения Бог нечто обещает человеку. То есть крещение, с одной стороны, если на него посмотреть, это своего рода договор между человеком и Богом. Договор, в котором Бог что-то обещает человеку, но человек берет на себя тоже какие-то определенные обязательства.
1: А какие обязательства может взять на себя человек?
2: Слабый,
1: немощный, грешный человек, да. Ведомый своими страстями, ведомый, зависимый, да, от множества пристрастий. Угу. Кто-то пристрастен к алкоголю, кто-то пристрастен к азартным играм. Какие такие обещания может дать человек Богу?
2: Конечно, человек не может дать Богу ни одного обещания, кроме одного. Потому что ни на что человек не способен, кроме одного. И это одно является выбором человека. Человек может пообещать Богу выбирать его волю, выбирать его принципы. Вопрос, будет ли он действовать в согласии со своим выбором, здесь уже вопрос укрепляемых отношений с Богом. В Библии говорится: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». То есть для человека нет ничего невозможного, нет ничего такого, что бы не смог сделать человек. Но вся сила к этому действию, к этому делу, она кроется в Иисусе Христе. И вот чем ближе человек с Иисусом Христом, чем чаще он входит в контакт с Ним, чем чаще он прислушивается Его советов, изучает Его жизнь и вообще следует по этой жизни вместе с Ним, это и определяет способность человека к добру. Это и определяет способность человека к правильному направлению в жизни. Крещение – это, с одной стороны, договор, а с другой стороны, это некое уподобление тому, что произошло с Иисусом Христом здесь на земле 2000 лет тому назад. Вот апостол Павел, например, в Священном Писании, в послании к римлянам, говорит о том, что все мы, крестившиеся, в смерть Иисуса Христа крестились.
1: А зачем?
2: А зачем? Дело в том, что он дальше продолжает. Он говорит, если мы умерли со Христом, то и царствовать, жить будем с Ним, то и воскресаем вместе с Иисусом Христом. И если мы действительно посмотрим на исконное библейское крещение, то мы увидим в нем образ смерти и воскресения человека. Человека погружают в воду, это означает, что человека хоронят. Поднимая человека из воды, означает, что он воскресает.
1: Но по вашим словам, получается, что тот человек, который хочет принять крещение, он хочет умереть.
2: Да, он не просто хочет умереть, а он дает возможность умереть своему сознанию, которое характеризует его как старого человека, не знавшего Бога.
1: Но ведь это захотеть нужно.
2: Конечно, но в любом
1: случае... Ведь это очень-очень нужно пожелать.
2: Но в любом случае желание, оно необходимо. И крещение является добровольным и сознательным актом в жизни
1: человека.
2: Нет,
1: я просто думаю о том, как к этому прийти-то.
2: А как к этому
1: прийти? Вот нормальный человек живет, у него семья, он любит своих детей, ходит на работу, занимает, у него друзья есть. Вот как ему прийти вот к этому желанию смерти и новой жизни?
2: Человек не в состоянии к этому прийти, если он элементарно не начнет об этом задумываться. Человек должен начать задумываться о Боге.
1: О чем?
2: Человек должен задумываться о добре. О добре с точки зрения вот философии, да? О добре с точки зрения Библии, о добре с точки зрения закона Божия. Человек должен заинтересоваться этими мыслями,
1: а нужно
2: которые...
1: Ли? А конечно. Кто-то из наших зрителей скажет, да ерунда это все. Вот у меня есть вот круг мой, да?
2: Ага.
1: И плевать мне на все остальное. У меня есть моя семья, так. У меня есть мои родители, ребенок. Все остальное, добро, философия, все это меня не интересует ни в какой степени.
2: Но здесь же идет речь о его вечной жизни. Ни семья, ни родители, ни дети не способны дать ему жизнь. Я говорю о людях, которые хотят жить вечно. И если они желают жить вечно, им необходимо задуматься о добре и насколько это добро обитает внутри них. Понимаете? Необходимо это, если ты хочешь жить. Я не говорю о тех людях, которые сегодня живут, а завтра говорят, умрем, как все, и все. И мне, как вы выразились, ничего больше не надо. У меня вот есть вот это, сегодня живу, завтра не живу, и все.
1: Вадим, нет. А вы видели людей, уставших от жизни?
2: Конечно, видел.
1: А вот зачем им вечность?
2: Устают от жизни люди, которые не имеют надежды и не имеют веры. Я видел очень много людей, уставших от жизни, но в тот момент, когда у них появляется вера, когда у них появляется надежда, они будто бы воскресают. Они будто бы обретают вот заново эту жизнь, и они оставляют весь этот негатив у себя за спиной. Понимаете? Поэтому человек, который идет к крещению, он хотя бы должен перед этим начать задумываться о вещах небесной категории. Понимаете? А потом уже, естественно, это все. Дело в том, что человек не способен поддерживать с Иисусом Христом нормальных, добрых взаимоотношений, если он не начнет меняться. В каком плане меняться? Если он не начнет оставлять за спиной все то зло, все те пороки, все те... минусы, которыми обладает он, которыми наполнен его характер, и не начнет меняться к добру. В этом-то и смысл спасения человека.
1: Ну, кажется, Христос в Священном Писании человек... написано, может ли барс изменить пятна свои, да?
2: Угу.
1: А темнокожий человек стать белым.
2: Да, так и вы, делающий зло, можете ли делать...
1: Да. Вот вы говорите, человек должен меняться, он должен оставлять зло, он должен начинать делать добро, не может.
2: Может?
1: Не может.
2: Может, знаете почему? Потому что ему обещана эта сила. Человек не в состоянии все это сделать собственноручно, используя свои собственные человеческие силы, потому что их, в принципе, у человека нет. Действительно, барс не может изменить свои пятна. И грешный человек не сможет стать безгрешным человеком самостоятельно. Но Христос пообещал, что со мной вы сможете это сделать, потому что я являюсь источником этой силы. Вам необходимо эту силу взять у меня. Вам необходимо подключиться ко мне для того, чтобы получить эту силу. Вот и все. Понимаете? Естественно, человек не в состоянии этого всего достичь. Лампа не в состоянии гореть, если она не подключена к источнику энергии. Так ведь? Точно так же и человек не в состоянии жить, не в состоянии меняться, не в состоянии мыслить даже о добром, если он не подключен к источнику этого добра. Вот, например, в Священном Писании Иаков пишет такие слова. Он говорит: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит от Бога, нисходит от Отца Светов», он говорит, «в ком нет изменений, ни тени перемены». Да? То есть Бог является источником абсолютного добра. И если человек подключен к этому источнику, то, естественно, и человек будет гореть этим добром, он будет сверкать этим добром.
1: Вадим, вот в вашей жизни когда-то был момент, вы начали задумываться о добре и зле, вы приняли крещение, я правильно говорю?
2: Да, конечно.
1: Можете рассказать об этом?
2: Да, я действительно начал задумываться об этом, и как и все как и всем людям, готовящимся вступить с Богом в определенные отношения, мне было предложено принять крещение.
1: Почему вы вдруг захотели вступить с Богом в определенные отношения, то есть принять крещение, так понимаю?
2: Потому что я хочу жить. Я хочу жить. Я хочу жить вечно. Грех, который сидит во мне, он не дает возможность мне жить вечно. Но если я посредством силы, которую я могу получить у Иисуса Христа и только у Него, смогу освободиться от этого греха, то я получаю возможность жить вечно. То есть это цель моей жизни.
1: То есть вы захотели вот жить вечно, да?
2: Да.
1: И стали готовиться к крещению.
2: Да. Я захотел жить вечно и стал готовиться к крещению. Почему? Потому что о крещении говорится так, что это уподобление смерти и воскресению Господа Иисуса Христа. То есть для того, чтобы жить вечно, я должен уподобиться Иисусу Христу во всем. Мой характер должен быть подобным Его характеру. Его взгляды должны присутствовать во мне. Да? Система ценностей, которая была в Иисусе Христе, она должна быть моей системой ценностей. Поэтому все, через что прошел Иисус Христос, надлежит пройти человеку, который хочет жить вечно.
1: Вы прошли?
2: Прохожу. Угу. Прохожу. Наверняка прошел еще не все, но прохожу. Еще многое нужно проходить. От многого удалось избавиться.
1: Например, от чего?
2: Например, я в свое время курил. Я курил. Я убивал себя этими сигаретами. Но попросив у Господа мудрости, Его силы, мне удалось избавиться от этого. И я сегодня свободен. И я сегодня не то что свободен, а я даже могу сказать, что я мертв для этого. Это пристрастие, оно настолько безразлично для меня сегодня, что я считаю себя свободным человеком. И можно сказать обо многом другом. Но есть вещи, например, которые еще владеют мной, от которых мне придется еще в будущем избавляться, меняться, от каких-то принципов, от каких-то взглядов и так далее. Да? То есть человек может осознавать, что то, что есть в нем, это не есть хорошо. И он мечтает об этом, от этого избавиться, но не всегда это получается. Поэтому ему необходимо поддерживать такие тесные отношения со Христом, чтобы это получилось в конечном итоге.
1: Я вот о чем подумал. Так, может быть, сначала нужно вот освободиться от зла, которое есть в человеке, а потом и принимать крещение.
2: Освободиться от зла?
1: Решить все проблемы внутренние, освободиться от зависимости, от пристрастий и прочее, прочее, прочее. А потом уже, ну вот вы говорите, какой-то договор, да, некий договор с Богом, некие новые отношения. Какие новые отношения, если вы сами признаете, что еще далеко не от всего освободились? Я не спрашиваю вас о ваших каких-то греховных моментах вашей жизни.
2: Да.
1: Но вы сами говорите, что они есть.
2: Дело в том, что есть какие-то моменты, например, в жизни, которые конкретно свидетельствуют против моих отношений со Христом. И есть моменты, которые таятся у меня в сердце, о которых никто не знает и никто не видит. Вот я считаю так, что человек, желающий установить правильные отношения со Христом, до крещения должен решить все вопросы, связанные с какими-то видимыми проявлениями зла. С видимыми проявлениями зла, которые портят жизнь окружающим, которые неправильно бы свидетельствовали о том Господе, с которым он хочет иметь отношения. Когда человек решает эти вопросы, например, ну как может человек войти в воды крещения, например, в состоянии алкогольного опьянения? Вы можете себе это представить? Это же ненормально, да? Какой смысл в заключении этого завета, этого договора с Богом, если он уже входит туда с явным, в явном состоянии противления Божьим заповедям, Божьим законам? Поэтому, если вы решили принять крещение, то необходимо перед этим распрощаться со всем тем, что явно свидетельствует против ваших отношений с Богом. А все, что таится внутри вашего сердца, вы будете это решать на протяжении всей жизни. Вы будете это решать на протяжении всего своего бытия. Понимаете? И Христос будет вам помогать шаг за шагом освобождаться от этих пороков, от этих каких-то зависимостей и так далее и тому подобное. Важно не остановиться на этом пути. Видите ли, креститься это не означает все. Ты положил вечную жизнь к себе в карман, и тебе больше ничего не волнует. Ничего подобного. Крещение – это только начало новой жизни. И после крещения, выйдя из купели, человек начинает новую жизнь, человек начинает постепенно преображаться.
1: Вот вы говорите о крещении человека все-таки достаточно взрослого, да, зрелого mm-hmm. человека.
2: Да.
1: Но большинство, может быть, наших зрителей были крещены в детстве.
2: Mm-hmm.
1: Это крещение настоящее, оно имеет смысл, работает?
2: Но в Священном Писании, во-первых, мы не видим свидетельств в пользу того, чтобы дети принимали крещение. Потому что крещение – это акт, прежде всего, сознательный. Человек, идущий креститься, самостоятельно должен принять решение. Ни мама, ни папа, ни дедушка, ни бабушка, тем более ни какие-то посторонние люди, не могут за него решить, быть ему христианином или не быть. Богу не нужны, и Иисусу не нужны последователи, которых насильно принесли и крестили. Понимаете? Богу нужны люди, которые самостоятельно, на основании своего собственного выбора приняли это решение – быть христианином, следовать за Иисусом Христом, соблюдать Его заповеди. А какой смысл в противном случае всего этого? Если меня крестили в детстве, я тогда ничего не соображал, что со мной делают родители или священник, или еще кто-то, да? Я вырастаю, и что? В моем сознании это все не живо. Я как был человеком далеким от религии, таким я человеком и остаюсь. Но смысл крещения как раз-таки в том, чтобы начать новую жизнь. Начать жизнь в согласии с принципами неба. В противном случае в крещении нет смысла. Это бессмыслица. Человек принимает решение уподобиться Иисусу Христу, пользуясь Его силой.
1: Вадим, что делать человеку? Вот с чего начать?
2: Может быть,
1: кто-то, слушая сегодня нашу программу, пожелает начать эту новую жизнь, подумает, что да, я хочу жить вечно.
2: Угу.
1: Вот что делать человеку?
2: Есть три совета. Первый совет. Необходимо обращаться к Богу в молитве. Второе. Необходимо слушать ответ Бога через Священное Писание. И третье. Необходимо начать общение с искренне верующими людьми. То есть создать вокруг себя окружение, которое бы побуждало меня мыслить об этом, задумываться об этом. Если человек примет эти три совета, уверяю, он неминуемо начнет задумываться о добре и неминуемо придет к решению заключить с Богом завет через водное крещение. То есть уподобиться смерти и воскресению Господа Иисуса Христа.
1: Спасибо. Спасибо, Вадим. Завершается, к сожалению, время нашей программы. Всего доброго. До встречи.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
5: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Привет, ребята! Сегодня мы поговорим о волшебных словах.
1: Здрасте, до свидания. Знаем мы эти волшебные слова? Одно надувательство.
2: Почему же надувательство?
1: А потому, сколько я не пробовала их говорить, все равно ничего не получается.
0: Может быть, ты не с той интонацией произносил?
1: Я со всякой интонацией произносил, все равно бесполезно.
0: А вот какая же польза, по-твоему, должна быть от волшебных слов?
1: Как какая? Ну, захотел, чтобы уроки сами сделали, сказал слова, открыл тетрадку, и на тебе, пожалуйста, там же все написано.
0: Очень интересно. И какие же волшебные слова ты знаешь?
1: Разные.
0: Ну, например?
1: Там, абра, швабра, кадабра и всякое такое.
0: Все понятно. Такие слова вряд ли помогут. Я имею в виду совсем другие волшебные слова.
1: Это какие другие?
0: Ну, например, здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста и еще много разных слов.
1: Какие же это волшебные слова? Самые обыкновенные слова.
0: А вот и нет.
1: Ну что, нужно сказать, уроки сделайте сами собой, пожалуйста.
0: Да, смешно. И все-таки эти слова не зря называют волшебными.
1: И в чем же их волшебность?
0: А это мы сейчас узнаем.

0: Сейчас я научу тебя играть в одну игру. Мы будем бросать друг другу мяч и произносить при этом разные слова. Если слово волшебное, мяч надо поймать. Если нет, то сначала он должен удариться о пол, а потом его нужно только поймать.
1: Ну, давай. Гудбай.
0: До свидания.
1: Хрюшка.
0: Нет, хрюшки нам не надо. Добрый вечер.
2: Доброе утро. Добрый день.
0: Больше нет волшебных слов, да?
1: Карамба!
0: Такое слово я не знаю. Между прочим, у каждого волшебного слова есть свое значение. Ну, например, если ты говоришь другу «до свидания», то это значит, что ты желаешь с ним встретиться снова. «До свидания», то есть «до новой встречи». А если ты говоришь «здравствуйте», то это значит, что ты желаешь здоровья.
1: А еще можно сказать «будь здоров», когда человек чихнул.
0: Ну да.
1: Все-таки мне непонятно.
0: И что тебе непонятно?
1: Помнишь те волшебные слова, о которых я говорила в начале?
0: А, да, это абр, швабр, кадабр, всякое такое.
1: Ну да.
0: И в чем вопрос?
1: Что, чудес вообще не бывает?
0: Почему? Бывает. Вот смотри. Вот, у нас есть веревочка. Мы завязываем два узла. Один узел, второй. И сейчас я завяжу третий, и эти два узла развяжутся. Абра, швабра, кадабра.
1: Ух ты, как это у тебя получилось?
0: Все дело в волшебных словах.
1: Ну, я серьезно.
0: Вот видишь, ты и сам не веришь.
1: Надь, ну, пожалуйста, объясни, как ты это сделала.
0: Ну, ладно, смотри. Берем веревочку, завязываем два узла, но не затягиваем их. Далее, правый конец этой веревочки сначала продеваем в нижний узел, а потом в верхний. И тянем за концы.
1: Здорово! Обязательно покажу этот фокус друзьям.
0: Ты запомнил, как делать?
1: Да.
0: Так.
1: Абра, швабра, кадабра.
0: Надо будет немножко потренироваться сначала, прежде чем получится этот фокус.
1: Ну да. А если без фокусов чудеса бывают?
0: Конечно, бывают. Но совершить настоящее чудо может только Бог.

0: и древности многие люди верили в идолов.
1: Это такие статуи из камня или дерева.
0: Люди думали, что они могут управлять погодой, совершать всякие чудеса. Одного из главных идолов называли Ваал. Люди боялись его, приносили ему жертвы и молились как Богу.
1: Но есть только один Бог, который создал этот мир.
0: И вот однажды пришел пророк по имени Илия и обратился к народу с такими словами.
1: Хватит вам хромать на оба колена, ведь нельзя же верить и в Бога, и в идолов. Надо сделать выбор.
0: Илия предложил такое испытание. Пусть пророки Ваала построят каменный алтарь и возложат на него жертву и дрова. То же самое сделает и Илия.
1: Пророки Ваала будут молиться своему идолу, а Илия будет молиться Богу. На чьем алтаре дрова загорятся сами собой, тот и есть настоящий и живой Бог.
0: И вот пророки Ваала стали взывать к своему идолу. Проходил час, другой, третий, но огонь не загорался.
1: «Кричите громче!» – смеялся Илия. «Может, Ваал уснул, и его надо разбудить?»
0: Целый день пророки Ваала кричали. Каких только слов они не говорили, чего только они не делали. Все было бесполезно.
1: Но вот настала очередь Ильи, и он начал молиться. «Услышь меня, Господи, пусть весь народ сегодня узнает, что только Ты истинный Бог!»
0: Едва Илия произнес эту молитву, случилось чудо. С неба сошел огонь. Загорелись не только дрова, но и весь алтарь.
1: И после этого люди поняли, что есть только один настоящий Бог,
0: который управляет всем миром и может совершать любые чудеса.
1: Выходит, чтобы произошло чудо, нужно просто молиться Богу?
2: Ну, в общем, да.
1: Вот сегодня же и проверю.
2: И как интересно, ты собираешься это проверять?
1: Уроки-то я еще не сделал. Приду, молюсь, открою тетрадку.
2: Подожди, подожди, Бог не будет делать за тебя то, что ты и сам можешь сделать. Он даст тебе руки, глаза, голову, чтобы думать.
1: Да знаю, знаю. Приду, молюсь, открою тетрадку и начну решать задачу.
2: А о чем ты будешь молиться?
1: Ну, чтобы хорошо понять и усвоить уроки.
2: Ну, я вижу, по крайней мере, один урок ты уже усвоил. Ребята, сегодня мы говорили о том, зачем нужны волшебные слова, такие как «здравствуйте», «до свидания». Напишите, какие еще волшебные слова вы знаете и что они означают?
1: А еще мы узнали историю о том, как Бог ответил на молитву пророка Илии. Какие еще вы знаете истории, в которых Бог ответил на молитву человека?
2: Может быть, такие истории произошли лично с вами или вашими знакомыми?
1: Пишите нам, будем очень ждать!
2: До свидания!
1: Всего вам доброго!

Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть

смогу перевернуть. И смело отправляюсь в дальний путь. В доске я по-геройски выхожу.

0: Лицемерию.нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую всех. Мы продолжаем нашу тему «Лицемерию нет». И сегодня предлагаю поговорить про девятую заповедь. Ну, про 10 заповедей знают все. Может, не сходу вспомнить, что такое девятая. Девятая говорит: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Вот хотел поговорить об обмане.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств».
1: Как вы считаете, обман – это нарушение девятой заповеди или нет?
3: Вопрос непростой. И вместе с тем предельно ясен. Понятно, что здесь девятая заповедь касается вопроса юриспруденции, да? Суда. На ближнего твоего, когда касается вопрос его жизни и смерти. Вот там категорически эта заповедь запрещает лжесвидетельствовать. Потому что на кону стоит жизнь человека.
4: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
3: Наверное, это основа, это платформа.
1: В самой заповеди там про жизнь и смерть, я не помню, что там что-то было. Там нет ничего про жизнь и смерть. Там есть про свидетельство, там есть про суд. Я понимаю, что это судебный такой вот...
5: Суд – это всегда вопрос жизни и смерти, наверное, потому что на суде тебе выносят приговор.
2: Алексей Львов – бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
1: Ну, могут осудить там, не знаю, на что-то не связанное с жизнью и смертью. Это же тоже смертная казнь отдельно.
5: А все-таки вот действительно ли вот обман и... Ну, то есть вот в этой заповеди, в девятой заповеди не совсем об обмане, что ли, говорится? Так получается?
1: Ну, если буквально читать, то как бы я там не вижу.
3: Ложное свидетельство на ближнего твоего. Где, когда, как? В первую очередь, это вопрос суда.
5: Ну вот, я всегда был научен так, что заповедь девятая, не лжесвидетельствуй, не произноси ложного свидетельства, она в том числе говорит и о том, что тебе нельзя обманывать вообще.
1: Ну так, христиане учат своих детей. Да не только христиане, нормальные люди говорят, обманывать нехорошо.
5: Да.
1: Вот. И христиане вспоминают девятую заповедь, вот, не обманывай. Угу. Они, ну, детям, по крайней мере, преподают именно так.
5: Ну, это нормально? Или это вызывает какие-то проблемы? То, что мы так были научены, то, что об этом говорится везде и всюду.
3: Но если все же следовать, опять-таки, Священному Писанию, то в Псалме 23-м дается все же таки вот определение, наверное, к тому, вот, о чем мы начали говорить. Вот с третьего текста. «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте его, тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего». Не божился ложно. Клятва. Угу. Обычно прибегали на суде.
1: Преступление, клятвы. Опять же судебная...
3: Опять-таки судебная экспертиза, опять-таки судебные разборки именно касается этого вопроса.
6: Тогда получается, что вне судебных разборок можно обмануть?

0: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: Мы говорим, это платформа. Это платформа. Естественно, есть ручейки, такие вот потоки небольшие, которые тоже касаются лжи. А вот какой лжи вопрос? Ведь есть грех смерти, Священное Писание говорит, есть грех не к смерти. Какой грех смерти?
2: Ну, правильно, когда человек на суде лжесвидетельствовал, и это вскрывалось, то его приговаривали к тому, к чему должны были приговорить вот этого бедного, против которого он ложно хотел что-то его обвинить. Вот. Если его должны были осудить на смерть, значит, и лжесвидетели осуждали на смерть, этого оправдывали. Если не на смерть, ну, значит, на штраф или что там было уже, соответственно. Но все-таки вопрос-то обмана остается. Откуда вообще это пошло, что обманывать нехорошо? И во всех ли случаях, или есть исключения? Потому что если касаться только девятой заповеди, мы сейчас здесь скажем, что обманывать это можно, и вы представляете, что, к чему мы приходим? Это бред.
1: Кто-то сказал, наши взаимоотношения с Богом определяются не тем, что мы делаем или что не делаем, а тем, во имя кого или чего мы это делаем.
3: То есть ложь во спасение — это как раз то, о чем вот вы сейчас сказали. Это нормально, да, получается? Вот.
1: Но таких примеров
3: или,
1: много
3: или
1: в жизни?
3: Благо?
4: Вот у меня насчет примеров. Откуда вообще вопрос-то встал? Причем, ну, почему мы начинаем вот подвергать девятую заповедь сомнению, что она как бы, ну, запрещает нам обманывать? Да? Откуда проблема? То есть есть какие-то прецеденты или...
2: Ну, давайте посмотрим на библейских несколько примеров. Известнейшая всем ситуация с Авраамом и Сарой. Вот. Когда Авраам говорит полуправду, он, придя, вот они пришли в Египет, нужда заставила они, и он объявляет ее своей сестрой. И там полуправда, потому что она отчасти была его сестрой, вот, но не полностью, то есть она была его женой. И вот объявив ее сестрой, он, получается, сделал, то есть не сказал, что она замужняя женщина, а она получилась как бы свободная. И из этого вышел казус. Вот. Все как бы эту историю знают, лишний раз просто повторяю, чтобы всплыло в памяти как следует. И когда фараон решил взять ее себе в жену, вся эта история вскрывается, Бог приходит к фараону и говорит, извини, она замужняя жена, отдай ее мужу.
1: Но почему тогда Бог напрямую Аврааму не сказал? Авраам, ты что делаешь? Ты почему? Не сказал неправду или полуправду.
2: Угу.
1: Почему Бог не порицает Авраама?
3: Авраам защищал свою жизнь, наверное. Ну, пытался сохранить, что ли, свою жизнь перед лицом.
2: Ну, как ему казалось.
3: Фараона. Ну, да, он же думал, что его могут убить за красивую жену.
2: Ну, вот за обман.
3: Потому и соврал.
2: За обман его уличает фараон. Фараон говорит, что ты меня обманул, ты сказал, что это сестра, она жена. Он говорит, нет, она и сестра, и жена. Ничего, я просто тебе не договорил чуть-чуть.
4: Потому что Авраам не обязан был говорить всю правду, да, что ли?
1: Но в любом случае... Авраам здесь ставит на кон свой брак. Это серьезно.
4: Серьезно.
1: Это серьезно. А фараон запросто мог на ней жениться.
2: Угу.
1: Ты сказал, первое слово лучше второго.
2: Ну да.
1: Все, точка на этом. Это тоже проблема. И серьезная проблема.
2: Но самое, что меня больше всего поражает, это то, что Авраам выходит из этой всей ситуации не просто с Божьим проклятием там, каким-то, или Бог ему там выказал какое-то неудовольствие, или еще что-то. Он выходит оттуда с большим богатством. То есть такое ощущение, как будто Бог его еще и благословил за это.
1: Но история показывает. Рождается 22 глава книги «Бытие», где четко прописано с первого текста, и было, Бог искушал Авраама.
2: Угу.
1: Не является ли это первым шагом Авраама к тому, что его теперь нужно испытать? Все ж таки. Вопрос.
2: То есть Авраам не твердо стоит на ногах, и надо проверить, где он, как он.
1: Все ж таки. Просто так Бог решил испытать Авраама?
3: Ну, понятно, что Бог хочет удостовериться в том, что Авраам верен ему и любит его.
1: Все же такие это.
3: Судит ли он его вот по этим поступкам, когда он говорит полуправду? Когда...
4: Есть, получается, по букве закона Авраам девятую заповедь не нарушил. Не было суда, не было человека, на кого бы он уже свидетельствовал. Да, он против себя фактически обманул. Ну, в себе. Вообще Авраам, я так понимаю, он боялся за свою жизнь. И это было мотивом, почему он обманул. И когда он обманул, он опять против себя, он свой брак подставлял.
1: Вот.
4: И он был в такой, ну, он был в ситуации, как бы, человека, которого нужно было защитить кому-то. И некому было защитить, Авраам как смог, так сказал, а Бог пришел на защиту Авраама, угу. Да, когда
1: явился фараон. Ну, о чем это говорит? Это говорит о недоверии Авраама Богу. В конечном итоге.
2: Хорошо.
1: Это недоверие.
4: Но вопрос-то у нас стоит, но, это нарушение девятой заповеди или нет? Пусть Авраам Богу не доверял, но заповедь-то как? Это, получается, обманул?
2: Мы в этой истории найдем кучу проблем, за которые можно было Авраама, скажем так, пожурить. Но конкретно вот в вопросе обмана.
1: Вот изначально мы определились, платформа есть, да? Угу. Платформа базовая, это дело суда касается. Угу. Но есть и ручейки. Вот один из таких ручейков – это история Авраама. Конечно, мы сейчас можем дискутировать здесь. Вот я стою на этой позиции. Mm. Потому что если бы Авраам был последователен и во всей полноте доверял Богу и сказал бы правду сразу фараону, она моя жена, может быть, 22 главы бы и не появилась. Бытие.
2: Ну, кто знает, это уже вопрос такой из разряда может быть.
3: Получается, надо всегда говорить только правду. Даже если речь касается о защите жизни, может быть, другого человека. Когда ты...
4: Ну, даже в нашем законодательстве человек имеет право не свидетельствовать против себя. И в этом есть здравое зерно, наверное. Да? Является это ли ложью, если я не говорю правду о себе, даже если я в чем-то виноват?
1: Ну, Авраам сказал неправду все же. Или полуправду.
2: Полуправду.
1: Да.
4: Авраам сказал правду, но не сказал все.
1: Ну, получается, это полуправда.
3: В общем, правду нужно говорить всегда во всех случаях, да?
1: Да.
3: Так.
4: Ну, а как быть с ситуациями, например, мы знаем, когда во время войны, когда преследовали, ну, там, евреев, предположим, да, верующие люди их укрывали, и они не декларировали, что они, как бы, вот, пленных там, ну, не пленных, а вот...
2: Укрывали, как могли.
4: Укрывали, как могли.
2: Чего только не было, и обманы, и...
4: Конечно, и что, это был обман?
1: Ну, допустим, такой пример взять. Приходит офицер немецкой армии к одной семье, пусть там в дом поляка там, или на Украине, они в первую очередь захватили эту территорию, да? Вот. И ему говорят, есть подозрение, что в вашем доме скрывается семья евреев. А в этой семье живет христианин. Мы не говорим опять-таки о деноминации. Христианин, просто христианин, который чтит заповеди Божьи. Ведь не обязательно должен сказать, есть или нет. Зайдите и проверьте.
4: Вот так Авраам ответил.
1: Он не ответил так. Он так не ответил. Он сказал, она моя сестра и точка на этом. То есть она не замужняя женщина. Дабы мне было хорошо рядом с ней. То есть вот этот конкретный человек, глава семьи, говорит, заходите и проверьте. Он не говорит, есть или нет, но зайдите и проверьте. Это честно, справедливо перед Богом, открыто, а сам молится, Господи, сокрой, пожалуйста, тех несчастных людей, которых я вот здесь приютил в этом доме. Вот это, он не согрешил в данном случае? Он не нарушил девятую заповедь?
4: А если бы он сказал нет?
1: Это было бы ложью.
4: А если ему зададут
1: вопрос? Во имя спасения.
4: Вы знаете, я так думаю, что относительно девятой заповеди есть такой момент. Мы не можем судить тех людей, в том числе и Авраама, потому что мы не были на его месте. Мы не понимаем, ну, во-первых, ни его мировоззрение, ни его менталитет, ни его понимание этой заповеди. Мы не были на его месте, мы не понимаем ситуации, опасности, которые на самом деле подстерегал. Потому что вот формально, по букве закона, он не нарушил заповедь. И в определенных ситуациях жизнь определяет, да, жизненная ситуация определяет то, как люди понимают Слово Божие и применяют его. Потому что люди, живущие в мирное время, совершенно по-другому понимают, например, определенные заповеди и отчасти их идеализируют, да, чем те, которые жили, например, в военное время, в эпоху там, каких-то кризисов серьезных, да. И поэтому мы не были на их месте, мы не можем осуждать и говорить.
2: То есть то, что можно в мирное время, в военное время будет недопустимо, и наоборот.
1: Это так называемая ситуационная этика. Возвращаясь к Аврааму, опять же, в 22 главе Бытие. Зачем появляется эта глава? И было, испытывал Бог Авраама. Зачем испытывать Бога Авраама? Если он праведник, честен, открыт перед Богом, говорит всегда правду, непорочен, зачем Бога Авраама испытывать? Вот с этой страшной, жуткой жертвой, которую Бог определил Аврааму принести.
3: Ну и зачем?
1: Зачем?
3: Зачем?
1: Ну, да потому должен... что Авраама, поведение его немножко волновало окружающий мир.
2: Просто если...
1: История если с говорить... Агарью.
2: А не история ли с Агарью как раз и послужила?
1: Это второй шаг.
2: Ну, а почему не первый?
1: Второй шаг.
3: Ну, вот, первый, не, все, а мне есть. Вот кажется, что у Авраама вся жизнь – это вереница, это цепочка вот таких вот, знаете, ошибок, когда он спотыкался.
1: Как и у каждого из нас.
3: Как и у каждого из нас. Вот в том-то и дело. И я не думаю, что даже после того случая, когда Бог его испытал на той горе, где там должен был принести в жертву сына, да, что даже после этого он не спотыкался и не совершал каких-то ошибок.
1: Но Бог сказал: «Теперь я вижу, что ты любишь меня».
3: А до этого не видел?
1: Не видел, получается, потому что не видно было из жизни. Один прокол, второй прокол. А это же выходит на обозрение народов, которые окружали.
2: Можно я вам другую личность дам для обсуждения? Оставим многострадального Авраама. У нас есть еще пророк Иеремия. Там веселенькая история. Она гораздо менее известная. Не так давно мне попалась на глаза, когда я вот перечитывал. Иеремия, 38 глава, с 24 стиха. Немножко предыстория. Там был царь Сидекия, который пригласил Иеремию к себе, ну, послушать, что Бог хочет ему сказать. Вот. Ситуация была тяжелая, город находился в осадном положении, и Иеремия предрекал, что город будет разрушен. Вот. И когда он дал свои советы и рекомендации царю, то после этого, вот с 24-го читаем, и сказал Сидекия, царь Иеремии: «Никто не должен знать этих слов, и тогда ты не умрешь. Если услышат князья, что я разговаривал с тобою, и придут к тебе и скажут тебе: скажи нам, что говорил ты царю, не скрой от нас, и мы не предадим тебя смерти, и также, что говорил тебе царь, то скажи им: я повергнул пред лицом царя прошение мое, чтобы не возвращать меня в дом Иоаннафана, чтобы не умереть там». То есть, видим какой-то сговор, да, царь с Иеремией говорили об одном, но царь говорит: придут князья, скажи им вот об этом. И пришли все князья к Иеремии и спрашивали его, и он сказал им согласно со всеми словами, какие царь велел сказать. И они молча оставили его, потому что не узнали сказанного царю. То есть, царь с Иеремией договорился, пусть разговор останется в тайне, но если кто спросит, по сути, соври. И спросили, и Иеремия обманывает.
1: В данном случае Иеремия с царем заключили договор. Он был первичным.
2: А договор с Богом по заповеди и договор с царем, что должно быть первичным? И что было первичным изначально? Не мог ли Иеремия сказать: извини, царь, достопочтенный, многоуважаемый, живи вовеки, но...
4: Спросят, скажу честно.
2: Да.
1: А это другой разговор. На данном случае Иеремия связал себя с этой клятвой, обещанием царю сказать так, как они договорились. И он должен был поступить последовательно. Потому что первый договор с царем был заключен первым.
3: Ну и мне кажется, одно другому не противоречит. Потому что, вот смотрите, он договорился с царем, а дальше после этого мы же не находим... что Бог осуждает Иеремию за это.
2: Нет, не находим, в том-то и дело. Если бы нашли бы, ну, по крайней мере, я этого здесь не заметил до конца. То есть,
3: Но это вот, опять же, это же говорит о том, что есть такие случаи, ситуации в жизни, когда ты вынужден говорить то, что, ну, может быть, на взгляд каких-то других третьих лиц не является правдой, а может быть, оно и действительно так, не совсем правда. Но когда ты это делаешь с целью защитить доброе имя того человека, с которым вступил в договор, например, да, или, может быть, даже, опять же, вот приводили в пример во время войны, там, чтобы спасти жизнь другого человека, которому угрожают и убить хотят.
2: Ну, вы знаете, здесь можно дальше пойти. Вы обратите внимание, что царь угрожал Иеремии, он говорит: вот тогда ты не умрешь, если скажешь, как мы договоримся. Что эти князья пришли, угрожая Иеремии? То есть там его жизнь вообще на волоске висела. Этому, скажи, убьют, этим не так,
4: поэтому,
2: скажи, убьют.
4: Поэтому вот моя позиция такая. Не наше дело давать сейчас оценку поведения Иеремии. Слава Богу, мы там не были. Вот. Потому что он был в такой жизни ситуации, да, которая определила понимание его заповеди на тот момент. Да. И отчасти, я думаю, что нам надо вообще пересмотреть вот, Виталий Семенович правильно сказал, ведь в основе этой заповеди лежит ситуация, связанная с судом. Когда ты произнес свидетельство на ближнего своего и осудили, да? Вот. Но формально или фактически заповедь, где она запрещает Иеремии?
1: Ну, ручейки все разопрещают, о которых мы говорили. Есть ручейки. Маленькие потоки, они из нее исходят. И все-таки христианин
4: должен
1: быть последователем.
4: Откуда эти ручейки идут? Из заповеди ли эти ручейки идут?
1: Наверное, из нравственной основы человека. Богом заложенного в человека вот эту нравственную основу.
4: Да.
1: Она ведь заложена.
4: Когда мы живем вот в мирное время, и нам любая ложь кажется, да, кажется вот ложью, отрицательной
2: ложью. Есть только одно, что приходит на ум, откуда вообще это идет, когда сказано, что дьявол, он лжец и отец лжи. Вот откуда ложь.
4: Всякая ложь там.
2: Да. И в другом месте. Всякая неправда есть грех.
1: Ну,
2: вот. То есть...
4: Неправда, это уже, тут, конечно, здесь слово неправда, это слово неправедность, да, это уже тут...
3: Это там состояние сердца.
4: Состояние души сердца,
3: человека,
4: конечно.
3: Ума его, да. Может быть, не сам поступок, который вот он в данный момент совершает, но все-таки интересно.
2: Но если мы будем говорить о поступках, хорошо, что будет грехом в данном случае, то можно тогда вообще сказать, извините, один и тот же поступок для одного человека будет грех, а для другого нет. Потому что один человек в полном смысле осознает то, что он делает. Uh-huh. И, соответственно, как написано, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. То есть он понимает, что вот надо так, или наоборот, вот так нельзя. И все равно это делает, ему однозначно грех. Он не сможет уже сказать, ой, я не знал, я не там еще что-то. А другому человеку может подобное проститься из-за того, что он недопонимает всей ситуации.
1: Понятно, что в основе этой заповеди, да, правильно, концепция суда, она лежит, и это самое главное. Это верно все. Вот, опять же, вспоминая это доброе, старое советское время. Вот, Твардовский Александр Трифонович написал о взаимоотношениях людей в то время, 30-е годы там, да, когда анонимно предавали друг друга на смерть фактически, да, на ссылку, там, на лагеря, гулаги и так далее. Вот он написал: «А мы, кичась, не верим в Бога, во имя собственных святынь, той жертвы требовали строго, отринь отца и мать отринь, забудь, откуда вышел родом, и осознай, не прикослов, в ущерб любви к отцу народов, любая прочая любовь. Ясна задача, дело свято, с тем к высшей цели прямиком предай в пути родного брата и друга лучшего тайком». И душу чувствами людскими не отягчай, себя щадя, и лжесвидетельствуй во имя, и зверствуй именем вождя. Вот Син написал Твардовский. Вот это основа, лжесвидетельствуй во имя. То есть во имя кого или чего человек, скажем так, прибегает ко лжи и лжесвидетельствует. Во имя вождя.
2: Ну вот сказано было, в ущерб любви
1: к отцу народу.
2: Вот если
1: любая прочая любовь.
2: В ущерб любви к Отцу Небесному,
1: вот.
2: И совершенно меняется
1: тогда смысл. Меняется все.
2: Потому как, когда Христа спросили, а какая наибольшая заповедь в законе, он очень мудро ответил. Он не стал выбирать из 10, он не стал выбирать из там, целого ряда заповедей там, талмудических или еще каких-то. Он сказал, обобщив, он сказал, вот есть две заповеди. Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего. Все. То есть, и дальше заключил, что в этом весь закон и пророки. То есть, в слове, по сути, любовь. Вообще в этом действии, в этом чувстве, в этом смысле любви заключено все.
1: Угу.
2: И я понимаю, что единственное, как можно разобраться вообще с этим, потому что, ну, действительно, сейчас скажи вот так, вот, значит, можно сейчас всем пошли все обманывать и врать. И каждый найдет, между прочим, себе причину, почему это надо, почему это вот в моем обстоятельстве. Ну, надо понимать, а любишь ли ты, когда ты это делаешь? И кого ты любишь? То есть ты это делаешь из любви к себе, ты это делаешь из любви к Богу, ты это делаешь из любви к ближнему или из любви там, к чему-то более приземленному, там, к деньгам, к успеху, к власти, к, там, еще к чему-то. Вот. И я не вижу другого смысла вообще разобраться с этой дилеммой.
3: Я думаю, не скажу что-то новое, если скажу, что все люди, живущие на земле, так или иначе обманывали и обманывают вот, Но опять же, здесь вот очень важно понять, вот за что, ну вот как бы явно, понятно, очевидно, бросается в глаза, Бог будет судить, участь лжецов в озере Огненном. Мне кажется, это та ложь, которая во вред ближнему. Вот как сама заповедь и звучит. Не лжесвидетельствуй против ближнего твоего. То есть, если восстаешь на жизнь твоего ближнего, если причиняет ему вред твоя ложь, твой обман, если кто-то от этого страдает, неважно как, любым способом, вот это и есть обман, который действительно будет осужден, и ты неминуемо услышишь приговор.
2: Вот и разобрались, грубо говоря, и с Авраамом, и с Иеремией, потому что ложь Авраама привела к проблемам фараону, потому что он говорит, ты чуть не, было не ввел меня в грех. Вот. А ложь Иеремии, наоборот, привела ко спасению, потому что ни князья от этого не пострадали, потому что если бы он бы сказал им правду, он бы обрек и себя на смерть, и царя. То есть и обрек бы князей на грех убийства. Вот. И царь при этом не пострадал, потому что он услышал Слово Божие, и его интересы остались. И сам Иеремия не пострадал. То есть он получилось действительно вот такое вот мудрое решение.
3: Ну вот уже здесь прозвучало, да, правильно, я согласен. Мы не были в той ситуации. Мы не знаем, почему именно так он должен был сказать. Реакции Бога не последовало. На страницах Священного Писания мы это видим. Его в озеро Огненное никто не бросил. Значит, там все было по правилам. Все как надо.
1: Но озера Огненного еще и не было.
4: Ну, вот еще мне такая мысль пришла сейчас, что вот в нашей греховной действительности, да, бывает так, что правду сказать плохо и солгать плохо. Да, и приходится, то есть из двух зол выбирать меньше иногда. Ну, вот как в случае с Иеремией произошло на самом деле.
1: Ну, я еще раз повторюсь, он был связан обетом, договором с царем. И в данном случае он был последователем этому обету. Вот я так вижу. И тут, ну вот...
3: А если не углубляться касается, опять вот в Иеремию, Авраама, вот применительно к нам, вот все-таки, как нам для себя очертить какие-то границы, вот. Где мы можем, а где не можем, где позволительно, а где непозволительно сказать что-то полуправды,
4: вот вроде бы. В произведении «Отверженные» там есть такая ситуация, когда... Ну, вот полицейский разговаривает с матерью милосердия, которая скрывает Жана Вальжана, и она не выдает ему. Не выдает ему, а потом, когда полицейский уходит, она зовет как бы, ну, женщину, которая с ней была, и говорит, я солгала во имя мира и милосердия. Ты должна дать мне плетью там...
1: 39
4: да,
1: плетей.
4: Там, сколько-то там плетей. Получается, что очень часто человек сам находится в таком вот противоречивом состоянии. Вот здесь очень сильно показано состояние человеческой души, когда он понимает, что соврать нельзя, обмануть грех, но по-другому он не может просто...
3: А не сделаешь этого, сделаешь еще хуже.
4: А не сделаешь, сделаешь хуже. И ему легче сказать, ему легче солгать и сказать, Господи, прости, да? Но очень важно, что этим человеком двигает мотив не навредить ближнему, да, именно...
2: Вот этот мотив любви, он
4: мотив
2: остается.
4: Любви
2: вот
4: остается.
2: Это, потому что Бог есть любовь, и суть его закона – это любовь. Вот. И я думаю, все под этим Богом ходим. Пусть он будет милостив к нам в наших вот обстоятельствах.
4: Да. И даст нам мудрости в, это да. очень непростом, в этом очень непростом вопросе.
2: Ну, я думаю, впереди еще больше тем. Ну, на сегодня пока все. Спасибо.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! Одну 70-летнюю актрису с мировым именем спросили, в каком возрасте женщину перестает интересовать любовь. Она хохотнула: спросите, пожалуйста, кого-нибудь постарше. Любовь и внешняя привлекательность – то, что всегда волнует прекрасную половину человечества. Иногда это кажется легкомысленностью, но на самом деле такой женщину создал Бог. Конечно, если все в жизни вертится только вокруг внешности, это выдает некоторую душевную ущербность. Но и полностью махнуть на себя рукой тоже не лучший выбор. Каждая женщина – это праздник, который придумал сам Творец. Мы можем дарить нашим близким заботу, сердечность, жизнерадостность и сочувствие. Внешняя привлекательность – один из ресурсов, который Бог нам дал, чтобы мы могли выполнять свое предназначение. Проблема, которая будет рассматриваться в следующей рубрике, является одновременно и эстетической, и медицинской. Это проблема лишнего веса, которая беспокоит многих представительниц женского пола.

0: Слайд называется «Диагностика избыточного веса». То есть, как поставить диагноз, что у меня избыточный вес? Простыми словами, у меня вообще нормальный вес или избыточный, да? И это формула, которая помогает определить, каким является тот вес, что я имею на сегодняшний день. Так называемый индекс массы тела, ИМТ сокращенно. Он определяется так. Вес, взятый в килограммах, разделенный на рост, взятый в метрах в квадрате. А это пример, внизу пример. Оценивается рост, вернее вес у человека 60 килограммов при росте 1,65 м. Ну и вы видите, как считается. 60 мы делим на 1,65 м, и если считаем калькулятором, еще раз делим на 1,65 м. В данном примере получаем результат 22. Следующий слайд покажет нам, что нам делать с этим индексом. Он оценивается по такому диапазону. Если индекс попадает в диапазон от 18,5 до 24,9, то тот рост, который мы оценивали, помните, в нашем примере 60 килограммов для 1,65 м, считается за норму. В нашем примере индекс какой был? 22. Он попадает в этот диапазон? Попадает. Значит, 60 килограммов для 1,65 м, этот человек имеет нормальный вес. Нормальный вес. Я хочу сразу сказать, что на сегодняшний день это единственная признанная в официальной медицине формула. Она считается универсальной, то есть подходит для людей любого возраста, любого роста и любого телосложения. Ширококостный, тонкокостный, вот так, как оно в народе считается. И она проста. Для любого взрослого человека посчитали все. То есть это диапазон, всего лишь нужно запомнить, каков он есть. В этой норме от 18,5 до 24,9 выделяет так называемый идеальный индекс массы тела. От 18 до 21. Я хочу обратить ваше внимание, что наша сегодняшняя тема – это не косметическая тема. То есть это мы сейчас не говорим о том, что вот хорошо было бы быть похожими на Клаудию Шифер или там еще какие-нибудь модели. Мы сегодня говорим о здоровье, о том, что вес – это проблема, избыточный вес – это проблема для здоровья. Идеальный индекс массы тела говорит вот о чем, что человек, который имеет этот индекс массы тела, у него минимальный риск проблем со здоровьем из-за чуть более высокого веса. На сегодняшний день медицинская наука уже пришла к пониманию того, что в зависимости от место расположения жировой ткани значительно возрастает риск осложнений, связанных с весом. Итак, по месту расположения жировой ткани выделяют так называемое яблоковидное ожирение и грушевидный тип ожирения. Два типа отложения жира. Яблоковидный тип отложения жира говорит о том, что он откладывается в области живота, внутри живота, вокруг внутренних органов, в том числе жизненно важных внутренних органов. Каких? Печень, почки, сердце, сосуды. Нормально, что там? Хотели бы мы, чтобы у нас вокруг этих органов откладывалась жировая ткань? Не хотели бы. То есть этот вид отложения жировой ткани, яблоковидное ожирение, серьезное. Гораздо серьезнее, чем когда жировая ткань откладывается вокруг ягодиц и бедер, снаружи как бы. Как бы снаружи, не вокруг жизненно важных органов. Простой показатель вам зачитаю. Окружность живота. У женщин хотя бы до 88, я не говорю, что это норма. Норма меньше, 88 это уже будет много, но до 88, а у мужчин до 102 сантиметров. Окружность живота – это не окружность талии, и она определяется в конце выдоха. Выдохнули, то есть ушел воздух, поднялась диафрагма. Измерительная лента располагается горизонтально на уровне подвздошных гребней, так называемых. Вот так, если мы ведем по бокам живота, наши пальцы упрутся в кости. Они одни там, эти кости. Это называется подвздошные гребни. На этом уровне определяется. То есть это ниже, чем талия. Талия еще меньше должна быть. Это ниже, чем талия. И в конце вдоха все это делается. Окружность живота. И если мы измерим, и у нас получаются цифры выше, чем эти, это о чем говорит? О том, что жировая ткань откладывается вокруг жизненно важных органов. И нам нужно буквально сейчас, как говорят на украинском, тепер вже, то есть вот тут, сразу, начинать путь от избыточного веса. Каждый килограмм лишнего веса укорачивает человеческую жизнь на 2 месяца. Каждый килограмм. Почему? почему укорачивается жизнь. А теперь посмотрим осложнения избыточного веса, то есть те болезни, риск которых увеличивается при избыточном весе. Заметьте, список не маленький, можно прямо сказать, очень даже и большой. На первом месте стоит атеросклероз. И проявление атеросклероза – это ишемическая болезнь сердца, это инфаркт миокарда, стенокардия. Большинство видов аритмии – сердечная недостаточность, как в итог. Гипертоническая болезнь, то есть повышение давления. 80% людей с диабетом – это люди с избыточным весом. 80% людей. Увеличивается риск злокачественных опухолей. Увеличивается риск проблем с суставами, деформирующий артроз, подагра. Увеличивается риск варикозного расширения вен, нижних конечностей и прямой кишки, то, что называется геморрой. Увеличивается риск синдрома апноэ, то есть остановки дыхания во сне. Увеличивается риск заболевания печени и желчного пузыря. В печени обычно развивается так называемый жировой гепатоз, это УЗИ ставит такой диагноз, а в желчном пузыре обычно желчекаменная болезнь, то есть формируются камни в желчном пузыре. Снижается способность к деторождению. Нарушается гормональная деятельность организма, любая, не только связана с поддержанием веса, то есть обмена веществ, но и другие гормональные, другой гормональный фон. Развиваются психосоциальные проблемы, то есть связанные с нашими мыслями и психическим здоровьем. Это проблемы со здоровьем, да? Это не просто вот внешний вид, где можно было бы сказать, ну вот это плохо. Это одно из того целого списка, тут больше 10 болезней. И каждая из них – это то, что как минимум ухудшает качество жизни, не говоря уже о продолжительности жизни. Эта статистика дается здесь не для того, чтобы мы, знаете так, ужаснулись и как бы в этом ужасе продолжали ходить дальше. А для чего это все нужно? Чтобы мы задумались и приняли решение. На сегодня считается клинически, то есть для здоровья значимым и приносящим реальную пользу снижение массы тела хотя бы на 5-10% в течение 4-6 месяцев. Хотя бы 5-10%. Нормальным считается темп снижения веса. Это потеря 1-1,5 килограммов за 7 дней. Есть единственный правильный метод лечения болезней. Поиск причины, устранение причины. И тогда болезнь, как следствие причины, что с ней происходит? И исчезает сама по себе. Причина ожирения – 2. У 90 с хвостиком процентов всех случаев избыточного веса лишь 2 причины. Первое – повышение калорийности пищи. Простым словом назовем так – переедание. Вот так, чтобы у нас записалось. Вторая причина – недостаток физической активности. Простым русским словом как это назовем? Малоподвижность. Итак, 2. Переедание и малоподвижность. Это 90 с хвостиком процентов всех причин избыточного веса. Оставшийся хвостик, ну вернее, оставшийся от хвостика, это так называемые эндокринные причины ожирения. Повышение калорийности пищи, то есть переедание, приводит к тому, что человек внутрь себя, внутрь человека поступает избыток энергии. Избыток энергии. А недостаток физической активности приводит к тому, что в организме этот избыток энергии остается. И когда есть что-то лишнее, видите, много поступило, мало израсходовано, остается лишнее. И эта лишняя энергия куда идет? В запас. И этим запасом является у большинства людей жировая ткань, запас.
1: Представление о женской красоте подчиняется моде. С каждой эпохой стандарты красоты меняются. К примеру, в Древнем Египте особенно ценились высокие стройные брюнетки с широкими плечами и длинными ногами. В средние века красивыми считались бледные женщины, имеющие хрупкий болезненный вид. Эпоха Возрождения возвеличила красавиц с пышным телом и изящными руками и ногами. В XVIII веке приветствовалась красота искусственная. Парики, обильная пудра, выкрашенные брови, яркие румяна и мушка на щеке. В 20 веке идеалы красоты, наоборот, стал постепенно приближаться к естественности. Блестящие волосы, свободная одежда, загорелая кожа и белоснежная улыбка –

0: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Сегодня мы рассмотрим этикетку жевательной резинки. По 10 раз на дню белозубые красавцы и красавицы, а также серьезные и доброжелательные стоматологи с телеэкрана убеждают нас жевать какой-нибудь из многочисленных широко рекламируемых продуктов против кариеса. А так ли уж всесильны эти самые защиты от кариеса? Доказано, жевательная резинка вычищает только лишь жевательную поверхность зубов. А самые опасные в плане кариеса зоны в промежутках между зубами с помощью жевательной резинки не очистишь. Здесь нужна зубная щетка. Часто жвачка, обещающая защиту зубов и десен, содержит такие компоненты, которые сами являются причиной таких заболеваний зубов, десен и полости рта, как кариес, пародонтоз и различные виды гингивитов. В жевательной резинке содержит стабилизатор Е442, это глицерин, загуститель Е414, это гумиарабик, антиоксидант Е320 – это бутилгидрооксинозол. Эмульгатор Е322 – это лецитины и фосфатиды. Этот список настораживает, так как в определенных пропорциях и концентрациях эти вещества патологически воздействуют на организм. Бутилгидрооксинозол при частом употреблении повышает уровень холестерина в крови. Лецитины ускоряют слюновыделение, что в свою очередь приводит к постепенному нарушению работы пищеварительного тракта. А долгое и неконтролируемое употребление лимонной кислоты может вызвать серьезные заболевания крови. Блестящая твердая глазурь, одежда жвачки, состоит из сочетания эмульгаторов, а в некоторых случаях с добавлением талька. Все эти вещества не полезны и являются чуждыми нашему организму. Также ни одна жевательная резинка не обходится без добавления подсластителей. Наиболее известным из них является аспартам с кодом Е951. Избыток аспартама ведет к нарушению в нервной системе. Это проявляется в излишней возбудимости, нежелании сосредоточиться, приступах неизъяснимого гнева. Ряд ученых утверждает, что, попадая в организм человека, он может вызвать нарушение гормонального баланса, что особенно опасно для беременных женщин. Последствия могут быть непредсказуемы: замедление роста плода, различные нарушения в деятельности нервной системы. Существующие разновидности так называемых детских жвачек по своим качественным показателям несущественно отличаются от взрослых. Сравнив их этикетку с этикеткой любой другой жвачки, вы сами убедитесь в этом. Длительное жевание приводит к изменениям жевательных мышц, усилению их тонуса и активности. Из-за чрезмерной нагрузки при наличии некоторых других факторов развиваются такие заболевания, как повышенная стираемость зубов, пародонтит, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Жевать на пустой желудок и вовсе опасно. Раз за разом, отвечая на жевательный импульс, выделением желудочного сока, желудок не получает того, что, собственно, он должен переваривать. Страдают стенки желудка, а это чревато гастритами. И тогда употребление жевательных резинок запретят вам уже врачи. Как же быть, когда зубная щетка недоступна? Жевательную поверхность можно великолепно очистить и с помощью моркови, яблока или любого другого полезного овоща или фрукта, заодно получив необходимую организму дозу естественных витаминов. Всего вам доброго, будьте внимательны и здоровы!
1: Лично для меня жевательная резинка – это больше не вариант. Но все-таки как сохранить зубы здоровыми, если не имеешь возможности почистить их сразу после еды? Врачи советуют прополоскать рот. Это тоже дает неплохой эффект. Петрушка уничтожит запах лука и чеснока. А еще полезно закончить прием пищи кусочком моркови. Она не только очистит полость рта после перекуса, но и уничтожит бактерии. Подробнее об этом и других удивительных свойствах моркови можно узнать в следующей рубрике.

0: этот корнеплод употребляется в пищу уже не менее 3000 лет. Но нам было бы сложно узнать в корешках прибывших из Афганистана морковь, поскольку тогда она была фиолетового цвета. Лишь к 18 веку путем селекции морковь приобрела привычный нам оранжевый цвет. Именно с ним связано присутствие в корнеплоде большого количества каротина. Поэтому чем ярче окрашен овощ, тем больше в нем нужного нам вещества. Морковь – самый привычный источник каротина. Это вещество даже имя свое получило от оранжевого корнеплода. Карота на латыни означает морковь. Каротин, как и образующийся из него витамин А, необходим для иммунитета. Именно благодаря ему дети в развитых странах легко переносят такие заболевания, как корь и ветрянка, тогда как в странах с низким уровнем жизни эти «безобидные» в кавычках вирусы нередко бывают смертельными. И витамин А, и каротин защищают клетки мозга от разрушительного действия свободных радикалов. Но при этом каротин нейтрализует самые опасные их виды. А это значит, что морковь защищает мозг от старения и различных заболеваний. Все знают, что морковь полезна для зрения. Это тоже связано с высоким содержанием в моркови каротина. Поэтому не забывайте сделать себе морковный салатик, если вашим глазам предстоит серьезно потрудиться. Если вы работаете за компьютером или если ваши дети пошли в школу, морковь должна быть частым гостем на вашем столе. Собственный внешний вид приносит больше радости тем, кто уважает блюда из морковки. Она улучшает состояние кожи, ногтей и волос, а также приостанавливает процессы старения. Пектин и клетчатка играют немаловажную роль в организме человека. Они стимулируют работу желудка и кишечника, поглощая вредные вещества. К примеру, они помогают организму избавиться от ядовитого свинца, который с выхлопными газами исторгают потоки автомобилей. Удаляя мусор из организма, морковь одновременно укрепляет костную систему. Морковь, так же как лук и чеснок, содержит фитонциды. Это природные антибиотики. Если подержать во рту морковный сок или пожевать морковку, то количество болезнетворных микробов резко уменьшается. Поэтому после еды, если не можете почистить зубы, не тратьтесь на жвачку, а погрызите кусочек оранжевого корнеплода. Полезно и вкусно. Кроме всего прочего, это еще и укрепляет десны. Ну и напоследок несколько советов, как выбирать и готовить морковь, чтобы сохранить всю ее пользу. Во-первых, покупайте небольшие корнеплоды. Именно в них больше всего полезных веществ. Крупные экземпляры склонны к накоплению нитратов. Во-вторых, ценные питательные вещества в морковке находятся прямо под кожурой, поэтому надо стараться как можно тоньше срезать шкурку. А молодые можно вообще не чистить, только хорошенечко помыть. В-третьих, салаты из моркови лучше есть сразу, так как каротин быстро окисляется и теряет силу. В-четвертых, при термической обработке морковь становится только полезнее, но при варке ее лучше класть в уже кипящую воду, а кастрюлю надо обязательно прикрыть крышкой. И, наконец, поскольку каротин является жирорастворимым веществом, морковь лучше есть с растительным маслом или сметанкой. Приятного аппетита! И пусть удовольствие приносит вам пользу!
1: Небезызвестный Коко Шанель приписывает высказывание: «В 20 женщина выглядит такой, какой ее задумал Бог. В 30 – как она сама захочет. но к 50 мы получаем ту внешность, которую заслужили. Привлекательный внешний вид складывается из множества полезных привычек, которым мы сами должны себя приучить. И одна из них – привычка заниматься спортом. В этой программе мы начнем изучать комплекс лечебных упражнений для позвоночника. Он подойдет и для тех, кто хочет избавиться от боли в спине, и тем, кто мечтает приобрести красивую осанку. Ведь, как известно, хорошая осанка – это основа красоты, так же, как скрепляющая нить – основа ожерелья.

0: Дорогие телезрители, мы продолжаем с вами знакомиться с комплексом упражнений для позвоночника. Итак, следующее упражнение. Стоя, руки вдоль тела. На счет раз мы прогибаем спину, слегка запрокидывая голову. На счет два мы выгибаем ее назад. Итак, раз, два. Прогнулись и выгнули спину. Хорошо. Следующее упражнение. На счет раз мы сцепляем руки за спиной, замочек. И то же самое делаем с другой стороны. Вы не расстраивайтесь, если у вас первого раза не получится это упражнение, потому что оно получается далеко не у всех и не всегда. Вы просто старайтесь максимально выполнить это упражнение, настолько, насколько это возможно. Хорошо, следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, руки слегка расставлены. На счет раз делаем поворот вправо, на счет два влево. Итак, раз. Старайтесь при выполнении этого упражнения максимально повернуть корпус. Можете немножко пружинить. Два. И вернулись в исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Руки вытянуты параллельно полу. На счет раз тянемся подбородком вправо и задержались на несколько секунд. Раз. Влево. Хорошо. А теперь то же самое упражнение, только с разворотом корпуса. Вперед. И назад. Хорошо. Следующее упражнение – наклоны туловища. Наклоняем вправо, при этом правая рука у нас скользит по бедру, левая поднимается вверх. То же самое в другую сторону. Повторяем каждое упражнение 8-10 раз. Следующее упражнение. Руки параллельно полу, делаем наклоны, при этом руки у нас остаются в этом положении. Итак, наклон вправо. И пальцами правой руки мы достаем до пола, либо до ноги. То же самое влево. Хорошо. Дорогие телезрители, я думаю, что эти простые упражнения помогут вам укрепить вашу спину и помогут в профилактике сколиоза и остеохондроза. Будьте здоровы!
1: Хочется вернуться к Коко Шанель, которая уже упоминалась в этой программе. Это известный, даже можно сказать, культовый дизайнер одежды. Женщина, которая в 20 веке стала одной из известнейших женщин мира и законодательницей моды. Она посвятила свою жизнь тому, чтобы придумывать достойную оправу для женской красоты. И все-таки она никогда не считала, что красота – это только внешность. Ей принадлежат следующие высказывания. Уход за собой начинается с сердца. В противном случае никакая косметика не поможет. И еще.

0: оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: С Новым годом, дорогие друзья! Сердечно вас приветствую и хочу, чтобы сегодня, открывая Священное Писание, в этом уже новом году мы могли по-новому увидеть некоторые истины, которые Господь сокрыл в Своем Слове. Ну, давайте по порядку. Когда сегодня все друг друга поздравляют с наступившим уже Новым годом, что мы вкладываем в это понятие? Мы многие и не раз сталкивались с такой фразой, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Это значит, ляжешь спать поздно, накушаешься на ночь, еще и некоторые успевают и это принять. И в результате вот так весь год и проходит. Но я хочу поговорить сегодня с вами кое о чем новом. Но начнем мы с этого нового. Есть еще одно такое выражение, которое говорит о следующем. Новое есть новое. Это когда мы слышим высказывание об автомобилях, да, там хороший, нехороший, говорит, ну, новый зато, новое есть новое. А иногда мы слышим, что не всегда новое – это лучше. И вот поэтому как в этом разобраться? Я хочу вас, поздравляя с Новым годом, пожелать вам кое-что очень ценное. И вы сейчас увидите, в чем ценность того пожелания, которое я хочу вам пожелать. Итак, для начала мы сейчас распечатаем весь этот красивый такой, скажем, комплект новогодних поздравлений библейских с такого текста, Екклесиаст 1 глава и 10 стих. «Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это было уже в веках, бывших прежде нас». И вот интересно, да, что в оригинале там тоже интересно, смотри, вот это новое случилось, да, а он говорит, это уже было. И так оно и есть, дети ждут Новый год, праздник. А для дедушки с бабушкой, да, Новый год – это уже очередной 80 какой-то, наверное, в их жизни год. И они немного проще на это смотрят. Так все-таки, что же есть новое в нашей жизни, а что старое? Почему нам не очень хорошо было бы ковыряться в старом? И опять же, можем ли мы пожелать друг другу что-то плохое или не очень хорошее на Новый год? Нет, конечно, мы желаем только доброе. А почему оно не исполняется? Вот это очень хороший вопрос. Почему не исполняется счастье, здоровье, силы и так далее, деньги и так далее? Почему? Потому что, оказывается, мало пожелать. Нужно еще и создать условия. Нужно еще к этому стремиться. И вот точно так же, как растение. Знаете, когда человек покупает какое-то растение, обязательно тот, кто продает, он скажет ему, это растение любит полив, оно любит солнышко. И поэтому, если человек будет нарушать эти какие-то принципы, конечно, в результате он пожнет то, что у него это растение будет очень плохо себя чувствовать и в результате не будет успеха. Но опять же, что мы видим, оборачиваясь назад? Повернувшись назад, мы видим прожитый нами год, очень непростой, потому что мы начали учиться жить в изоляции, начали носить маски, вирусы, кто-то переболел уже очень сильно, кто-то сейчас болеет, и мы сегодня только молились за семью Горбатюк, Тимофей Александрович и Дина Романовна, это наши пожилые, пастор, ветеран со своей супругой, за других наших друзей, кого прооперировали. И вот мы смотрим туда назад и думаем, ничего себе год, но ведь никто не желал нам такого года. Ну никто, так красиво, 2020, должна были там быть Олимпиада, да, помните? Ну много чего интересного должно было бы произойти, а оно не произошло. А почему? Потому что закрылись границы. И что мы можем услышать сейчас? Вот из свежих последних новостей. Закрылись границы Великобритании, полностью закрылась, Шотландия, Бельгия. Италия, Франция прекратили сообщение с этой страной. Есть такое понятие, как красная зона. Там весь мир почти в этой красной зоне. Выявили новый вирус-мутант, который внес 23 изменения в геном. И что стало дальше, как здесь интересно, ну, говорит новостная лента, стал заразнее на 70%. Вы можете себе представить, на 70% он стал заразный, более заразным, и вводится максимальный уровень ограничений. Но ведь у всего есть свои последствия. Ведь мы же живем в очень сбалансированном мире. Уберите котов, появятся мыши. Уберите комаров, появятся другие какие-то там, да, скажем, вещи. И как в свое время в Китае истребили воробьев, потому что они портили урожай, ну, как бы воровали урожай. Ну и что, пошли гусеницы доедать то, что, скажем, их теперь никто не ел, они начали процветать. И вот, вот этот баланс, в котором мы с вами живем, куда вмешался человек. И мы сегодня живем вот в такое достаточно безответственное время. Кто-то вырубает леса, кто-то сливает всякие там, скажем, нехорошие вещи, мазут в реки и так далее. Когда мы уже начнем ощущать вот эти последствия, его уже не будет. Его не будет в живых, может быть, да, он уже сменит должность или еще что-то. И вот из-за этого Господь говорит, земля и все дела на ней сгорят. А ее невозможно восстановить, потому что тот баланс, который Бог изначально поставил, он был очень сильно грехом нарушен. Грех проник не только в человека, не только во что-то, да, скажем, такое вот, ну, нами, скажем, понятное, изведанное, а он проник даже в природу. И вот в результате, когда мы слышим, что «а я никого не убиваю», а с чего мы решили, что Бога это должно так впечатлять, что он скажет, ну надо же, человек никого не убил, давайте возьмем его на небо. Я недавно проповедовал в одной церкви, и тоже мы касались этих вопросов. И скоро, кстати, еще выйдет одна проповедь о мелочах. И вот вы там услышите, насколько мелочи влияют на жизнь человека, и являются ли это мелочи, если от них можно умереть. Так вот, что интересно, когда сегодня мы говорим о понятии «новое» и желание на Новый год пожелать чего-то друг другу, то, конечно, возникает вопрос, а если это новое уже, в принципе, старое, так что с этим делать? И оказывается, Библия дает очень интересный нам с вами совет. Например, 2 Коринфянам 5:17. 2 Коринфянам 5:17. Апостол Павел, обращаясь в Коринфскую церковь, он здесь говорит следующее. «Итак, кто во Христе?» В русском переводе написано «тот новая тварь», а в оригинале там стоит «новое творение, древнее прошло, теперь все новое». Что может вложить апостол Павел в понятие, что теперь все новое? Новое отношение, новый подход, новый опыт христианской жизни в человеке. И вот мы обнаруживаем нечто, скажем, другое еще. Это новое мышление, это новое рождение. И новое рождение начинается с обновления и обновления нашего мышления. Где мы об этом прочитаем? Давайте прочитаем, это будет послание апостола Павла к Ефесянам. В 4 главе он здесь говорит, 20 стих 4 главы, «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе». Вот это очень важно, не эмоции в Иисусе, а истина в Иисусе. И Пилат неспроста спросил Иисуса, а что есть истина? А он и был истина перед ним, он просто не понял тогда. Вот почему Бог дал сон жене Пилата перед распятием, и она ему сказала, не делай зла этому человеку, потому что я много пострадала за него. И Пилата заинтересовал вопрос, а что же есть истина, где ее увидеть? Ну и он не разглядел ее в Иисусе, к сожалению. А он говорит, истина в Иисусе. Так в чем истина? Он ставит тире и говорит дальше. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. И вот это слово истлевающего, это загнивающее. Знаете, это как бы взять гнилое яблоко и выбросить из этого ящика, чтобы другие не гнили. И вот он говорит, ветхий человек нужно отложить или выбросить дословно вот этот ветхий человек, образ жизни. Обновиться духом ума, а в оригинале написано «образ мыслей должен обновиться». То есть новое рождение начинается с нового образа мышления. И после чего, говорит, и облечься или одеться в нового человека, созданного по Богу, в праведности. Вот послушайте, и святости истины. Или, как в оригинале написано, в праведности, которая порождается истинной. Таким образом, друзья, видите, нельзя сегодня брать несколько текстов, там, которые нам нравятся, где Господь говорит, я спасу тебя, и сыновей твоих я спасу. Ой, прекрасно, вот мы так живем, это и все наше упование. Новый год, все будет хорошо, желаем вам всего нового, наилучшего, сил, здоровья. Нет, оно так не работает. Если ты пожелаешь человеку, например, процветания финансового, а потом будешь наблюдать, а как он вообще живет, этот человек. И ты увидишь, что этот человек, например, там налево, направо, во все стороны, деньги сорит ими, не экономит и прочее. То вопрос, в чем проблема? В пожелании плохом или в исполнении этого пожелания? Конечно, мы будем видеть, что человек как-то неразумно относится к деньгам, и из-за этого не исполняется то, что ему желали. Вот точно так же и здесь. Он говорит, истина – это основа, истина в Иисусе. Новый человек тоже и в Иисусе, и праведность появляется в результате истины, а не просто эмоций, а не просто каких-то там других, может быть, идей, увлечений или еще чего-то. Поэтому вот это переодевание между ветхим человеком, образ которого мы отбрасываем, вот эта похоть, вот это гнилое, мы его убираем, и новый человек. И получается, что идеальное, что можно пожелать человеку на Новый год, это изменение его мышления, обновление мышления. Вещи, они будут, вот сегодня это, ну, вчера это было новым, условно говоря, там, два года, полтора года назад, чуть больше, ну, почти два. Сегодня это уже, говорят, старое, уже мои друзья мне говорят, это старое. Я говорю, подождите, как старое, еще все работает. Ну, это уже эта модель, ну, куда, о чем ты говоришь. Так вот, вещи мы можем дарить, покупать, они будут устаревать, из моды выходить, может, они и целые, красивые, но придет момент, мода поменяется, да, как-то скажут, не надо носить. Но вот когда у человека меняется его мышление, его мировоззрение, меняется сам человек. И вот, когда ты читаешь эти тексты, например, вот Псалом 107, очень восхищаюсь, честно сказать, Псалом 107, Псалом 107 – это то, что меня очень сильно вдохновило, и я хочу с вами этим тоже поделиться. И мы будем читать с 1 стиха и аж до 7. Песнь, Псалом Давида. «Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен». Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всей землей да будет слава Твоя, дабы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницею Твоею и услышь меня. Вы видите, он поет в молитве, но он изменил свое мышление о Боге, и он воспевает Бога. Он не просто требует что-то от Бога. Сейчас, кстати, в наше современное время очень многие люди имеют претензионное отношение с Богом. Он мне, я ему. Если он меня благословит, я ему дам. Если он мне вот все получаться будет, я пожертвую, вообще не вопрос. Если он меня там поддержит или сохранит, я вот там пойду помолюсь, еще что-то там, пожертвую кому-то что-то. Но так отношения с Богом не строятся. Потому что Бог в Писании представлен небесным Отцом. А с родителями такая модель отношений не проходит. Потому что с родителями немножко другая плоскость начинается. Это отношение любви и уважения. И тогда человек очень четко понимает, что перед ним его пожилая мама, например, да, если ты уже сам не молодой. И требовать от нее что-то ты не должен и не можешь, а ты наоборот должен ей проявить и выразить свое глубокое уважение, свое признание. Да? А она тебе не может, например, подарить дорогущий подарок, ты его можешь заработать себе. Что тебе надо? Мерседес, вот недавно я смотрел проповедь Олега Бокова, где тоже там интересная была деталь относительно, что в Индии парень утопил BMW, новенькую BMW 3 серии, потому что расстроился, что родители должны были, он хотел, чтобы подарили Ягуар, а они ему подарили Бэху. И вот это BMW, знаете, как более-менее верующее, это такое, оно он не очень хорошо. Это когда ты вроде бы и такой, и верующий, но более-менее слабенько. И вот и у него не устоял, его утопило, а потом это все показывали по телевизору, потому что родители, оказывается, не очень богаты. Они кое-что продали, землю, чтобы ему это, ну, подарок сделать, а он вот так отнесся. Вот вопрос, а не относимся ли мы точно так же к Божьим подаркам, когда мы живем, когда у нас есть что кушать, и мы вот чего-то требуем от Бога, и вот если Он мне это не даст, я тогда не буду и в церковь приходить, и вообще читать не буду, и молиться не буду. Господь от этого не зависит. Он вообще от нас не зависит. Ни в пожертвованиях, ни в поклонении. И наша молитва – это лишь отражение наших отношений. Ну, я уже как-то говорил в одной из проповедей, отношения не с Богом, мы иногда такое говорим, ну как ты отношения с Богом, которого ты не видишь, а отношения к Богу. И поэтому Давид очень трепетно относится к Богу. Он говорит, буду славить тебя между народами, воспевать среди племен. Превыше небес милость твоя. Представляете, как он понимал благодать? Говорят, что в Ветхом Завете отсутствует благодать. Как отсутствует? Она вот она, просто читать надо внимательно. А до облаков истина, то есть правду Божью, Давид возвеличивал очень высоко. Поэтому вот это обновление ума, переодевание с ветхого человека в новое, оно в современности стало очень актуально. Вот раньше, например, говорили с обновкой тебя, да? Купил человек вещь какую-то, и он говорит, о, а что, ну старая ушла, вот почему я покупаю новую? Ну, пожалуйста, с обновкой. А сегодня не так. Она еще не старая, она работает. Но уже, говорит, надо обновиться, уже вышло обновление. То есть вот этот рынок и его перенасыщение, оно имеет очень серьезное значение для нас. И многие впадают в эту гонку. И поэтому, когда мы желаем друг другу что-то, я желаю вот каждому из вас вот это новое сердце, чтобы обновилось наше мировоззрение, чтобы мы по-новому взглянули на ценность нашей жизни. Потому что, когда человек вот переходит рубеж одного из годов, он понимает, что он уже становится старше, он понимает, что он уже становится взрослее, и он будет, кто-то уже старее становится, и мы не в молодость идем, а наоборот уже. И вот тогда начинаешь ценить какие-то очень важные вещи. Вы знаете, я прочитаю вам одну интересную историю, которая меня очень глубоко потрясла. Я просто был удивлен, когда прочитал историю жизни одного спортсмена, да, и вот я хочу начать со следующего. В поиске величайшей надежды, застенчивость, издевательство, депрессивность – это не те слова, которые, как правило, имеют отношение к чемпионам мира и олимпийским медалистам. Но это именно то, что Тревор Марсикана испытывал с малых лет. В 8 классе, когда медикаменты уже не помогали, излечить его депрессию Марсикана почти отказался от жизни. Но безнадежность позволила ему признать свою потребность в чем-то другом. «Я нуждался в большей надежде, чем мне могли дать люди», — говорит он. Вскоре он нашел кое-что в брошюре, которую взял в церкви. Там говорилось о надежде, которую можно найти, поверив в Иисуса Христа как своего личного спасителя. Это именно то, что ему было нужно. Марсикана встретился с надеждой, которая не изменяется, независимо от того, что происходит в жизни. Эта надежда существует благодаря личным взаимоотношениям с Иисусом. Примерно в то же время он принял еще одно решение. Проведя большую часть своей жизни в хоккее, Марсикана решил попробовать свои силы в конькобежном спорте. В возрасте 19 лет он стал самым молодым претендентом на золото в чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, выиграв его и позднее добавил олимпийскую серебряную медаль в 2010 году. Несмотря на свой успех, Марсикана продолжал сталкиваться с испытаниями в начале своей карьеры. Он перенес опасную для жизни травму, когда во время забега его соперник поскользнулся и надрезал ногу Марсикана. Он потерял половину всей своей крови, и его карьера была под угрозой обрыва. После Олимпийских игр в 2010 году травмы, боль в спине его замучили, и оно негативно повлияло на его выступление на льду. Но Марсикана знает, что он не окажется в будущем в одиночку. И он пишет: «Я буду полагаться на Бога, который всегда со мной. Я буду верен всегда этой мечте», — говорит Марсикана. Итак, вопрос. А в чем моя и ваша надежда? Почему мы, говоря о новом, не всегда идем к этому новому? Потому что мы не всегда понимаем, а что такое новое. Иногда новое нас пугает. Знаете, как альпинисты, они говорят, никогда не покупай новые кроссовки, ботинки и не иди сразу в горы. Походи в них, разомнись, пусть нога привыкнет, только потом, иначе будут мозоли. То есть новое получается не всегда хорошо, может быть старое пусть будет. В одном я слышал выражение моменте, что иногда, когда хорошо, может быть только хуже. То есть вот если хорошо, пусть будет. Так вот, Господь нам дает новое. И посмотрите, как оно выглядит. Это Откровение, 21 глава. Это уже самый конец книги Откровения. И мне так приятно читать эти тексты, где Господь говорит. Откровение, 21 глава, с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Ну, мне понятно, земля должна быть новая, а небо зачем должно быть новое? Да потому что обновление – это то, что суще Богу. Бог и старость – это несопоставимые вещи. Мне понравилось, как кто-то заметил, у Бога внуков не бывает. У Него есть только дети, потому что никто не умирает. У Бога все рядышком. Вы знаете, интересно, я нашел одну цитату, это рукопись 60-я, 1905 года. Елена Вайт пишет такие слова. «Через благодать, посылаемую небом, слова, мысли, способности человека могут быть очищены, и может сформироваться новый характер, а разлагающее влияние греха побеждено». Итак, для чего дается благодать? Чтобы сформировался новый характер. С хорошим характером всегда легко жить. Вот мы слышим такие фразы. Покладистый характер, неконфликтный человек. Да, вот что-то прям располагает, вот такой мягкий характер. И это очень импонирует, и это нам нравится. Поэтому, когда мы вот эти вещи читаем, я просто восхищаюсь. Бог приготовил новое небо даже. Даже на небе будет что-то новое, потому что новая будет земля. Не будет ничего плохого, не будет ничего старого. Давайте еще прочитаем Божье пожелание нам. Иезекииля, 18 глава, 31 стих. Мы читаем следующее. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. Зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог. Но обратитесь и живите». Мы иногда слышим, что же Бог хочет мне сказать. Вот Бог говорит, отвергни от себя грехи и сотвори себе новое сердце. А мы думали, что это Бог дает. Но вы знаете, что очень важно здесь понять? Бог не даст такой подарок, который нам не нужен. Вам же не нравится, когда, или нам не нравится, когда нам дарят ненужные подарки. Ну, как-то, знаете, не очень так себя ловко чувствуешь. Так вот, Бог всегда преподносит такой подарок, который ты ждешь, который ты хочешь. И я помню, в одной церкви я как-то рассказывал детям детский рассказ. И я говорю, дети, вот если вы попросите, вот все, что вы хотите, вот и оно бы у вас было, что бы вот вы хотели? И одна девочка сидит и говорит, мороженое. И вот думаешь, да, вот оно мышление какое. И Господь точно так же здесь говорит, я не дам тебе новое сердце, пока ты его не захочешь. Ты скажешь, о, новое сердце, зачем, меня мое устраивает. Как, знаете, иногда говорит уже кто-то, жена мужу или муж жене, или дети родителям, говорят, пап, тебе бы уже поменять эти сапоги надо. А что, хорошие сапоги? Да, не надо ничего менять. Мой папа такой. Чтобы что-то у него поменять, это надо только выкрасть или уничтожить. Все, другого нет. Он так просто не отдаст вещи. И новое ему не надо. И вот и получается, что иногда у нас, ну, может, кто-то себя узнает в этом, но Бог говорит, тебе нужно новое сердце. Человек скажет, нет, не нужно. Хорошо, Но когда он начинает объяснять план спасения, когда он показывает греховность греха, и тогда человек начинает понимать, мне нужно новое сердце. И вот после этих слов он говорит, ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Бог, но обратитесь и живите. И вот это слово «обратитесь», оно там стоит слово, которое переводится как «повернитесь» или «развернитесь». Слово «обращение», да, вот «обращенный христианин», «рожденный свыше христианин» – это человек, который, ну, начал меняться в своей жизни. Он шел ко греху, а теперь он идет от греха. Это не значит, что он не грешит, что он не спотыкается. Бог видит, куда ты идешь. Поэтому, знаете, можно идти на преступление, не успеть дойти там, потому что какие-то препятствия были. А можно идти от преступления, бежать от него, и тоже будут какие-то препятствия. Поэтому важно, куда ты идешь. И вот тогда, интересно, Господь начинает протягивать руку, и уже в 36 главе этой же книги пророка Иезекииля он здесь говорит такие слова, 36-26, легко запомнить, Иезекииля 36-26, и он здесь говорит так, с 23-го прочитаем, это будет очень лучше по смыслу, это контекст. «И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их». И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. Интересное сравнение. Он говорит, чистой водой. А апостол Павел говорит, Христос очищает свою церковь баней водной посредством слова. Очень важная аналогия. То есть Бог очищает свой народ от идолов благодаря слову. «И дам вам сердце новое». И дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце, ну, не плотяное, не плотское, вот надо не путать, плотяное сердце, то есть живое, из ткани, а не камень. И вложу внутрь вас дух мой, и сделаю, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Это большой пророк Иезекииль Ветхого Завета, говорит в будущем смысле, ну, в будущем времени. И он говорит, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. Вот, и когда услышите и вспомните о злых путях ваших, вот в 31 стихе он здесь говорит, то почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваши. Итак, мы видим, схема получения нового сердца от Господа, это, во-первых, признание себя грешником. Если не признать себя грешником, поверьте, никакие обновления мне будут не нужны. Я хорошо себя чувствую. Спросите человека, который курит. Сколько раз я разговаривал с такими людьми? Редко, ну или как, только искренне часто человек может вот так признаться. А так в основном, ну, не спешит человек прям встречному, поперечному раскрывать свои чувства. И говорит, да, курю, мне нравится, и буду курить. Хотя уже вот такой букет болезней. Я общаюсь с людьми, я видел, сколько у людей есть болезней. В 60 лет уже весь рассыпается человек. Ни суставов, ни того, ни другого, кровь, ну и так далее. Так а что, разве Бог нас такими сотворил? Нет, это мы такими стали. И вот интересно, что мы должны отделиться благодаря вот этому новому рождению. Поэтому на Новый год я могу пожелать вам всем, друзья, новое сердце. Господь обещал и новое мышление. То есть сначала начинается новое мышление. Господи, я хочу жить по-новому. И тут же следом идет Божий подарок. Пожалуйста, возьми, у тебя будет сердце. И позвольте еще прочитать одну интересную цитату. И вам она понравится. Господь отделяет для себя благочестивого, и как Ветхий, так и Новый Завет призывает нас посвятить себя Богу и отделиться от мира. Сам Господь, заметьте, воздвиг стену разделения между теми, кто живет в мире, и теми, кого Он избрал из мира и освятил для себя. У Божьего народа особое призвание и характер, иные перспективы, и эти особенности отличают его от всех других людей. Все дети Божьи на земле составляют одно тело от начала и до конца времени. У них одна голова, управляющая всем телом. То же самое повеление, которое было дано древнему Израилю, дано и современному народу Божьему. Господь говорит, выйдите и отделитесь от мира. И великий глава церкви не изменился, и испытания христиан в наши дни во многом схожи со странствованием древнего Израиля. И поэтому сегодня, подводя итог вот этому вступлению нас с вами в Новый год, во-первых, давайте поблагодарим Бога за то, что мы пережили прошлый год. И раз мы пережили, уже слава Богу, кто-то переболел этой короной, кто-то переболел еще чем-то. А вспомним корону, которую носил Иисус. Это был венец терновый, который больно ранил его голову. Посему, что может быть лучшим подарком на Новый год? Конечно, это новое сердце. И еще одна коротенькая цитата. «Всем, кто верит, Христос дает новый характер, который благодаря его безграничной жертве является отображением его собственного характера». Итак, кто верит, тому Христос дает новый характер. Новое сердце, новое мышление, новый характер и в результате новый человек. Человек, рожденный свыше, рожденный от Бога, потому что сердце у него уже от Бога. Вот это добрая весть. И мои пожелания и себе, и вам, чтобы нам в этом году родиться свыше, чтобы нам обновиться обновлением ума нашего, чтобы мы приблизились к Иисусу, и чтобы мы ничего не боялись, никакой короны, никакого венца, никакой шляпы, как я уже однажды сказал, ничего не надо бояться. Доверяем себя Господу и живем в этом новом году так, как будто Христос на нас смотрит каждую минуту. И это прославит Его, когда мы будем жить так, как Ему угодно. Я очень хочу, чтобы мы об этом помолились, и я хочу помолиться о каждом из нас в этот Новый год, особенно о наших нуждах, о болезнях, о проблемах, чтобы каждый захотел это новое сердце. Помолимся. Отец наш Небесный, обращаемся к Тебе, к Твоему престолу. Пожалуйста, благослови нас. Боже, дай нам это новое сердце. Помоги отбросить эти грехи, эти старые тряпки ветхого человека. Это истлевающее в похотях всевозможных сердце. И, Господи, дай нам это обновление, чтобы этот Новый год мы могли прожить по-новому. Чтобы мы больше читали Твое Слово, чтобы мы открывали его регулярно. И, Господи, дай нам для этого силу, дай для этого терпение, дай нам все необходимое. Веди нас по этой жизни. Веди к тому славному дню, когда мы сможем на Тебя взглянуть воочию при Твоем скором втором пришествии и сказать: «Вот Бог наш, на Него мы уповали, Он спас нас». Слава Тебе, Богу нашему, хвала вечная во веки веков. Аминь.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: духовное наследие.
1: За всех людей мое моление, за всех зверей моя мольба, и за цветы, и за каменья, и за плоды, и за хлеба, за все, что в дольный мир родится, за все, что на земле живет, за рыбу в море, в небе птицу, за дым долин, за снег высот, за братьев, близких и любимых, за недругов и за врагов, за тишину полей родимых, за ласку глаз и ласку слов, за мыслей искупленных благость, за утреннюю благодать, за жизнь, кормилицу и радость, за смерть, утешницу и мать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Прозвучало стихотворение Владимира Диксона, поэта, почти неизвестного широкому кругу читателей, хотя в кругах русской эмиграции о Диксоне говорили как о поэте, одаренном всем, что есть прекрасного от Бога. На протяжении всей истории человечества мыслящая душа, почувствовав неудовлетворенность жизнью и осознавая ее несовершенство, стремится найти путь к чему-то более прекрасному и возвышенному. И этот путь неизменно приводит его к Богу, Творцу неба и земли. Драматизм жизни для поэта Владимира Диксона также в поисках духовного пути к Богу. Изведав долгий страх душевной гибели, Диксон в одном из своих стихотворений пишет, что наконец обрел надежду и с радостью возвещает: «Во единую Троицу верую, исповедую сердцем Христа». Владимир Диксон родился в 1900 году в Сормове Нижегородской губернии. Его отец Вальтер Франк Диксон, американский гражданин, приехал работать на заводах России. Здесь он знакомится со своей будущей женой Людмилой Ивановной Беджевской. В 1900 году семья Диксонов с трехмесячным Владимиром переезжает в Подольск Московской губернии. Воспитанием мальчика занимается мать и гувернантка-француженка. В 9 лет Владимир, ученик Подольского реального училища, свободно владеет французским языком, пишет стихи на русском. В 17 лет продолжает обучение в Америке. В 21 год оканчивает Массачусетский технологический институт со степенью бакалавра, в 22 – Гарвардский университет со степенью магистра. В 23 года принимает приглашение компании «Зингер» и переезжает в Париж. Там он много пишет, переводит стихи молодых русских поэтов на английский язык. Но все, что не Россия, для Диксона – духовная пустыня. С ней связаны его мысли, о ней и его стихи. Диксон не может оставаться равнодушным к судьбе своей родины, откуда вынес драгоценную веру отцов. Он верит в новое обретение России, которое придет с благословения Божьего. Диксон пишет: «В наше время, всегда, но в наше время особенно, я чувствую Дух Святой, веет над Россией. Это вечное слово «Россия» словно ангельский свет для меня, словно совести зовы простые, словно вихри снегов и огня. Не напрасен мой путь, не случайен. Там Россия, там пламя и лед. Но до мудрых, безумных окраин серединная жизнь не дойдет. Надо сердце иметь не такое, надо душу иную иметь, надо жить неземною тоскою, надо песни нездешние петь. Глаз не видит и уши не слышат, запечатаны болью уста. Там Россия. страдает и ищет. Ищет Божьего Сына, Христа. В поэтике Диксона значительное место занимает тема небесной отчизны, желанной Родины, куда стремится его душа. Но, как любому верующему человеку, Диксону знакомы и минуты отчаяния. И все это выплескивается в стихи. Из письма к князю Шаховскому. «Вне Христа гибель. Я сам томлюсь ужасно, но нет во мне той благодати, чтобы освободиться от всего, чем я опутан. Пронзенный вечной суетой, я бьюсь, как раненая птица, в своей греховности пустой душа ничем не веселится, как многочисленные иглы. Грехи вонзились в плоть мою. Ужель душа моя погибла во тьме земной, чужом краю? Ужель грехи мои столь многи, что не угоден я Христу, и все пройденные дороги ведут в глухую пустоту? Лукавый дух давно лукавит, негаданно меняя вид. Кто ж душу слабую наставит, благоволением осенит?»

0: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Год Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Мы с вами говорили о том, какая величайшая возможность предоставлена была семье Якова действительно вобрать в себя всех жителей города Сихем и обратить их сердца к Богу Небесному. Но воспользовались ли они этой возможностью? Ответ вот перед вашими глазами. Мы видим, что недаром сыновья Якова, Симеон и Леви, как написано было уже постфактум Моисеем, говорили об обращении с лукавством. Вот как это лукавство вышло у них. Мало того, что они разбили жизнь своей сестры, да, то есть она могла спокойно жить с этим Сихемом, да? А сейчас она фактически осталась ни с чем и ни с кем, но они так и совершили акт геноцида. Они убили всех жителей Сихема. Я хочу вам сказать, Якову это не понравилось. На своем смертном одре Яков высказал нелестные слова в адрес Левия и Симеона, сказав однозначно, что они опозорили его и его семью. Я скажу вам больше. Именно с этого страшного события начинается отсчет дней до того, как семья Якова, Израиля, окажется в египетском плену. Если бы Симеон и Левий не поступили так, как они поступили, то, может быть, и с Иосифом бы ничего не произошло. Может быть, они бы начали жить и плодиться, и размножаться, как песок морской в земле, которую Бог дал их праотцу Аврааму. Но так как они себя дискредитировали, вы понимаете, они дискредитировали себя, они дискредитировали Бога Авраама в глазах хананеев. Теперь понятно, почему все, что связано было с Богом Авраамом,

И. А кто Леви и Симеон? Леви и Симеон – это второй и третий сыновья той же Лии, которую Яков никогда не любил, потому что любил Рахиль. Вы понимаете, куда уходят корни проблемы? Все начинается с семьи. И поэтому Симеон и Леви, они Якову говорят: а что это, наша сестра? То есть там отношения с отцом напряженные с самого начала. Отношения тяжелые, потому что это их отец, это законный муж их матери, но он, понимаете, все равно, да, понятно, было дело, нетрезв был. Получилось, оказалось, рядом с ним на постели Лия. Как бы он копал похожим образом яму своему брату Исаву, а попал в похожую яму. Вот, нелюбимая его Рахиль. Ну так осознай проблему и признай Лию своей женой. Нет, он берет сестру ее Рахиль. А Бог явно показывает, кто его жена. Лия рождает ему сына за сыном, сына за сыном, в надежде, что он прилепится к ней. Понимаете? Непростая ситуация. И вот он оказывается, где сидит-то корень проблемы. И он начинает постепенно взрастать, разрастаться. И вот вам уже результат. Вопрос, конечно, очень серьезный. Можно ли было избежать войны в Ханаане? Знаете, перед вами я показываю фотографии незаконченной работы еще. Всего 2 месяца назад мы со съемочной группой «Голоса надежды» побывали на уникальном месте. Это Ерихонский курган. Да, здесь раскопки старого древнего города Ерихона с завоевания которого начались завоевательные войны в Ханаане. Посмотрите, что в Ерихоне произошло. Вы помните, что Иисус Навин отправил разведчиков в Ерихон. И те оказались в доме у жрицы любви по имени Раав. Я специально говорю «жрица любви», потому что она была жрицей одного из храмов. Дело в том, что вот проституции в том виде, в котором сейчас она есть, да, вот типа там за деньги, там вот это сутенеры, там эти дома терпимые, ну, все не было. Все было законно в храме, на уровне чуть ли не поклонения там этим божествам плодородия. И вот она... Я вот сейчас как раз показываю перед нами находится башня. Ну, я не могу сказать, та ли башня, в которой жила эта Рав, но вот это башня, это раскопки башни за нашими спинами. Понимаете, и вот она.
скольких

детей своих она отдала в жертвоприношение. Но вы знаете, что она сказала этим соглядатаям? Она взошла к ним и говорит: «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, и вы навели на нас ужас. Все жители земли сей пришли в робость от вас, ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими, за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Понимаете? Вот это жрица божества плодородия, которой, как говорится, за которой числится, если так вот уголовным языком уголовного кодекса говорить, да? Статья номер 7 – блуд, да и вместе со статьей номер 6 – убийство, да еще и детей. И вот она, понимаете, говорит о том, что это Бог, который на земле вверху и на небе вверху, на земле внизу. Дальше она просит спасения не только себе, но и всей ее семье. Вы понимаете, что значит в то время просить спасения всей семье? Речь не идет «мама, папа, двое детей». Речь идет о клане семейном. Понимаете, это сейчас в нашем западном обществе, а Россия в большинстве своем, это все-таки западное общество. Да, там кто-то живет в Нижнем Новгороде, а брат живет там в Нижневартовске и разбросала всю семью. Россия большая, видимся раз в 5 лет на Новый год. Так не жили. Когда речь идет о семье, я это хорошо вижу на Ближнем Востоке, приходишь к людям в дом, и вот один дом, рядом другой дом, рядом третий, вот так по кругу. Здесь он живет, здесь его брат, здесь еще его брат, а здесь его двоюродный, а здесь еще двоюродный, понимаете? И еще этажи надстраивают. То есть целый микрорайон может быть, или целая деревня может быть, и это все родственники. А то может и 500 человек быть. Вы понимаете? И сказали: ты поставь красную нитку у себя, и все, проблем не будет. Вы знаете, что произошло с стенами Иерихонскими? А написано: Раав и вся ее семья живет среди Израиля по сей день. Спаслись Хананеи, спаслась эта культовая блудница, эта жрица любви, эта убийца спаслась, да и вся ее семья спаслась, вы видите? А сколько таких Раав могло еще быть? Почему их нет? Что произошло?
Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что вызвало у Раав блудницы такую вот страх перед Господом. Это был факт уничтожения фараоновой армии, которая наводила страх на Ханаан в водах Красного моря. Вы думаете, Раав, блудница, тогда жила? События, описанные вот в этих главах, происходят 40 лет спустя. И это получается, что это родители Раав рассказывали. То есть это не просто она там вот, а я вас сейчас спасла, я вот тут испугалась, понимаете, я за всю семью. Это значит, что вся семья, весь этот семейный клан, он был определенным образом потрясен тем, что сделал Господь. И хотя они продолжали свой мерзкий языческий образ жизни, но семя было засеяно. И вот оно 40 лет проходит и дает определенный плод. Но почему прошло 40 лет? Это Раав, блудница, говорит: вы навели ужас на нас, и все жители земли сей пришли в робость. Когда это было? 40 лет до описанных вот здесь, в этой главе книги Иисуса Навина, событиях. Почему была упущена возможность? Можно видеть очень хорошо на этой карте. Вот таким образом выходил народ из Египта. Вот здесь они пересекли Красное море, дальше они пошли. Вот здесь они находились целый год у горы Синай. И здесь Бог им дал законы, заветы, построил святилище. И вот они направились к земле Ханаанской. И вот вдруг, как мы видим, они вот по этой карте вдруг поворотили назад. Почему это произошло? Об этом пишет нам Моисей в книге «Числа». Это произошло потому, что 40 лет назад были тоже соглядаты, которые пришли, и 10 из 12 сказали, что Бог нам сделал подлость. Он, ему делать было просто нечего, этому Богу. Понимаете, 10 казней навел на египтян, первенцев египетских, фараона сына тоже поразил, море черное раздвигал, войско фараонова там топил, манной их кормил с неба, воду со скалы им давал, законы давал, заповеди давал. И все только потому, что, только для того, чтобы они вот оказались у границ земли Ханаанской и всех там поубивали. Красивая логика. Красивая логика. И вот поэтому они говорят: давайте мы вернемся в Египет. Ага. С распростертыми объятиями там их ждут. Вот. Но у Бога есть понятие, однозначно, план. У людей нет понятия. Он не хочет,
чтобы их дети погибли в Египте. Поэтому Бог говорит: стоп! И вот сейчас, если вы решились не идти в землю Хананскую, я вас в Египет убивать ваших собственных детей не пущу. Вы вот так вот здесь будете ходить, вот так, по кругу кочевать, пока вы все естественной смертью не поумираете, и вырастет ваше второе поколение, которое я и введу в землю Хананскую. Но вы знаете, что происходит? Когда эти слова слышит народ, они вот какую реакцию проявляют. Народ сильно опечалился. И, встав поутру, пошли на вершину горы, говоря: вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. Моисей сказал: для чего вы приступаете по велению Господне? Вы понимаете, это как будто у двухлетнего ребенка истерика. Вот так себя народ ведет. Как будто и истеричный двухлетний ребенок. Я хочу, я не хочу, я хочу. Вы что, Бог будет этой истерике потакать? Понимаете, он им говорит, Моисей: это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши, ибо амаликитяне, хананеи там перед вами. И вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа. Не будет с вами Господа. Но вот дальше происходит самое страшное. Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же завета Господня и Моисей не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их аж до Хормы. Друзья мои, вот она, точка невозврата. В результате которой другого пути 40 лет спустя просто не существовало. Вы знаете, что вот эти события для хананеев? Понимаете, каждое событие, оно имеет какую-то интерпретацию. Вот представьте себе хананеи, да? Они находятся в зависимости от египтян, они этих египтян боятся. И вдруг они видят, выходит из Египта народ, переходит, понимаете, по суху через, по дну Красного моря, а вот эта страшная армия фараонова, в нем это море тонет. Вы понимаете, какой эффект это имеет? Народ думает: а что это может означать? Многие люди начинают задуматься, а может быть, у этого народа Бог сильный, всемогущий, сильнее Бога фараонова? Но тут они померились силой с этим народом, одержали победу. И дальше идет интерпретация этого события. Вы понимаете, тут же ж ничего в том мире древнем не решается без жрецов и священников.
Потому что там у этих хананеев, у этих амореев, у них эти жрецы есть, у них эти священники есть, у них пророки есть, у них прорицатели. Понимаете? Люди, которые служат этим божествам. Соответственно, естественно, когда идет Израиль, вот эти вот слуги этих всех языческих богов, они же людей побуждают. Вот боги победят, вот боги вам помогут. О, боги помогли! Значит, этот израильский, еврейский бог Яхве, он не сильнее наших богов. Смотрите, что обещал изначально Бог. Хотел ли Бог вообще решать проблему захвата Ханана войной? Мы видим, во-первых, что цель Бога в данной ситуации была поразить хананеев и через страх Божий побудить многих из них покаяться, а не уничтожить. Так произошло сразу в блуднице. Второе, тех, которые упрямы, Бог не собирался на них поднимать меч, а вот написано, приведу их в смущение, видите, раз, а второе, пошлю шерстней. То есть те, кто приведены в смущение, могут покаяться, а те, кто не покаялись, тех сверхъестественными силами и прогоню. Но, к сожалению, события, произошедшие в Кадис-Варне, изменили ситуацию. Вот что вынужден был делать Иисус Навин. Например, с таким городом, как Асор. Перед вами развалины этого города, где очень четко, буквально на каждой раскопанной стене, прорисован вот этот слой пепла. Археологи четко указывают, что этот город был разрушен с помощью огня, о чем нам пишет книга Иисуса Навина, 11 глава, 11 стих. Почему Иисус Навин поступил так, предал мечом, заклятию все это? А надо посмотреть в контексте. В контексте у нас написано, что царь Ассорский, не испугавшись Израиля, собрал целую коалицию. Их было как песок морской. То есть они решили дать Иисусу Навину бой. Другого пути просто не оставалось. Время было упущено. Выбор был сделан неправильный. И когда у нас цепочка событий идет одна за другой, когда делает народ неправильный выбор, понимаете, Яков делает неправильный выбор, и вместо того, чтобы принять Лию как свою единственную жену, вводит в дом еще и Рахиль. Из-за этого семья становится дисфункциональной. Дети его уже бездуховны, совершают геноцид, теряется доверие среди хананеев, уходит в Египет семья Якова, возвращаются, на полпути боятся и желают повернуть назад. Понимаете, это цепочка. Цепочка событий, когда мы постоянно в нашей жизни делаем неверный выбор,
то рано или поздно наступает вот такая катастрофа. Но катастрофа в нашей жизни случается не внезапно. Обычно к этому ведет. Если разобраться и посмотреть, это обычно цепочка событий, где каждое событие следующее порождает, и мы не в состоянии остановиться, постоянно делаем неверный выбор. Так и Израиль. Вот что написано нам. Своему народу Моисей говорит: «Во свидетели перед вами призываю небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери, самое главное здесь слово, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Вот что нужно делать, чтобы предотвратить проблему. Эти войны по завоеванию Ханаана были следствие проблемы неверного выбора. И они являются сегодня трагическим и тяжелым уроком, который мы сегодня можем изучить для того, чтобы нам не повторить того же.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Программа «Независимость». Геннадий.
1: В 23 года я впервые, на самом деле, серьезно уже решил пытаться бросить, по крайней мере, употреблять наркотики, да, потому что это никак я не мог, работал уже где попало, да, институт уже был заброшен совершенно, работал грузчиком, ну, там, по 2-3 часа, лишь бы свободное время было, денег, неважно, сколько зарабатывали, уже престиж как-то там, где и кем быть, он только в мечтах и в разговорах наших остался, да. И это не получалось. Мне все время нужна была какая-то эйфория. Вот. Потом понял, что пристрастился к этому зелью. Меня начало ломать уже, да. Начал с этим завязывать. Трудно. Но все-таки как-то удалось. Опять начал выпивать. Короче говоря, осознал свою зависимость, но не знал, что с ней делать, да, совершенно. Уже лет, наверное, в 28. То есть уже не сама жена меня на самом деле таскала туда, да, уже знакомые наркологи эти появились, которые по-быстрому за деньги давали либо эти капсулы, потом торпеды начал делать на год, да. Но сделаю торпеду эту, опять наркотики появляются, да, и вот это ребенок рос, да, я старался как-то, чтобы он этого не видел, но это было все равно трудно. Отношения с женой, безусловно, все накалялись. В 83-м году мы, в конце концов, развелись, да, и для меня это был такой еще серьезный удар, да, развелись, разъехались, тут наркотики совсем мною овладели, там появились другие психостимуляторы, которые мне понравились, я бросил уже работу совсем, и дома не жил, и, по сути дела, вращался уже в преступной среде, так, по-серьезному, да. 4 года я вот так по судьбе ходил, по притонам, и сам их организовывал, пока меня не посадили, в конце концов. Сына потерял, жену потерял. Вообще, скажем, с родителями отношения никакие. Понимал, что с женой разъехали, жилплощадь отнимут, и вообще деться некуда. Так оно, по сути дела, и оказалось. Вот в 89-м году я был абсолютно у разбитого корыта, да, но тут вот подвернулся человек, да, который уже в то время знал про анонимных алкоголиков, да, и уже так движение начиналось в 88-м году в Санкт-Петербурге. И я тоже этим очень заинтересовался. Более того, мне этот человек очень понравился. Ну, в то время мне еще как бы, да, были симпатичные люди из того мира, из преступного, да, и которые с этим порвали. А у него там был большой срок засижен, он был для меня авторитетом. Вот. Он такой вел активный образ жизни общественный. Я с ним тоже много общался и... По сути дела, вот, можно сказать, первая группа или одна из первых групп Нева образовалась, да, и мы собирались у него дома, и это стало главной частью моей жизни. Вот, и я сам не заметил, как, в общем-то, эта тяга, она была, но вот уже не физиологическая оставалась, да, к наркотикам, а чисто психологическая, что, ну, скучно жить. А тут, скажем, замена произошла, да. Я как-то вот эту духовность, да, которая в программе в первую очередь, да, первым планом всегда идет, там поиск Бога, мне это было очень близко. Я еще когда сидел об этом, да, читал, задумывался. Ну и в детстве, в общем-то, бабушка меня в церковь водила, да, я никогда не отрицал, да, Бога. Последний год, да, я вся моя жизнь уже была запоя до запоя. Да? Запои стали жесткими такими от 5 до 7 дней. Я уходил просто из дома, поскольку уже в своем кругу, в каком я работал, да, я там это старался прятать. Ну, конечно, уже люди понимали, но я там ни в коем случае не пил. Да, мне было и неинтересно с ними пить, потому что... Пьем по-разному. Уходил к алкоголику, рядом там в соседнем доме жил. Думаю, ну, денек-другой попью, там, пятницу, субботу. А оказывалось, что прошла неделя. Когда очухивался, у меня, как всегда, пропадали все деньги, барсеткой, с документами, там, да, на машину, на все. Каждый раз это восстанавливать или выкупать. Там, да. Я только в этом году, в 2006 году, несколько таких у меня было запоев, когда... Меня приносили домой избитого. У меня и здоровье, конечно, было уже ужасно. Печень у меня, 2 гепатита было. Когда сидел на игле, это гепатит С, шприцевой. Вот. Да и пил столько. Печень у меня уже вываливалась. С головой у меня было плохо, сосудами совсем. И последний раз меня, когда притащили всего избитого, врач посмотрел, он говорит, у него печень, говорит, вся наружу, говорит, я за него не хочу отвечать, вон, везите в наркологию, пусть там откачивает, он пьяный вдрызг, выживет, выживет. Ну, так сейчас относится. Попал я в НИИ гриппа, вот, откуда, в общем-то, у меня началась новая жизнь, да. Я когда там очухался, ночью. Я не мог понять, где я. Вокруг какие-то пацаны молодые, там в основном наркоманы лежат, откачивают их, да, алкоголиков меньше. Вот. Там ребят поспрашивал, что, чего, где. Объяснили, да. Через пару дней так пришел в себя, более-менее вспомнил. Да, вот что, у меня такой хороший эпизод. Я просто ночью так сижу на кровати, вот когда я очухался, да, я так все себе, ну где я, где я? И ответ такой, как сверху, да на дне. Вот на дне ты. Все, приплыл парень, дальше некуда. И оказался там человек, как бы, да, который мне помог, вот рассказал про гору, про реабилитационный центр «Надежда» на горе. Я вначале испугался, конечно, думал, что мне там делать, я и так анонимных алкоголиков знаю, столько был в группе «Наш путь», да, пойду туда. Но потом подумал, что, ну, скажем, мне нужно как бы... Во-первых, было трудно и туда прийти, да, стыдно. Потому что я когда ушел, порвал свои, да, я достаточно символически это, да, все сделал. Вплоть до того, что сжег там книги, да, то есть отказался все от своего спасения на самом деле. И мне было, конечно, стыдно туда появляться и трудно. Но, тем не менее, еще перед тем, как туда поехать, я пришел в группу «Наш путь». Меня там приняли, тем не менее, старики с распростертыми объятиями, были рады. Поехал я все-таки туда, в этот дом «Надежды» на горе. Я понимал, что мне нужно, ну, вот, как бы, самого... мне смирения вообще по жизни, как бы, не было никогда, да, своевольный очень человек. И когда я так послушал, немножко узнал, я понял, что оттуда-то можно всегда и выйти, да. Но попробовать надо. Пришел и попробовал. Первую неделю мне было очень... страшно трудно, потому что там как бы приходилось выполнять там хозработы. Там, для меня это было, ну, по моим понятиям, Вообще чуть ли туалет нельзя мыть. Я не буду говорить на жаргоне. Вот. Мне это было страшно обидно, било по моей гордыне. Этот режим, распорядок. Да? А потом я понимал, уже взрослый человек, что я сам в себе как бы, да, вот послушание... Я сам себе, да, с Божьей помощью вот это устраиваю. Я в любой момент могу выйти. Тем более, я приехал туда на машине, да, вот, мне все было просто. Сел, завел и уехал. Никто не держит. И через неделю я, в конце концов, понял, что там не начальники, там эти консультанты. Не нужно делать для них это ничего, да. Что это все для меня, да. И я, в конце концов... воспринял всех не как начальников, а как, скажем, очень доброжелательных людей, которые, да, невзирая на все мои выходки, мне, ко всему прочему, бесплатно помогают. Да. Вначале я конфликтовал со всеми, вплоть до директора. А потом мне понравились эти отношения, мне очень трудно их было принять. Я научился, там, вот этот дневник чувств дурацкий для меня был, я его не переваривал. Думаю, ну что придумывать, придумаю сколько угодно, и наговорю сколько угодно. Вот. И поначалу, в общем-то, этим занимался. А потом понял как-то в один прекрасный момент, да, и у меня вот это пошло. И я с тех пор, в общем-то, и... почувствовала радость там за многие годы, да, в первый раз, сколько я не ездил там по путешествиям, там, пил или не пил, да, я разыгрывал там иногда, да, радостные какие-то состояния. На самом деле, все это было как-то для меня обыденно и неинтересно. Ну, вот чувств не было. Пустое, скажем, каменное сердце настоящее. А там вот оно вот начало оттаивать. Теперь у меня опять друзья. Своих друзей я, по сути дела, потерял уже давно. Ну, наркоманы, они рано довольно умирают. Так и у меня произошло. Да? То есть настоящие мои друзья давно умерли. И я так как бы не прибился ни к одному лагерю там, да, новых русских, хотя меня туда тянуло. Отлетел от всех людей, а сейчас я опять прекрасно чувствую себя и в социуме. Здесь у меня много групп, куда я хожу. Основная здесь как бы домашняя, в Зерках. Я сюда хожу 3 раза в неделю, это обязательно. И невзирая ни на что, там, да, достаточно, я не скажу, что счастлив, да, но... часто испытываю радость, хорошие такие чувства бывают. Я думал, что они у меня как бы не появятся, но нет, они появляются. Даже в таком возрасте можно вот этот эмоциональный мир опять вернуть, окрасить его, что ли, по-настоящему. И думаю, что вот это главное.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголя и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. А мы продолжаем с вами разговор о науке и религии, о их соотношении друг с другом, о лимитах и границах и возможностях одного и другого. Этот цикл задуман главным образом для того, чтобы восполнить существующий пробел в знаниях касательно того, как священные тексты, в частности Библия, отвечают на многие вопросы, связанные с научными утверждениями. В прошлый раз мы говорили с вами об ограничениях науки, главным образом опираясь на высказывания и размышления Айзека Азимова, известного атеиста и писателя, как научных статей, так и фантастических произведений. Мы посмотрели на три очень важных момента, касающихся определения сути науки. Первое – это разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе – это то, что научное мнение является мнением большинства ученых, которое, в свою очередь, часто влияет от политической обстановки и расклада иных сил в обществе. Иными словами, научное мнение вовсе не всегда является отражением действительно существующих фактов. И, наконец, в-третьих, научные представления изменчивы. Мы привели несколько примеров, которые показывают, как с течением десятилетий научные мнения изменяются. Главный вывод, который следует сделать, прежде чем продолжить наш разговор, мог бы выглядеть так. Следует избегать догматизма в каких бы то ни было утверждениях, касающихся нашего взгляда на явления, окружающие нас, касательно нашего представления о том, что является научным фактом. Поскольку то, что некогда считалось незыблемым, с течением времени оказывалось ложью, оказывалось неверной информацией. Поэтому утверждать на основании немного части известного, утверждать, что все остальное, что пока не исследовано, что пока неизвестно, антинаучно по своей природе, это, по крайней мере, брать на себя ответственность, которую сама наука по своему методу, по своему смыслу не позволяет нам брать. Сегодня мы попытаемся с вами сравнить науку и Библию. Итак, представьте себе таблицу с двумя колонками. В одной колонке будет наука, в другой колонке Библия, и мы будем сравнивать их по некоторым параметрам. Итак, как наука, так и Библия предлагают нам знания. Наука может предложить человеку вполне конкретные, вполне определенные, основанные на опыте, основанные на исследованиях, знания о явлениях, о процессах. И Библия также предлагает знания. Она рассказывает о том, как все началось, она рассказывает о главных событиях, которые показались значимыми для людей, участвовавших в написании этого документа. Библия предлагает знания и о будущем. Библия рассказывает о том, каков смысл и какова цель существования человека и в целом Земли. То есть знание присутствует и там, и там. И наука, и Библия предлагает знание. Вопрос сводится к тому, какое из этих знаний в действительности является подлинным отражением действительности. И ответ на этот вопрос слишком долгий. Мы попытаемся в наших будущих программах сравнить утверждения Библии и известные утверждения науки. Далее, если бы мы стали сравнивать науку и Библию с точки зрения главных вопросов, которые они задают, то соотношение бы получилось достаточно интересное. Иногда Библию воспринимают как учебник по анатомии, по физике, по астрономии, но на самом деле она таковым не является. Библия отвечает на совершенно иные вопросы по сравнению с наукой. Как бы вы определили, какие главные вопросы задает наука? Главным образом, она задает вопрос о том, каким образом все происходит. То есть это вопрос «как» и «каким образом». Наука желает знать, по каким механизмам, по каким законам протекают те или иные явления, для того, чтобы, зная этот механизм, использовать его, для того, чтобы можно было получать какую-то выгоду от использования этих законов, которые открываются. Таким образом, главный вопрос науки – это как и каким образом. Библия мало отвечает на вопрос «как» и «каким образом». Например, в ней вы не найдете описание цвета волос Иисуса Христа, или его роста, или его физического сложения. Библия очень мало дает описаний. Она отвечает несколько на иной вопрос. И это различие, и понимание этого различия является чрезвычайно важным для нашего исследования. Главный вопрос Библии звучит так. Для чего? С какой целью? Каков смысл? Какова цель? Если наука главным образом задает вопрос о взаимосвязи между явлениями, она задает вопрос о том, как объяснить, почему нечто является причиной, порождающей то или иное явление, то Библия задает вопрос о том, а для чего вообще это нужно? Для чего существует человек? Для чего существует Земля? И такие вопросы, как «для чего?», «с какой целью?», «почему?», они являются главными, на которые отвечает Библия. Мы видим таким образом, что в этом плане наука и Библия как бы занимаются разными сферами человеческого опыта и практически в этом смысле не пересекаются. Далее. Наука по своей природе испытательна. Это еще один пункт сравнения. Библия же предписательна. Она просто говорит: не убивай, не прелюбодействуй. Она очень мало отвечает на вопрос, а почему это так? Почему это верно с точки зрения опыта?

0: Давайте приведем следующий пример. Если мы попытаемся законами науки, естественной науки, оценивать поэзию, например, это будет методологически неверным. Например, стихотворение Тютчева. «Люблю грозу в начале мая, когда...» и прочее, прочее. Далее говорится, «повисли перлы дождевые», то есть капли дождевые, «повисли, и солнце нити золотит». С точки зрения науки, это не имеющий смысла высказывание. Капли дождевые, когда они падают в воздухе, они не могут висеть. И ясно, что солнце нити не золотит. Нет такого химического закона, нет такого процесса в химии. Иными словами, если бы мы начали оценивать поэзию естественно-научными законами, мы бы пришли к крайне смешному результату. Это было бы неверно изначально, это неверно методологически. Подобным же образом, когда противопоставляется Библия и наука, очень часто это делается путем нарушения, причем грубейшего, основной методологической разницы между наукой и Библией. Есть в действительности небольшой спектр вопросов, где наука и Библия пересекаются. Но количество таковых вопросов крайне невелико, и мы поговорим о них во время наших следующих передач. Пока же очень важно помнить о том, что наука занимается своим способом постижения реальности. Библия также открывает знания, но она говорит немножечко о другом, о другой сфере. Эти две системы часто не пересекаются, хотя в Библии также используется научный принцип. Итак, мы продолжили сегодня разговор о соотношении религии и науки и надеемся на нашу новую встречу во время одной из наших очередных программ. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
5: Для вас поет Юрий Байков.
6: Хочешь, детка,

0: Вопрос ребром. Ведущая Велина Парфенова.
1: Сериалы – это отличный способ расслабиться и узнать что-то новое, а также испытать восторг, удовольствие, эмоции, которых не хватает человеку в реальной жизни. Также сериал – это отдельная творческая структура, где люди воплощают свои таланты через искусство. Для качественного сериала необходим профессионализм, глубокие познания в разных научных областях. А еще сериалы вызывают зависимость, отнимают кучу времени и порой доводят до нервных срывов. Как же избавиться от сериала зависимости? Сериалы безумно популярны, и их очень много. На любой вкус найдется не один сериал. И с одной стороны, это хорошо. Но наверняка вы сталкивались с тем, что собирались посмотреть всего одну серию и не заметили, как смотрите уже десятую, а за окном потихоньку светает. Да, и со мной такое было, и это печально. Для того, чтобы начать бороться с сериалозависимостью, нужно осознать, какой вред это может принести. Во-первых, бывает, что от сериала появляется не просто зависимость, а одержимость. Тебя трясет, ты ждешь выхода новой серии, не можешь ни спать, ни есть. То есть, если посмотреть со стороны, ты не можешь спокойно жить в реальности из-за чего-то несуществующего и абстрактного. Отсюда вытекает следующая проблема. Вместо того, чтобы жить настоящим, ты начинаешь воспринимать мир по-другому. Например, ждешь, что люди будут вести себя так же, как на экране, или начинаешь гонять на машинах так же быстро и небезопасно, как в боевиках. Тут уже становится понятно, что под угрозой не только окружающие, но и твоя жизнь. Конечно, мало осознать проблему, которая доставляет эта зависимость. Нужно реально бороться с ней, как с вредными привычками. С чего начать? Если у вас хватает времени смотреть много сериалов, значит, у вас есть время и на новое хобби или работу. Саморазвитие – лучшая альтернатива сериалам. Почитайте книги, найдите курсы, которые вам нравятся, проводите больше времени с друзьями и семьей и насладитесь свежим воздухом. Можно организовать пробежку, прогулку или пикник, да что угодно. Попробуйте быть счастливыми благодаря тому, что вы имеете. Перестаньте ждать, что в вашей жизни должно произойти что-то нереальное. Например, упадет метеорит, вы превратитесь в оборотня или вы попадете на необитаемый остров, где вам придется выживать. Забавно, но многие люди реально начинают ждать таких событий. Но вместо того, чтобы готовиться к битве с выдуманным королем ночи, лучше боритесь с реальными проблемами. Помните, реальная жизнь интереснее любого сериала. Хватит проживать проблемы выдуманных героев. Рядом с вами есть люди, которые нуждаются в вашей помощи. Это была программа «Вопросы ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Небо на земле. Ведущая Елена Палашкова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я долго и с нетерпением ждала, когда же в гости к нам приедет Виталий Олейник. Виталий Олейник занимается вопросом, который для меня очень важен, потому что это вопрос, который затрагивает нашу жизнь на Земле уже здесь, а все люди хотят жить хорошо. Но одновременно это вопрос, который решает вопрос вечности. Здравствуйте, Виталий. Добро пожаловать к нам в студию.
2: Добрый день, Елена.
1: У меня подготовлено для вас очень много вопросов. И первый вопрос – где же живет Бог? Вот как вы представляете себе? Вот я себе представляю Бог, личность огромная, которая держит в руках всю Вселенную. И одновременно все думают, что он там где-то в небе живет. Есть у него какой-то конкретный адрес? Давайте об этом поговорим сегодня.
2: Мы обращаемся к Библии, к Священному Писанию для того, чтобы найти ответы на вопросы о Боге, так как книга эта Божья. И вот в книге «Псалтирь» в 10 главе, в 4 стихе есть такие слова: «Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих». Перед нами утверждение о том, что есть святой храм Божий, и Господь находится в этом храме, и в этом храме есть его престол, и этот храм находится на небесах.
1: То есть у Бога есть какое-то конкретное место. Я обычно, ну, обычно люди как думают, когда задают себе вопрос, где живет Бог? Ну, в небе.
2: То есть, стандартный ответ.
1: Да, стандартный ответ, вот все так думают. А небо-то большое.
2: Угу.
1: То есть вот для меня тяжело было сначала понять, как может такой огромный Бог, безграничный Бог, и вдруг у него есть какое-то конкретное место. И это место мы считаем, что это храм.
2: Храм. В храме есть престол, и этот храм на небе находится. Но, опять же, если вернуться к стандартным представлениям о небе как о каком-то, знаете, общем термине, который описывает нечто такое необъятное и вместе с тем и неконкретное, то, наверное, справедливо будет упомянуть, что мы читаем из книги «Псалтирь». Это песни и поэтический язык.
1: Потому, может быть, это просто художественная литература. Просто, он,
2: просто образ
1: просто
2: такой.
1: Да, он там говорит, что вот он так чувствует. Да, автор?
2: Угу. Потому я предлагаю посмотреть на какие-то иные жанры в рамках Священного Писания. Библия — книга, содержащая целый ряд жанров. В частности, перед нами вот здесь вот жанр повествования, хроники. И вот третья книга «Царств», восьмая глава, которая описывает уникальнейший момент в истории народа Божия, а именно завершение строительства храма на земле, храма Соломонова, во время совершения молитвы, благословения, молитвы посвящения храма. Вот Соломон молится, и он неоднократно упоминает такую очень важную фразу. Давайте посмотрим на третью книгу «Царств», восьмую главу. Мы читаем, например, в 27 стихе такие слова: «Поистине Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил». То есть Соломон признает, что Бог настолько велик, что он все собой наполняет, и фактически он даже
1: Небо и небо небес не вмещают тебя.
2: Он даже и за пределами материи существует, потому что он ее создал.
1: Да.
2: То есть он это прекрасно понимает. Но вместе с тем, дальше он говорит, когда люди будут молиться, вот читаю 28 стих: «Презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже, услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне, да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там, услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сём». И вот важный момент: «Услышь моление раба твоего», 30 стих я читаю, «и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем, услышь на месте обитания твоего, на небесах услышь и помилуй». То есть мы видим, что хотя храм был построен для обитания Бога на земле, Да. Тем не менее, его правильнее было бы называть представительством или посольством Бога на земле, поскольку обитание его, место, вновь видите термин, место обитания его на небе. И вот эта фраза повторяется несколько раз во время молитвы Соломона. То есть мы находим, что вот в этом жанре, в жанре исторического повествования, вновь эта истина присутствует.
1: То есть правильно я поняла, что представительство, вот очень для меня это понятно сейчас, то есть храм на земле – это представительство, и он молится и говорит, что ты меня там услышь, я здесь,
2: да.
1: Вот, но ты меня там услышь, и он говорит на небесах. А есть какой-то конкретный адрес, вот конкретный? Знаете, что я прочитала? Я прочитала, что это третье небо. И пишет об этом апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 12, давайте прочитаем 12 глава и 2 стих. Меня это очень заинтересовало, потому что, вот, может, там какая-нибудь ошибка. Да, значит, в 12, да, и там вот он пишет, 12:2. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет восхищен был до третьего неба». Значит, апостол Павел там был?
2: Он говорит...
1: Если он точно говорит третье небо.
2: «Я знаю такого человека».
1: Да.
2: И далее говорит, я не скажу, кто он,
1: да.
2: Но тем не менее, если бы я это сказал, то это не было бы неправда, если бы я сказал это о себе. То есть он пишет о себе, описывает свой опыт.
1: Я сначала не поняла. Потом только поняла, что он пишет о себе. Да.
2: Так, и он говорит о том, что он был восхищен до третьего неба. Соответственно, небес у нас три. И дальше, если читать, то сказано в 4 стихе, что он был восхищен в рай.
1: Да.
2: То есть, соответственно, третье небо – это рай.
1: Вот я, знаете, я посмотрела в поисковике, у нас слово «рай» в Библии встречается только 3 раза. Значит, первый раз – это вот рай, который был в первый, да, самый-самый первый, который был на земле, где была сотворена Адам и Эва. Вот, второй раз – не знаю где, и третий – вот здесь. То есть он был в рай, и рай существует на небе?
2: Так говорит Священное Писание. Более того, когда мы внимательно вчитываемся вот буквально вот с первых строк Священного Писания, где сказано «вначале сотворил Бог небо и землю», то вот слово «небо» в подлиннике в древнееврейском – это «шамаим», и у этого слова окончание множественного числа. То есть вернее было бы переводить «небо» не «небо», а «небеса». То есть множественное число. И Священное Писание как раз-таки говорит о трех небесах. Первое небо – это атмосфера. Если опять читать первую главу книги «Бытие», то сказано, что птицы полетят по шамаим, по небу.
1: Это по первому.
2: Соответственно, это воздушная атмосфера, где птицы. Если мы считаем от поверхности Земли вдаль, то первое небо – атмосфера, второе небо – это космическое пространство, весь космос. И вот где-то в космическом пространстве, в просторах космоса, в просторах Вселенной, есть третье небо, которое обозначается местом рай, где как раз-таки и живет Господь. И вот это место очень и очень реально. Если мы посмотрим еще один отрывочек, уже теперь из апостольских писаний, который говорит об этом вот небесном месте обитания Бога, то в послании к евреям, в 8 главе, в первых 2 стихах найдем следующее. «Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, вновь престол,
1: да.
2: И дальше. И есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Бог во Вселенной воздвиг, то есть построил святилище, скиния, храм, где стоит его престол. И сказано, это истинное святилище. В подлиннике используется греческий термин «алетинос», который означает именно «реальный». Подлинный. То есть, вне сомнения, Библия учит нас, что там, в просторах Вселенной, на третьем небе, в раю, есть святилище, где Господь реальным образом восседает в построенном или в созданном месте.
0: Далее в программе.
1: Я читала, что там все золотое будет, да?
2: И у меня был личный кризис веры. Специалисты подсчитали математическую вероятность случайного исполнения.
1: Ангелы не подобны Богу. Я прочитала, что Бог – это самая общительная личность.
0: Небо на земле.
1: вот этот храм, который там, да, как сказать, он похож вот на какой-то храм у нас здесь, да? Вот я знаю, что Моисей по Слову Божьему, да, построил первый. Но я так понимаю, что мы будем в будущем об этом говорить, да, намного больше.
2: Да, вот. Если кратко отвечать, то дальше, вот в 8 главе послания к евреям говорится о том, что служение в земном святилище служило образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, сделай все по образу, показанному тебе на горе.
1: Вот, значит, то, что было написано во время социализма, такой плакат, помните? Гагарин в небо летал, Бога там не видал.
2: Так.
1: Вот, слава Богу, что это неправда.
2: Ну, мы знаем, что он облетел вокруг
1: Земли. Да, значит, он на третье небо не попал, он не мог его видеть.
2: Ну, конечно. Он, как говорится, за краешек нашего первого неба улетел.
1: Значит, правда. Значит, правда.
2: Он не видал.
1: Он не мог его видеть.
2: Нормально.
1: Хорошо. Знаете, что меня еще интересует? Я где-то прочитала, вот точно не помню где, что именно храм, вот еще точнее, да, где он находится в небе, это созвездие Орион. Это правда?
2: Я в Библии такого не встречал. Но, возможно, это и так. Может быть, нужно будет дополнительно исследовать это.
1: То есть пока Библия нам об этом не говорит, что-то прям конкретно какое-то созвездие.
2: Вот насколько там, мне что-то известно, нет.
1: Значит, на будущее потом поизучаем вместе. Ну, вернее, вы поизучаете, а потом нам расскажете. Потому что это очень интересно, если так конкретно говорится, что созвездие Орион, правильно? То есть, но пока у нас конечный адрес – это третье небо.
2: Третье небо. И если еще конкретнее, то Библия описывает небесный город Иерусалим, золотой,
1: то есть, описывает,
2: где находится Божий престол, и который назван
1: Скинией. И описано, да, что конкретно описано, как выглядит, да?
2: Да.
1: И как выглядит, что там, я читала, что там все золотое будет, да?
2: Да, там много золота, там драгоценные камни, там жемчужины.
1: Это
2: чудное, прекрасное, визуально восхищающее глаз место.
1: Так, хорошо. Вот знаете еще меня, что заинтересовало? Многие люди говорят, что они считают или утверждают, что Бог живет в природе. Вот живет там в деревьях, например, да? Там, в цветах, я не знаю, где-то там. А вот это правильно, что вот такое? Потому что меня это как-то немножко встревожило, потому что для меня Бог — это личность, которая вот действительно на небе, но одновременно нас слышит. Вот. А теперь вдруг и я не смогла их переубедить. То есть они верят, что вот он в деревьях, например, да, и там ходит в лес, обнимает деревья, и, в общем, вот, вот такое вот.
2: Здесь как главный вот вопрос источников. Откуда нам известно, что нечто является правдой? И в зависимости от того, какую книгу избрать в качестве источника, я имею в виду, какую из священных или почитаемых священными книг избрать в качестве источника, соответственно, будет и разный ответ. И, естественно, у нас нет сегодня возможности поговорить о том, почему Библия разительно отличается от всех иных книг разных религий, ну, что касается ее достоверности.
1: Да, давайте коротко, хоть
2: мы можем посмотреть вот на ее историчность, факты, которые упоминаются, синхронизированы с вавилонскими хрониками, ассирийскими, египетскими и так далее. То есть библейские факты подтверждаются историческими данными. Затем очень много данных археологического порядка. Далее у нас есть целый ряд научных утверждений Библии, которые на столетия опередили научные открытия. Затем мы могли бы посмотреть на такой фактор, как пророчество, предсказание. В Библии тысячи пророчеств, которые исполняются с удивительной точностью. То есть, если сравнить Библию со всем остальным, и я этот путь проделал, когда начал учиться в духовном заведении, и у меня был личный кризис веры, мне важно было удостовериться в том, что источник, которому я доверяю, в действительности достоин того. И вот тогда я ознакомился с Ведами, с Авестой, с Кораном, с Трипитака, Шу, Цин, книги и так далее.
1: Я же не знаю, что такое.
2: И они конечно же, отстоят от Библии на 100, 200, 300 тысяч световых лет. То есть это абсолютно несравнимые источники. Ближе всего Коран, поскольку там много заимствований из Торы, из апостольских писаний. Вот. Но ничего подобного Библии нет. Потому для меня это источник достоверный. Если что-либо достоверно,
1: так, это Библия.
2: То Библия достоверна.
1: Вот знаете, у меня, конечно, таких знаний нет, как у вас, но я помню, когда я, как атеистка, первый раз услышала вообще о Библии, потому что в Советском Союзе все это было, ну, как запрещено, и я была далека от этого, потому что меня больше коммунизм интересовал тогда. Вот, и когда я услышала о Библии, что в ней написано все, вот, конечно, меня это очень заинтересовало, и там Библия отвечает на все вопросы. И первое, вот, которое я познакомилась, это было именно пророчество книги Даниила. Для меня, конечно, это был шок, что, вот не знаю, может быть, я неправильно поняла тогда, исправьте меня, что пророчество из второй книги Даниила, оно было... Нет, не это пророчество, другое, что он написал 500 лет до рождения Христа. Правильно это так?
2: Да, Даниил жил в Вавилонском плену, вот, и в ту эпоху он предсказал, Бог открыл ему и весь общий ход всемирной истории со всеми сменяющими друг друга
1: царствами. Да, это вот во второй, да.
2: Это вторая глава. В седьмой главе повторяется это, в восьмой главе уточняется. В девятой главе указан точный год пришествия Иисуса Христа,
1: вот.
2: Время его служения,
1: это было, да,
2: время 500 его смерти.
1: Лет, 500 лет до этого, да,
2: да,
1: было?
2: Да,
1: вот,
2: да.
1: Для меня, вы знаете, для меня это было таким, для меня как атеистки, для меня было таким подтверждением, что я могу верить этой книге, Библии, да. Что если... 500 лет до события все четко прописано, а как не верить?
2: Специалисты подсчитали математическую вероятность случайного исполнения.
1: Да?
2: То есть это абсолютно невозможно. Если взять хотя бы вот пророчество об Иисусе Христе, то иллюстрацию приводит такую. Если взять всю Республику Беларусь, республику по советским, да, вот канонам, страну Беларусь, и ее покрыть монетами слоем приблизительно в полметра, всю ее целиком, завязать глаза и попросить человека с первого раза достать помеченную монету.
1: Ой,
2: вот
1: ну понятно.
2: Вот вероятность случайного исполнения. Я не говорю уже о тысячах всех остальных пророчеств Библии. Потому для меня это источник богодухновенный, источник достовернейший. И если мы обращаемся к Библии, то вопросы описания Бога там и присутствия Его в природе описаны так. Мы можем посмотреть на 138-й псалом из книги «Псалтирь». И там описывается, в силу чего Бог, обитая на небе в конкретной точке, имея свое жилище, свой храм на небе, может, тем не менее, присутствовать везде. 138-й псалом, начиная с 7 стиха, говорит: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя? Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день». То есть вот это описание вездесущности Божьей раскрывается в упоминании Духа Святого. «Куда пойду от Духа Твоего?» То есть благодаря Духу Святому Бог везде присутствует, как говорится в христианской традиции, и все собою наполняет. Именно Дух Святой, Он буквально пронизывает все мироздание. В псалмах написано, в книге «Псалтирь», что Дух Святой, Он обновляет лицо всей земли. То есть все мы живем, дышим и существуем благодаря Богу. В этом смысле Бог везде присутствует.
0: Небо на земле.
2: Отождествлять Бога, Его творение...
1: Да, вот там деревьев, да, возвращаемся,
2: да,
1: к этому.
2: Это было бы абсолютно неверно. Бог присутствует в деревьях, Он везде присутствует, но Он творец этих деревьев. И здесь мы могли бы вспомнить, что апостол Павел об этом писал. Послание к римлянам, первая глава,
1: давайте
2: начиная
1: посмотрим.
2: С 18 стиха. Римлянам послание, первая глава, с 18 стиха. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны», то есть неизвинительны. Бог рассматривается как Творец, Он все создал. И Его силу, и Его божество, Его творческую энергию можно видеть в творении, но отождествлять творение и Бога категорически нельзя.
1: О, знаете, для меня это очень важно, потому что я бы не смогла бы, вот, например, верить в такого Бога, ну, который там безличностного, и который там, я не знаю, в дереве в каком-то находится. Да? Для меня это как-то нет. Для меня Бог должен быть Богом. То есть мне нравится, что Он вне времени, что вне пространства, всемогущ. То есть мое доверие личное должно быть, вот как я, вот обычный человек говорю, для меня должно быть основано именно на этом, потому что Он Бог. Так. Он всесилен, вседержитель, Он все держит в своих руках. Потому что как, ну, для меня было тяжело жить без Бога, вот если я сравню, потому что, ну как, человек может ошибаться, ну как доверять? На 100% человеку доверять тяжело. А вот Богу это такое преимущество. Доверять личности, которая абсолютно все держит. И причем это личность, которая желает добра человеку. Потому что у меня было совсем другое понимание с самого начала.
2: Бог вот. Есть любовь,
1: да,
2: говорит Священное
1: Писание.
2: Для
1: меня, да, вот это было для меня, ну, сначала сокрыто, а потом только позже открылось. Но для меня, например, заинтересовало, где четко написано призыв к кому нужно кланяться. Вот. Это я нашла в Откровении 14:7. Давайте посмотрим. Там очень четко написано, кому именно нужно кланяться.
2: «И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод».
1: Вот для меня это было очень таким откровением от Бога именно. То есть вот четко написано, кому, Создателю, сотворившему, и что именно. Небо, землю, и море, источники вод. То есть неправильно кланяться природе. Правильно кланяться тому, кто ее сотворил, кто создал.
2: Конечно. Тем то более, если автор... мы помним, что согласно книге «Бытие», человек был поставлен владыкою природы,
1: в рай.
2: Животных, плодитесь и размножайтесь, сказал Господь, и владычествуйте над птицами небесными, над рыбами морскими и над всею землею. Потому человек, конечно же, унижает свое достоинство, когда он начинает кланяться каким-то материальным объектам, видели деревьев, вот, животных
1: или
2: каких-то
1: людям.
2: Объектов вообще неживых, или другим человеческим существам. То есть только лишь тот, кто создал нас, он достоин нашего поклонения в силу самого факта нашей зависимости в плане своего бытия от нашего Творца.
1: Для меня еще очень удивительно то, что вот такой Бог, такой, ну, скажем, всеобъемлющий, запредельный, готов со мной общаться, готов и хочет, он желает с любым человеком иметь личное отношение. То есть вот это для меня было, как бывшую атеистку, для меня это было таким шоком, что Бог хочет со мной общаться. Но я это не поняла с самого начала. То есть я сначала поняла, что Библии могу доверять, вот, на основании книги Даниила. А потом уже попозже я поняла, что Бог хочет общаться с человеком, хочет разговаривать, потому что зачем вообще Бог создал человека? Вот зачем?
2: Сказано в Священном Писании, книга Бытие, 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И 27 стих: «И создал Господь Бог человека по образу своему, по подобию своему». То есть, иными словами, замысел сотворения именно вот такого вида существ, чтобы были существа подобные Богу.
1: И зачем?
2: Для того, чтобы вот...
1: Ангелы не подобны Богу.
2: Да, ангелы выглядят по-другому, да. Их предназначение
1: иное. А вот человек
2: иное.
1: Подобный.
2: Коль скоро, как мы упоминали кратко, да. Бог есть любовь. Любовь по определению всегда направлена наружу. Она всегда направлена на определенный объект любви. И любви всегда свойственно себя изливать, отдавать. Потому Бог, когда создал Адама и Еву, Он создал на нашей земле, на нашей планете существ, которые были бы подобны Ему, с которыми, соответственно, Он мог общаться, во взаимоотношения вступать. Фактически, взаимоотношения – это единственное, что может быть интересно. А многие задают вопрос, чем заниматься, допустим, вот в течение миллионов и миллиардов лет
1: вечности. Да, у меня тоже такой был вопрос. Вечность. Что же мы там делать будем?
2: Уже, ну, допустим, наигрались на арфах небесных, да, там...
1: Попели песни.
2: Попели песенки, на облаках там, это сам, покувыркались, допустим, да. Чем заниматься? Взаимоотношения. Взаимоотношения с личностью – это то, а это и есть любовь. Любовь, которая углубляется, расширяется, которая растет. Взаимоотношения, которые приносят радость, удовольствие, они неисчерпаемы, неограничены. В них можно вкладывать силу, эмоции, самого себя, вечность. Это не ограничено ничем.
1: Я прочитала, что Бог – это самая общительная личность. Угу. И вот смотрите, у нас то же самое, да? Мы очень любим общаться.
2: Мы социальные существа.
1: Да, мы не можем без общения. То есть если у нас где-то человека наказывают, там в тюрьму сажают, значит, не общается. Вот, это наказание. Поэтому для меня вообще понять, что можно с Богом общаться, и несмотря на всю мою греховность и все минусы, все-таки Он хочет с нами общаться, для меня это было таким открытием.
2: И вот святилище, тема святилища, она как раз-таки открывает... Как общаться с Богом, как к Нему приходить, потому что не секрет, мы греховны. Мы напрямую не можем в Божье присутствие войти. Тем не менее, Бог, желая общаться с нами, любя нас, все для этого сделал. И все это раскрыто в теме святилища.
1: Да, но об этом мы будем говорить в следующих программах. Да. Спасибо вам за интересную беседу, Виталий.
2: Спасибо, Елена.
1: Дорогие наши друзья, мы приглашаем вас в следующие очень интересные программы. Спасибо вам за внимание. До свидания.
0: В следующей программе.
1: Зачем Богу жить где-то на земле?
2: На третьем небе, в раю, есть святилище. А в подлиннике не единственное, а множественное число – херувимы. У дверей грех лежит. У святилища несколько функций.

0: Небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Давайте для начала откроем книгу псалмов и прочитаем несколько библейских текстов. Псалом 138, 16 текст. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Сегодня много идет споров о том, на каком месяце беременности плод в материнской утробе можно считать уже человеком. Но, как видите, Бог относится к человеку как к полноценной личности, когда он еще в зародыше. Для этого крошечного человечка у Бога уже есть большой план на будущее. И сегодня у нас история, поведанная Александром Прокоповым, который считает, что еще в материнской утробе он испытал Божью милость и охрану от смертельной опасности. Вот какими словами он начинает свое повествование. Вот что он пишет. «Само мое появление на свет Божий, наверное, было совпадением каких-то удачных случайностей. Если, конечно, можно назвать события тех лет удачными, ведь родился я в самый разгар войны, в 1943 году. Отца моего, по словам матери, забрали на войну сразу же после объявления мобилизации. Часть, в которой он воевал, попала в окружение где-то под Харьковом. Отец был тяжело ранен, боевые товарищи несли его на себе, и им удалось выбраться к своим. Отец попал в госпиталь. Потом санитарным поездом был отправлен на восток. По пути следования вражеские самолеты разбомбили эшелон, где ехал раненый отец Александра. Но он остался жив по воле Божьей, и кто-то его подобрал и выходил. Но а враг все наступал. Боясь остаться за линией фронта, отец Александра начал пробираться в тыл и вскоре оказался в тех местах, откуда ушел на фронт, то есть дома. Мать вспоминает, каким он был, когда появился дома. Лицо землистого цвета, рука перебита, в нескольких местах гноящиеся раны, вши сыплются. Начала его лечить, а в августе 1942 года в город Моздок и село Виноградное, где жили мои родители, вошли захватчики. Трудно себе представить, что чувствовал советский солдат, когда в его доме расквартировали оккупантов. Однажды немецкий офицер приказал отцу Александра вымыть машину. Неприятно коверкая русские слова, он торопил и угрожал расстрелом. Правая рука у отца Александра все еще была в гипсе, на перевязи. А воду надо было из колодца доставать. И вот левой рукой он крутит ручку, подтягивая ведро, но его еще надо было перехватить, чтобы вытащить. Одной же рукой сделать это никак было невозможно. И каждый раз ведро с грохотом обрывалось и падало вниз. Это забавляло немцев, и они дружно гоготали. Здесь же, ни жива, ни мертва, стояла жена с двухлетним сыном на руках. После многих неудачных попыток офицеру, видимо, надоело, и он приказал своим солдатам поставить отца к стенке и расстрелять. Жена, мать Александра, бросилась к фашисту, умоляя пощадить раненого, но офицер, рассвирепев, только отшвырнул ее прочь. Тогда она со своим дитем встала к стенке рядом с мужем и закричала: «Расстреливайте в таком случае всю семью». И тут в небе появились советские самолеты. Немцы бросились к своим машинам, мотоциклам и уехали. А 3 января советские войска освободили город Моздок и село Виноградное. Отца Александра подлечили и снова отправили на фронт. Больше он к ним не вернулся. А 23 мая 1943 года родился Александр. Так что, как он сам пишет, его счастье родилось еще до него, по воле Божьей. В жизни Александра было много чудесных случаев. И он хочет рассказать об одном из них, о самом ярком особенно. Александр очень хорошо помнит это событие, хотя ему было тогда всего 3 года и 3 месяца примерно. Это было летом 1946 года. Дом Александра стоял у самого берега реки Терек. Летом Терек обычно разливался, так как в горах таяли снега, по реке плыли вывороченные с корнем деревья. Вода была очень мутной и грязной. Мать Александра мазала глиной хату и строго-настрого наказала Александру с его 5-летним братом не ходить на Терек. И Александр со своим братом вначале игрались под деревом, под большой акацией. Потом бегали по пыли в догонялки, вымазались, испачкались и решили помыть ноги в Тереке. Александр пишет: «Помню, как я поскользнулся на скользком берегу, упал, и быстрый поток понес меня». Мелкие камушки, галька царапали его, соднило спину, в рот затекла вода, грязная, мутная, и Александр так плотно сжал зубы, что потом их не могли разжать. Это все он помнит. Помнит, что шум стоял, в ушах шумело от движущихся камней, а потом все, тьма. Позже мать рассказывала Александру, что у нее от волнения почему-то начало сильно беспокоиться сердце. Не пошли ли дети на Терек? Она бросила свою работу, побежала и спросила у попавшихся ей по дороге ребятишек, не видели ли Валю и Шурика. Те сказали: «А ваш Шурик, тетя, утонул, а Валя хотел достать, но сам воды нахлебался и теперь боится, что вы его поругаете». Мать Александра в ту пору еще ждала отца с войны. Не все же сразу вернулись в 45-м, поэтому она ждала. Не сберегла сыновей, не усмотрела, что мужу скажу. Нет ни одного, ни другого. Как жить буду? Так думала она. Она бежала вниз по течению и, ничего не помня от горя, бросилась в воду. Там был затон. Намного позже Александр, наблюдая за этим затоном, видел, что если в этот затон попадает какое-то бревно или коряга, то долго-долго его там кружит, а потом выбрасывает течением в стремнину. Но, видно, Богу было так угодно, что именно в тот момент, когда мать Александра хотела свести уже счеты с жизнью и была по грудь в воде, что-то ударило ей о ногу. Она опустила в воду руки и достала безжизненное тело своего младшего сыночка. Вынесла на берег, положила. И вот какие дальше события происходили, как описывает их сам Александр. Собрались люди, кто-то побежал за фельдшером Марией Калистратьевной. По селу уже разнеслась весть. Утонул Шурик, мать вытащила, а он уже мертвый. Долго откачивали, изо рта пошла грязная вода, потом кровь, пульс не прощупывался. Отнесли домой, накрыли одеялом. Дома стоял плач, причитание. Фельдшер сказала: очень долго пробыл под водой, не помочь. Но опять же, видно, Господу было угодно, чтобы мое маленькое сердечко сделало после смерти слабенький удар и бьется до сих пор. Много еще испытаний пришлось мне пережить, но, слава Богу, живу сам и другим помогаю. Александр Прокопов, город Моздок, Северная Осетия. У Бога действительно есть план для нашей жизни, для жизни каждого человека. И если что-то может помешать исполнению Божьего плана в нашей жизни, Он сам готов вступиться и чудесным образом помочь. Бог желал, чтобы Александр прожил долгую жизнь, делая добро, помогая окружающим, и не было ничего, что могло бы этот план нарушить. Ни война, ни детская беспечность. Бог провел Александра через все смертельные опасности, чтобы он жил и чтобы исполнилось все, задуманное Богом. Только одно может нарушить Божьи планы – воля самого человека. Но мой призыв, обращенный к вам, звучит сегодня

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Лучше быть светом мира, чем его проклятием. Жила-была любовь, и творила любовь целые миры. Много живых существ благодарили любовь за то, что они есть и могут жить. Но любви было одиноко творить миры, и решила она сотворить себе в помощнике ум, который бы ей помогал. Так она и сделала. Сотворила она такой ум, который помогал ей. Она общалась с этим умом, и ей было теперь не одиноко. Так прошло много времени, и вот как-то раз этот ум подумал, а почему бы ему самому не сотворить себе свой мир, который принадлежал бы только ему самому, и быть в этом мире любовью и господином? А то все творит эта любовь, а ум ничего не творит, а так вот как бы в подмастерьях у любви. Так получалось. И если он, например, этот ум кого-то любит, то автором этой любви является не он, а та любовь, которая все сотворила, весь мир. Ну, и его самого. А что ж получается, значит, ее и надо слушаться. Всякий раз, когда ум старался создать что-то свое, получалось, что своего-то он создать ничего не может, а только всего лишь портил что-то такое, что сотворила любовь. Ну, своего у него ничего не получалось. Ведь он не творец, а творение. Доброта у него превращалась во вседозволенность, справедливость в жестокость, прием пищи, ну там завтрак, обед и ужин, в обжорство. Супружеские взаимоотношения либо рушились вовсе, либо становились, ну, гомосексуализмом, лесбиянством, проституцией, да и без абортов никак не обойтись. Надо же! Вот вера стала фанатизмом, забота о себе – жадностью. Никак не получалось у него стать господином. А подмастерьем у любви он больше быть не хотел. И порядком стала бесить его эта зависимость от любви. Во всем только она и она. Так сколько же это может быть? Но проходило время, ничего нового не происходило. Своего ничего ум создать так и не смог. И сколько раз ум не пытался стать господином чего-то своего, у него ничего не получалось и не получалось. А потому что своего-то у него ничего не было. И он все больше и больше ненавидел своего Творца. И со временем он не смог справиться со своей завистью, и появилось у этого ума такое качество – неправда. Черное называлось белым, хорошее – плохим, и наоборот. Все становилось не таким, каким создала любовь. И уже не знали, что с ним делать, ну, с этим умом злой, любви непослушной. И как-то раз этот ум предложил людям жить не так, как учит любовь, а так, как им захочется. И людям это понравилось. Теперь у ума был свой мир, в котором было все не так, как учит любовь. Конечно же, вы поняли, что речь идет о Боге и дьяволе. Да, я сам придумал эту притчу. Мне хотелось выразить, что на самом деле происходит. Показать, в каком мире мы живем и что им управляет. Да, этим миром управляет завистливый ум князя мира сего. Есть Творец, который говорит: «Я создал все». И есть зависть, которая говорит: «Я все взяла у Творца и все перевернула по-своему на зло Творцу». Вот только как результат теперь все люди умирают, а жизнь у них полна болезней, слез и тому подобного. лучше быть светом мира, чем его проклятием. Потому что здесь все не так. Не так, как замыслил Бог. Но по-другому же не может быть. Ведь здесь все не так. Все по-другому. Если здесь, на земле, все построить так, как Бог сотворил, тогда и он станет Богом этого мира. Бог, а не сатана. Вот почему у нас здесь все хорошее считается плохим и плохое хорошим. Почитаются обман, убийство. Здесь мудрость превращается в хитрость. Все наоборот. Обман выглядит как средство достижения материального состояния для проживания. Слово «любовь» тут понимается по-разному. От сексуальных извращений до любви к пирожкам с повидлом все называется словом «любовь». Все, что угодно, только не то, что надо. Здесь проблемы решаются не так, как надо их решать, а зачастую их решают при помощи разных средств. Спиртных напитков, например, от которых голова становится не совсем нормальной. Здесь почитаются не слуги, а господа. Здесь правит балом не тот, кто справедлив, а тот, кто сильнее и хитрее. И подменяются вот эти два понятия – ум и хитрость. Об этом даже в детских песенках поются. Помните, пока живут на свете дураки, обманывать нам стало бы с руки. Пока на свете жадины живут, добычи мы не выпустим из рук. И так далее. Помните эту знаменитую песенку? Здесь все не так. Здесь на суде чаще побеждает тот, кто больше заплатил. Здесь добро побеждает зло чаще всего только в сказках. И даже Божий народ в свое время перестал творить правду. И вот Божий вердикт на этот счет. Только послушайте, это книга Исаии, 5 глава. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израиля». Можно представить, что ожидает землю. Давайте назовем это извращением сознания. Как же выйти на свет Божий? У кого найти правду, как не у Творца? Лучше быть светом этого мира, чем его проклятием. Можно сказать, что здесь, на земле, идет борьба за власть между любовью и неправдой, между двумя господами, за власть над человеком. И, конечно же, вы понимаете, что является ареной борьбы между этими властями. Это сердце человека. Два господина. У одного основанием стремления к власти является любовь и право Творца, а у другого – зависть. Два рупора – говорят и призывают, куда нужно идти человеку и что ему выбрать. Давайте прочитаем, как в свое время праматерь рода человеческого Ева сделала выбор. Что на этот выбор повлияло? Это книга «Бытие», 3 глава. Там написано. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Ну вот посмотрите на это. Что вы видите? Вот тут есть три кнопки, на которые нажал искуситель, искушая Еву. Сегодня ничего не изменилось. Давайте рассмотрим поподробнее. Итак, Ева увидела, что дерево хорошо для пищи. Ну, значит, этот плод представлялся Еве как, ну, нечто такое, что если от него не откусить кусочек, то никогда не узнаешь, какой это чудесный вкус. О, как же после этого жить, если не отведать его? Как назвать можно это искушение? Желание попробовать на вкус. Желание поесть, утолить голод. Да, но извините, дело происходит в Едемском саду, где просто изобилие всяких плодов. Бог дал целый сад. Но неужели никак нельзя обойтись без какого-то определенного плода, про который, кстати, ничего хорошего не сказано? Получается, что это желание вкусить не совсем адекватное. Оно ненормальное, это желание. Такое желание называется похотью. Итак, ненормальное желание плоти, то есть похоть плоти. Дальше. Ева увидела, что дерево приятно для глаз. Красивое дерево. Да, но за спиной целый сад. Простите, это райский сад. Это не просто какая-нибудь дача, куда мы едем обычно в воскресенье. И Ева много раз ходила мимо этого дерева, и ее к нему ничего не привлекало, пока не появился змей и не расписал это дерево в самых прекрасных тонах. И теперь все видится как, ну, не так, как до сих пор. Теперь, ну, как бы жить без этого красивого дерева невозможно, оно просто замечательно. Вот что это такое? Вот это нездоровое желание удовлетворить взор очей. Как это назвать? Назовем это похоть очей. Похоть очей. Дальше. Третье. Ева увидела, что дерево дает знание. Да, но до сих пор люди общались с Богом. Не он ли истинный источник знания? Причем знание без всякой корысти. Знание, которое дается самой любовью. Но змей так представил, что у этого плода особое знание. Как же жить без него? Ведь Бог не сказал, что это не простое знание, а то самое знание, которое уподобляет Богу. Быть как Бог. Само желание сводит с ума. Желание получить знание Бога и стать выше, лучше, умнее всех. Еве стало любопытно изведать это знание, ведь до сих пор она не имела представления, что такое зло. А теперь ей представился случай, и Ева решила, как сказал великий комбинатор из 12 стульев, что любопытство не порок, а источник информации. Ненормальное желание возвыситься над другими. Как мы это назовем? Гордость житейская. Вот они три кнопки, на которые надавил сатана, искушая Еву. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Именно о них говорит Писание, как о самом пагубном, что может быть. И, к сожалению, эти три управляют этим миром. Первое послание Иоанна, 2 глава, говорит об этом. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его. А исполняющий волю Божию пребывает вовек». Скажите, не лучше ли быть светом мира, чем его проклятием? Как-то раз я ожидал в поликлинике очередь на прием к врачу. Ждать приходилось долго. Ну, я сидел в кресле, и передо мной на столике лежали разные журналы, в которых было много рекламы. Делать было нечего, уж несколько раз подряд прочитал бумаги, которые дали в регистратуре. Нужно же было что-то делать, а ждать еще долго. И я взял один из журналов, но вот что было интересно. Там был журнал, в котором была реклама автомобильных аксессуаров и каких-то запчастей. Там всякие насосы, трубки, домкраты и прочее. Но вот что интересно. Все это на фотографиях держали в руках полуобнаженные девушки. Я подумал, какая же связь у насосов, извините, с полуобнаженными красавицами, представлявшими на показ свои, все свои привлекательные части тела. Связь есть, но не с насосами, а с желаниями мужчин посмотреть на кое-что привлекательное. Вы меня поняли? Ведь надо привлечь внимание шоферов к продаваемой продукции. Когда я посмотрел, мне показалось, что меня хотели использовать в каких-то своих интересах, что мне, извините, не понравилось. Редакторы журнала использовали моделей для того, чтобы повлиять на мужчин, но для того, чтобы привлечь внимание мужчин к продаваемой продукции. Они надавливали на кнопки под названием «похоть плоти». Я думаю, вам приходилось посещать гипермаркет. Вот смотрите, допустим, вы пришли в магазин и хотите купить хлеб, молоко и яйца. И при этом вы знаете, что до зарплаты еще довольно много дней, и растянуть нужно деньги, ну, чтобы их хватило. И эти мысли как-то вертятся у вас в голове, и вы, конечно, смотрите на цены, пытаясь найти подешевле. И вот, как только вы вошли в магазин, вы сразу слышите легкую музыку. Ля-ля-ля-ля, на-на-на-на, музыку, которая говорит о том, что все в порядке, что у вас на все хватит денег, вы не переживайте, не думайте, симфония Чайковского или второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром там играть никогда не будет. Там будет играть что-то такое, что настраивает на мысль, не думай о деньгах, у тебя все в порядке. Вы идете туда, где полка с яйцами, и видите, что там теперь консервы. Продукты в этих магазинах часто перекладывают с одной полки на другую, и причем подальше. Думаю, с умыслом. Но где же яйца-то? Гипермаркет вообще-то огромный. И чтобы поискать, нужно пройти через многие торговые ряды с товарами. Конечно же, это напрягает. Но музыка говорит, не переживай, все хорошо. И пока вы ищете яйца, со всех сторон на вас влияют разные запахи. Тут режут колбасу, тут готовят гриль. И как-то так получалось, что пока вы искали яйца, то все это ощущали, все эти запахи. И вот вы выходите из магазина с двумя огромными кошелками, наполненными продуктами. И когда вы приходите домой, вы просто в недоумении. Но ведь вы же хотели сэкономить деньги. Вам нужны были только хлеб, молоко и яйца. Как же так вышло, что вы потратили кучу денег и купили много всякой всячины? Вам не кажется, что вами попользовались, надавили все на те же кнопки? Похоть плоти? Похоть очей? Можно говорить и о телефонных звонках, когда предлагают всякие кредиты, рекламируют товары, приглашают в магазины, в клиники, в салоны красоты, на массаж или обещают подарить фотоаппарат, если вы только придете в турагентство, чтобы только поинтересоваться, какие путевки можно приобрести на этой неделе. И ведь надо поторопиться, ведь акция действует всего 3 дня. Я очень часто ощущаю свой кошелек в кармане, в котором не так много денег. Господи, но сколько же людей хотят ими завладеть! Немыслимо! Порой становится не по себе в мире так много ловушек и всякие постоянные попытки повлиять на похоть очей, похоть плоти и на житейскую гордость. Вам звонят из банка с целью навязать кредит и говорят что-то вроде того: «Ну, вам же уже 52 года! Неужели вы в таком возрасте не можете сейчас вот за 5 минут разговора принять простое решение?» И вы на миг думаете: «Да я все могу, я уже готов. К чему? Взять кредит? Да вам надавили на кнопку под названием «гордость». Как быть? Надо вести с ними борьбу. Мы все люди грешные. Вот если посмотреть на все искушения, согрешения, описанные в Священном Писании, вы увидите, причины всегда выйдут на первый план вот эти три: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Какую историю не прочитай, например, Иосиф в Египте, когда его продали в рабство Потифару, там к нему пристает жена хозяина, искушает его, простите, переспать с ней. На что расчет? Правильно, похоть плоти и похоть очей, да. А когда царь Давид вышел на крыло своего дворца и увидел купающуюся красавицу, приказал привести ему ее к нему, при этом, конечно, забыв, что она замужем. То же самое. Бог взывает к фараону: «Отпусти народ мой». А что отвечает фараон? «А кто такой Бог, чтобы я отпустил народ твой?» То же самое. Гордость и больше ничего. Екклесиаст 7:20 говорится: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Эти три кнопки, на которые стремится надавить искуситель, будут актуальными до самого конца мира. Они превращают правду в неправду со всеми вытекающими обстоятельствами. Самое неприятное, что вот эти три кнопки, ну раз уж я их так назвал для простоты выражения, они находятся внутри каждого из нас. Это наша природа. У человека есть физическая потребность в пище, в воздухе, в воде, в движении. Физиологическая, простите, потребность мужчины в женщине и наоборот, и так дальше. На земле, изуродованной грехом, сатана прилагает все усилия, чтобы навязать эти естественные потребности в их извращенной форме. Нормальный аппетит начинает служить пороку чревоугодия. Потребность в движении обращается в танцы, шокирующие своей непристойностью. Сексуальное чувство обращается в половую вседозволенность и разврат. Иначе быть не может, иначе сатана перестанет тут быть господином. Это суть правления его царством. Тут выбор, какому царю поклониться. В послании к Колоссянам в 3 главе есть увещание. Апостол Павел пишет: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Апостол Павел призывает умертвить все то, что приходит, когда внутри каждого из нас начинают говорить вот эти три дьявольские химеры, три похоти. Павел говорит, умертвите их. Это похоти, то есть извращенные желания. Лучше быть светом мира, чем его проклятием. Но я, конечно, понимаю, речь идет о том, что надо делать не то, что хочется, ну, а то, что надо, как апостол Павел написал, совлекшись ветхого человека и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу сотворившего его. Апостол Павел призывает вернуться назад к тому образу мыслей, который создан Богом. Описан другой человек с другими желаниями. Ну как? Облекитесь в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, любовь, которая есть совокупность совершенства. И вот что важно, да владычествует в сердцах ваших мир Божий. И будьте дружелюбны. Призыв апостола Павла прост. Он призывает принять образ Божий, принцип соответствия тем стандартам, по которым Бог создал нас с вами. Он призывает выдернуть с потрохами вот эти три похоти, очей, плоти и гордость житейскую, выдрать их и выбросить как можно подальше от себя, а затем сдуть пыль с кнопки под названием «любовь» и почаще пользоваться ей. И отсюда появляется все то, к чему мы не привыкли, но что приносит благо, милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Тогда в душе будет мир Божий, мир, который превыше всякого ума. Но правда, нам эти вот три качества любви непривычны. Они ведь требуют понимания. Любовь сильно меняет человека, он становится другим. А самое главное, у этого человека меняется господин и меняется царство. Теперь вы не в царстве неправды и завистливого ума, который все извращает. А теперь вы в царстве любви, где все так, как должно быть. Знаете, как Господь называет таких людей? Это Евангелие от Матфея, 5 глава. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, а на подсвечнике. И светит всем в доме. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Свет мира и соль земли. Так чем лучше быть? Светом мира или его проклятием? Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал, «Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Каждый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. Сегодня очень важная тема, потому что вы услышите весть второго ангела. Это не моя весть. Это весть, которая записана в Слове Божьем. И мы, население нашей земли, должны придать особое значение этой вести. Если бы ученые сегодня написали, что инопланетянин летит над планетой и провозглашает что-то, многие бы обратили внимание. Но 2000 лет тому назад в Библии записаны эти слова. И сегодня многие узнают истину так, как она есть, и, может быть, изменят свою судьбу, изменят свою жизнь, потому что узнают и увидят Бога, который помогает им в устранении проблем, связанных с памятью, со здоровьем, в семье, потому что Он – Бог истины, о котором говорит Священное Писание, Бог, дающий спокойствие и уверенность, дающий нам добро. И мы можем всегда и сегодня вспомнить о Нем и в молитве «Отче наш». Вы ее прекрасно знаете уже, может быть, кто-то с детства научен, но эта молитва, она всегда актуальна. «Ибо есть Его Царство». Сила и слава вовеки. Он Бог, творящий чудеса. Сегодня у нас с вами очень простой закон улучшения памяти, закон, которым мы пользуемся и хотим, чтобы он был безграничен. Этот закон называется законом торможения. Мы часто что-то учили, потом забрасывали, но вот в том-то и беда, что мы оставляем на очень долгое время. Но действительно, всякая информация должна отстояться. И поэтому существует этот закон. Долго что-то учите, остановите на мгновение, отдохните. Может быть, даже день, может быть, и неделю. Но потом с новыми силами беритесь за то, что вы изучаете, чтобы укреплять вашу память. Но одно мы не должны забывать. И в одном не должны применять этот закон торможения. Это то, что касается закона Божьего. Общество забыло закон Божий, поэтому есть разные конфликтные ситуации и в семьях наших, и в обществе. И сегодня мы тоже поговорим о том, на компромисс ли идти, на подстраивание, как быть с нашими близкими, которые конфликтуют с нами. Если бы все соблюдали закон Божий и не забывали его, конфликтов бы не было на планете Земля. И Господь говорит о тех людях, которые себе взяли за принцип «меньше знаю, отвечать буду меньше». Дорогие друзья, речь там в притче Христа идет о талантах, а не о знании. Потому что иначе было бы противоречие между текстом Библии о талантах, что раб дано было, которому меньше, отвечать будет меньше. А речь идет о знаниях книги пророка Осии. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Так как ты открыл ведение, знание, не хочешь знать, так и я тебя отвергну. И как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих. Давайте подумаем опять о важности закона Божьего. Потому что в этом благополучие грядущего века, грядущего потомства, которое обязательно придет на смену нам. И поэтому, дорогие друзья, люди забыли закон Божий, и что же вместо этого выросло? Клятва, обман. Убийства, прелюбодейства крайне распространились на планете Земля, потому что забыли этот святой закон. И поэтому сегодня вы услышите ответ на вопрос, а кто же изменил 10 заповедей Божьих? Кто дал их миру уже в искаженном виде? Вместо субботы помнят либо пятницу, либо день воскресный. Кто-то никакого дня не признает. И эта тема является преддверием к теме, очень таинственный такой. Это число 666, о котором заговорил сегодня весь мир. Что же это за загадочное число? И чтобы нам понять это, нам нужно углубиться в тему вести второго ангела, потому что закон Божий действительно разрушен. И вместо 10 заповедей Божьих в сердцах людей находятся разные идолы. И Господь говорит, доколе тебе хромать на оба колена? Потому что сердце не будет пустым. Сердце обязательно будет занято всякими пороками. И Иисус Христос сказал, молитесь, чтобы не бежать вам зимой или в субботу. Это не символическая просьба, это реальная просьба, потому что будет великая скорбь на земле. И Господь Иисус Христос, Он ожидал, что через 40 лет после Его вознесения, когда храм Иерусалимский будет разрушен римлянами, нужно будет исполнить его повеление не бежать зимой или в субботу. Но почему же воскресенье? Вы знаете, когда на Западе я была, то очень видела распространенные вывески в богослужебных собраниях по воскресеньям, и мне как-то резко бросалось в глаза «Sunday». Вы понимаете, что «Sun» — это солнце, «день» — это день, и я понимала, что солнцу поклонялись в Древней Вавилонии как главному божеству. И я думала, почему же это пришло в христианство? Дорогие друзья, многие берут текст Писания и говорят, вот Христос после 8 дней пришел и сказал «мир вам», а явился вечером в первый день недели, тоже сказал «мир вам», но он явился вечером. По Писанию солнце садится вечером, наступает другой день, а после 8 дней никак не может быть опять воскресенье. Это не есть основание для соблюдения воскресного дня. Откуда же это пошло? Тем более, что Христос не изменил заповеди, говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. И вы видите щиты ограждения заповеди, вот эти все 10 заповедей. Не будет надежной охраны, если какое-то ограждение вырвано, какая-то заповедь уничтожена. Правда твоя, правда вечная, и закон твой есть истина. Вы видите еще, что ангел по небу несет особую весть, и весть о том, что закон Божий не устранен. Весть о Вавилоне. Сегодня будем говорить об этом. И нам нужно понимать, что заповедь Божья и законы Его – это есть знамя Божье. Чтобы люди знали, что есть Бог не только Творец, но освящающий их. Человек может не воровать, не красть, но святости нет. Святость приходит через соблюдение субботнего дня, потому что так написано: «И благословил Господь день субботний, и освятил его. Будьте святы, как я свят, сказал Господь». И это есть знамение между Богом и человеком. Итак, Господь конкретное дает указание: «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от него, потому что вы должны соблюдать заповеди Бога вашего». И Господь сам говорит: «Не нарушу завета моего, не переменю того, что вышло из уст моих». И Иисус Христос подчеркнул, что «Я не изменил закон, потому что даже небо и земля бы перестали существовать, а закон мой будет существовать». Он вечный, этот закон, и он нужен вам. В синагоге и всему городу апостолы проповедовали по субботним дням. Итак, дорогие друзья, весть первого ангела говорила о суде, о том, что суд будет и суд идет над умершими в Господе именно по принципам нравственного закона Божьего. Закон Божий вечен. Но давайте обратимся. Есть 3 книги. Книга природы, через которую познаем Господа и понимаем, что за 6 дней Он сотворил мир. Книга Библия и есть уроки истории. Вот 3 чудесные книги, какие Бог дал человеку. И формула чуда: верь в Бога, действуй в правильном направлении, соблюдая закон Божий. А потом ты говори: Господи, вмешайся и соверши чудо, у меня вот такая-такая проблема. И чудеса будут происходить в вашей жизни по воле Его. Итак, Священное Писание – это особая книга. И Господь не просто сказал читать, а сказал исследуйте. Не на каждый на свой лад, подделывая Библию под себя, а себя подделывая под Священное Писание. Потому что иногда бывают смешные вещи. Во что вы верите? О, я верю в то, во что верит моя церковь. А во что ваша церковь верит? А мы верим в одно и то же. Нет, апостол Петр сказал: знайте и умейте, как дать отчет каждому, кто спросит отчет о вашем уповании. Потому что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Итак, 3 книга «Уроки истории». Они совмещены с Библией, потому что Библия предсказывала эту историю наперед, и Господь от начала возвещал, что будет в конце. Давайте полистаем эти 2 книги. Слово Божие и история говорит о том, что действительно был Вавилон. Библия говорит о Вавилонской башне разрушенной, и произошло смешание языков. Само слово «Вавилон» – это смешание. Потом уроки истории говорят нам также о том, что был Вавилон, Вавилонская империя, где тоже было поклонение языческим богам. И, конечно же, современное существует язычество. Мы говорим: о нет, мы христиане, к примеру, да, мы не язычники, нет, нет, нет, мы их осуждаем. Но апостол Иоанн на острове Патмос, когда увидел отступление в христианстве, он был шокирован, потому что в одни его языческий Рим гнал христиан, Тысячи христиан отдавали жизнь свою за Христа, свидетельствовали о своей вере через свою кровь, через свою смерть, через разлуку с детьми. И когда он увидел, как эта христианская церковь отступила от закона Божьего, он написал удивительные слова. «Тайна! Вавилон великий! Я этого понять не могу! Как же так?» Сатана приспособился, противник Божий. Да, он не через спиритизм только идет к людям, а он говорит: да ты иди к небу немножко не тем путем, ты же все равно погибнешь. О, дорогие друзья, вы поймите, первоапостольская святость, чистота, вера в Иисуса Христа и закон Божий, вера и дела. И вдруг языческий Рим прекращает свои гонения, а хороший план придуман. Пусть христианство будет облечено в одежды веры в Иисуса Христа, пусть они теперь провозглашают Богом Его воскресшим из мертвых, но мы немножко изменим заповеди, и пусть они погибнут. И возникает другой символ, открытый в Священном Писании. Жена, сидящая на звере багряном. Женщина в белом – символ апостольского вероучения. Христово вероучение. Женщина, облеченная в драгоценные одежды, в украшения, сидящая на звере, символ отступления в христианстве. Не думайте, что придет страшный зверь. Зверь – символ власти в Библии. И вот какая-то власть и церковь объединятся вместе. И она уже не опирается и не стоит на луне. Это чистая церковь. Она сидит на звере. Мало того, держит чашу, наполненную блудом, вином блудодеяния ее. Дорогие друзья, что такое блуд? Блуд – это измена мужу, а здесь измена Иисусу Христу. В чем же эта измена? Христос сказал: суббота для человека, не человек для субботы. Он не отменил субботу, он наоборот подчеркнул: я дал вам субботу. Я не дал вам среду, я не дал вам воскресный день, потому что самое драгоценное для меня – это вы. Вы должны понимать меня, вы знать должны мой характер. Ибо Сын Человеческий установил эту субботу, святую, как время для общения с Ним. Светите субботы мои, потому что это знамя моего грядущего царства, которое придет на эту планету Земля, желают этого люди или нет. И что же будет соблюдаться на святой обновленной Богом планете Земля. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше, говорит Господь. И тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу, Исаия 66 глава, читайте, пожалуйста. Все христиане любят эту главу. Будет приходить на поклонение ко мне всякая плоть, не евреи, всякая плоть будет приходить из субботы в субботу на поклонение. В субботу можно добро делать, пожалуйста. Но если вы могли это сделать в течение 6 дней, потому что добро и содержать свою семью, а Бог говорит: не работай в этот день, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя. Но в исключительных случаях, чтобы помочь в какой-то катастрофе или в чем-либо нуждающемуся человеку, пожалуйста. Итак, дорогие друзья, сатана изменил направление в христианстве. Зверь такой страшный, Римская империя, которая пришла на смену Греческой империи, она представлена четвертым зверем. Запомним время появления отступления в христианстве, во время Римской империи. Распавшегося Рима на 10 европейских народностей выходит из моря, и на нем уже сидит жена. Церковь, да? И мы с вами знаем, что на земле настал судный день. Об этом говорила первая весть ангела. Вторая ангельская весть звучит, что пал Вавилон, город великий. А он давно был в падении и в запустении, когда было это видение дано апостолу Иоанну. Почему он пал? Он вином отступления напоил, научил все народы. Вы знаете, одна женщина, когда она услышала объяснение этой вести, она схватилась за голову и сказала: а как же миллионы людей доверяют тому, что не помни день субботний, празднуй другой день субботний. А Господь говорит: не оставайся в этом Вавилоне, выйди из него. Не реформируй ту конфессию или ту религию, из которой ты выходишь. ты выйди сам из нее. Потому что Господь говорит, срочно убегайте из этого Вавилона. У Бога есть овцы не сего двора, и тех надлежит мне привести. И будет один пастырь и одно стадо, но не на основании беззакония, к чему стремится привести дьявол всех людей, всех вероисповеданий, и положит печать свою, и начертание свое. И будут стремиться и облекать в красивые фразы о мире. Ну, а Господь грядет, и Он нелицеприятен, и скажет, а ты забыл закон мой? Если лекарство полезно, но немножко яда, конечно, это будет беда. Давайте посмотрим, как на этом пророческом отрывке числовом 2300 вечеров и утр развивалась христианская церковь. В 1934 году, когда весть пошла к язычникам, первый период христианской церкви, о котором говорит книга Откровения, 2 глава, там написано, что это желанная церковь, потому что были сильнейшие гонения, и люди не считались ни с чем. Они настолько верили в пришествие Иисуса Христа, соблюдали Его истину, заповеди, что отдавали свою жизнь за Христа. И никогда не думайте, что святые мученики нарушали субботу. Нет, дорогие друзья, потому что до 350 года христиане соблюдали субботний день. Так говорит об этом история. Потом наступает второй период церкви, Смирна, особо тяжкие гонения. Потом наступает вот этот век отступления, пергамский, возвышенное. Сатана решил одеть в одежды религии, идите, но идите немножко неправильно. Соединил язычество с христианством, и наступает четвертый период, темное средневековье, с которым мы знакомы по учебникам школьным даже еще. Здесь уже остаток жертвы, Фиатира, уже не языческий Рим, а христианский Рим гонит своих же, называя их еретиками. В 2000 году Папа Римский каялся и просил прощения у человечества у стены плача за 50 миллионов только сожженных на кострах. Сегодня известны другие потрясающие цифры. Крестовые походы, но нет покаяния за нарушение субботнего дня. Дорогие друзья, а как же научены люди? Чему они научены верить? Но Бог не оставил без милости. Наступает эпоха реформации. Радостное пение, сардис – период церкви, когда Библия переводится на языки других народов, становится достоянием людей. Потом наступает период ожидания пришествия Христа, потому что исчислили пророчество Даниила. Но была некоторая ошибка, потому что не вся истина открывается сразу. Но мы будем слышать с вами нечто интересное. Оказывается, об этом разочаровании было предсказано. И названы эти люди людьми мудрыми и особыми людьми. И в этом таится название церкви. Итак, наступил этот период, в котором мы живем, и восьмого не дано. Народ суда. Потому что на небе начался судный день. Судный день начинается в посте и в плаче. И на земле была группа разочарованных, которые плакали и молились.

предсказано. Даниила 7 глава 25 стих. Выучите этот текст наизусть. Оказывается, появляется маленький рог среди 10 распавшейся Римской империи, маленькое государство. Вы знаете, уроки истории и Библии, они гармонируют. И история говорит, что есть государство, которое является и церковью. Маленький рог, маленькое государство. И претензии к Библии и к истории, не ко мне. Не думайте, что я хочу критиковать что-то или набросить какое-то покрывало неверия и недоверия. Давайте будем нелицеприятны, как нелицеприятен наш Господь. Раз так написано, так оно и случилось. Маленький рог появляется. Когда Римской империи было некому управлять, отдается власть священнику римскому. И он, вкушая эту власть, он идет далее и истребляет триарианские народности. С 538 года он называется папой, отцом этой Римской империи и священником вместе. Жена на звере, церковь и государство. И получается очень интересное. Возмечтает отменить праздничные времена и закон. Дорогие друзья, можно мечтать, но отменить этот Божий закон невозможно. Но хотя на длительное время и отменился этот закон Божий, заповедь о субботе, и пришли традиции вместо закона Божьего. И это очень печально. И надо же, что вином блудодеяния напоены все народы. Об этом еще пророк Захария говорил. Жена, которая была принесена в долину Синар. Римское правительство и церковь. Уникальное, нет на земле такого. Чтобы это было и государство, и церковь. Иисус Христос не поддерживает соединение церкви с политикой. И Он говорит, церковь – это моя церковь, это мое наследие. Здесь же вы видите, что они сами, богословы, свидетельствуют, что апостольская церковь держалась чистоты истины, пока пришел этот компромисс с язычеством. Потому что император Константин, он был язычником. А как ему укрепить империю? Он хорошо. Давайте будут символы наши, праздники наши, а названия христианские. Таким образом, достопочтенный день солнца стал днем в честь воскресения Иисуса Христа. Откройте любую энциклопедию, вы увидите это. И претензии к энциклопедиям, к Библии, но не ко мне, или к тем, кто несет и проповедует трехангельскую весть. Итак, вы видите, что здесь произошло невероятное, что Римская империя, она несла эту весть дальше. И уже в искаженном виде христианство пришло на Русь. Уже не было заповеди «помни день субботний». Да, Кирилл и Мефодий перевели правильно «помни день субботний». Но само учение, оно представляло другое, что служба все-таки основная должна идти по воскресеньям. И забыли люди о печати Божьей. А Господь говорит даже ангелам, держите ветры мировых столкновений, человеческих страстей, пока я не запечатлю искренних. Бог не ищет толпы людей, Он ищет тебя, Он ищет меня и говорит, убойся меня. Я же написал свой закон, а люди отменили. И ты поразмысли, потому что я хочу положить печать на чело твое, чтобы ты помнил, кто есть твой Творец. Крещение младенцев, дорогие друзья, учение в этой чаше Вавилона. Иисус Христос сказал, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать, и я с вами. Ребенка нельзя научить, вы прекрасно это знаете. И невозможно ребенку учить дальше соблюдать Слово Божие. Откуда это пришло? Открывайте энциклопедию Тристана Ананьена, к примеру, такая небольшая энциклопедия, компактная энциклопедия. И там написано, что крещение младенцев было перенято у монтанистов и в V веке, по сути дела, введено в христианство. Итак, дорогие друзья, вы видите, что не Христос ввел крещение младенцев, а вот это смешание язычества с христианством. И так легче распространять веру. И человек крестящийся, он должен верить в смерть и погребение и воскресение Христа. Ребенок не может сделать это. Поклонение Деве Марии и мощам. Посмотрите, как интересно говорит энциклопедия, что теперь к лику святых могут быть причислены
даже иногда случайные люди. Жанна д'Арк, которую сожгли.

сожгли на костре во время осуждения ее католической церковью. Потом ее же канонизировали, теперь она святая, и люди кланяются мощам. А Господь в слове сказал своем: нельзя прикасаться к костям, нельзя кланяться даже к костям святого человека. Идет разночтение между Библией и учением. Инквизиция. Да никогда Господь, который написал заповедь «Не убивай», не хотел, чтобы во имя Его брали оружие. Нельзя этого делать. Но вы видите, что инквизиция, которая взяла власть в начале XIII века, она уничтожала людей, какие читали Библию. Известен рассказ о девушке, замурованной в стену, прямо с Библией. Уничтожались Библии. Библию не хотели дать в руки народа, а потому что там заповеди люди прочтут. И дали в искаженном виде катехизис. Дорогие друзья, вы видите корень всех зол. Это страшное отступление в христианстве. И апостол Иоанн уже не мог иначе это изобразить, как только написал: «Всадник, смерть». В течение этого средневековья, время времен и полувремени, 1260 лет пророческих, до нанесения смертельной раны во время Французской революции, было вот это шествие отступления на земле. Далее написано, что эта блудница, сидящая на звере, на политической власти, она упоена кровью святых. И вот инквизиция это подтверждает. Упоена. Не просто одного кого-то в тюрьму отослали. Нет, дорогие друзья. Реки крови лились по нашей планете Земля уже не от языческого Рима. И возмечтает изменить закон и пророки. Итак, эта схема, она действительно сходится из книги пророка Откровения Иоанна в книге Откровений и книга пророка Даниила. 42 месяца, 3,5 года, 1260 лет – это одно и то же. И еще что интересно, официальный цвет алый. Посмотрите, как все совпадает. И жена была облечена в багряницу, да, украшена. Посмотрите украшения этих церквей. Потому что сам дракон дал власть, силу и престол. Удивительно. Читайте книгу Откровения, 13 главу. И подумайте, вы себя подделали под принципы Священного Писания или Библию подделали под себя? Но есть еще странное и интересное. В этой же энциклопедии Тристана Ананьена, что, оказывается, уже многие годы существует так называемый духовный Вавилон и коммунистическое движение. Вы скажете, что вы говорите? Вы против единства? Вы против мира? Нет. Я не против единства, я не против мира. Но мы должны трезво посмотреть на то, что совершается в нашем мире. И поэтому, дорогие друзья, не может быть единства между светом и тьмою. И вот это влияние к слиянию всех верующих. Да, конечно, мы должны и мы обязаны хранить мир между собой, не конфликтовать, но изменять учение и на основании измененного учения совершать это единство, это называется отступлением. Я совершенно случайно купила на дешевом рынке, на брошенном таком, скажем, рынке, второй том Великобританской энциклопедии. Когда раскрыла раздел «Религия», я была шокирована. Это то, что меня интересовало всегда. Участвует ли истинная церковь в экуменическом движении? И должна ли она участвовать? Первоапостольская чистота, потом делится на западную церковь, римско-католическую, на восточную, армянскую, православную, сирийскую, коптскую церковь. Потом идет век реформации и деление на разные протестантские учения. И самое интересное, а теперь все в одном узле, все вместе, экумена. И только одна церковь стоит в стороне. Не осквернились женами, они будут спасены, дорогие друзья. Подумайте об этом. Не говорите, мы всех должны любить. Да, мы всех любим, но заблуждение не любите, грех не любите. Потому что тайно всегда Богу изменяли даже священники в Иерусалиме. Читайте книгу пророка Иезекииля. 70 священников сделали изображение и им кланялись. Поэтому меня, например, не шокирует это отступление. Оно предсказано в Священном Писании. Только главный вопрос – я там или я с Богом? И где моя семья? И где мои родные? Где мои друзья? И о чем я вообще говорю? И поэтому Господь говорит, вот древний Вавилон и современный – все идентично. А именно,
что здесь особая непогрешимость, особая святость, намерение встать выше Бога, вместо Бога, преследование народа Божьего и поклонение Богу в день поклонения главному языческому божеству Солнцу. Sun Day, день Солнца, Зон Так и так далее. О, дорогие друзья, ведь язычники поклонялись именно этому божеству. Мало того, политика, с нею блудодействовали цари земные, и вином блудодеяния упивались живущие на земле. И посмотрите, что это совершается. Политики идут, просят благословения. О, дорогие друзья, они подумали, что это блудница, сидящая на водах многих, а воды – суть народы, племена, языки, очень много положительного делает, и просвещение несет, и гуманитарную помощь оказывает, но искаженное учение. Дорогие друзья, это маленькая капля яда в учении Иисуса Христа, она же принесет погибель. И Господь говорит, молитесь вам, чтобы вам не бежать зимой или в субботу. Итак, дорогие друзья, конфликтная ситуация возникла в религиозном мире. И в наших семьях бывают конфликтные ситуации. Но я рада, что теперь люди понимают, что за всеми конфликтами не только Бог, и обвиняют Бога. Да Бог вообще не причастен к конфликту, но понимают, что зачинщик всего этого – сам дьявол. Конфликт был уже у дверей Едемского сада. Авель был убит Каином. Самая, казалось, благополучная семья. На работах конфликты, в семьях конфликты. И вот первый способ – это избегание конфликта. Бог не пошел этим путем. Конфликт же остается. Он бы мог закрыть глаза на эту планету, да и все. Ведите себя до своего печального конца. Нет, конфликт нужно разрешать. И поэтому не закрывайте глаза на то, что что-то у вас конфликт с вашим сыном. А он говорит, а вот у моей соседки вообще еще хуже. Да? Нет, дорогие друзья, это не хороший способ избегания конфликтов. Доминирование тоже. Вот Господь мог бы всю планету соблюдать, субботу заставить. Но он же не идет этим путем. Он посылает дождь на злых и на добрых. И солнце дает и верующим, и неверующим. И поэтому, когда муж или жена говорит, все будет, как я хочу, конфликт же остается. Это нехорошо. Подстраивание. Да, мы подстраиваться должны друг под друга, это точно. Но подстраиваться в добром, но никак в том, что является отступлением. И компромисс. То, что случилось между язычеством и христианством. Соединили языческие символы, языческие праздники с христианскими названиями, с христианскими событиями. Компромисс не может быть в наших семьях, если сын наш употребляет алкоголь, наркотики или муж, или дочь занимается не тем, чем надо, и мы должны все-таки думать, как выйти из этой проблемы. И очень хороший путь – это путь верности перед Богом. Конфликтная ситуация возникла у трех юношей в дни Навуходоносора в Вавилонской империи, но они остались верными. Они не пошли на сделку с совестью, за что были брошены в печь огненную. Может быть, и нам нужно проснуться, трезво посмотреть на себя, в какой я системе. И даже если это, как бы казалось, грозит мне чем-то, нет, Господи, я хочу быть Тебе верным, верной. А Ты избавишь меня от этих конфликтных ситуаций. Итак, мы приближаемся к величайшему конфликту, уже приблизились. Поклонение Иисусу Христу. И первоапостольскому учению, принятие его в свою жизнь, в церквах наших, в нашей семье, либо поклонение власти человеческой, отменившей закон Божий. Итак, это наш выбор. Выбор за нами, либо Библию, закон Божий, учение Спасителя и истину и спасение, либо традиции, церковные постановления, предания и заблуждения. И поэтому актуальна эта весть. «Выйди из Вавилона, народ мой!» Однажды женщина услышала эту тему и говорит, «Я останусь в своей церкви, где мы соблюдаем воскресный день, я буду реформировать ее изнутри». Господь говорит, «Нет, убегай, потому что все это подвергнется язвам». Буквально, как страшно. Обезопасьте себя и свою семью, убегайте к Господу, сотрудничайте друг с другом. И хороший выход из этой ситуации – это сотрудничество. И думайте о том, какие вы фразы говорите тем, кто с вами в конфликте, особенно ваши дети. Есть хуже, есть лучше. Мы можем сказать, ты очень безнадежен, ты мне надоел и так далее.
вы должны подбирать слова, как и Бог подбирает к нам эти слова. Порой обличение, порой увещевание. И вы видите, что Господь не пошел на компромисс с сатаной. Он отдает Сына Своего, но Он благословляет это доброе сотрудничество. И нужно учитывать состояние психики. Когда я смотрю по телевизору о потерянных детях, когда они, хлопнув дверью, ушли, а потом родители разыскивают и пишут: «Ушел подросток из дома», я всегда думаю, наверное, была конфликтная ситуация. Ему было неуютно в своем доме. И когда жена с мужем ругаются, дорогие друзья, вы подумайте, что психика человека очень слабая. Учитывайте состояние вашего мужа, вашей жены, ваших детей. И, пожалуйста, остановитесь. В этих конфликтных ситуациях избирайте путь верности Богу. Отдавайте этот конфликт в руки Бога. А Господь наладит все и поможет вам выйти из этой конфликтной ситуации, как вышли эти юноши из горящей печи. И точно так и в вопросе выбора, соблюдать субботу или оставаться на этом звере багряном со всеми множеством. Это ваше право. Но ответственность очень большая. И поэтому, дорогие друзья, подумайте и не идите путем компромисса с грехом, когда мать, собирая последние денежки, бежит, чтобы купить бутылку водки своему сыну, который с ней иначе конфликтует и даже угрожает. А может быть, нужно найти мужество в себе и сказать: «Нет, дорогой, я не пойду путем отступления или путем угождения твоей прихоти, и, может быть, многое изменилось бы в наших семьях». Потому что любовь – это принцип, и принцип отсвечен вот в этом поклонении либо Богу, либо власти, зверю, число которого 666. Вы узнаете еще об этом. Потому что любовь, она долго терпит. И нет, и прощает, и покрывает все. И некоторые люди думают, что любовь – это вообще ничего не делание. Нет, дорогие друзья, отстаивание истины, верность за истину – это тоже любовь, потому что этим самым мы выражаем любовь к Богу. И нет той пропасти, через которую любовь не могла бы перекинуть мост. Не доводите конфликт до такого состояния, когда вы не сможете вернуть сына или дочь, или мужа, или жену. Пожалуйста, остановитесь, подумайте и сделайте то, что сделал Христос. Отдал себя в этом конфликте во искупление нашей планеты и открыл людям чистоту закона своего, праведность свою и милость свою, прощающую грешника. О, если б ты внимал заповеди моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские, заповеди поставлены на должную высоту. И, конечно, молитва. Прости нас в этом конфликте. Тот мудрый, кто первый говорит: «Прости, я виноват». И теперь я желаю вам всех Божьих благословений и особенно верности. Будь верен в малом, и поставлю тебя над многим. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Пусть драгоценная кровь Иисуса Христа и Святой Дух сохранит нас от этой великой лжи, охватившей весь христианский мир. Всего вам наилучшего!

0: В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: В Священном Писании есть текст «Любовь Христова объемлет нас». Как проявляется любовь Божья в нашей жизни? Сегодня мы говорим об этом со священнослужителем, магистром богословия Романом Павловичем Гейкером. Роман Павлович, здравствуйте. Любовь Божья в Священном Писании и в нашей жизни. Какая она?
3: Давайте мы повнимательнее посмотрим в тот текст, который был прочитан. «Любовь Христова объемлет нас». И можем прочитать чуть дальше. «Рассуждающих так». Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Когда мы обычно говорим о любви, тем более о любви Божьей, нам кажется, что самое важное и порой единственное, что есть в этой вести, это то, что Бог о нас заботится. И когда мы читаем указанный текст, то центром и основным как бы его значением является глагол «объемлет». Любовь Христова объемлет нас, то есть нечто с нами производит, в нас производит, делает для нас. Вот как вы думаете, слово «объемлет», какие у него можно было бы подобрать синонимы, каково его значение?
2: Ну, обнимает, как бы окружает. Это заботится, слово, да, оно напоминает слово «обнимать», да, «объятие», то есть как бы вот… Любовь Христова нас окружает, защищает, что ли, вот это.
3: Да, и,
2: значит,
3: соответственно,
2: наверное,
3: с таким значением мы смотрим, что самое главное – весть, когда мы узнаем о любви Божией, это то, что Бог заботится о нас. Но, возможно, истинное значение этого текста может быть иным. Нужно сделать оговорку, что Библия, которую мы имеем, Библия на русском языке, является переводом. Мы называем ее синодальным переводом, потому что изначально Библия не была написана на русском языке, даже не на церковнославянском ее писали. Библия была, Новый Завет, в частности, был написан на языке древнегреческом. И мы знаем, что любой перевод – в большей или меньшей степени это всегда уже интерпретация, это толкование. То есть невозможно полностью идентично передать значение с одного текста в другой. Поэтому в любом переводе всегда есть то или иное отступление от смысла оригинала.
2: Но все-таки небольшое отступление.
3: Да,
2: наверное.
3: То есть в данном случае мы имеем, что переводчики, которые делали синодальный перевод, они передали нам смысл греческого слова словом «объемлет». И в нашем русском языке действительно слово «объемлет», оно имеет вот оттенок значения, который мы указали. Но если мы посмотрим в Священном Писании то, как это же слово греческое переводится в других местах, возможно, нас это натолкнет на несколько иное значение.
2: Угу,
3: давайте мы обратимся к некоторым текстам. Они записаны в Евангелии от Луки. В 4 главе, 38 стихе читаем мы следующую история о том, что Иисус исцелил тещу апостола Петра. «Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильною горячкою, и просили его о ней». Вот глагол «одержима» – это есть вот то слово, которое мы ранее встречали во втором послании к Коринфянам. Следующий текст, тоже Евангелие от Луки, 8 глава, 37 стих. «И просил его весь народ гадаринской земли удалиться от них». Речь идет об Иисусе. В этом отрывке описывается то, что Иисус изгнал бесов, и они вселились в свиней, и это огромное стадо свиней бросилось с утеса. И люди, которые пасли этих свиней, которым они принадлежали, они были испуганы, обескуражены и, как написано, объяты страхом относительно этого события. И далее мы читаем, что «потому что они объяты были великим страхом, он вошел в лодку и возвратился». И вот здесь вот эта фраза «объяты были страхом» – это и есть Опять-таки это тоже слово, которое у нас переводится как объем.
2: Ну, это, в общем-то, практически одно и то же.
3: А давайте то посмотрим еще
2: когда
3: один текст.
2: Полностью владеет, да, страх полностью владеет человеком. И любовь Божья объемлет нас, можно тоже сказать, что полностью нами завладела.
3: Да. Ага. И у того значения, которое мы сейчас посмотрим, есть тоже своеобразные оттенки. Посмотрим еще в то же Евангелие от Луки, 19 глава, 43 текст. Речь здесь идет о пророчестве Иисуса Христа об Иерусалиме. Мы знаем, что Иерусалим в 70-м году был разрушен римскими войсками под предводительством Тита. И здесь Иисус говорит заранее, за десятки лет, что будет с городом. «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду». Вот здесь слово «стеснят» – это и есть то же самое слово «окружат». Да, то есть объемлет окружать. Но «стеснят» – это не сказать, чтобы совсем такое заботливое стеснение. «Стеснят», потому что поставят тебя в такую ситуацию, когда ты не сможешь ничего сам сделать. И еще один текст – последний из книги «Деяния апостолов», 18 глава, 5 стих. Речь идет об служении апостола Павла. «Когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос». Он был понуждаем духом. Вот это слово «понуждаем». Возвращаемся к нашему тексту из 2 послания к Коринфянам. А слово «объемлет». Итак, мы, если мы посмотрим на эти значения, была одержима, были объяты страхом, были стеснены, то есть окружены войсками, был понуждаем духом, то мы видим, что этот образ, он не очень вписывается в картину материнских объятий. Вот, на мой взгляд, если это и объятия, то, может быть, скорее объятия полицейского, который берет человека за руку и говорит, пожалуйста, пройдемте со мной.
2: Там есть некоторая как бы агрессия, что ли, насилие, вот именно применение силы здесь вот в этих смыслах.
3: Да, если
2: этих
3: мы посмотрим
2: слов
3: в словарь, то словарь греческого языка дает нам такие значения. Вот это слово «объемлет» переводится как «держать вместе», «сдерживать», «охватывать», «затыкать», «стеснять» и в переносном смысле – понуждать к чему-либо. Другими словами, перед нами как бы два возможных значения этого стиха. Итак, любовь Христова, что она делает с нами? Она главным образом заботится о нас, создает для нас наиболее комфортные условия, или же, может быть, любовь Христова, другие переводы, этот текст переводит следующим образом. Любовь Христова движет нами, она побуждает нас. Она не дает нам комфортный покой, а, возможно, наоборот, выталкивает нас из нашего комфорта для того, чтобы сделать что-то лучшее.
1: Открытая книга.
2: К чему конкретно нас побуждает Божья любовь? К чему она нас подталкивает, ведет?
3: Вот эта весть о Божьей любви мы могли бы увидеть в ней через призму этого текста. Два отношения, с которым люди склонны воспринимать весть о Божьей любви. Первое – это то, что в центре наших отношений с Богом стоят мои нужды. Бог нужен для того, чтобы заботиться обо мне. Я прихожу к Богу, который меня будет любить, который меня будет обеспечивать, который будет отвечать на мои молитвы. Если уже он этого не делает, тогда смысл моей веры теряется. Зачем мне нужен Бог, который
2: я точно
3: будет
2: так же могу и без Бога жить.
3: Заботиться.
2: Потому что ведь религия, она очень часто связана с тем, что нужно от многого отказаться. И нужно начать другую жизнь. А мы не хотим отказываться от того, что нам близко, что мы привыкли делать, что нам нравится. И поэтому смысл пребывания в таком случае с Богом, он в чем? Если мы отказались от каких-то своих привычек плохих, да, еще от чего-то, а Бог ничего для нас не делает.
3: Когда я сказал о том, что Бог не ставит самым главным, самой главной своей целью восполнение наших нужд, это не значит, что Он не будет их восполнять. А речь скорее идет о том, не о том, что это не нужно или что это не важно, а о том, является ли это первостепенным. Ну, чтобы было понятнее, давайте возьмем такую иллюстрацию. Если мы посмотрим на отношения супружеские или на дружбу юноши и девушки, да, мы понимаем, что супружеская жизнь, она включает в себя и определенные, скажем, хозяйственные обязательства. Да? То есть муж, скажем, ожидает, что его жена будет готовить, там, будет стирать, будет ухаживать и убираться в доме. Но является ли это главным смыслом? Если парень выходит, вернее, если парень берет в жены девушку, главным образом рассчитывая, что она будет его домохозяйкой в доме, то вряд ли мы такие отношения сочтем нормальными.
2: Ну, некоторые твердо убеждены в том, что а кто же это тогда будет делать? А зачем мне тогда жениться, если она не будет меня кормить, обстирывать и наводить чистоту, порядок в доме?
3: Вот, совершенно верно.
2: В том числе и для этого.
3: Все правильно, в том числе и для этого, но что является самым важным? И если вдруг так случается, что жена не успевает что-то сделать, ставит ли это под угрозу наши отношения?
2: Да, но если она это делает, и вдруг когда-то там раз в месяц или реже, или чуть чаще она чего-то не сделала, конечно, трагедии в этом нет. Но если она не делает этого вообще, в принципе, мужчину может, ну, редко мужчину, наверное, устроят такие отношения. Также и с Богом, если вообще мы не чувствуем Божьей заботы повседневно, ну, достаточно часто, регулярно, то мы и задаемся вопросом, а нужны ли мне эти отношения, нужен ли мне такой Бог, и вообще есть ли Он, если Он молчит
3: проблема,
2: и бездействует.
3: А если мы говорим об абсолютном молчании Бога, то, наверное, любой верующий человек, не лукавя, но совершенно искренне может действительно подтвердить, что Бог так или иначе участвует в его жизни. То есть Бог отвечает на молитвы, Бог производит в нашей жизни то, чего мы ожидаем. Но при этом, опять-таки, любой же верующий человек может сказать, что далеко не на все его молитвы он имеет ответ. И вообще Священное Писание ставит вопрос о том, какую роль для нас играют в духовной жизни ответы на молитву. Скажем, если мы обратимся к Евангелию от Иоанна, одной из тем, которые проводит через все Евангелие его автор, это тема Божьих знамений или чудес. То есть в Евангелии от Иоанна Иисус много творит чудес, которые, то есть Он исцеляет, Он превращает воду в вино, Он превращает 5 хлебов в такое количество, которое насыщает 5000 человек. И вот через все эти чудеса задается вопрос. Если человек приходит к Богу ради удовлетворения своих нужд, что производит ли это ту веру, которая нужна Богу? То есть в Евангелии от Иоанна мы встречаемся с такими вопросами. Люди прямо говорят Иисусу: «Если сотвори нам знамение, и тогда мы в тебя уверуем». А Иисус им тоже задает ответ на вопрос: «Вы не уверуете, пока не увидите чудес». И оканчивается Евангелие от Иоанна словами, которые он говорит Фоме неверующему: «Блаженны, ты благословен, что ты уверовал и увидел, но блаженны не видевшие и уверовавшие».
2: Роман Павлович, но ведь многие люди приходят к Богу именно в момент страданий. Они ищут восполнение своих нужд, исцеление своей боли.
3: Совершенно верно. И для первых шагов на пути к Богу это естественно, это нормально. То же самое, как нормально то, что ребенок, когда он рождается, он целиком зависит от своей матери. Mm-hmm. И мама для него прежде всего источник удовлетворения всех его нужд. Он не может без нее жить в полном смысле этого слова. Но ведь по мере того, как он растет, если человек в 30 лет столь же зависим от своих родителей, как он был тогда, когда ему было 10 лет, то мы говорим, что это не совсем нормальная ситуация. Угу. И в отношениях с Богом, в духовной жизни, в вере, духовная зрелость наступает тогда, когда Бог для меня значим не потому, что Он мне что-то дает, когда мне Он значим сам по себе.
2: А как это? Вот почему?
3: Давайте мы
2: почему
3: сейчас
2: значим?
3: Обратимся к одной из евангельских историй. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, описывается ситуация, что Иисус накормил 5000 человек хлебами и рыбой. И это вызвало огромный энтузиазм среди всех присутствующих. Это было связано не только с физическим насыщением, но в это время народ израильский находится под рабством Римской империи. Они завоеваны ими. И более всего, они мечтают сбросить это иго. И народ израильский, смыслом его веры было ожидание Мессии, ожидание Спасителя. Так вот, спасение они видели как раз через призму своих нужд, своей величайшей нужды и избавления от рабства. Им нужен был тот Мессия, который сбросит это иго и их самих поставит на том месте, на котором сейчас находятся римляне. И когда Иисус производит это чудо, у людей буквально воспаряют, начинают пылать их ожидания. Вот он, наконец, тот, кто исполнит то, чего мы хотим. И они приходят к нему на следующий день, находят его, причем он скрывается от них тайно, потому что они в тот же вечер хотят сделать его царем. А на следующий день, наверное, еще большее количество людей собирается, приходят к нему. И они начинают с ним диалог и начинают ему говорить, что «сотвори нам знамение». А потом говорят дальше, какое знамение ты сотворишь нам? Вот Моисей в пустыне дал нам манну небесную, отцам нашим. И вот ты, наверное, должен делать то же самое. И Иисус им дает такой ответ. Он говорит им, я есим хлеб жизни. Другими словами, наши нужды очень важны. Они важны для Бога. Бог, я не говорю о том, что Бог равнодушен к ним, но в центре нашей духовной жизни должно быть нечто большее. А является ли отношения с Богом сами по себе достаточными для того, чтобы дать человеку мир, надежду и уверенность в жизни? Или же это возможно только через посредство того, что человек верующий получит материальное благословение, что он не будет болеть, и только тогда он будет иметь мир в сердце? Или же человек, находясь в болезни, находясь, может быть, в стесненных обстоятельствах, в тюрьме, в каких-либо, в какой-то катастрофе, в трагедии, переживая ту или иную трагедию, могут ли отношения с Богом сами по себе даровать ему уверенность и мир? Или же, может быть, вера в Бога порой превращается в некую разновидность сферы обслуживания, когда мы ожидаем, что наши нужды религиозные будут удовлетворены, а если этого не происходит, тогда человек склонен возмущаться. Он может уйти из церкви, потому что кто-то на него не так посмотрел или что-то он не получил тот ответ, который ожидает.
1: Открытая книга.
2: Вот в этом-то как раз и вопрос, потому что, ну, мне кажется, очень часто мы умеем хорошо молиться, когда нам нужно что-то от Бога. Мы умеем просить. У Бога мы очень хорошо умеем просить, требовать, может быть, даже. Но вот когда действительно либо просить нечего, вроде бы все более-менее гладко в жизни, либо мы просим-просим, мы уже разочарованы, потому что ответа долгое время нет, тогда в чем заключаются отношения с Богом? Что значит общаться с Богом так, чтобы ничего не просить? Или хотя бы просить по минимуму научиться? И как могут быть отношения вот с Богом просто достаточны сами по себе, без всяких просьб?
3: А если мы вернемся к нашему тексту, любовь Христова движет нами, как мы сказали, один из возможных переводов этого текста. Любовь Христова движет нами, то есть она дает мне новые цели. Она открывает передо мной новые перспективы. Она вдохновляет меня, чтобы я жил уже, как мы читали следующий стих, не для себя, но для умершего и воскресшего. Почему мы и всегда считали наивысшим проявлением христианства такие вещи, как самопожертвование, готовность ради других потерпеть какие-то ущемления своих интересов собственных для того, чтобы помочь ближнему. Потому что любовь Христова, она открывает передо мною новые цели. Она придает смысл.
2: Какие мне. Цели? Вот вы сказали, уже жить не для себя, а для Бога. Для того, кто умер и воскрес. Да? Да, то есть, а что значит вот жить не для себя, а для Бога? Как это понять?
3: Иисус являет для меня пример жизни, посвященной другим. Когда я нахожу смысл, мы так или иначе, конечно же, люди ориентированы на свои нужды. То есть есть, скажем, да, некие конечно. Объективные законы. Да? То есть есть так называемая пирамида Маслоу, когда сказано, что если у человека, если он испытывает голод, такой сильный голод, да, то есть бесполезно с ним говорить о романтике. Но не может он думать о романтике, если он страдает от жестокого голода. То есть некая пирамида, да, то есть человек сначала должен удовлетворить определенные свои нужды, потом только речь идет о каких-то более высоких там, интеллектуальных, духовных потребностях. Но, тем не менее, Библия направляет нас, этот текст нас направляет к тому, что смысл жизни не должен сходиться ко мне, к моему эго, к моим собственным нуждам и потребностям. Они важны. Но чтобы я в жизни своей видел смысл в чем-то большем, чем только лишь заработать денег, чтобы мне было хорошо и чтобы позаботиться о собственных нуждах.
2: Понятно. Роман Павлович, в чем большем? Вот вы говорите, в чем-то большем искать смысл. Ну, в чем большем? Многие люди ведь, они видят смысл своей жизни в детях. Это что, разве не большее? В том, чтобы вырастить детей, дать им хорошее образование, воспитать хороших людей, граждан нашего общества, да? В том, чтобы, ну, может быть, как-то свое дело, какое-то доброе, благое дело развивать свой бизнес. Да, вот, я не говорю просто о тупом зарабатывании денег. Говорю, допустим, те же благотворительные фонды. Многие люди и звезды шоу-бизнеса занимаются этим и видят наверняка не только в том, чтобы так звездно себя показать, но и в том, чтобы вот заниматься такими делами подобными, видят смысл своей жизни.
3: Как
2: это вот связать с Богом?
3: Думаю, что вы даете ответ определенный на поставленный вопрос. Потому что разница порой может проходить не обязательно во внешних действиях. Человек может вести в бизнес, свое дело. При этом вопрос в том, какова у него мотивация, к чему он прежде всего стремится. И если это благотворительность, если это то, что человек делает для других, да, это то, к чему нас призывает Господь. Другое дело, что нам очень важно видеть перед собой пример. Пример того, как нужно жить. И поэтому Бог оставляет нам Священное Писание для того, чтобы мы не только на своих представлениях, на своих собственных убеждениях о том, что такое добро и что такое благо, строили свою жизнь, но чтобы знали, каково мнение Бога об этом, и могли бы свою жизнь приводить в соответствие со Священным Писанием. Поэтому в жизни каждого человека очень важно, чтобы была цель большая, чем только лишь выживание и удовлетворение своих нужд. И когда мы приходим к Богу, чтобы мы знали, что зрелость духовная, достижение, ну, уже взрослости, скажем, духовной, оно приходит тогда, когда я понимаю, что самым важным для меня является верность Богу. Самым важным для меня является гармония в отношениях с ними. И я понимаю, то есть Священное Писание открывает мне, что эта гармония достижима только на пути служения кому-либо. То есть Бог, скажем так, Он выводит меня за рамки моих интересов, моего эго. Я должен делать что-то для других, только тогда я сам почувствую истинный смысл своей жизни. Только тогда я смогу ощутить, что моя жизнь имеет смысл.
2: Но можно ли, интересно, делать что-то для других, служить людям, служить обществу без Бога, не будучи при этом верующим?
3: Можно. И мы не проводим границу и не говорим, что вот все то, что не скреплено церковной печатью, что все это не от Бога, что все это человеческое. Нет. Библия говорит нам, что любое даяние доброе исходит от Бога. Дух Святой, его действие не ограничено рамками церкви, да, то есть он трудится в каждом сердце и побуждает человека к добру. Поэтому разница мы не говорим, что человек без Бога не способен к добру. Но другое дело, что когда человек делает добро, то у него появляется интерес узнать, а что такое добро, а что такое благо.
2: То есть он рано или поздно столкнется с Богом все равно.
3: Ну, скажем так, я уверен, что Бог так или иначе ведет к этому каждого человека. Но вот то, насколько откликается человек, здесь это у каждого индивидуально складывается. Но Бог так или иначе побуждает человека задумываться над тем, какой смысл моей жизни, к чему я стремлюсь, что мне нужно, будет ли моя жизнь иметь большие последствия, чем только то, чего я хочу. И зачастую есть немало примеров, когда человек, который, казалось бы, достиг вершин своей жизни, да, то есть получал огромное богатство, однажды задумывался над вопросом, а зачем? Какой в этом смысл? И вот здесь тогда открывается путь к тому, чтобы найти вот эту мотивацию в жизни. Любовь Божья движет нами. То есть я верующий не тогда, когда у меня все, как я хочу, получается в жизни. Я верующий, когда в моей жизни есть высший смысл, есть высшее предназначение, есть стремление, я чему-то посвящаю свою жизнь. То есть есть в ней смысл. Смысл, который не могут поколебать. Не урядицы, да, трудности, проблемы, равно как
2: несмотря на то, что, ну, как бы Бог отвечает на мои молитвы так, как я этого ожидаю, или не отвечает, я все равно остаюсь Ему верным, потому что я понимаю, что даже если сейчас, в данный момент, Бог, как мне кажется, бездействует, все равно Ему стоит продолжать доверять. Это и есть любовь Божья объемит нас. Спасибо вам за эту беседу. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз.

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем путешествие в увлекательный мир гимнастики. И сегодня, как обычно, начнем нашу зарядку с разминки.
1: Хорошо, встаем.
0: Первое упражнение – ходьба на месте. И раз, два, три, четыре. Бодро, хорошо, энергично. Мы шагаем по лесу, ну представьте, например, гуляем и дышим свежим воздухом.
2: Отряд за мной!
0: И на месте, раз, два, три, стой. Хорошо, теперь мы разминаем шею. Руки на поясе, птичка чистит перышки, пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 13, 14, 15, 16. Хорошо. Еще одно упражнение для шеи. Маятник. Пожалуйста. И справа. Раз, два, три, четыре. Хорошенько тянем шею. Стараемся ухом коснуться плеча. Но только не поднимаем плечи. Хорошо. Какое у нас было упражнение? Волна. Пожалуйста, в левую сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, стряхнули руки. Птица разминает крылья. Полетели назад. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. И еще одно упражнение для рук. Ножницы. Пожалуйста, Юля. И раз, два, три, четыре. Энергично. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 13, 14, 15, 16. Молодцы, стряхнули руки. Будем делать упражнения для ног. На ступни, да? Круговые движения ступней правой. Вот в одну сторону, в другую сторону. Угу. Так, хорошо. Разминаем ступни. Левая нога. Так, в одну сторону. Так, молодцы. И в другую. Замечательно. Теперь мы разомнем колени. Ноги на ширине плеч. Пожалуйста, внутрь, да? Присели. Круговые движения коленями внутрь. Угу. Хорошо. Полный круг делаем, Юля. Полный круг. Вот так. Вот молодец. Вот молодец. Внутрь, внутрь, внутрь. Ага. В другую сторону. Теперь наружу. Угу. Вот. Вот так. Хорошо, спина прямая. Смотрим прямо перед собой, Олег. Замечательно. Так, следующее упражнение – колонна. Прижимаем ногу. Делаем медленно и не торопимся. Сохраняем равновесие. Ага. Левая нога. Свободно, легко. Все сохраняют равновесие. Молодцы. Еще по разу каждую ногу. Так, опустили, левая нога. Хорошо. Следующее упражнение – качели. Так, широко поставили ноги и приседаем на правую и на левую ногу. С правой ноги и раз, носок на себя. Хорошо. Вот так. Молодцы. Угу. Вот так приседаем, молодцы. А теперь присели на правую ногу и потянули носочек на себя. Хорошо. На другую ногу.

Хорошо, закончили. Так, теперь побегаем. Ну, пожалуйста, высоко поднимаем колени. И раз, три, четыре, раз, два, три, четыре, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Немножко расслабимся, подтянемся вверх. Подтянулись носочки, встали, потянулись. И расслабились. Повисели чуть-чуть. Итак, переходим к упражнениям на полу. Пожалуйста, встаем на четвереньки. И раз. И два. И три. Хорошо. Четыре. Пять. Держим равновесие. И шесть. Еще два раза. Семь. И восемь. Хорошо. Следующее упражнение. Да, ложимся, садимся на пятки или между пяток. И ложимся, опускаемся на пол. Пожалуйста. Так, и стараемся расслабиться. Здесь это упражнение хорошо растягивает внешнюю поверхность бедер. Полежали немного. Полежим, полежим. Встаем. Так, хорошо. Теперь упражнение у нас... маятник. Садимся. Руки за голову. Спина прямая. Пожалуйста, касаемся пола. Касаемся пола. Угу. Хорошо.

0: закончили. Следующее упражнение для мышц живота. Да? Ложимся.
1: Хорошо, руки за голову, в замок. И тянемся к носкам, да, приподнимаем голову и плечи.
0: Пожалуйста, и раз, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще, пожалуйста, еще раза два. Закончили. Следующее упражнение. Ножницы. Пожалуйста. И раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Расслабились. Так.
1: Упражнение качели. Ну, и раскачиваемся. Так. Два. И три. И закончили.
0: Ну что, дорогие ребята, вот мы с вами размялись. По-моему, неплохо. Теперь вы можете заняться своими делами. А завтра мы снова встретимся с вами. Потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
5: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Песня «Библия» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы близимся к концу исследования вопроса о природе божества на основании Священного Писания. И сегодня я продолжу чтение главы из книги Алистера Маграта «Понимание Троицы». Глава называется «Всесильное имя Троицы». В прошлый раз мы остановились на взглядах некоторых критиков учения о Троице, которые сводятся к тому, что якобы в момент формирования этого учения христианское сообщество было очень примитивным, и таким образом понятие о Троице есть свидетельство и отражение того примитивного мировоззрения. Но наука, пишет Алистер Маграт, продвинулась вперед после 1890-х годов. Было обнаружено, что примитивные люди умели считать гораздо больше, чем до трех. И во всяком случае стало совершенно ясно, что учение о Троице не имеет никакого отношения к математике, а было попыткой выразить полноту и богатство христианского опыта и понимания Бога. Оно пытается понять тайну Бога в форме слов, чтобы выразить всю глубину ее понимания в формуле. Оно является твердой пищей для философии, но молоком для веры. Для христианского опыта познания Бога учение о Троице – это то же, что грамматика для поэзии. Оно устанавливает структуру и рамки, которые позволяют нам понять то, что далеко превосходит их. Оно является как бы скелетом, поддерживающим плоть христианского опыта. Христианский опыт познания Бога существовал задолго до того, как было сформулировано учение о Троице. Но это учение поясняет этот опыт и помогает нам понять то, что мы познаем на опыте. Оно толкует наш опыт познания Бога. Оно устраняет неадекватные и ошибочные представления о Боге, которые возникают на нашем пути к Нему. Подобно прокапыванию канала для более свободного течения потока, учение о Троице задает направление в наших размышлениях о Боге, устраняя препятствия, околохристианские представления о Боге, которые встают на Его пути, когда Он выходит навстречу нам. Таким образом, учение о Троице является последним христианским словом о Боге. Мы не начинаем с Него, а заканчиваем им. Когда вы пытаетесь объяснить кому-то христианскую религию, последнее, о чем вы будете говорить, это будет учение о Троице. Вы начнете говорить об Иисусе Христе, о Его смерти на кресте и воскресении, либо же будете говорить о возможности встречи или опыте личного познания Бога. Но даже если вы начинаете говорить о Боге таким образом, вы говорите о Нем в рамках, установленных учением о Троице. Можно сказать, что учение о Троице скрыто присутствует в вашем разговоре о Боге, а богословы только объясняют то, что уже существует. Учение о Троице не было придумано. Оно было не раскрыто до определенного времени. Оно подразумевается в христианском размышлении о Боге, и богословы только делают его ясным. Это подобно составлению карты, которая показывает все черты местности, позволяя тем самым установить, как они связаны между собою. Эти связи уже есть. Карта просто помогает нам яснее показать их. Какова же тогда важность учения о Троице? Люди часто спрашивают, кто или что такое Бог, и надеются получить удовлетворительный ответ. Учение о Троице – это резюме христианского ответа на вопрос, кто есть Бог. Оно подобно краткому изложению истории, рассказу о нашем искуплении через смерть и воскресение Иисуса Христа. Оно выделяет главные моменты в этой истории, рассказывая о нашем сотворении, нашем искуплении и нашем возрождении. Но это рассказ об одном и том же Боге, который сошел с небес, чтобы встретить свое творение, где оно есть, чтобы возвратить его к себе. Это краткое изложение необходимости для нас Бога, того, что Бог делает для нас. Это заявление, что тот же Бог, который таким чудесным образом сотворил нас, действовал даже более чудесным образом, чтобы искупить нас. Одним из самых сильных христианских церковных гимнов является древнеирландский гимн, обычно приписываемый святому Патрику, покровителю Ирландии. В этом гимне верующему постоянно напоминается о богатстве и глубине христианского понимания Бога и о том, что именно этот Бог связан с верующим через веру. «Я исповедую сегодня всесильное имя Троицы, признавая ее единой, три в одном и один в трех». Именно сила и присутствие этого Бога позволяет христианину держаться на высоте в мире тьмы и греха. Затем гимн описывает широкую панораму дел Бога в истории. Верующему напоминается, что Бог, которого он дерзает делать своим через веру, это тот же самый Бог, который сотворил землю. И когда верующий созерцает чудеса природы, он может понять, что Бог, присутствие и сила которого действует в мире природы, это тот же самый Бог, присутствие и сила которого действует в его собственной жизни. «Я исповедую сегодня силу, освещенными звездами неба, славный луч солнца, дающий жизнь, белизну луны на ночном небе, сверкание молнии, стихийные удары проносящегося ветра, твердую землю, глубокое соленое море вокруг древних вечных скал». Затем наше внимание обращается на работу Бога в искуплении. Тот же самый Бог, который сотворил мир, землю, море, луну и звезды, действовал в Иисусе Христе, чтобы искупить нас. В истории Иисуса Христа, от Его воплощения до Его второго пришествия, мы можем видеть, как действует Бог, чтобы искупить нас. И это действие мы принимаем и делаем своим через веру. «Я исповедую сегодня и навсегда силою веры воплощение Христа, Его крещение в Иордане, Его смерть на кресте ради моего спасения, Его восстание из помазанного миром гроба, Его восхождение по небесному пути, Его пришествие в день страшного суда. Я исповедую сегодня и навсегда». Верующий призывается подумать об истории Иисуса Христа, Его воплощении, крещении, смерти, воскресении, вознесении и окончательном пришествии в последний день. Все это, утверждает святой Патрик, является действиями того же самого Бога, который сотворил нас, когда Он выходит, чтобы встретить нас через Иисуса Христа. Все это было сделано ради нас, грешных творений, которых любит и милует человеколюбивый и многомилостивый Бог. И, наконец, Бог, который сотворил Вселенную и искупил нас через великую последовательность событий, кульминацией которых явился Иисус Христос, это тот же самый Бог, который с нами теперь, здесь, который встречает нас и остается с нами до скончания века. «Я исповедую сегодня силу Божью, меня держать и вести, Его глаза следить за мной, Его силу удержать меня, Его ухо услышать мою нужду, мудрость моего Бога учить, Его руку, могущую направлять, Его щит, способный защищать, Слово Божие, чтобы дать мне речь, Его небесное воинство, чтобы меня охранять». Именно об этом Боге свидетельствует Священное Писание. И его познает человеческий опыт. Бога, который взрыхлил почву человеческого мышления, заставляя расширить наши идеи и категории до их возможного предела, чтобы хотя бы приблизиться к нему. Это не тот Бог, который заводит мир, подобно часовому механизму, а затем предоставляет его самому себе. Это не тот Бог, который спускает свои повеления с олимпийских высот. Это не тот Бог, который растворился в естественной природе и неотличим от нее, но это тот Бог, который открывает себя нам и делает себя доступным через смерть и воскресение Иисуса Христа, Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Учение о Троице обобщает исключительно богатые и с трудом достигнутые проникновения христианских богословов в природу Бога. Для богослова оно является защитой против неправильного понимания Бога. Для верующего же оно является напоминанием о величии и тайне Бога, предавшего себя смерти на кресте ради спасения людей. Оно помогает нам не то чтобы понять Бога, а позволяет избежать неправильных путей размышления о Нем. встав перед выбором между придуманным Богом, которого можно понять без особых затруднений, и реальным Богом, которого нельзя понять, церковь без колебаний избрала второй путь. Верующему, конечно же, будет легче говорить о Боге, чем о Троице, и его не надо критиковать за это. Но когда этот верующий начинает размышлять о Боге, которому он поклоняется и которого почитает, его мысли обратятся к всесильному имени Троицы. Именно здесь заканчивается долгий процесс размышлений о Боге, когда мы начинаем понимать, что дальше мы идти не можем. И именно здесь размышления уступают дорогу поклонению и почитанию. «Свят, свят, свят всемогущий Господь Бог, все твои дела да восхвалят имя Твое на земле, на небе и на море, свят, свят, свят всемилостивый и всемогущий Бог в трех лицах, Пресвятая Троица». С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы замечали, что в большинстве случаев предложение бросить курить не вызывает у курящих людей ожидаемого энтузиазма? Почему? Казалось бы, но почему не привести свою жизнь в соответствии с логикой и здравым смыслом? Думаю, что раскрыть некоторые причины поможет сегодняшняя встреча с Владимиром Ивановым. Владимир – психолог, руководитель проекта «Дышите свободно». Здравствуйте, Владимир!
4: Здравствуйте!
3: Итак, курение – это простая привычка или все-таки зависимость?
4: Я бы убрал слово «или», потому что в этой проблеме присутствует и то, и другое. Я соглашусь с тем, что это привычка, и соглашусь с тем, что это уже физиологическая потребность. То есть это у дракона две головы, и они составляют такого, скажем, тандем из психологической и физиологической основы.
3: Таким образом, это становится уже зависимостью даже.
4: Да, это уже становится зависимость, которая охватывает всего человека. Она захватывает его и на клеточном уровне, и на психологическом.
3: Сегодня мне хотелось бы поподробнее остановиться на физиологической зависимости, потому что все, что связано с нашей физиологией, это, мне кажется, не зависит от нас и становится уже над нами, и мы не можем это преодолеть. Но вы говорили о том, что каждый человек мечтает быть независимым, а курение – это зависимость. Значит, логично предположить, что каждый человек хочет освободиться от этой зависимости. На самом деле это так. Хочет ли курящий человек бросить курить?
4: Да, я задумывался так же, как и вы, над этим вопросом, и у меня есть ответ, и он звучит примерно так. Каждый курящий мечтает стать некурящим.
3: Неужели?
4: При всем при том, что мы можем встречать тех людей, которые вроде бы говорят, что ну, мне это не мешает, мне это нравится или даже помогает. Я делал такой эксперимент, очень такой несложный, легко его повторить, и самое главное, он дает стабильные результаты. Можно остановить первого встречного человека, совершенно нам незнакомого. Если у него нет атрибутов, которые бы нам говорили об образе жизни,
3: о курении,
4: то можно поинтересоваться, курите ли вы? Удивительно, когда я так спрашиваю, человек не слышит вопроса и сразу лезет в карман, протягивает мне пачку сигарет, угощает. Он услышал что-то. Ну, есть такое правило.
3: Не найдется ли закурить.
4: Помочь, да, человеку в трудной ситуации. Хочется, не хочется, это уже другой вопрос. Я, конечно же, отказываюсь от предложенного и задаю потом главный вопрос, ради чего все затеялось. Я спрашиваю, а пробовали вы бросить курить? Удивительно, в разных формах, но все говорят примерно одно и то же. Пробовал, не получилось. И так мы можем спрашивать, и примерно один и тот же результат будем получать.
1: Живой источник.
4: Человеку, который не знаком совершенно, ему ничего не стоит сказать ту вещь, которая в действительности есть. Ведь по большей части люди стараются презентовать себя с положительной стороны. Если он говорит перед значимыми для него людьми, он, конечно же, постарается скрыть истинную проблему, проблему неспособности совершить в своей жизни это. И, как правило, говорит о каких-то других сторонах этого. Там,
3: выделяет положительные моменты.
4: Да, ссылается на сложности жизни, говорит о том, что сигарета может помогать, там, прочее-прочее, и никаких последствий он не ощущает. У каждого есть, наверное, пример какого-то дяди Коли, который прожил всю свою долгую жизнь, прошел там фронт, всю жизнь курил и дожил до 90 лет.
3: Да.
4: Обязательно такой пример найдется. Конечно же, я не исключаю, что такие люди есть. И могу с этим согласиться. У меня даже есть сосед, который также фронтовик, прожил всю жизнь курил, и ему тоже около 90 лет что-то. Но при этом я знаю и многие судьбы, которые закончились очень скоро и печально. И мы можем легко попасть в заблуждение, если будем сравнивать двух людей совершенно с разными организмами. У одного человека одно свойство организма, и он, может быть, противостоит вредным факторам, а другой не подастся. Скорее всего, выход в другом. Если мы будем сравнивать вероятность одного и того же человека в состоянии курящего и некурящего. Насколько бы лучше себя чувствовал мой сосед, который сейчас уже все-таки болеет, и сколько бы он тогда прожил, мы можем предположить, если бы он не курил.
3: И какое было бы качество его жизни?
4: И какое было бы качество этой жизни? Поэтому, когда я провожаю взглядом того прохожего, которого остановил, который мне ответил, пробовал, не получилось, я задаюсь другим вопросом. Пробовал. Это о чем говорит?
3: Значит, хотел бросить.
4: А что, сейчас он не хочет стать некурящим человеком?
3: Ну, наверное, какие-то неудачи, они разочаровывают.
4: Ну, да, но при этом желание освободиться, оно все равно присутствует. Другое дело, что он с этим делает. Ведь есть такая стратегия поведения. Если проблема не поддается решению, а каждый курящий многократно пытался, и мы слышим это от многочисленных ответов на этот вопрос, то выход другой можно найти. Посчитать, что это не проблема. Сказать, что это не проблема, это комфортное состояние, которое выгодно, которое удобно и с положительной стороны презентует себя в глазах других людей.
3: Сказать, то есть закрыты глаза на все отрицательные моменты.
4: Ну, может быть, их признавать, но при этом для себя сказать, что для меня это не проблема. Мой организм адаптировался, мой организм, допустим, уже нуждается в этом, это вписалось в мою жизнь, так что даже, может, мне и хуже будет от того, что у меня не будет сигарет. Понимаете, есть такая точка зрения.
3: Да, есть такая точка зрения. Особенно я знаю женщин, когда ждут ребенка и курят, они не бросают курить. Они говорят, если сейчас я брошу, будет плохо моему ребенку.
4: Это глубокое заблуждение. Ребенку будет только от этого лучше, потому что в этом случае он будет полнокровно дышать, и ребенок курит вместе с матерью. Все, что закладывается в начале, очень важно потом в осознании того, как будет развиваться человек.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
4: Так вот, я прихожу к такому заключению, что каждый курящий мечтает стать некурящим. Другое дело, что он с этим желанием делает. Он его трамбует где-то глубоко в себя для того, чтобы оно не возникало. Потому что в очередной раз, когда редкий раз, но оно возникает, оно вызывает вот это вот желание, о котором вы сказали, стремиться освободиться, стремиться стать свободными. Но многократные попытки, неудачи очень больно хлестнули по щеке самомнения. И в этом случае человек уже один, два, три раза разочаровавшись в себе, он не ищет еще раз. Каждый человек, наверное, не хочет испытать огорчение своей неспособности, несостоятельности в этом вопросе. Поэтому вот в этом новом осознании, что это не проблема, человек утверждается, с годами костенеет и начинает в это верить. Он видит это многочисленные примеры вокруг.
3: Да,
4: и он становится убежденным в том, что это не проблема. И старается совершенно не предпринимать уже попыток.
3: Хорошо, вы поставили диагноз, что курение – это зависимость. Есть ли какой-то выход? Можете ли вы предложить какой-то выход людям?
4: Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что все курящие делятся на три категории. Первая категория говорит, что это в принципе невозможно.
3: Бросить курить.
4: Бросить курить. И таких людей немало. Они убеждены, что все попытки абсолютно бесполезны, это невозможно. Но есть и другая категория людей, которые все-таки принимают объективную часть этого явления и видят многочисленные все-таки примеры успешного преодоления зависимости. И они говорят, да, это в принципе возможно. То есть есть такая вероятность, но в силу моих качеств каких-то, в силу моих особенностей, там, свойств характера, это для меня невозможно. Это вторая категория людей. И есть третья категория курящих людей, которые говорят, это возможно, и я это могу, но не хочу. Не пришло еще время.
3: Пока мне это не надо.
4: Да, пока меня это не волнует. Вот три категории людей. И в зависимости от того, кто какую позицию занимает, для них тогда и строится ответ, возможно выйти на свободу или нет. Как вы понимаете, первая категория совершенно не видит выхода из создавшейся ситуации, потому что она считает, что его просто нет. Но, опять же, мы можем обратиться к примеру второй категории, которые говорят, все-таки есть выход, просто не для всех. Ну и третья категория говорит, что, в принципе, это не проблема. Ну, здесь они заблуждаются, это проблема, но просто для них еще это не открыто. Они просто еще в нем не нуждаются, и поэтому для них вопрос так не стоит. Те программы, которые я провожу, многократно на протяжении многих лет уже подтверждают, что выход есть, независимо от стажа курения, независимо от возраста или, там, может быть, социальной принадлежности, выход есть.
3: И все зависит, получается, не от какой-то наследственности человека, а зависит от его мнения, от его выбора, от его мышления.
4: Совершенно верно. Все специалисты, которые предлагают разные способы освобождения от никотиновой зависимости, все в один голос утверждают, что самое главное основание для успеха – это мотивация. Это собственное желание и стремление курящего человека взять и изменить образ жизни.
3: Спасибо, Владимир. Дорогие друзья, если нам порой не хватает твердости в принятии решения и следовании ему, обратимся к Богу, ибо Он – живой источник сил. Всего вам самого доброго!
5: Правильное сбалансированное питание – Это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Пророки в Коране. Ведущий священнослужитель Анвар Гиндулин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Исследуя Коран, мы пришли к выводу, что Иса не был обыкновенным человеком и обыкновенным пророком. Давайте сегодня порассуждаем, в чем же его уникальность. На наши вопросы сегодня отвечает Вадим Качкарев, священнослужитель, магистр богословия, человек, который родился и вырос среди мусульман и очень хорошо знающий религию ислама и с большой любовью и уважением относящийся к людям, которые исповедуют ислам. Здравствуйте, Вадим Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: Так все же в чем уникальность Иисуса, Исы, как он представлен в Коране, в чем его предназначение?
2: Как мы с вами уже говорили, в корне слова «ислам» заложено понятие «мир», «салам». Ислам является религией мира. Следовательно, религия, которая провозглашает и ведет человека к миру с Аллахом, к миру с Богом. Этот мир между Аллахом и Богом, между Аллахом и человеком был нарушен, разрушен в результате того, что человек тогда, наш праотец Адам, сделал неправильный выбор. Он согрешил, он проявил непослушание. И все его потомство оказалось в состоянии греха и смерти. Следовательно, человек не может находиться вечно в таком состоянии. И Аллах, со своей стороны, предпринял определенные шаги к тому, чтобы человека с собой примирить, чтобы человека привести к этому миру с собой самим. И вот здесь мы должны задать вопрос, а как Аллах собирался это делать? Просто говоря человеку, примиритесь с собой, ведь у мира с Богом, мира с Аллахом, есть определенные условия.
1: Каковы эти условия?
2: И вот здесь мы выходим как раз-таки на личность Исы, как пророка, который назван в Коране не просто пророком, он назван Мессией.
1: Мессия.
2: Иса Масих.
1: А что означает вот это?
2: А вот слово «Мессия» как раз-таки означает личность, обладающую особым предназначением. Особым предназначением. И вот Иса, почему мы и утверждаем, что он не был обыкновенным, потому что никто же, кроме него, Мессией не назван был.
1: Да,
2: следовательно, ни у кого, ни у одного пророка не было какого-то особого предназначения. В чем это предназначение заключалось? Мы выходим еще на один удивительный текст Корана, где говорится о том, что Иса является милостью Аллаха.
1: Милостью Аллаха.
2: Милостью Аллаха. Это очень важно. А что такое милость? Милость – это проявление снисходительности и желания простить.
1: Спасти.
2: Спасти. Простить. Человека. Так вот, когда мы читаем об Исе, о нем написано, что он является милостью Аллаха. И это приводит меня к выводу, что Иса является центром вот этого плана примирения человека с Богом, плана спасения человека с Богом.
1: То есть, получается, Иса как бы становится посредником между Всевышним и между человеком.
2: Совершенно верно.
1: А что означает быть посредником?
2: Вы понимаете, в чем здесь дело? А дело заключается вот в чем. Что человек не может оказаться в присутствии чистого, святого Бога без фатальных последствий для себя. Почему?
1: Может быть, поэтому написано «Бог есть огонь поедающий».
2: Да, совершенно верно. Угу. То есть человек является грешным, значит, нечистым.
1: Нечистым.
2: Понимаете? Поэтому появиться в присутствии Бога чистого, пречистого, он не может. Он сразу же исчезнет, будет сожжен. Но тогда как решить этот вопрос? Как же человека примирить с Богом, если человек к Богу вот так просто прийти не может?
1: Я вспоминаю вот этот пример из Священного Писания, из Ветхого Завета, там, где в книге Исход, 20 глава, с 18 стиха, записана удивительная история, что народ, увидев славу Божию, увидев великую гору, которая вся дымилась от присутствия Божия, и они услышали голос Божий, и они настолько испугались, увидев этот огонь, увидев этот дым, как из печи, и они сказали Моисею: «Мы в страхе и в ужасе, мы не готовы приблизиться к Богу». Угу. И тогда они попросили Моисея, и вот сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть».
2: Не умереть. То есть, другими словами, вот замечательный текст Священного Писания сейчас процитировали. Да? О чем это говорит? Это говорит о том, что все прекрасно поняли, что необходим посредник между Богом и человеком, дабы человеку остаться в живых. Но кто мог стать этим посредником? Ведь Моисей, он являлся всего лишь прообразом того посредника, который должен был встать между человеком и Богом.
1: Моисей сам имел ошибки в своей жизни.
2: Конечно, он был таким же грешным человеком, как и все остальные. И прийти и стать посредником он мог только посредством принесения в жертву животного, кровью которого он очищался, образно говоря. Но это были всего лишь прообразы. Это была всего лишь картинка того, что должно было произойти в будущем. В будущем. Поэтому в присутствии Бога не мог оказаться грешный человек. Необходимо было, чтобы на земле появился безгрешный человек, который мог бы, с одной стороны, явиться в присутствии Божие и не умереть, а с другой стороны, он должен был быть человеком, который был бы близок к человеческому роду в этой связи. Кто мог занять это место? Только Иса.
1: Вы упомянули как раз очень хорошее место из Корана, и сура 3, 45 аят, там сказано: «Вот сказали ангелы: о Марьям, воистину Аллах радует тебя вестью о слове от него, имя которому Мессия Иса». И вот в чем все-таки суть этого слова «Мессия»?
2: Вот суть этого слова «Мессия» относительно Иисуса Христа, относительно Исы, оно и заключается в том, что Иса пришел выполнить вот эту особую миссию, особое предназначение, которое заключалось в том, чтобы встать между человеком и Богом. Почему Иса имел право на это? Вот ни один пророк, ни один человек на это не имел права. Почему на это имел право Иса? А потому что в том же самом Коране и в Священном Писании сказано о том, что он пречистый. Понимаете?
1: То есть он безгрешный.
2: Он безгрешный. Он не подчинился греху.
1: Хотя он прожил на земле
2: Да.
1: Ходил среди людей.
2: Да.
1: Но не было лести в устах его, и он не согрешил.
2: Он не согрешил ни в чем. Поэтому, сохранив себя незапятнанным, он имел право встать между человеком и Богом и в себе самом осуществить связь для закрепления мира между человеком и Богом.
1: Возникает вопрос, почему бы Всевышнему Аллаху не послать, например, ангела Джабраила, который бы, он же тоже свят и тоже причист, я бы так сказал, без греха, ангелы, они безгрешны. Может быть, достаточно было ангела послать?
2: Но ангел, это же не человек.
1: Не человек.
2: Понимаете, да? В этом-то и заключен весь смысл. То есть должен был появиться человек.
1: Человек, который прожил на земле жизнь.
2: Да.
1: Знает все слабости, получается.
2: Да, да. И не запятнанный ничем грехом. Поэтому ни один ангел, он не мог стать посредником между человеком и Богом. Между человеком и Богом мог быть посредником только человек.
1: Действительно, если обращаться к ангелу, то может ли ангел понять, что значит боль, что значит чувство голода,
2: конечно,
1: что значит усталость, которая накопилась? Конечно, ангелы, им трудно понять, они же не плоть.
2: Конечно, они могли получить об этом информацию, наблюдая за человеком, как ему больно, как ему голодно, как он болеет, как он умирает, да? Но они не могли этого понять изнутри. Это было им незнакомо.
1: Они бы не могли сострадать.
2: Да. А вот Иса, будучи человеком, он пережил это все. Он пережил это все. И болезни, и голод, и издевательство над собой. И все. Даже саму смерть пережил.
1: И написано, по-моему, в Инжиле такие слова: «Он, будучи искушен во всем, кроме
2: греха».
1: Греха.
2: Да, да, кроме греха.
1: Согрешил. Он искушен был во всем.
2: Да.
1: Все искушен.
2: Некоторые интерпретируют определенные места Корана, что Иисус, Иса, вовсе не умирал. Но Коран говорит о том, что цитирует слова самого Иисуса. «Мир мне в тот день, когда я родился, когда умру и когда воскресну для жизни вновь». То есть Коран четко и ясно говорит о том, что Иса родился, умрет и воскреснет, а потом еще и вернется для того, чтобы осуществлять суд.
1: Так вот, как раз касаясь темы суда, на суде нужен адвокат.
2: Да.
1: Можем ли мы сказать, что Иса стал нашим адвокатом на суде?
2: Да, вот именно. Вот эта посредническая функция, она и предполагает служение адвоката, заступника. Поэтому грешный человек оказаться в присутствии Аллаха не может, потому что он сразу же погибнет. Поэтому самим Аллахом был найден путь, как сохранить и не погубить человека грешного. И этим путем является Иса.
1: Иса.
2: И в Инджиле, в Евангелиях, сам Иса говорит о себе: «Я есть путь и истина и жизнь». Что он имеет в виду? То есть путем к примирению с Аллахом могу быть только я. То есть ты не можешь миновать Ису и заключить мир с Богом. Это невозможно. Ты можешь к миру с Богом прийти только через Ису. Так говорит Евангелие. И так говорит Коран, когда называет Иисуса Мессией и когда он называет его милостью Аллаха. То есть Иса является тем, за счет кого Аллах прощает грешника. Поэтому, если грешник хочет получить прощение от Аллаха, он должен прийти к Исе.
1: И там вы процитировали стих «Я есть путь и истинная жизнь».
2: Да.
1: Но там есть еще слова «Никто не приходит к Отцу», то есть к Аллаху,
2: да, к Аллаху,
1: как только…
2: Как только через меня. Так говорит Писание. Так говорит Писание. Угу. А у нас нет поводов не доверять Библии.
1: Да.
2: Нет, просто нет никаких поводов ей не доверять. Поэтому вот в этой-то связи и нужно понимать, почему Иса являлся милостью, не просто словом Аллаха, выражением сущности, содержания Аллаха, а он являлся его милостью. То есть Аллах посылает Ису как свою милость к человеку. Но каждый же здравомыслящий человек должен задаться вопрос, каким образом Иса вдруг становится милостью, то есть прощающей силой Аллаха. И начинаешь понимать, что Иса, придя на эту землю, оставшись нетронутым, пречистым, заплатил своей кровью за грехи человека.
1: То есть стал жертвенным вот этим.
2: Он стал жертвой, да, за грехи человеческие. И теперь для того, чтобы освободиться от греха и быть прощенным Аллахом, я могу прийти к Исе, признав его этой жертвой, признав его милостью Аллаха. Это очень важный момент.
1: А вот как вы
2: и получить вот это прощение, заключить мир с Богом.
1: Да. Спасибо. Как вы можете прокомментировать то, что написано в Инжиле, в Деяниях апостолов, 4 глава, 12 стих, где сказано: «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись».
2: Спастись.
1: Об этом ли это?
2: Об этом же? Именно об этом и идет. Потому что един посредник между человеком и Богом – это Иисус Христос. Об этом надо откровенно, честно сказать, сославшись и на тексты Священного Писания, которые для Мухаммеда были высочайшим авторитетом, и эти тексты, эти понимания в Коране были выражены вот этими словами, что Иса является Мессией. Иса является Словом. Иса является милостью. Иса родился, умер и воскрес. Понимаете? Некоторые вот размышляют над тем текстом в Коране, который говорит о том, что они думали, что они убили его, а они его не убивали. И некоторые считают и интерпретируют это место так, как будто бы Иса не умирал. Или умрет когда-то в будущем. Но нет, это случилось. Во-первых, об этом говорит сам текст Корана, что мир мне в день, в который родился, умру и воскресну. И во-вторых, нужно понимать, в контексте чего говорилось о том, что они думали, что они его убили? Потому что всякий раз в самом Коране написано, что говорится о том, иудеям говорилось, что всякий раз, когда к вам приходит какой-то пророк и говорит не то, что вам приятно слушать, вы или выгоняете его, или убиваете его. Об этом говорит Коран. Но в случае с Исой его никто не мог убить, потому что попыток его убить было очень много, но он всякий раз избегал вот этого убийства. Убить его никто не мог в действительности. Но он умер благодаря тому, что он сам себя отдал.
1: Он сам пошел.
2: Он сам добровольно пошел на смерть ради человека. Поэтому, понятное дело, написано, что они думали, что они убили его. Но они им его не убивали. Это призрак являлся им. Им казалось, что они его убили. Но на самом деле это действительно так. Они не убивали его. Он себя сам отдал на смерть. Ради спасения человека. В этом-то он и был мессией. Вот почему Мухаммед его называет Иса Масих, Вот почему он называет его Иса Рахман. Милость, да? Милосердие Аллаха. Вот почему он его называет словом Аллаха. Поэтому вот в этих трех понятиях, на этих трех понятиях можно с уверенностью говорить о том, кто такой Иса в Коране.
1: Спасибо, Вадим Николаевич. Дорогие друзья, сегодня мы с вами узнали о том, что Иса, сын Марьям, является не просто человеком и не просто пророком. Он назван Мессией, он назван милостью Аллаха, он назван словом Аллаха. И, конечно же, он является нашим великим посредником, нашим спасителем. Пусть Господь благословит вас. До свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. В студии магистр богословия Василий Ничек.
2: Здравствуйте. Пророк Исаия, пророк удивительной судьбы. Пророк, который служил на своем пророческом поприще на протяжении 50 лет, будучи призван молодым юношей, он увидел все, когда его принимали как пророка и чествовали, и также ему пришлось пережить трагедию отвержения. Когда на престол взошел царь Ахаз, в это время в народе израильском снова стало распространяться активно и быстро насаждаться идолопоклонство. Снова рядом с храмом живого Бога были поставлены жертвенники идолам, языческим богам. Снова стало приумножаться множество вершин, рощ, на которых ставились жертвенники языческим богам. Люди стали себе делать, каждый для своей семьи, своего рода отдельных богов. И по этому поводу Бог через пророка Исаию обращается к народу израильскому и говорит следующие слова. 40 глава книги пророка Исаии, 18 текст. «Итак, кому уподобите вы Бога? Или какое подобие найдете Ему?» В 22 стихе читаем далее. «Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, живущий над ней, как саранча пред Ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья». Бог говорит, что Он является истинным Богом по праву творения. Он не просто является тем Богом, который отвечает за какие-то небольшие процессы в природе, но Он по праву творения имеет основание ожидать от своего творения истинного поклонения Ему. Мы видим то, что пророк Исаия описывает процесс изготовления этих богов, которым люди стали активно поклоняться. Так мы читаем в 44 главе следующие слова с 13 стиха и ниже. «Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом, округляет его, выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить затем его в доме».

Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, который выбирает между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь взращивает его. И это служит человеку топливом. И часть из этого употребляет он на то, чтобы было тепло, разводит хлеб и печет хлеб, разводит огонь и печет хлеб, и из того же делает Бога и поклоняется Ему, делает идола и повергается пред Ним. Часть дерева сожигает в огне, а другую частью варит мясо в пищу. А из остатков того делает Бога, идола своего, поклоняется Ему, повергается перед Ним, молится Ему и говорит: «Спаси меня, ибо Ты мой Спаситель, Ты Бог мой». Действительно, это было начало падения народа израильского, когда они наряду с живым Богом чтили иных богов. Когда у них появляются иные боги, которые ответственны за разные сферы их жизни и бытия. И это было богоотступничество. Мы видим, Бог посылает пророка Исаию в дни Ахаза с вестью обличения. Ахаз, конечно же, и его приспешники не готовы были слышать эти слова. Ахаз был окружен советниками проассирийской направленности, которые советовали ему обращаться за помощью и вступить в мир и соглашение заключить договор с царем ассирийским. И мы можем прочитать с вами в 4 книге Царств, 16 главе, в 7 стихе, как царь Ахаз унизительно просит ассирийского царя Тиглат-Паласара принять его и явить ему милость. Послушайте, царю ассирийскому: «Раб твой и сын твой я, приди и защити меня от руки царя сирийского и от руки царя израильского, восставших на меня». Мы видим, что Ахаз себя называет рабом царя ассирийского. Действительно, это унижение. Но вскоре после Ахазова царяется Езекия. Езекию окружают другие советники, которые советуют ему пойти за защитой и помощью к египетскому фараону. И здесь Бог дает пророку Исаии другую весть. Он посылает его с предупреждением, но эта весть была не на словах. Пророк Исаия должен был раздеться и ходить нагим по улицам Иерусалима и громко говорить: «Вот так же фараон поведет, будет поведен в плен и народ его царями ассирийскими». Царь Езекия услышал это предупреждение и, конечно же, прислушался к слову Бога через пророка Исаию. Бог повелевает Исаии привлечь внимание царя к истинному богопоклонению. В это время ассирийские войска приходят и окружают Иерусалим. И от имени царя Сенахерима выступает его военачальник Рабсак, который начинает хулить имя Бога. А затем это богохульные слова переносит на письмо и передает в письменном виде царю Езекию такие слова. Мы можем прочитать с вами об этом в 36 книге, главе книги пророка Исаии, 4 и 7 текст. 7 текст. «Если скажешь мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия и сказал Иуде и Иерусалиму, перед сим только жертвенником поклоняйтесь». А вот еще в 37 главе с 10 стиха: «Так скажите Езекии, царю иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского. Вот ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие, и их боги не спасли». И тогда царь Езекия берет это письмо и идет с этим письмом в храм пред лицо Бога живого и разворачивает его пред Господом и говорит: «Смотри, что написал сей царь». Бог отвечает через пророка Исаию и дает заверение, что царь ассирийский не вступит на землю Израиля, и Иерусалим царем ассирийским не будет завоеван. Царь Езекия смирился перед Богом, и это смирение дало ему возможность иметь будущность для его царства. Но мы видим с вами вскоре история земли иудейской снова колыхнулась в трагедию. После Езекии на престол взошел его сын Манассия, который снова
пал в идолопоклонство. И, конечно же, Исаия был среди тех, кто обличали царя Манассию за эти действия. Ему не нравились эти обличения. И вскоре жизнь пророка Исаии закончилась трагически. Он был казнен в числе тех, кто выступили против царя Манассии. Но слова, которые Бог говорил через пророка Исаию, они остаются и для нас сегодня теми же словами надежды, словами заверения со стороны Бога, что Он не оставит нас. И мы можем прочитать об этом в 64 главе Его пророческой книги, 8 стихе. «Ныне, Господи, Ты Отец наш, а мы глина, Ты образователь наш, а все мы дело руки Твоей». Пророк Исаия говорит, что Бог управляет судьбами людей. Бог управляет тем, что совершит то, что для человека будет благом. Мы с вами также можем прочитать у пророка Исаии в 55 главе слова надежды, которые Бог говорит для человека. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Господь помилует его. И к Богу вашему, ибо Он многомилостив». Бог дает надежду. Когда грешник обращается к Богу лично, Бог милует его. И этот призыв пророка Исаии сквозь века обращен сегодня и к нам, чтобы мы могли всем сердцем обратиться к Нему и обрести милость.

0: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас играет Самсон Татасян.

0: просто, о сложном. Ведущий, лайф-коуч Александр Кузнецов.
1: В книге «Притчи» сказано: «Радость на сердце – лучшее лекарство, а отчаяние иссушает тело». Сегодня мы поговорим о том, без чего невозможно быть по-настоящему радостными и счастливыми. Ученые напоминают, что одна из важнейших составляющих счастья – умение быть благодарным. Однажды провели такой эксперимент. Три группы людей должны были каждую неделю делать записи. Участники из первой группы писали о событиях, за которые они благодарны. Из второй – о том, что их расстраивало. А из третьей – о вещах, которые так или иначе повлияли на них. Через 10 недель выяснилось, что участники первой группы чувствовали себя более счастливыми, реже ходили к врачам, больше занимались спортом. Какие изменения произойдут в вашей жизни, если регулярно благодарить окружающих людей? Первое. Улучшится настроение. Это одно из первых изменений, которое сразу же бросается в глаза. Ощущение, что ты сделал кому-то приятное, является лучшим из всех возможных. Кроме того, настроение улучшается не только у признательного человека, но и у того, кому была адресована благодарность. Сделать людей немного счастливее просто, достаточно выразить им свою искреннюю признательность. Второе. Налаживаются взаимоотношения. Благодарность является неотъемлемой частью здоровых отношений между людьми. Это могут быть деловые, близкие, дружеские взаимоотношения. Когда человек сердечно благодарит другого, между ними возникает особая связь, которую не так-то просто порвать. Третье. Негативные эмоции заменяются позитивными. Видеть мир в черных красках непросто. Еще сложнее обращать внимание только на хорошие вещи. Сегодня редко встретишь человека, способного улыбнуться грустному незнакомцу, поблагодарить продавца в магазине, с радостью помочь человеку, оказавшемуся в неудобном положении. Но именно такое поведение и является образцом, к которому стоит стремиться. Нужно только научиться быть признательным, как мир вокруг поменяет краски. Четвертое. Восстанавливается здоровье. Ученые до сих пор пытаются выяснить, почему счастливые и благодарные люди болеют меньше, чем озлобленные на мир и замкнутые в себе. Однако умение концентрироваться на хороших вещах поддерживает вас в трудную минуту, а благодарность исцеляет. И это факт, с которым невозможно спорить. Пятое. Налаживается жизнь. Признательность улучшает жизнь в разных аспектах, перечислять которые можно очень долго. Но все это можно уместить всего лишь в одном предложении. Благодарный человек проживает счастливую и долгую жизнь, наполненную радостью и приятными воспоминаниями. Несколько рекомендаций. Следите за своей речью и за своими мыслями. Все это определяет поступки и в целом ваш взгляд на мир. Старайтесь как можно меньше мыслить и говорить негативно, осуждать и ругаться. Уделите внимание всему хорошему, что окружает вас. Регулярный пересмотр прожитых дней помогает оценить все то значимое и важное, что было сделано вами и теми, кто рядом. Вы можете каждый вечер или каждую неделю размышлять о том, за что можно поблагодарить Бога. Главное, чтобы ни одно положительное событие в вашей жизни, ни один добрый человеческий поступок не был лишен вашей благодарности. Для того, чтобы помнить все позитивное в вашей жизни, заведите так называемый дневник благодарности. Записывайте туда все ваши благодарности Богу, все ваши удачные моменты и мысли, а также имена людей, которые сумели вдохновить вас на какие-то важные поступки или помогли вам. Метод простой, но вы всегда будете знать, кого и за что благодарить. Также в моменты неудач вы можете перечитывать свой дневник и заряжаться положительной энергией, почувствовав на деле, как ваша благодарность наполняет вас силой, уверенностью в завтрашнем дне. Будьте всегда благодарны!

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.
2: Для вас поют Виктор и Людмила Кисаковы.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Почему молодые люди начинают употреблять наркотики? На этот вопрос трудно ответить. Инна до сих пор не знает, что подтолкнуло ее попробовать наркотики в 17 лет.
3: Я познакомилась с молодым человеком, который впоследствии стал моим мужем через 2 года после нашей встречи. И мы с ним стали употреблять сильнодействующие наркотики. В те годы, конечно, не было героина, тогда не было сена, не варили химию, тогда были медицинские препараты. Это была ханка, которую привозили с Азии 3-литровыми банками, то есть это опиум сирец. Это было стекло, морфин, амнопон. Промедол вообще не считался наркотиком, это считалось как вода. И всякие сильные снотворные средства, которые как усилитель наркотика употреблялся. Ну и плюс конопля. И таким образом, вот, в течение 7 лет, после, если не считать 2 года просто употребления анаши, я не считала себя наркоманкой. Я считала, что мы просто таким образом проводим время. Мои родители не подозревали о том, что я употребляю наркотики. Я так думаю, что по истечении там 4, именно 5 лет мама стала догадываться. Но тогда было очень мало информации о том, что такое наркотики. Поэтому я не боялась, туда так пошла легко. И я думаю, что даже мама, когда у нее пришли такие моменты, она стала подозревать, что что-то не то. Я не думаю, что она испугалась. Впервые я увидела ее ужас на лице. Это было спустя 6 лет на даче. Мама зашла в комнату, увидела меня со шприцем, когда я кололась. Вот тогда те подозрения, которые, я думаю, у нее были, она просто в этом утвердилась. Ну, какая реакция? Обычная. Шок, ужас, много слов. Но дело в том, что я уже была в том состоянии, когда слова для меня ничего не значили. Для меня это было вообще как бы никак. На меня это не подействовало, что она увидела. А на нее, думаю, это подействовало, конечно, это. И страх, и все то, что она увидела. Ну и увидела, я была готова к тому, что рано или поздно. Мне даже было и лучше, так скажем, чтобы она уже знала. Спустя 7 лет употребления сильнодействующих наркотиков Сергея, мужа моего, сажают в тюрьму за употребление и хранение. Пришла милиция с обыском, они просто открыли дверцу шкафа, достали. То есть обыск происходил в течение 2 минут. Они зашли в квартиру, достали и стали составлять акт. Сергей уезжает на 2,5 года на общий режим. После того, как его посадили, пришла первая мысль, что мы что-то не то делаем. За месяц до освобождения я еду в Андреаполь к мужу и везу туда наркотики ему. Потому что в то время там было очень тяжело. Он 2 раза лежал на больничке с этим самым, с дистрофией, терял сознание, у него было истощение какой-то там степени. Я его когда привыкла, он когда работал мясником, он был довольно-таки такой плотный, у него был такой даже животик небольшой такой, но человек был крупный довольно-таки. И вдруг я, когда приезжаю на первое свидание, была просто в ужасе. Это руки, ноги все в болячках, потому что какие-то царапины, они колотили ящики. Все царапины и все то, что было задето, кожа где-то повреждена, оно не заживало, потому что был сильный авитаминоз. И все это расходилось язвами. И я впервые увидела у живого человека бедренные кости, вот как на скелете сзади. Он наклоняется, я привожу это самое белье теплое, и он на свидание переодевает теплое белье, он сзади наклоняется, у него вот так четко видно все это самое. То есть вот как вот человеческое полностью строение. Я была в ужасе. И когда он сидел и говорит, что мне бы только дожить вот здесь, чтобы просто не остаться здесь. И начинает меня убеждать в том, что ему срочно необходима нужна диета. За наркотики купить все можно. И я, в принципе, живя в том, в той жизни, где действительно за наркотики все покупалось и продавалось, и я была готова к тому, чтобы услышать, да, и там продают все за наркотики. Не особо задумываясь, надо привезти, да, я привезу. Мне высылают несколько переводов, я собираю довольно-таки большое количество, приезжаю туда, нам дают 300 за месяц до освобождения. Человек прожил там уже 2 с лишним года. Ну, это бред просто, вот я тоже сейчас это понимаю. И я еду туда. И люди, которые были посвящены в то, что должна привезти, которые, видимо, не вошли в долю, то есть его просто сдали просто-напросто. И на вторые сутки свидания нас там накрыли.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: Накрыли, мне дали бумагу, что в течение суток не выезжать из города, а в течение 2 суток Сергей держит в наручниках, такие наручники, которые небольшое движение, и они закрываются все больше и больше. Он говорит, у него руки были так распухшие, что просто не видно было уже наручников, настолько они вот вошли в это самое. И держали на тот предмет, чтобы он подписал бумагу, что я привезла в зону наркотики. А он, значит, стоял на том, что это он из зоны вынес для того, чтобы мы провели таким образом свидание. И сажают его уже в карцер, в следственный изолятор. Я уезжаю в Питер. И за месяц до освобождения он получает еще 2 года строгого режима и уезжает в Омск. Я приезжаю к нему спустя 1,5 года, ему дают свидание. Я приезжаю в Омск, затариваюсь опять наркотиками. Беру раствор с собой, достаточное количество на 2 суток, которые должны были нам дать. И беру на всякий случай стакан маковой соломки. Приезжаю в аэропорт, там прямо напротив аэропорта в Омске есть гостиница. Иду в гостиницу, в холле есть туалет, иду туда, и 2,5 часа лету, по-моему, там, иду, чтобы уколоться. Вены уже все испорчены к тому времени, мне не попасть. И все, что я с тобой взяла в расчете на 2 суток, в этом туалете я прокалываю. Тоже такое безумство вообще остаться как бы там вдруг в чужом городе, где никого не знаю. В расчете на то, что у меня есть стакан сен, если что, буду сниматься им. Я его оставляю в аэропорту. Приезжаю туда, к нему, значит, в поселок, где находится зона для наркоманов. И мне говорят, что свидание откладывается на 2 дня. И оно будет дано через 2 суток. А для меня 2 суток – это у меня ничего с собой нет. И я остаюсь все-таки там, остаюсь. И получается, что последнюю дозу я съедаю перед свиданием. На свидание нам дали 3 суток. На свидание, когда я пробыла сутки, у меня даже сумки были с продуктами не разложены, потому что мне было не до этого. Мне уже было плохо, мне начало тошнить. Я говорю, Сережа, я не буду здесь 3 суток, я пробуду здесь, ну, полдня хотя бы. И я уеду. Ты ешь там, разогревай все, что ты хочешь, потому что как бы проблема в зоне всегда с едой. Я обычно приезжаю для чего на свидание? Чтобы в первую очередь это накормить, это однозначно. Ну и, конечно, общение. Общение никакого от меня получить было невозможно, потому что у меня начиналось то, что и должно было начаться за отсутствием наркотиков. У меня началась абстиненция. И вечером он просит, чтобы меня выпустили. А тот, кто выпускает, человек, который этим занимается, он уходит, зная, что мы там остаемся. И как мы выясняется, что он приходит, это выпало на выходные, должен прийти еще через сутки. И хочешь не хочешь, мне надо оставаться там еще на сутки. И я просто лежала. И Сергей, я лежала там пластом, Сергей пытался, там через еще 2 человека было на свидании, чтобы из зоны что-то принесли. Потому что в любой зоне, тем более наркотзону, естественно, там можно что-то найти. Пытался мне что-то сделать, помочь, но ему ничего не удалось. Через 2 суток меня выпускают. И вот таких раз у меня было несколько. И я все очень хорошо помню, когда мне было очень плохо. Это вообще, это когда жизнь на грани смерти. Я уже дошла до такого состояния, когда я устала от этой жизни. Я не хотела так жить. Я понимала, что мне это не надо. Я не могу так жить. Это бесконечный вот это бег, ну, это 24 часа в сутки. И сам ты, и мозг твой, и все задействовано только в одном направлении. Деньги, наркотики. Это невозможно, это не передать. Это не взять ни выходного, ни проходного. Вообще нет никакой остановки. Это ужасно. Это была осень. 6:00-7 вечера. Я проснулась. Пошла на кухню варить очередную дозу для того, чтобы пока сваришь, пока там уколешься, чтобы на ночь попить там чаю и лечь спать. То есть вот такие вот было 3 раза в день. У меня было время определенное. Пошла, и когда все это приготовила, села, вот лежит шприц с раствором. И я начинаю искать место, куда мне можно уколоться. Все болит, все воспалено, сделать некуда. Все болит настолько, что даже дотронуться было больно. То есть вот даже вот если футболка касалась, это было очень болезненно. И я вот так со шприцем в руках сижу. Я начинаю плакать от того, что не могу уже. Потому что вот это очень больно, вот то, что вот этот момент вот просто вот сделать. И усталость такая от всего от этого. Я сижу и плачу, и я верю, что вот Господь просто, видимо, вот немощь, сила Божия является действительно в немощном теле, потому что человеку самодостаточно сложнее, конечно, к Господу обратиться. Я не знаю, может ли вообще быть более немощная ситуация, в которой я была. И я пошла в комнату, у меня дома, она до сих пор висит, такая небольшая икона, я постояла, посмотрела на нее. У меня не было знакомых верующих. Мне никто не говорил, что к Богу можно обратиться у себя дома, в комнате. Мне никто не говорил, что к Богу обращаясь, поднимают руки и говорят как с тем, кто реален и слышит реально нас, и что вообще что-то может помочь. Но тем не менее, в тот вечер я встала на колени, закрыла глаза и стала говорить о том, что «Бог, если ты есть, помоги мне, я не могу так жить». Просто получается какой-то абсурд вообще. Я делаю то, что я не хочу делать, и я не могу этого не делать. Я просто умираю каждый день, и каждый день для меня настолько мучительный, что мне скорее бы лучше бы вообще умереть, чтобы это вот сократилось, потому что это невозможно. Помочь мне никто не может. Вот это был долгий разговор со слезами. Я поднимала руки кверху и говорила «помоги мне, я не могу так больше жить». И закончилось это все слезами, я долго плакала. Потом она пошла на кухню, конечно, укололась. И я забыла про это. Я забыла про то, что вообще произошло в тот вечер. Но спустя полтора года я попадаю в реабилитационный центр. Новая жизнь. У меня не появляется большая сумма денег, чтобы попасть в какой-то крутой центр или к Назарлиеву. У меня была такая мечта собрать $3000, чтобы поехать туда. Я думала, что вот это и есть то, что может мне помочь. Но мне не удавалось собрать такую сумму, даже и третьей части. Да и вообще, что там говорить, в последнее время вообще ничего не было. Это батон, чай и один укол. Все деньги, которые были, и сигареты. И мне не знакомить с каким-то там суперврачом, наркологом, психологом, там, гипнотизером. А я попадаю в то место, где освобождает тот, к кому я обратилась вот в тот день. И я получила. 6 лет я живу в свободе. Это настолько нереально, что до сих пор, когда я рассказываю, в этот момент вроде надо радоваться, но это произошло действительно чудо.
2: Вместе со свободой от наркотиков Бог также восстановил ее семью. Еще в молодости врачи сказали Инне, что она не сможет быть матерью. Но и здесь Бог явил свою силу. И после реабилитации в семье Инны и Сергея родился сын Иван. Сейчас Инна является сотрудником реабилитационного центра «Новая жизнь». Она с радостью делится своим опытом жизни с теми, кто ищет путь освобождения от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово на сейчас. Ведущий Валерий Малышев.
2: Здравствуйте. Любите ли вы праздники? Если да, то какие праздники для вас самые любимые? Зимой традиционно в России главными праздниками считаются Рождество и Новый год. Сегодня о празднике Рождества мы поговорим со священнослужителем Вениамином Владимировичем Дашкевичем. Здравствуйте, Вениамин.
3: Здравствуйте. Да, действительно, праздники – это радостное мероприятие, радостное событие. Каждый ждет каких-то праздников, свой день рождения, Новый год, все отмечают, все празднуют. Угу. Но есть один очень важный, интересный праздник – Рождество, о котором мы сегодня поговорим. И этот праздник, он имеет библейское происхождение. Евангельское происхождение, потому что очень глубокий смысл в него заложен. Но, как всегда бывает, вот в празднике мы иногда сосредоточены на том, чтобы сделать все правильно. Иногда это возникают даже из-за этого споры и конфликты. Как все украсить или не украшать, что приготовить, что нет. И иногда вот за этой погоней, чтобы сделать все так, как мне хочется, я могу не учесть, что... на что настроены мои гости.
2: Ну, иногда все-таки праздник подразумевает событие, и, соответственно, то, как мы его отмечаем, определенный ритуал, ну, наверное, все-таки имеет значение.
3: Да, возможно, какие-то ритуалы, они важны. Ну вот, например, каждый праздник, он подразумевает какое-то пиршество, какое-то вот гостей, да, гости придут, будут радоваться, общаться. Новый год тоже, да, то есть мы как-то украшаем, что-то готовимся, но мы можем быть сосредоточены на том, чтобы сделать вот так, как положено. А вдруг кто-то по-другому считает, а вдруг гости не настроены на то, как мы хотим это сделать. И мы, следя за тем, чтобы все было сделано правильно, так как мы считаем нужным, мы можем упустить самое важное, как мне кажется, самое важное – это вот атмосфера. Вот нечто подобное произошло, когда случилось Рождество, реальное Рождество, рождение Иисуса Христа. Потому что были особые представления, понимания, каким образом должен был прийти Мессия, Спаситель. Да? Были определенные ожидания у народа израильского. Но то, что произошло на самом деле, оно не соответствовало.
2: А в чем не соответствовало? Чего ожидали тогда? Ну, раз были ожидания.
3: Да. Ну вот, очень много таких моментов, нюансов, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что Иисус пришел, никто его не встретил, Иисус родился непонятно в каких условиях, в хлеву, среди животных, и никто из народа не знал о том, что родился Спаситель. Ведь это же событие, которое дало отсчет эпохи. Да?
2: Ну, а кстати, почему? Ведь вроде бы мудрецы считали, книжники, ну, даже когда пришли волхвы к Ироду, книжники ему очень быстро сказали, где, когда.
3: Ну, то есть... Да, действительно. Ну вот смотрите, сам момент, что пришли с этой новостью, что вот сейчас вот это произошло, пришли именно волхвы в Иерусалим. Не книжники, законоучители, священники или фарисеи сказали об этом, что вот сейчас уже это произошло. Но именно звезду рождественскую, указывающую на то, что родился царь иудейский. Да, есть такое пророчество в Ветхом Завете, восходит звезда от Иакова. Вот, а пришествие, о приходе нового царя. Эту звезду заметили волхвы. Вот давайте прочитаем об этом в Евангелии от
2: Матфея. Кстати, волхвы, кто это такие вообще?
3: Вот я предлагаю сначала прочитать этот текст Евангелия от Матфея, потом поразмышлять, что же на самом деле произошло, кто такие волхвы. Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 по 3 тексты, и прочтем в одном из современных переводов. Перевод Института перевода Библии под редакцией Кулакова, Заокского. И прочтем один из современных переводов Института перевода Библии имени Кулакова в Заокском. Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 по 3 тексты. «Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода. И пришли тогда в Иерусалим волхвы с востока и стали спрашивать, где новорожденный царь Иудейский? Мы видели восход звезды его и пришли воздать ему почести. Узнав об этом, встревожился царь Ирод, а вместе с ним весь Иерусалим». Угу. Так вот, кто такие эти волхвы? Да, интересно, что народ волнуется, народ встревожен, царь Ирод не понимает, что происходит, фарисеи, священники тоже не готовы. Но об этом Рождестве узнали, посчитали волхвы. Кто это такие волхвы? Волхвы – это фактически языческие жрецы. Можно даже сказать так более конкретно, в каком-то смысле это колдуны с Востока, да, вот и из Месопотамии. Там не было шаманов, там были жрецы, были звездочеты, гадатели. Все то, что, в принципе, Бог запретил этим заниматься своему народу. Но вот именно они это посчитали, узнали и совершили это путешествие вот к приходу, как раз к рождению Иисуса Христа. Эта звезда их привела.
2: По сути, получается, грешники, ну, вообще, ну, раз Бог запретил, значит, грешники, нечистые, там, ну, как еще их назвать?
3: Да. Те, которые, ну, мы иногда говорим, вот они неверующие, да, они кто там, откуда они знают, да, вот мы знаем, мы вот читаем, изучаем. Вот такое было отношение в то время. Давайте просто представим, на самом деле это очень такая ситуация драматичная и немного даже смешная. Происходит на небе как бы вот такой вот совет. Вот рождение Иисуса Христа. Воплощение Иисуса Христа. Кому мы это покажем? На внимание обратим. Чье внимание мы это обратим? Там есть раввины, да, мудрецы среди израильского народа, да, священники. Нет. Они не очень об этом хотят знать и не хотят размышлять. А вот мудрецы с Востока, волхвы, вот эти жрецы, они готовы, они ищут, они интересуются. Им показывают. И вот как раз-таки народ Божий, который должен был...
2: Пастухам еще
3: показывают. Да. И народ Божий, который должен был рассказывать, Бог им посылает вот этих вот волхвов для того, чтобы они пришли и рассказали, народ Божий просветили, что родился... Да, ну и вот ангелы, да, тоже являются пастухам. Но тоже, смотрите, вот ангельский хор, представим себе чисто вот по-человечески. Собрался хор, репетирует. Будет Рождество, нам надо спеть, хочется всем спеть, действительно отметить. Явиться, появиться на земле. Кому будем петь? Возникает вопрос, да, у них там на небе. Кому будем петь? Может быть, все-таки над храмом споем? Может быть, над какой-нибудь известной школой какого-то знаменитого раввина? Нет. Народ там не очень ждет, не очень готов. А кто ждет? Кто интересуется, кто готов? А оказывается, вот какие-то пастухи, не раввины, не законоучители, не священники, а вот какие-то пастухи размышляют в поле, размышляют во время того, когда они пасут овец, когда же должен прийти Мессия, и что будет, когда... То есть они были готовы. Именно там, в той местности, родился Иисус Христос. Да, вот где он родился? В яслях. В хлеву, не было места в гостинице, да, то есть вот, и вот среди вот этой вот, скажем так, среди поля является пастухам этот ангельский хор, потому что они были готовы, волхвы были готовы, а народ израильский не был готов.
2: Да, может, они просто ничем не заняты были в это время.
3: Но тем не менее, здесь мы должны понимать, что события для земли небесного значения, небесного формата. Это все-таки речь идет ни много ни мало о спасении, да, о спасении всего человечества. Поэтому обратить внимание всех людей, чье внимание обратить, да, кто будет провозглашать о том, что это совершилось. И оказывается, некому провозглашать, и вынуждены были волхвов привлекать, да, внимание. Вот, они приходят, говорят. Пастухи рассказывают об этом, что им хор ангелов явился. То есть это довольно-таки интересное событие, ну, что народ Божий был не готов
2: встретить. Может быть, были какие-то еще причины, почему старейшины, там, книжники, фарисеи, прочие ученые-мужи не очень этого ждали? Может быть, еще какие-то причины были? Ну, я, в общем-то, как дилетант рассуждаю. Но, вообще говоря, если есть некая, ну, может быть, не дата, но назначенное время, когда что-то должно произойти, то сразу же возникает большое количество и ложных всяческих событий.
3: Ну, вообще, определенной-то даты как раз-таки и не было. Не было известно, но весь народ ожидал пришествия Мессии, mm-hmm. все ждали.
2: Ну, раз ждали, значит, наверное, все-таки время какое-то назначено.
3: Время было назначено, по всей видимости, на небесах. Потому что люди-то не знали. Хотя, вот действительно, вот вы правильно обратили внимание, что могли знать, потому что было известно о приходе Мессии, можно было догадаться, когда во время вот, родился Иоанн Креститель, там было тоже знамение, чудеса, связанные с его рождением. То есть какое-то вот ожидание было, какое-то вот понимание, что вот-вот оно должно произойти. Но как-то народ оказался не очень готов. Точное время никто не знал, но что происходит? В тот момент, когда приходят волхвы, сообщают об этом, все встревожились. Почему встревожились? Да потому что на самом деле как раз-таки, вот, если подсчитать, когда родился Иисус Христос, то богословы говорят, что это, скорее всего, было на праздник Кущи, то есть после праздника Кущи. Вот. И это было время, когда начинался новый цикл чтения Торы. И вот вторая неделя читается о Ное, и вторая недельная глава чтения Торы, это читается о Ное и об Аврааме. Угу. И в этот момент, когда читается эта глава, также рассказывается одна очень интересная еврейская история, то есть такое сказание из Мидраша, Агада называется это сказание. Так вот, знаете, о чем это сказание? У евреев была своя рождественская история. Это рождественская история про Авраама. Она им была очень хорошо известна. И каждый год, когда читается вот эта вот вторая недельная глава про Авраама, в том числе, рассказывается вот это вот, ну, как бы иллюстрация, толкование. Угу. На самом деле, вот эта вот Агада, она объясняла тот текст, который был непонятен. Вот Бытие, 11 глава, 31 стих. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского». Зачем им нужно было уходить из Ура Халдейского? Вот для объяснения этого стиха, этого события, существовало в Мидраше вот такое вот сказание, такая Агада. Угу. Неизвестно, правдива она или нет, но она фактически является рождественской историей Авраама. Вот я хочу ее прочитать. «Когда отец наш Авраам родился у Фары в Уре Халдейском, на небе возникла большая звезда, которая поглотила, то есть затмила все звезды вокруг. И пришли мудрецы к вавилонскому царю Немроду и сказали: родился у Фары сын, которому надлежит наследовать

0: годик там от рождения, сколько?
1: Даже не столь важно, вот когда они ушли и правдива ли эта история, но факт остается фактом, что каждый год при чтении второй недельной главы про Авраама зачитывалась, рассказывалась вот эта вот рождественская история Авраама. В синагогах евреи, они ее прекрасно знали. И что происходит? Приходят в этот момент мудрецы с Востока, волхвы, жрецы, и рассказывают, что появилась звезда. Точно так же, как вот в этой рождественской истории, которую они только что прочитали, да, размышляли, появилась звезда, и которая указывает на рождение царя. Это, получается, еще раз совершается вот эта вот рождественская история.
0: То есть, по сути, когда Матфей описывает бегство в Египет...
1: Иисуса Христа.
0: Да, Иисус Христа уже, то он проводит прямую параллель между...
1: Да, это очень интересно, потому что даже не сам Матфей проводит эту параллель, а Господь проводит эту параллель. Потому что Аврааму пришлось уходить из Ура Халдейского, отец Фара, Авраам, сын его, ушли. И здесь получается, что Иисусу Христу тоже приходится бежать. Бежать тем из Месопотамии, из Вавилона, да, а здесь бежать из своего народа.
0: Ну и еще одна параллель получается, что... Там-то был языческий царь Нимрод, а здесь вроде как иудей.
1: Вроде бы свой народ, но да. Царь, который служил римлянам. Да? И получается, что тоже Иисус был вынужден бежать. Интересно, что вот написано в Евангелии от Матфея, 2 глава, 3 стих. «Услышав это, царь Ирод встревожился, так же, как Нимрод, и весь Иерусалим с ним». Потому что они были не готовы, они не ждали, они думали о чем-то своем. То есть, были волхвы, которые задумались, ждали, подсчитали все. Были пастухи на поле, а вот весь народ, законоучители, раввины, были к этому не готовы. Это и примечательно, что вот это вот происходит, а народ не готов.
0: Интересно очень. То есть... В принципе, получается, что рождественская история – это как бы заново... Как?
1: Заново написанное.
0: Да, заново написанное. По сути, пересказ в новых уже несколько обстоятельствах, но практически вот один в один пересказ того, как наследник, наследник Бога, вынужден спасаться бегством от человеческой власти.
1: Вот так. Получается, что действительно Господь, по всей видимости, использовал вот эту вот хорошо известную в иудейской среде рождественскую историю про Авраама, записанную в Мидраше, в толкованиях, комментариях, да, все это было очень хорошо известно и читалось. Для чего? Для того, чтобы обратить внимание на новую рождественскую историю. Знакомая ситуация, но, оказывается, немножко надо ее переделать. То было про Авраама, а теперь уже это исполнение, с одной стороны, это исполнение, да, в Иисусе Христе, в Спасителе, а с другой стороны, заново приходится переписывать эту рождественскую историю. Вот вы справедливо отметили, что действительно Господь как бы переписывает. А почему Он это делает? Да, то есть, видимо, что-то было не так в среде иудейского народа. Это есть определенные признаки, когда все в порядке, когда что-то не так, мы сразу видим, да, вот у человека. Вот пришел, смотрите, вот какова была ситуация. Пришел Спаситель. Был ли народ готов встречать его, праздновать? Кто готовился к этому вот самому реальному настоящему Рождеству? Никто не был готов. Народ не был готов. Да.
0: Вот. Мне кажется, что народ никогда не бывает готов. Каким-то событиям важным мы практически никогда не бываем готовы. Для нас это происходит. И наша готовность определяется, наверное, исключительно тем, что

0: ну, что я вот переживаю вот этот вот новый кризис в своей жизни, и какой я, собственно, выбор сделаю, то есть куда я пойду.
1: Ну, действительно, да. Мы реагируем, вот происходят события, мы не готовы зачастую, но мы оказываемся вот внутри вот этих вот неожиданных обстоятельств, и как мы среагируем, это очень важно, очень важно. И вот как среагировал народ? Смотрите, царь Ирод сразу посылает преследовать, убить, там, казнить, да? Вот, как среагировали священники? Они не ищут, чтобы поклониться. Впоследствии они, наоборот, преследуют Иисуса Христа. Как среагировал весь остальной простой народ? Тоже очень важно. Иоанн Креститель пришел и призывал людей к покаянию. В принципе, люди приходили, крестились. Вот давайте здесь прочитаем Евангелие от Матфея, 3 глава, 8-9 тексты. «Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам». Посмотрите, здесь затрагивается одна очень важная проблема. Почему Богу необходимо было переписать рождественскую историю заново? Потому что то понимание, которое у них сформировалось, «отец у нас Авраам», гарантировало им спасение, ну, убеждало их. Это вот такая вот ложная уверенность, да, то есть это вот предвзятость такая вот. Иллюзия компетентности, что такая мы все знаем, мы будем спасены. Отец у нас Авраам.
0: Такая некая догадка. Ну, а у тех был отец Ной, тоже праведник большой, ну и так далее.
1: Но дело в том, что здесь поднимается вопрос спасения. Как, каким образом человек спасается? Так вот, иудеи верили, что они спасаются автоматически, по родству с Авраамом. Им даже не нужно для этого ничего соблюдать. Вот мы иногда говорим, что нужно, что спастись, чтобы спастись, что нужно делать? Обряды там соблюдать или заповеди соблюдать, или верить ты должен, да? А вот для евреев в их понимании, в их вере, в их религии не нужно было даже ничего соблюдать. То есть соблюдалось просто потому, что ты должен это делать, потому что ты еврей. Веди себя достойно, да. Но спасаешься ты по наследству от Авраама, потому что ты унаследовал от Авраама, да? Вот это вот спасение. То есть фактически они веру заменили исполнением обрядов, уверенностью в том, что вот они дети Авраама. И таким образом по национальному вот этому признаку они спасаются автоматически.
0: А какая тогда мотивация вот этих обрядов?
1: Приходит Иоанн Креститель и говорит: давайте еще раз совершим какой-нибудь обряд более правильно. А он говорит: вы плод покаяния сотворите в своем сердце, потому что вот уже приблизилось Царствие Божие, да, потому что приблизилось. И вот здесь вот как раз мы приходим к самому важному вопросу. Почему Богу нужно было переписывать эту рождественскую историю? По всей видимости, вот этот вот их акцент, что отец у нас Авраам, у нас гарантия спасения, у нас вот этот гарантийный пропуск на небеса, он у нас в кармане. Богу пришлось сделать акцент именно на том, что народ не готов. Не готов встретить Мессию, не готов принять, да? Не готов воздать почесть царю Мессии. Вообще они были не готовы к рождению, к Рождеству Иисуса Христа. То есть смысл Рождества в приходе Иисуса Христа, Спасителя в наш мир. Он приходит для того, чтобы совершить величайшее служение для всей земли, для каждого из нас лично. А вот те, кто должен были этот праздник приготовить, организовать, оказалось, что они думают об обрядах. Как сделать правильно? Как сделать так, вот, ну вот как им хочется? И когда пришел, скажем так, самый главный гость, тот, ради которого праздник этот устраивается, они его-то и не увидели, потому что были сосредоточены на каких-то вот своих правилах. Вот так вот нужно сделать вот это вот, обряды, да? То есть исполнение обряда.
0: Ну, в общем-то, напрашивается в свете этого, ну, такой очевидный вопрос на поверхности. Коль скоро уже дважды история повторялась с Рождеством, коль скоро мы видим, что народ, который надеялся на свое родство, оказался не готов. И, в общем-то, ну, если серьезно к этому подходить, что значит быть не готовым?
1: А это действительно...
0: Значит, погибнуть, правда?
1: Да, это очень важный вопрос, потому что это вопрос спасения.
0: Просто этот вопрос, очевидно, сейчас стоит отнести уже к нам, к нашему времени. Тем более, что мы, ну, вот вспоминаем Рождество.
1: Да, это вопрос спасения, это вопрос принятия, то, когда к тебе обращается Господь. И этот вопрос, он стоял перед человеком с самого начала, когда человек согрешил. Адам с Евой согрешили, то смотрите, что произошло после грехопадения. Они спрятались от лица Божьего. Они спрятались. Хотя они знали Бога, можно сказать, они верующими были, да, вот если на нас переводить. Они были верующими, но они спрятались. И когда человек, грешный человек, к нему приходит Бог, что происходит? Страх. Потому что грешный человек чувствует сразу осуждение совести, как-то вот обличение, некомфортно нам. Но Бог приходит как спаситель. Бог приходит не как судья. Тем не менее, Адам с Евой спрятались. Бог говорит: «Адам, где ты?» Бог ищет. Когда приходит Спаситель, Иисус Христос, где прячутся дети Божьи? Где прячутся иудеи? Они прячутся за своими обрядами, за своими убеждениями, за знанием Торы, что вот отец у нас Авраам, нам гарантировано спасение. Фактически, когда мы начинаем что-то вот себе вот так вот очень сильно внушать, убеждать сами себя и ищем для себя доказательств, то мы тоже можем спрятаться за какими-то своими представлениями, за обрядами, спрятаться от реального призыва Божьего. Даже это касается, может быть, даже верующих в большей степени.
0: Спасибо большое, Вениамин, за, ну, по-новому, в общем-то, раскрытую тему Рождества. Дорогие друзья, благодарим вас, что вы были вместе с нами сейчас. Вы смотрели программу «Слово на сей час. Путешествие по Евангелию». Если вы смотрели нас на YouTube, на канале «Три ангела», подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы рады любой обратной связи. Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Сегодня с нами в гостях Павел Жуков. Здравствуйте, Павел.
3: Приветствую.
2: Дело в том, что мы снимаем в немножко нестандартном интерьере для этого цикла, как вы, наверное, уже могли заметить. Это связано с тем, что сейчас параллельно мы ведем запись нашего нового цикла «Территория реальности», который вы можете посмотреть в нашем эфире, на нашем сайте и на нашем YouTube-канале. В данном же цикле мы более детально разбираем некоторые вопросы с нашими гостями, с нашими спикерами, с нашими, я не боюсь этого слова, профессионалами своего дела. И сегодня с нами Павел Жуков, священнослужитель, музыкант, молодежный пастор. Итак, Павел, сегодня у нас такая необычная тема, ну, хотя, наверное, смотря для кого, это адреналин. Адреналин и азарт. Когда я узнал об этой теме, для меня все-таки адреналин — это больше был адреналин, это спорт. Это спорт, это активный образ жизни, это вот что-то такое, связанное с экстримом. Как выяснилось, что мы сегодня будем говорить более широко.
3: Я хотел бы просто объединить темы игры, азарта и экстрима, чтобы связать, потому что одно без другого не совсем мыслится. Угу. То есть, когда мы думаем об экстриме и адреналине, это нам сразу представляют какие-то ребята такие полностью отмороженные на мотоциклах по горам, которые прыгают чуть ли не без парашюта.
2: Вот у меня так и было, да.
3: Вот. Но все это же уже, так сказать, взрослые игрушки. Это те солидные дяди, которые еще не наигрались, они продолжают играть. Причем они заигрывают не с тотализатором, они заигрывают с самой смертью. Но все мы родом из детства. И когда мы проводим детство, мы в этом детстве играем. И когда ребенок играет, он, чтобы ему было интересно, он испытывает некий азарт. То есть он начинает в игре воспринимать весь процесс как новую реальность, настолько, что теряет связь с действительной реальностью. Угу. Поэтому мы, когда смотрим на детей, и иногда говорим: ой, ты заигрался, ребеночек. Почему? Потому что он так сильно увлекся игрой, что для него это и смысл жизни, и задачи, и наслаждение, и радость. И настолько важно, что в игре он может такие серьезные действия сделать. Угу. Ну, вплоть до там, насилия, да, вот он играет, и потом он так увлекся игрой, что он может ударить.
2: Да, у меня есть сын, вот, замечаю, такое тоже бывает.
3: Заигрывает, правда? Заигрывает. Иногда ребеночек играет с папой, с мамой так, что потом у папы рассеченная бровь, да, у мамы фингал, и потом объясняет, что это...
2: До такого не доходило, конечно, но бывает.
3: Но ребенок-то играл, понимаете? И он это делал с азартом. Сначала он шлепал папу по лицу, а потом взял игрушку пластмассовую и разбил лоб. Папа-то стерпит, а братик-сестричка нет, будет драка. То есть почему этот аспект важен? Если мы в воспитании ребенка не даем принципов воздержания, сдерживания, принципов какого-то ограничения, понимания этого самим ребенком, не просто там нельзя, а объяснять ребенку, что когда ты играешь, не увлекайся, помни о законах, которые управляют реальностью. Тогда человек... Ну, ребенок растет с трезвым мышлением.
2: Он... С какого возраста? Вот как бы беру внимание, опять же, свою семью какое-то время назад. То есть только родители это могли делать. Потому что сам он ничего еще не понимал.
3: Конечно. Ну, это
2: я думаю,
3: надо
2: до сих пор даже не понимает.
3: Это надо делать, даже когда он еще не понимает, чтобы он, ребенок на подсознательном уровне видел эти маячки ограничений. И потом, когда начнет их понимать, они уже есть. Некоторые люди говорят: это же ребенок. Это же ребенок.
2: Да.
3: Коник. Значит, они думают, что пока ребенок растет, развивается, надо его, дать ему полную свободу. Угу. А потом взрослая жизнь его ограничит. Он сформируется к 3-7 годам. И потом, когда ты будешь объяснять ему, что в мире есть некие законы и правила, он не понимает. И эти дети начинают уже играть не в маленькие игры, не с пупсиком, они начинают играть в серьезные игры.
2: Сейчас вообще, я замечаю, в последнее время у нас в России, не только, наверное, не в России, вообще, в принципе, в мире культ детей. Из детей делают божество.
3: Очевидно, да.
2: Сам даже такой момент наблюдал, когда стоит маленький ребенок, прямо, я не знаю, годика 3, наверное, да, рядом с ним нагнулась мать, он что-то ей прям орет в лицо, бьет ее руками по лицу, а она: «Сереженька, маме больно, Сереженька, так нельзя».
3: Вот. Сережа молодец.
2: Вот вспоминая свое детство, да, я бы, наверное, такую затрещину получил, чтобы, ну, никогда больше об этом не вспоминал.
3: Да, а в некоторой стране за эту затрещину лишился бы папа и мама, да?
2: Ну, да, есть такое.
3: Ну, вот такая реальность. Чувствуете, у нас из темы адреналина переходит в беседу отцов. Так что у нас клуб отцов, папа тут. Ну, потому что мы эти проблемы хотим видеть не когда будет уже взрослый ребенок, или молодой человек.
2: Ну, мы все-таки говорим о том, как все-таки это взращивать, правильно?
3: Да,
2: поэтому
3: да.
2: Мы начали.
3: Мы начинаем сдалека. Ну, как Иисус в беседах начинал от Моисея и пророков. Это, ну, фундамент, это важно. И вообще явление азарта, оно распространено сегодня уже во все сферы. Кто-то с азартом трудится, работает, поэтому есть такое явление, как трудоголизм.
2: Есть такое, да.
3: Кто-то бизнесом занимается, потому что сегодня в таких условиях мировых, когда дичайшая конкуренция, без экстрима ты бизнес не сделаешь. И поэтому многие из сегодняшних современных бизнес-концепций — это концепция от таких панков в мире предпринимательства.
2: Да вообще, я думаю, что бизнес — это, в принципе, экстрим в любом случае. Наверное, нет такого бизнеса, который без рисков готов раз как раз и развиться.
3: Да, вот я вот из одного мотиватора нашел фразу: «Какой-то сумасшедший мечтатель способен вынести корпорацию и полностью изменить отрасль. Где брать вдохновение для этого?» А экстрим – это как раз та сфера, которая выплевывает из зоны комфорта. Я еще одну деталь заметил, что некоторые из бизнесменов, которых я лично сам знаю, эти господа занимаются экстремальными видами спорта.
2: Ну да, для них это модно считается.
3: Наверное. Для них это некая мотивация дополнительная, чтобы иметь смелость в ведении бизнеса, принимать нестандартные решения, уметь рисковать, ставить все на кон в бизнес-игре.
2: То есть это не мода и не возможность иметь много денег, как бы себе это позволять. Сейчас любой экстрим – это огромные деньги, просто огромные.
3: А знаешь, в чем нюанс еще? Тоже я наблюдаю разницу. Допустим, в 90-х годах, когда мы с подростком, мы ходили играть. Гуляли там на гаражах, на реке,
2: да,
3: и так далее.
2: Гуляли,
3: и лазили, и тогда мы не упоминали даже это слово «экстрим». Почему? Во-первых, американщины еще не было.
2: Ну, да.
3: Тогда мы просто играли. Мы
2: просто гуляли.
3: Да, но когда я сегодня вспоминаю, что это было...
2: Как мы выжили?
3: Это был паркур, значит, скалолазание, скалодром, без абсолютных каких-нибудь аксессуаров. То есть ни шлема, ни налокотников, ни защиты, ни спортинвентаря, ничего. Сегодня, если я попытаюсь сделать то же самое, я расшибусь на второй-третьей минуте, потому что ни возраст, ну и представление, плюс оценка собственной жизни. Тогда головы не было особо, и рисковалось очень легко, правда? Скакали, прыгали, я смотрю те места, где мы играли, и я понимаю, что...
2: Я удивляюсь, как мы выжили.
3: Как мы выжили. Столько было риска. И благо, что ни я, ни мое окружение, никто там таких... Никто не пострадал, в общем.
2: Ну, я максимум, что делал, это я ломал руку.
3: Но...
2: Упав с вагона поезда.
3: То есть ты первый зацепер на Руси был, да?
2: Нет, стоящего.
3: Ну, развили эту идею. Теперь зацеперство – это конкретное движение, да, которое приводит...
2: Очень популярно.
3: Ну, популярно, да, особенно по новостным сводкам, как очередной раз парень сгорел или разбился.
2: Да, правда? Но каналы на Ютубе собирают просто огромное количество просмотров таких вот зацеперов.
3: Вот, и мы приходим к одному из... явлений или причин, почему люди играют в этот азарт.
2: Я сам подписан на двоих таких людей. Ну, просто интересно. Вот путешествуют они по России...
3: Так путешествуют или экстремальничают?
2: Я бы сказал больше... Ну как, это, в принципе, экстрим. Зацепиться на проходящий поезд и проезжать в вагонах, укрываясь от охраны, это экстрим.
3: Тогда да.
2: Но все равно это безбашенство. Но не без такого. То есть они там не висят на дорогах и так далее. Они просто залезают и едут. Но это интересно, они за ними наблюдают.
3: Ну, если вспоминать, опять же, 90-е годы, как было дело с транспортом, залезть просто в автобус тоже было своеобразным экстримом. Да, надо было пропихнуться и на весу ехать, потому что иначе не уедешь. Нельзя брать сферу экстрима как любой риск. Мы реально рискуем. Выходишь из дома, и там гололед. И ты думаешь: ой, да, гололед пережду до вечера. Но у тебя есть нужда, и ты идешь по льду. Ты можешь подскользнуться, упасть и не очнуться. До гипса не дойдет.
2: Главное, до машины дойти, а дальше нормально.
3: Да, но есть еще другие экстремальщики, которые зимой ездят на летней резине, причем лысые, да?
2: Ну, это экстремальщики, мне кажется, это просто
3: То есть мы сразу начинаем, вот в обсуждении начинаем находить, что не весь тот риск, который есть в нашей жизни, является экстримом.
2: Ну да.
3: Жить вообще рискованно, в принципе, так?
2: От этого умирают.
3: Но есть проблема, когда человек сознательно ищет ситуации, где можно пощекотать нервы. И вот эти вещи нужно разделять. Это нужно донести и до молодежи, что когда человек идет сознательно на риск, он обязательно должен максимально осмыслить те достижения, которые будут в результате этого риска. Допустим, приехали пожарные на вызов. И у них есть задача сейчас рискнуть и зайти в горящее здание или залезть там в горящий балкон квартиры. Будет ли у них какое-то, значит, какое-то безрассудство в этом? Нет, потому что это часть их обязанностей и на кону жизнь людей. И если они рискнут и получится, то в результате того, что получится, жизнь будет спасена. А зацепер, который имеет деньги, потому что у него есть деньги на модные шмотки, на смартфон, но нет 150 рублей на электричку, он садится снаружи, висит на вагоне, он едет. Если он доедет, он всего лишь сэкономил 150 рублей.
2: Я думаю, тут
3: то есть достижение
2: дело
3: минимальное.
2: Не в деньгах тут. У него дело не в деньгах.
3: А другой момент. Вы упомянули важную деталь. Сегодня монетизируется все.
2: Да.
3: Даже глупости, которые раньше не приносили деньги.
2: Погоня за хайпом.
3: Хайп, который, если его хорошо развить на YouTube, что принесет?
2: Деньги.
3: Принесет деньги. То есть это еще одно доказательство того, что в конце времени монетизируется все. И корень всех зол, как говорит апостол, сребролюбие. Угу. Даже в экстриме сребролюбие – это зло. К сожалению, есть безбашенные, которые не за денег, а из-за идеи. Да, они экстремалят в принципе.
2: Такие, да.
3: С ними еще печальнее, потому что их риск – это всего лишь какое-то тщеславие на пару минут в плане признания. Ой, молодец, как у тебя интересно получилось. И все. Сегодня...
2: Начинают многие за такую же, за идеи начинают. А потом, когда понимаешь, что у них это получается, и идут, не знаю, просмотры, они переходят с одной стадии в другую.
3: Действительно, но риск слишком высок. А если вдруг не получилось,
2: то все.
3: То тебя потом отскребают от рельс. Угу. Понимаешь, разница в чем? Пожарный, если не получилось, он погибает, как герой. Человек, который сорвался с вышки, с башенного крана, залезая туда, значит, в нарушение всех инструкций, не как герой погибает. Потому что цели в риске нет. Вот этот вопрос целеполагания очень важен сегодня. Я в своей жизни тоже рисковал. И в одних случаях я рисковал и помогал. Ну, к примеру, допустим, я увидел чайку, которая на воде, запутавшись в леске, мучается, тонет. У меня риск по острым камням пройти в воду, может быть, там, я не знаю, какая глубина, может быть, упасть, поломаться и так далее, но я лезу туда за этой чайкой. Я ее достаю, снимаю рыбацкий крючок, огромный из ее носа, из клюва торчащий, распутываю и отпускаю на волю. Я рискнул с целью спасти эту живность.
2: Это ваш реальный пример?
3: Да. В другом случае я решил сделать сальто, кувыркаясь со стола деревянного. В программе «Территория реальности» этот фрагмент, я думаю, что мы покажем. Я делаю это сальто ради чего? Ну, смотри, как я умею. Да? Классическая русская ось. Я проворачиваюсь и падаю ровно позвоночником об край стола. Звук такой, что все, кто вокруг, вот, кричат, визжат и думают, что все, я поломался. Бог миловал, ничего не случилось. И я понимаю, что это глупейший риск. Ради чего? Ну, буквально минуту, если бы все получилось,
2: смотри,
3: и сальто получилось.
2: Смотри, как я могу. Аплодисменты.
3: Смотри, как я могу. Аплодисменты. И забыли, понимаете? А когда я сломался бы, не забыли. Но ходили бы, меня навещали в больнице, парализованного от поясницы до пяток. Понимаешь? Вот в чем проблема. Сегодня молодежь на это идет. Идет на этот риск, а жизнь полностью заканчивается. То же самое касается другой сферы, когда вопрос не жизни, но косвенно жизни. Это вопрос азарта и азартных игр. В частности, лотереи. Знаете, как сейчас все любители наживы легкой получили особый допинг. Совсем недавно, вы, наверное, слышали, новость прошла о том, что одна россиянка из Подмосковья получила лотерейный билет под Новый год и выиграла миллиард.
2: Да, я слышал, да.
3: Это первый, значит, такой богатый
2: там сразу победитель. Начали волновать людей вопрос, сколько же она получит реальных денег. Следующей новостью за это было, сколько она получит все-таки от этого. И причем все СМИ это освещали, что на руки она получит столько-то. Всех интересует этот вопрос.
3: Да. Теперь вопрос в другом. Как сильно мотивирует это других людей, кто уже разочаровался в лотерее, все-таки попытать счастье? Вот такая конкретная персонаж, конкретная женщина с семьей поехала за выигрышем. И здорово, я теперь побежал за
2: лотерейным
3: билетом. Кто-то это сделает, потому что у него есть лишние деньги. А кто-то сделает, потому что у него вообще денег нет, и он будет считать, что это...
2: ему поможет.
3: Поможет разбогатеть. И он с азартом идет и последние деньги вкладывает в лотерею. И что? Проигрывает. Потому что лотерея — это история огромного количества проигрышей. И на этом фоне только одна маленькая звездочка яркого выигрыша, которая освещается. Никто же не будет рассказывать о тысячах людей, которые принесли, разочаровались, расплакались, стали выпивать и так далее. Почему? Ну вот только была светлая мечта, и в итоге ноль. Об этом никто не говорит.
2: Ну да.
3: Рассказывается только об этом миллиардном выигрыше.
2: Ну,
3: раз
2: выгодно просто.
3: Десятилетие.
2: Зачем им об этом говорить? Тогда логично. Покупать не будут.
3: Логично. То есть вот это отношение к азартным играм, ну, лотерея это самое такое безобидное, потому что даже на государственном уровне делается. А есть азартные игры, которые незаконны, которые закрываются, ну, притоны, да, какие-то заведения. И там люди отдают целые состояния, а потом, когда они оказываются без средств к существованию, что они делают с собой? Они кончают жизнь самоубийством. Таких примеров огромное количество. Поэтому в казино есть такой принцип дежурства и наблюдения за проигравшими, чтобы они на территории казино хотя бы с собой не заканчивали жизнь. Пусть выйдут, а там уже можно делать что угодно. То есть, если человек сегодня это не понимает, он может дать себе некую волю вот в этом азарте. Он может пойти на запретную территорию и тем самым обрушить собственную жизнь. Есть намного другие, ну, более важные и благородные сферы, где можно рисковать, это экстремально, эти темы даже не обсуждаются, ну, не популярны, потому что. Ну, если из категории религиозных убеждений, экзорцизм. Вот хочешь рисковать? Я еще более экстремальной темой и даже не представляю себе, как экзорцизм. Ты реально можешь столкнуться с потусторонней силой. Тебе вообще запретное. Если начать говорить о проклятиях, о бесовщине, скажут, ой, да зачем это все, это демонология, это сказки Средневековья. На самом деле нет. Наш Господь Иисус Христос в своем земном служении постоянно сталкивался с бесами. Он изгонял этих бесов, он с ними разговаривал, он выяснял некие детали, решал жизни людей.
2: Ну, даже у нас в рамках нашего телеканала есть цикл «Разрушенные проклятия», в которых Виталий Олейник очень доходчиво объясняет, как с этим бороться.
3: Да, но людей, которые бы занимались этим, отмаливали, вымаливали, да, изгоняли бы бесов молитвой и постом, я не слышал. Есть теория, есть богословие, есть понимание, но действия нет. Или молиться за, или, значит, против того, чтобы было крещение духом, когда происходит вот особое в некоторых деноминациях крещение, да, и некая одержимость. Это экстремально. Хочешь попроще, пожалуйста, волонтерское служение помощи бездомным, нуждающимся, зависимым людям. Ты там соприкоснешься с такими проявлениями агрессии и так далее, что никакой бейсджампинг и парашютный спорт не сравнится.
2: Ну разве это экстрим?
3: Ну это экстрим. Потому что, допустим, вытаскивать наркомана из зависимости, отпаивая его водкой, допустим, а потом проявляя социальную терапию, тратя на это десятки часов, дней и месяцев, это экстрим. Понимаешь, в чем проблема? У нас картинка в голове. Экстрим, кепку надел, GoPro камеру нацепил, куда-то прыгнул, вот тебе экстрим. Давайте думать сегодня об экстриме, допустим, спасателя или сотрудника ДПС. Нам же принято в стране ругать. Пожарные плохо приехали, пожарные то не сделали,
2: залились
3: милиция,
2: водой.
3: Полиция все плохие и так далее. То есть вся страна святая, и вот здесь только спасатели и ГИБДД все плохие. Это люди, которые постоянно рискуют буквально каждодневно соприкоснуться с неадекватными людьми. У нас в стране сегодня быть водителем скорой помощи – это невероятный экстрим. Нужно получить по голове от любого алкоголика. Уже на законодательном уровне вводятся санкции такие серьезные за посягательство на врачей скорой помощи и водителей. Вот где сферы, где можно рискнуть, и это будет благородство. То есть я рискнул, я попытался, и есть положительный результат. Когда же мы начинаем вот это заигрывание со смертью, или заигрывание, еще есть другое, из язычества пришедшее, заигрывание с случаем. То есть я свою судьбу сейчас как-то обману. То есть я всю жизнь жил жизнью неуча, лентяя и бича, но сейчас я возьму копеечку, куплю лотерейный билет, и начнется у меня шикарная жизнь на Майами-Бич. Чем не вызов судьбе? Это реально языческое представление. Потому что там, в языческих античных представлениях, были боги за это отвечающие, которые балуются с чувствами игроков, которым, этим богам, принадлежат притоны, где боги издеваются над людьми.
2: Ну, то есть наша беседа сейчас, она все равно перекликается с нашей первой встречей, когда мы говорим, что нужно называть вещи своими именами.
3: Очевидно. Очевидно, потому что если какая-то...
2: Не все, к чему мы привыкли, что экстрим у нас, вот только как вы сказали, это шляпа там, шапка, это камера и все такое. То есть экстримы можно получить и гораздо в других сферах.
3: Просто мы сейчас становимся более богатыми, да, западное продвинутое общество. У нас есть деньги и время на то, чтобы экстрим стал частью досуга. Это страшно. Почему? Вот маленький пример я приведу. Когда я сам об этом узнал лет 11-12 назад. Церковь. Большая церковь, община всего города, арендовали горнолыжный курорт. Чтобы собрать всех на отдых. В воскресенье все поехали кататься на лыжах и сноуборде. Один из парней из испанской церкви поехал туда кататься на сноуборде. В итоге... При выписывании очередных там каких-то пируэтов он упал и разбился. Разбился так, что поломался, оба бедра сломаны. В итоге оказался в больнице, в коме, и пришлось две ноги отрезать. Дальше историю я не знаю. Я только помню вот информацию на тот момент, что он был в коме, и уже две ноги отрезали из-за этого перелома. Вопрос в том, если бы ничего не случилось... Но вот это все отменить, серьезные были бы потери?
2: Никаких, наверное.
3: Ну, человек провел бы иначе время, не доказал бы свою самцовость или свои стальные нервы, но был бы жив. А в результате получилась трагедия. Печаль для всего народа, для семьи, для человека, который просто стал овощем, если выжил, конечно. Таких примеров, когда и происходит риск,
2: значит ли, что не нужно этого делать? Ведь для многих сейчас это смысл жизни вообще, в принципе. Человек не мыслит себя зимой без лыж, без сноубордов, вообще без...
3: Именно поэтому необходимо такое явление и принцип, как правила, законы, предписания. Многие вещи, из которых мы с вами делаем сегодня, их можно сделать тут же экстремальными, если начать нарушать правила. Начнем с того, вот я сижу на стуле. Я могу сидеть на стуле, как обычно, как... Адекватный человек, пользуясь всеми преимуществами этого стула. А я могу сказать, Вадим, смотри, как умею. О, поехали. Я сейчас разнесу студию, потому что я буду показывать, смотри, как я умею. Я сейчас буду скакать. Хочешь, покажу? Видишь, оно вибрирует, я сейчас попрыгаю. Давай сейчас попробую сальто здесь сделать. То есть я возьму из ничего сделаю трагедию.
2: Ну да.
3: Просто, адреналин, знаешь, я с утра кофейку выпил, вот, а сейчас еще адреналин раш принесут, и вот давай сейчас, а давай поборемся с тобой. Небольшой, синдром бойцовского клуба, давай подеремся. Угу. Легкое неудачное движение, обрывается какой-нибудь кровеносный сосуд, и кто-то из нас погибает. А мы не думали, мы решили побаловаться. Вот где переживания. У меня переживания в этом плане за детей. У меня сыночек кричит из своей комнаты: папа, смотри, он на шведскую стенку залез, он что-то делает. Я уже, у меня сердце сжимается. Он сейчас экстремалит на свои 4 годика. Угу. А если он будет 8 лет экстремалить? А в 14
2: он будет экстремалить. Вопрос, насколько мы будем знать об этом?
3: Моя задача до него донести. Если ты занимаешься на шведской стенке, на турнике, будь добр, постели мат. Если ты одел одежду, пусть это будет спортивная одежда. Потому что если одежда зацепится, ты можешь сейчас повеситься, просто задушить себя какой-то тесемочкой. Если ты играешь на детской площадке, катайся вот так. Ты все равно будешь получать радость. Ты не будешь овощем стоять, ты будешь играть, но играть чуть-чуть по правилам. Вот, а риск — это как раз желание зайти за правила, за какие-то ограничения, потому что там гарантий нет. Когда мы что-то делаем, у нас есть, соответственно, гарантии. Вот сижу я на стуле на четырех ножках, есть гарантии, он устойчивый. Когда я начинаю откидываться, уже нет гарантий. Здесь темечко, и удар, и все, и меня больше нет. Эту сферу нужно понять в вопросах управления финансами. Это в вопросах бизнеса. Когда у тебя есть гарантии, когда нет. Да, потребительский кредит сегодня, быстро деньги, деньги сразу, да, везде и всюду. Человек думает, ой, надо рискнуть, сейчас возьму, деньгами перекручусь и так далее. Ты уже пошел на запретную территорию. И законом Божьим это запрещено. Называется «не укради», «не возьми то, что не твое». Причем на то, что тебе не совсем нужно.
2: Почему? Я не могу пойти взять кредит?
3: На что? Начинаем обсуждать вопрос «для чего?». Потому что мода, потому что...
2: Нет, берем внимание, что такое более идильное. Машина, там, я не знаю, телевизор.
3: Насколько у тебя гарантии по машине есть?
2: В каком плане?
3: Гарантии, что машина у тебя будет долго и будет иметь эту ценность.
2: Ну, надеемся на лучшее каждый.
3: Нет, как только ты выехал из автосалона, ты уже деньги потерял.
2: Ну, понятно, да.
3: Это уже первый твой риск. То есть ты взял кредит, приобрел машину, у тебя кредит остался, а машины уже нет, потому что ты за эти же деньги ее не вернешь. Ты уже проиграл.
2: Ну, я на ней езжу.
3: Хорошо. Сколько,
2: да,
3: сколько лет стажа у тебя?
2: Ну, у меня 15 лет.
3: Молодец, хорошо. Кто-то берет кредит на машину, имея двухлетний стаж.
2: Ну да, бывает такое, что уезжают из салона и сразу же...
3: Да, авария, бывает. ДТП, кредит остался, машины нет, дай бог еще здоровье, если осталось.
2: Ну, это риск.
3: Вот, это риск. Но ну, не
2: это
3: все,
2: же
3: некоторые
2: не значит,
3: даже
2: что я не могу этого делать, что не могу взять кредит
3: можешь.
2: На машину.
3: Еще раз, можешь.
2: Я должен давать себе отчет, вы хотите сказать?
3: Отчет, расчет, планирование, вот эти все вещи должны быть. Тогда степень риска снижается. Это важно. Если риск не снижать, ты просто можешь проиграть. Угу. Этот аспект, я думаю, что ну, самый важный в понимании этой темы.
2: Спасибо, Павел. Я думаю, у нас в конце каждой передачи будет фраза, что эта тема бесконечна, и можно и говорить много и много. Но все равно спасибо. Там, я думаю, что для меня в частности, и я думаю, для наших телезрителей, понятно, стало больше понятно, что люди должны отдавать себе отчет, люди должны называть вещи своими именами, люди должны смотреть иначе на некоторые вопросы. И спасибо, что вы были с нами. Спасибо, Павел. Всего доброго.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
4: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас на второй встрече в программе «Разрушенные проклятия». Как вам спалось ночью? Слава Богу! Не у всех посетителей программы, по моему опыту, сон проходит хорошо после первой встречи. Когда мы с вами начинаем осознавать реальность дьявола, бесов и наводимых ими проклятий, мы начинаем внимательнее всматриваться в темные углы наших комнат. Мы начинаем осторожнее и внимательнее относиться к тому, что происходит с нами. Перед нами серьезная тема. И я верю в то, что исследование Священного Писания откроет не только новые горизонты смысла, но обогатит нас новой уверенностью в Господе, новым осознанием потенциала благословений, которые от Бога исходят. Вчера, исследуя тему «Реальны ли проклятия? Реален ли дьявол и бесы?», мы выяснили, что Священное Писание совершенно определенно и в Танахе, и в апостольских писаниях говорит о том, что и дьявол, и бесы, и проклятия будут действовать на нашей земле вплоть до конца ее истории. И в этом контексте появляется следующий очень серьезный вопрос. Откуда они взялись? Как появилось, что во Вселенной, созданной благим, любящим Богом, появились эти страшные, злобные существа? Почему вдруг Земля, а не, например, пустынные просторы Марса, стали ареной действия злых сил? Что Священное Писание рассказывает нам о происхождении дьявола и бесов? И это наша тема на сегодня. Вторая тема в семинаре «Разрушенные проклятия. Происхождение дьявола и бесов». Мы поставим сегодня перед Священным Писанием следующие главные вопросы. Откуда появились дьявол и бесы? Как они оказались на земле? Каков их статус на нашей планете сегодня? Откроем Священное Писание. В Евангелии от Луки, в 10 главе, в первых трех стихах, описана следующая картина. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтоб выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». И ученики пошли и совершили свою миссию. И вот далее в стихах 17 и 18, это же 10 глава Евангелия от Луки, написано: 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Итак, откуда сатана? С неба. Библия утверждает устами Иисуса Христа, что сатана с неба. И на момент служения Иисуса на земле это падение его с неба на землю уже состоялось. Что же случилось там, в небесных просторах? Там, где живет Господь, в том месте, которое ассоциируется со святостью, чистотой, безгрешностью, что там произошло, почему и как там появился дьявол? Мы находим ответ на этот вопрос в нескольких отрывках Священного Писания. И в первую очередь мы обращаемся сегодня к книге пророка Иезекииля, 28 главе, где прочитаем стихи с 11 по 19. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями – рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутренне твое исполнилось неправдой, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордело сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе». Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. Перед нами отрывок, который содержит весьма концентрированную информацию. Перед нами целый ряд очень важных утверждений о зарождении зла во Вселенной на небе. Итак, главный вопрос. О чем идет речь? О ком идет речь? Описывается человек, человеческое существо, сын Адама, или описывается ангел? На первый взгляд, в самом начале, в 12 стихе написано, «Ты, сын человеческий, плачь о царе Тирском, сказал Господь Иезекиилю, и скажи ему, царю Тирскому». Но когда мы читаем дальше, мы находим в 14 стихе слова «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять». О ком этот отрывок? Давайте попытаемся разобраться, обратив внимание на целый ряд деталей, которые на поставленный вопрос предлагают совершенно ясный и убедительный ответ. Итак, первый момент. Сказано в 12 стихе «Ты печать совершенства», полнота мудрости. Скажите, может ли это относиться к кому-либо из людей? В особенности к царю Тирскому. Был ли царь Тирский совершенным? Мы читаем в книге Екклесиаст в 7 главе 20 стихе «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». А описывается существо, которое было когда-то совершенным. Далее. Мы находим в 13 стихе следующую фразу. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем». Из библейского описания. Кто был в Едеме? Из людей только два человека – Адам и Ева. Никакой царь Тирский никогда в Едеме не был. Далее. Третья очень важная деталь. Сказано было. «Приготовлено было в день сотворения твоего». Вот то-то и то-то, 13 стих. Скажите, кто из людей был сотворен? Только два человека вновь. Адам и Ева, все остальные были рождены. А здесь, в этом отрывочке, описывается именно созданное существо, непосредственно сотворенное Богом. Это явно не царь Тирский. В-четвертых, в 15 стихе написано «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Это похоже отчасти на то, что мы уже читали с вами в Слове Божьем. В книге Псалтирь в 50 главе в 7 стихе написано: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». А здесь описывается существо, жизнь которого началась совершенной, безгрешной, и потом только в определенный момент он согрешил.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: В-пятых, выводы. Кто это? Кто это? Все указанные детали не могут описывать царя Тирского. Правда? Все указанные детали могут относиться

заключается в следующем. Они были очень похожи. Скажите, когда звучит фраза «Он вылитый Иван Лукич», что имеется в виду? Человек, на которого вы смотрите, он фактически повторяет с собой все, что верно в отношении Ивана Лукича. И когда Священное Писание рассказывает нам о сатане и параллельно, одновременно вместе с тем рассказывает о царе Тирском, вывод достаточно ясен. Царь Тирский в своих устремлениях, в своей жизни, в своих словах, в своем поведении воплощал в себе того самого помазанного Херувима. Это олицетворение помазанного Херувима. Он похож на него. И здесь самим способом описания информации о помазанном Херувиме, который позже стал дьяволом и сатаною, Священное Писание раскрывает нам стратегию сатаны. Она описана, в частности, во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, в стихах с 13 по 15, следующими словами. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых». И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Перед нами трижды повторяющаяся фраза «принимать вид». Это главная стратегия действия сатаны. Он редко является во всей своей красе. Он редко приходит к людям под своей действительной личиной. Как правило, он прячется за других. Как правило, он использует кого-то. Как правило, он действует закулисно, тайно. Он использует людей, он использует правителей, он использует служителей Божьих для того, чтобы осуществлять свои темные, грязные замыслы. И потому, когда Священное Писание рассказывает нам о том, как зародилось зло на небе, Слово Божье соединяет нам два описания вместе. Царь Тирский и помазанный Херувим описаны вместе, потому что именно так действует сатана. Он всегда прячется за спину другого существа. Выяснив это, выяснив, что здесь перед нами рассказ о том, что произошло на небе и как там возникло восстание против Бога, давайте посмотрим теперь подробнее на природу помазанного Херувима. Первое, что очень важно знать и каждому обязательно помнить, это то, что он есть тварное существо. Дьявол не имеет самостоятельной жизни, он не самодостаточен, он живет только потому, что получает жизнь от Бога. Все, у чего было начало, будет иметь конец. Дьявол не является вечным существом, в нем нет жизни в самом себе. Мы читаем в 13 стихе этой 28 главы книги пророка Иезекииля следующее. «В день сотворения твоего». Он был сотворен. Было время, когда его не было, и потом он появился. И та же мысль повторяется в 15 стихе. «Со дня сотворения твоего». Соответственно, он не имеет жизни сам в себе, и текст об этом заявляет следующее. 18-19. «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех, видящих тебя. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». Библия, рассказывая нам о появлении зла, о том, как из помазанного светлого Херувима появился сатана и дьявол, сразу же пророчески предсказывает и конец, и уничтожение этого существа из вселенной. Это чрезвычайно важно. Далее мы находим, что Священное Писание, рассказывая об этом Херувиме, называет его помазанным. 13 стих. «Ты был помазанным Херувимом». Кого помазывают? Мы находим, например, в книге Псалтирь, в 132 главе, во втором стихе следующее. «Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его».

0: Кем был Аарон? Первосвященник. Помазывали первосвященников, помазывали пророков, помазывали царей, и все эти служители – это руководители. Помазанник означает «поставленный управлять». Помазанник означает «получивший от Бога власть». Помните, херувим – это представитель высшего ангельского чина. Но он не только высший ангельский чин, он еще и помазан, то есть отделен от всех ангелов. Это самый главный, самый высший ангел во Вселенной. Соответственно, вывод – это значит, что он руководитель. Он высший из числа высшего ангельского чина. Далее. Очень важно отметить, что на его одежде камни. В 13 стихе написано: «Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями», и дальше они перечисляются. И указывается и золото. Теперь вопрос, где еще в Библии есть подобное описание? Ответ – в одежде первосвященника. В книге «Исход» в 28 главе в 17 стихе написано: «И вставь в него оправленные камни в 4 ряда». У нас нет полного соответствия количества камней или их вида, потому что явно, что на небе не было 12 колен сынов Израилевых, которых представлял первосвященник. Но что совершенно определенно, если мы задаем вопрос, что означает такая одежда с камнями, вставленными в золото, то у нас есть только один ответ в Библии. Это означает первосвященническая одежда. Таким образом, мы находим, что он выполнял священнические функции. И это в тексте так и сказано. В 18 стихе: «Ты осквернил что? Святилища твои».
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Перед нами удивительное существо, которое, помимо всего прочего, как оказывается, обладало еще и определенными музыкальными способностями. Мы находим в 13 стихе синодального перевода следующую фразу: «Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Здесь в синодальном переводе напрочь отсутствует информация о музыкальных инструментах. Но когда вы откроете переводы Библии на иные языки, в частности, на один из украинских переводов, и далее чуть ниже англоязычный перевод, который соответствует подлиннику древнееврейскому, и получается, что в день его сотворения Господь для него приготовил ударный музыкальный инструмент. Это переводится как тимпаны, чаще всего в Священном Писании, и второй музыкальный инструмент был духовой, типа дудочки или флейты. Вот это сказано: «было приготовлено в день сотворения твоего». Мы знаем о том, что ангелы всегда прославляют Господа. Мы знаем о том, что они у Божия престола поют: «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф». И мы знаем, что если перед нами старший ангел, он должен был управлять ангельскими хорами. Он композитор, он музыкант, он руководитель ангельского пения. Вот этот вот важный момент нам потом понадобится дальше в программе, когда мы будем говорить о действии дьявола здесь на земле. Его музыкальные способности указаны непосредственно в Священном Писании. Где же происходило все то, что описано в прочитанных стихах? Каково место действия? Библия дает нам целый ряд указаний. Во-первых, сказано: «Ты был на святой горе Божьей». Что это за гора? Где она находится? Из параллельного отрывочка книги пророка Исаии в 14 главе в 13 стихе мы узнаем ответ на этот вопрос, где сказано: «А говорил в сердце твоем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов». Итак, где эта гора? На небе. Это гора на небе. «Взойду на небо и там сяду на горе», – говорило это существо. Речь не идет о земле. Речь идет об образе, который используется в Священном Писании, об образе, представляющем собой картину, где восседает Господь. Это Божий престол. Вот там он находился, непосредственно на небе. Далее, в 14 стихе этой 28 главы книги Иезекииля сказано, что он ходил среди огнистых камней. Огнистых дословно в подлиннике горящих, излучающих свет и излучающих тепло. Где мы встречали с вами в Священном Писании, в книге пророка Иезекииля, уже эти горящие камни? Ответ в самом начале, в видении славы Господней. Иезекииля, 1 глава, 5 стих. «А из середины его, как бы свет пламени, из середины огня, и из середины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их, облик их был, как у человека». Помните ли, как называются эти живые существа? Херувимы. Херувимы. Сказано, что из середины был свет пламени, из середины огня. И далее, 13 стих этой главы говорит, «И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня». Вторая глава книги пророка Иезекииля, 1 стих. «Таково было видение подобия славы Господней». И дальше сказано, над этими херувимами было подобие престола, и там восседал Господь. Где был помазанный херувим? Непосредственно, рядом с Богом, в непосредственной близости от Создателя, у Божия престола. На это есть еще одно очень важное указание в тексте. В 14 стихе сказано «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять». И в 16 стихе «Херувим осеняющий». Что означает «осенять»? Да, мы находим ответ в послании к евреям в 9 главе, в 5 стихе. «А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». Что описывается? Ковчег Завета во святом святых, в крышке которого были два золотых херувима, и крылья их покрывали крышку ковчега. И вот это действие называется осенять, отбрасывать тень, покрывать сверху. Херувимы, осеняющие очистилище. Мы знаем из послания к евреям, из 8 главы 5 стиха, что земное святилище служило образом и тенью небесного. Таким образом, вот эти два херувима рассказывали нам о реальных херувимах на небе, о живых существах, которые находятся у Божия престола, во святом святых небесного святилища. Именно там находился этот херувим. Далее. В 13 стихе есть еще одно указание на место действия. «Ты, сказано, находился в Эдеме, в саду Божьем». Скажите, когда вы слышите слово «Эдем» или «сад Божий» или «рай Божий», какие ассоциации у вас появляются? Где Эдем находится? Где рай находится? На земле или на небе? Вот что мы читаем во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, в стихах со 2 по 4. «Знаю человека во Христе, который восхищен был до третьего неба, и знаю о таком человеке, что он был восхищен в рай, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Итак, рай находится на третьем небе, а как же быть с раем, который был на земле? Что же получается? Был рай на земле, есть рай на небе. А разве такое возможно? Давайте чуть подробнее разберем слово «Эдем». Что означает этот термин? Когда вы откроете древнееврейско-русский словарь, вы обнаружите, что слово «Эдем» означает «наслаждение», «сладость», «сласть». Вот несколько примеров. Книга Псалтирь, 35 глава, 8 стих. «Насыщаются от тука дома твоего, и из потока сладостей твоих», в оригинале «Эдем», «ты напояешь их». «Из потока Эдема твоего ты напояешь их». Книга пророка Иеремии, 51 глава, 34 стих, «наполнял чрево свое сластями моими». Переводится как «сласть». И далее книга Неемии, 9 глава, 25 стих, «они ели, насыщались, уточнели и наслаждались по великой благости Твоей». Таким образом, мы находим, что термином «рай» описывается в Библии более чем одно место. Там, где присутствует Бог, там, где жизнь вечная, там, где нет греха, там, где нет последствий греха, это сладость, это сласть, это наслаждение, это рай, это Эдем. Было время, когда такой была ситуация на земле, но на небе рай всегда был, есть и будет. Таким образом, мы находим, что это существо находилось вот там, у Божьего присутствия, непосредственно в Эдеме, непосредственно на третьем небе, в раю Божьем.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Что же случилось? Почему бы не жить там, в этом райском состоянии, в этом чудном окружении, у источника всей вселенной, рядом с жизнедателем, занимая самый высший из возможных во всей вселенной после Бога постов, совершая такое уникальное священческое руководящее служение, будучи Божьим помазанником? Что же случилось? Что же произошло? Помните ли вы, что упоминается первым в описании грехопадения? Написано в 15 стихе 28 главы книги Иезекииля следующее. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Почему-то большинству людей кажется, что первый грех был гордость. Но Библия в хронологическом порядке говорит о том, что все было хорошо, ты был совершен, доколе не нашлось в тебе именно беззакония. Какое у нас определение термина «беззаконие»? Что означает «беззаконие»? Восстание против закона, отвержение закона. Мы узнаем, что уже тогда закон Божий существовал. И вот это помазанное существо восстало против Божьих заповедей, против Божьего закона. Термин «беззаконник» в подлиннике – это древнееврейское слово «авла», которое означает несправедливость, неправедность и грех. Грех же есть беззаконие, нарушение законов Божьих. Речь идет именно об отвержении Божьего закона. Запомните это. Суть грехопадения – это восстание против, нарушение, несоблюдение, легкомысленное отношение к Божьему закону. С этого началась беда. Сказано также, что это беззаконие было вначале где? В тебе, доколе не нашлось в тебе. То есть это беззаконие начало проявляться вначале внутри. Сначала оно было незаметно. Речь идет именно о внутренней реакции и о внутренних процессах. Далее читаем в 16 стихе следующее. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил». Итак, вопрос. Чем этот помазанный херувим мог торговать? О какой торговле может идти речь там на небе? Ответ. В подлиннике перед нами древнееврейское слово «рекила», которое, если открыть древнееврейско-английский словарь, имеет два значения. Первое – это «traffic». Слово «traffic» описывает в английском языке движение. Например, в районе Большого Сиэтла говорят «heavy traffic». Это означает, что загруженное движение. Стоим, еле движемся. То есть базовая идея этого слова – это именно передвижение. Второе значение – это «merchandise», то есть это товары, это объекты продажи. И вот представьте себя на месте переводчиков Священного Писания. Как перевести эту фразу? «От обширности чего внутреннее твое исполнилось неправды? От обширности торговли или от обширности чего? движения, занятий, деятельности, от обширности владений твоих. Вывод – обширность занятий, работы, деятельности. Он был, напомним, первым и главным существом во Вселенной после Бога, помазанный Херувим. И вот когда он оценивал свой размах, свою деятельность, свои передвижения, свою работу, он явно видел отличия. Он отличался от всех остальных существ во Вселенной, и это побудило его к неправде. Это побудило его к осознанию своей исключительности. Далее очень важно отметить, что вновь говорится «внутреннее твое исполнилось неправды». Обратите внимание, грех пока не проявляется. Еще никто, кроме Бога, не знает, что происходит в сердце помазанного Херувима. Сердце, конечно, термин, который мы используем метафорически. Ангелы есть духи, о чем мы подробнее поговорим в этой программе. Сказано, что внутреннее твое исполнилось неправды. И вот здесь слово «неправда» – это древнееврейское слово «хамас». Правда? Знакомо звучит. «Хамас» означает в еврейском «насилие», «зло». И ты, сказано в результате, согрешил. Здесь уже иное слово. Глагол «хатат» означает промахнуться, сбиться с пути, не попасть в цель. Рассказывая о том, что происходит дальше, мы читаем в Слове Божьем следующее. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Это место Священного Писания в современном переводе Российского Библейского Общества выглядит так. «Ты возгордился из-за своей красоты и растерял свою мудрость из-за блеска своего». Теперь 18 стих. «Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои». Слово «беззаконие» в подлиннике вновь отличается в этом месте Священного Писания. Это древнееврейское слово «аон», которое означает «нечестие и вина». Вопрос. Каким образом помазанный Херувим осквернил святилища? Будучи священником, находясь во святом святых, у Божия престола, будучи священником, какую вину он навлек на себя? Для того, чтобы понять это, нам необходимо хотя бы кратко вспомнить, какова функция священника. Кто он? Что делают священники? В чем священническое служение заключается? Читаем в книге пророка Малахии во 2 главе стихи 6 и 7. «Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха, ибо уста священника должны хранить ведение». И закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. У священников есть две главных функции. Первая – литургическая. Это совершать кождение, совершать церемониальное служение и так далее. Вторая функция – это проповедническая. Он вестник. Скажите, была ли первая функция во Вселенной до грехопадения? Нужно ли было приносить жертвы за грехи? Нужно ли было церемонии осуществлять? Нет. Там, в этих просторах Вселенной, Люцифер был главным вестником Бога, потому что он был ближе всего к нему. Он лучше всех Бога знал. Он непосредственно у Бога рядом обретался. И потому из уст его искали чего? Ведение о Боге. И вот именно здесь он начал грешить. Вот здесь была вина. Он начал о Боге распространять клевету. Что означает слово «дьявол»? Клеветник. Клеветник. Он начал лгать о Боге. Он начал выставлять Бога в неверном свете. В этом был его главный грех. Он воспользовался доверием ангельских существ для того, чтобы о Боге постепенно рассказывать неправду, и тем осквернил святилища свои. О том, что происходит дальше, мы читаем в книге пророка Исаии в 14 главе, в стихах с 12 по 14. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера». «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». И вновь, прочитав это место Священного Писания, как и в случае с 28 главой книги пророка Иезекииля, мы задаем вопрос, о ком идет речь? Описывается человек или ангел? С одной стороны, в 4 стихе написано, «Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь». С другой стороны, в 12 стихе написано «Как упал ты с неба!» Ясно, что никакой из царей Вавилонских никогда не был на небе. Потому нам тоже необходимо основательно исследовать этот вопрос, к чему и приступим мы, по милости Господней, во второй части сегодняшней встречи.
2: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуйя!
1: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Лицом к лицу. Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Здоровый образ жизни, вегетарианство, веганство, фитнес – об этом сейчас много говорят, на это сейчас много возлагают надежд, и я думаю, что это не безосновательно. Сегодня у нас гостья, которая не понаслышке знает об этих вещах. Наталья Венская. Наташа, огромное спасибо, что вы изъявили желание приехать к нам на программу. Наталья сама этого захотела. У нас такие гости, которые приходят к нам с большим желанием, с большим расположением сердца. Это всегда добровольцы, это всегда люди искренне от всего сердца рассказывающие о том, что для них важно в этой жизни. Наташа, можно сказать, что здоровый образ жизни – это вот что-то такое ключевое, важное, может быть, вообще самое главное? Для кого-то ведь и так бывает.
2: Ну, для многих, наверное, сейчас это так. Это очень актуально, здоровый образ жизни. Многие этим сейчас занимаются, интересуются.
1: А вот вы считаете, что это хорошо, это правильно, если вдруг здоровый образ жизни выходит на первое место? Может быть, люди начинают меньше интересоваться какими-то, я не знаю, там, развлечениями, может быть, они меньше читают, может быть, они меньше уделяют внимания своей работе. Это вообще хорошо, здоровый образ жизни?
2: Мне кажется, здоровый образ жизни, наоборот, способствует тому, что люди, наоборот, больше времени уделяют, может быть, своим близким, своим родным, своему здоровью. И, ну, думаю, наоборот, оно способствует большему, как бы, кругозору, расширению, да? Каких-то...
1: А откуда берется это время? Его вообще-то 24 часа в сутках. Угу.
2: Ну, когда человек начинает вести здоровый образ жизни, он планирует свой день. Угу. Чаще всего вот так происходит. И здоровые люди, те, которые хотят здоровья себе и своим семьям, они в основном рано встают. Ага. А когда рано встаешь, много успеваешь.
1: Понятно. Угу. А поздно ложиться все равно?
2: Нет, надо ложиться вовремя, в 10 часов лучше ложиться.
1: Mm-hmm. Ну что ж, Наталья уже перешла у нас как раз вот к подробностям того, что такое здоровый образ жизни. Давайте немножко об этом поговорим побольше. Я знаю, что вы придерживаетесь такой системы, где 8 составляющих здорового образа жизни, 8 спиц в этом колесе. Mm-hmm. Вот расскажите, пожалуйста, немножко об этом.
2: Ну да. В центре, где я работаю, мы работаем по принципам 8 принципам здорового образа жизни. Это и свежий воздух, и чистая вода, и питание. У нас вегетарианское, даже веганское питание. Это и физическая активность, и солнечный свет. Вообще вот все эти принципы и доверие. Доверие друг другу, доверие Богу.
1: Хорошее настроение.
2: Хорошее настроение, да-да-да. Угу. Это очень хорошо, благотворно
1: отдых,
2: влияет.
1: Наверное, отдых,
2: и отдых
1: сон.
2: Тоже. Угу. Конечно.
1: А вот я еще знаю эту систему. Сама, кстати, к ней отношусь с огромным уважением. Там есть еще такой принцип умеренность. Умеренность во всем.
2: Или тоже? Воздержание. Угу. Да-да-да.
1: Ну, воздержание мне не очень нравится, этот термин.
2: Лучше. А
1: воздержание – это как будто бы человек себе отказывает в том, чего ему хочется и что ему необходимо. Он просто от этого воздерживается. Какое-то вот такое, ну, пуританство, я не знаю, как это еще назвать, самоистязание. А тут просто умеренность. А можно сказать, что умеренность, она важна и в хорошем, тоже нельзя злоупотреблять чем-то хорошим, и, конечно, отказ от того, что плохо, да?
2: Да, да, конечно.
1: Вот сегодня мы не проводим эту программу с той целью, чтобы пригласить вас приехать в какое-то учреждение, в какой-то центр. Мы не рекламируем ничего сегодня, никаких предприятий. Мы просто хотим рассказать вам о том, как не однобоко относиться к своему здоровью? Как это делать всеобъемлюще, что ли, комплексно? Наташа, давайте начнем с вашей истории. Вначале вы оказались в Центре здорового образа жизни как гость. Почему это произошло?
2: Да, я приехала просто на заезд, записалась как гостья и приехала отдыхать. Ну, в то время мне это очень нужно было.
1: У вас были какие-то проблемы со здоровьем?
2: Были проблемы со здоровьем и с настроением.
1: У вас, вот скажите, пожалуйста, я тоже тут сразу же хочу вот такие, что ли, ограничительные такие значки поставить. Мы ведь не говорим о том, что здоровый образ жизни, он заменяет общение с медициной, что он зовет к тому, чтобы отказаться, я не знаю, от отношений с врачами.
2: Нет, нет, нет, конечно, нет. Но как раз профилактика заболеваний, она является лучшим, чем просто лечение заболеваний. Поэтому она, наоборот, помогает. Может быть, мы об этом забыли, но мы, и многие врачи говорят, лучше профилактика. Мы ставим только диагностику. Даже мне лично врач такое сказал, когда посмотрел мои анализы вот сейчас, и прекрасные анализы и крови, и как бы меня спросил, вы что, живете здоровым образом жизни? Я говорю, да. Меня удивило то, что он мне говорит, мы, как врачи, мы только диагностируем. Но 90% находится в руках наших пациентов. То есть это профилактика, от образа жизни многое зависит.
1: Понятно. Итак, вы оказались в Центре здорового образа жизни. Да. Вы сказали, что у вас были низкие показатели, в том числе и медицинские?
2: Ну, на тот период я просто переживала определенные такие трудности.
1: Это было связано с работой, с личной жизнью?
2: Это и с да, это с личной жизнью было связано. Просто были такие обстоятельства, которые я очень тяжело переносила. Я думаю, многие оказываются в каких-то трудных ситуациях. И когда я узнала про этот центр, что можно приехать отдохнуть, и у меня проблемы с кожей были. То есть у меня на лице были и прыщи, все это было. Вот.
1: А вы как считаете, это было связано вот с тем стрессом, с той тяжелой жизненной ситуацией, которую вы переживали?
2: Ну, у меня тут, наверное, все в комплексе было. То есть я переживала, я потеряла такой покой, мир. Какая-то депрессия у меня была, тревожное состояние такое было.
1: А давайте немножко поподробнее поговорим о том, вот в каком состоянии следует уже обращаться вот в такие центры по, именно по профилактике, именно по здоровому образу жизни. То есть когда еще не нужно идти или не нужно спешить идти к врачу и спешить прибегать к медикаментозным средствам, а когда вот нужно о своем образе жизни позаботиться. Какие бывают еще состояния, которые свидетельствуют о том, что все, нужно заботиться о здоровье на уровне принципов здорового образа жизни?
2: Ну, какое-то заболевание, это уже сигнал идет, что организм нам говорит, остановись, подумай, что-то не так идет в твоей жизни. Но, может быть, не надо доводить себя до такого, чтобы заболеть какой-то серьезной болезнью, допустим.
1: На что надо обратить внимание в своем состоянии?
2: Ну, может быть, больше вот для меня это было внутреннее мое состояние. То есть то, что я переживания были вот эти, и я не могла их преодолеть никак.
1: А вот что было? Проблемы со сном? Спали хорошо или плохо?
2: Ну, по-всякому бывало. Просто
1: проблемы с аппетитом? Кушать или хотелось, или слишком много, или наоборот не хотелось?
2: Нет, у меня такого не было, чтобы я всегда много кушала. То есть, в принципе, насчет еды у меня проблем не было.
1: Хорошо, были какие-то вот личностные такие, ну что ли, вот постоянные какие-то конфликтные ситуации с людьми, когда вы понимали, что вы не справляетесь со своими эмоциями?
2: Да, я просто не справлялась с эмоциями. Было сложно простить, было сложно как-то оценить ситуацию, что, почему так произошло вот в моей жизни. Мне было очень тяжело и, может быть, какое-то недопонимание. Хотя на тот период мне один человек сказал, ну вот пастор, он мне сказал, Наташа, вот пройдет какой-то период, ты посмотришь на эту ситуацию уже как бы издалека, и поймешь, что все нормально, все хорошо. Угу. Может быть, внутреннее согласие есть... вот угу. моего. Ну почему так произошло? Почему мне надо это пережить?
1: Да, да, да.
2: Вот, вот такое, наверное, было. То есть у меня в моем случае было какое-то вот, ну, внутреннее переживание, которое, может быть, я не все могла сказать, и не всякий мог понять бы меня. Угу. И вот в таком состоянии...
1: То есть скорее это были вот психологические проблемы?
2: Да, может быть, психологические, хотя у меня была и травма. То есть и физически мне было тяжело.
1: Угу. А вот то, что вы сказали о коже, это был симптом какого-то заболевания или это тоже?
2: Мне кажется, это все было на фоне вот этого всего, да. Да, вот этих переживаний все это было. Угу. Но когда мне сказали,
1: даже поверить невозможно, такая кожа чудесная. А вот до того, как до вот этой тяжелой жизненной ситуации кожа была гладкая, все было в порядке?
2: Нет, у меня как бы были проблемы с кожей, были проблемы.
1: И они еще усугубились?
2: Да, да, да, да.
1: Понятно. Хорошо. Это был первый центр здорового образа жизни, в котором вы оказались?
2: Нет, в 2011 году в первый раз я попала на отдых тоже. В пансионат «Наш дом». Это Винница, Винницкая область, Украина. И когда я там побывала 10 дней на отдыхе, ну вот, вот все, вся эта обстановка, все, что ну как бы было там, меня так вдохновило. Я очень хотела на тот период пройти тоже обучение на инструктора здорового образа жизни.
1: То есть вот, вы к этому быть, вот с другой стороны подошли. То есть не только тот, кого обучают здоровому образу жизни, вам захотелось быть тем, кто сам ему учит.
2: Да.
1: Интересно.
2: Мне все там понравилось. Понравилась вегетарианская пища. Я первый раз столкнулась вот именно с такой красотой, с таким разнообразием. И мне очень захотелось. И когда я приехала домой, я что делала? Я просто готовила по рецептам, приглашала друзей, либо в гости, когда я иду, что-то делала и угощала. И у многих, конечно, тоже такое желание было попробовать это сделать. То есть менялось вот окружение мое тоже в таком, можно сказать, в питании менялось.
1: Понятно. То есть те, кто вам был близок, те, кто с вами общались, они прислушивались к вам в связи с теми новыми принципами жизненными, с которыми вы, вот, которым вы научились, которые вы стали применять в своей жизни. Понятно. Хорошо, тогда возвращаемся вот к этому тяжелому периоду вашей жизни, когда вы вновь оказались в центре здорового образа жизни. Что там произошло? Расскажите.
2: Когда я приехала в центр здорового образа жизни, и мне стали делать массаж на кожу, что я удивилась, делали угольные маски, уголь со льном, вроде простые
1: уголь,
2: процедуры.
1: Уголь, порошок?
2: Активированный, да, порошок угля. Смешивали со льном, делали такую масочку и наносили мне на кожу.
1: С льняным семенем?
2: Да, перемолотое льняное семя. Делали такую кашицу, как бы, да. Я вся черная была. В общем, какое-то время лежала с этой масочкой. То есть вот вроде бы простые методы, но они так помогали, что я была удивлена. То есть кожа очистилась вот за эти 10 дней. Ну, как бы
1: после этого
2: многое
1: были еще
2: произошло.
1: Проблемы с кожей?
2: Но какой-то период были, потому что я меняла свое питание, научилась пить воду, простую воду пить, больше
1: да, кстати,
2: двигалась.
1: Вот вы 8 принципов, когда перечисляли, вы о воде упомянули. То есть вода тоже, простая вода, она тоже относится к лечебным факторам нашей
2: жизни. Очень даже, да. Да, когда мы пьем воду, и, может быть, вот в данный момент, я-то сама так не замечаю, но когда говорят, что чистая кожа, все хорошо, вы, ну, как бы выглядишь хорошо, вода этому очень способствует.
1: Простая вода?
2: Простая вода.
1: А может быть, все-таки компотик или морсик?
2: Нам нужна вода. Просто вода, да, без компотиков. Вот.
1: Ну, компотики
2: без
1: тоже, конечно.
2: Сахара. В нашим клеточкам нужна вода чистая.
1: А сколько в день?
2: Ну, это зависит от веса человека, но 1,5 литра в любом случае каждому из нас надо выпивать. Просто по схеме. К этому надо привыкнуть, и потом уже все это естественно, нормально.
1: Ну, насильно в себя впихиваешь это?
2: Да нет. насильно не надо впихивать. Просто когда ты понимаешь, вот я для себя поняла, uh-huh. если я понимаю, что это мне нужно и важно, uh-huh. я это делаю с удовольствием. Uh-huh. Я просто принимаю какое-то решение.
1: Понятно. Я думаю... Хорошо. Uh-huh. Еще что там в этом центре было такого особенного, что вам помогло?
2: Знаете, меня поразили простые гидропроцедуры вроде бы, да? Например, контрасты.
1: То есть вода не только внутрь,
2: да,
1: но и
2: да.
1: снаружи.
2: Угу. То есть контрастные ванночки для рук, для ног. Тоже горячая вода, холодная вода. То, что мы все знаем прекрасно.
1: И чему это помогало?
2: Это усиливает и кровообращение, угу. и иммунитет укрепляет. Угу. В принципе, все это очень просто, доступно, в домашних условиях можно сделать самим.
1: Угу. Понятно. Еще какие были интересные вещи там?
2: Ну, конечно, прогулки, скандинавская ходьба. И когда я попала в Центр здорового образа жизни «Дорога жизни», где я сейчас работаю, там такая местность красивая. Все вокруг, ну, я не знаю, как объяснить, но многие наши гости тоже делятся тем, что хочется просто гулять. Идешь и гуляешь по этой дороге, птицы щебечут. Я думаю, какая же я счастливая. Люди где-то в городах. Ну вот, и я сама так жила, допустим, да? А я могу какое-то время просто наслаждаться вот этой природой. Все, что вокруг. Дышать чистым, свежим воздухом. И когда гуляешь на этой дороге, ну, какое-то умиротворение. И вот это доверие возникает в сердце. И молитва просто к Богу возносится сама.
1: Сколько в день нужно проходить?
2: Сколько в день нужно проходить?
1: Да.
2: Ну, не меньше 3 километра, наверное.
1: Не меньше 3 километра.
2: Ну, это желательно.
1: 3 километра – это сколько шагов примерно?
2: Шагов? Я не считала в шагах, да. У нас меточки есть.
1: Ага, на этой дороге?
2: На дороге, да.
1: Я слышала, что 10 тысяч шагов надо в день проходить.
2: Ну, сейчас есть шагомеры, и в телефонах программы такие есть. Так что, кто интересуется, можно, пожалуйста. Браслетики есть специальные.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, очень интересный разговор с Натальей Венской. Спасибо большое, Наташа, что вы так искренне с нами делитесь. Не просто рассказываете о том, что такое здоровый образ жизни, а о том, что внутри, каковы ваши переживания были на тот момент, когда вы как раз с этими принципами знакомились. Итак, если я правильно уловила, мы с вами достаточно подробно, это все равно поверхностно, но хотя бы в какой-то мере. Мы с вами поговорили о воде, один из 8 принципов здорового образа жизни, то есть чистая вода. И внутрь в достаточном количестве, 1,5 литра вы сказали, и наружные процедуры тоже, контрастные, горячие, холодные. Это очень интересно. Мне вот важно это было услышать.
2: Ну, душ, конечно.
1: Да, душ, конечно. Вот. Ну и, конечно, наверное, купание в водоемах.
2: Конечно.
1: Это же...
2: Это прекрасно это, просто.
1: Да, это прекрасно во всех отношениях. Вот, вода, это прозвучало. Движение у нас прозвучало. Вот мне кажется, что питание, один из 8 принципов здорового образа жизни, он даже в чем-то базисный, потому что потребность вот в воде, может быть, она не такая сильная, человек ее не особо осознает, а вот потребность в пище – это у каждого человека ежедневно и не раз за день. Давайте немножко поподробнее поговорим, что же такое здоровое питание.
2: Да, питание очень важно, потому что вот, ну, например, по себе я заметила, когда я перешла на вегетарианское питание, хотя, может быть, меня не понимали мои родные и близкие, почему такое питание, но оно очень повлияло не просто на, ну, как бы, моем внутреннем состоянии, на внешнем состоянии, да, но даже я заметила, что как-то я стала мыслить более ясно, да? Понимать что-то. Вот оно на самом деле очень влияет.
1: Ну, а есть такое опасение, например, по поводу, ну, детей, угу. Что лишают молодой растущий организм питательных веществ. Вот как тут быть с этим?
2: Вот как раз вот эти вопросы, то есть вегетарианство, это же не просто отказ от мяса, это замена. То есть белок мы получаем не из мяса, а из других продуктов питания. И белок более полноценный. Поэтому питание, вот, например, у нас в центре используется вегетарианское лечебное питание. То есть в комплексе оно сбалансировано, все необходимое там есть и для детей, и для взрослых. Поэтому, наверное, этому тоже надо научиться, как свою семью кормить хорошей пищей.
1: Вот такое еще скажу, как вот я знаю одну семью, там жена готовит правильно с точки зрения здорового образа жизни, но когда она мужа своего спрашивает, ну как тебе, он ей отвечает, полезно. То есть он не говорит вкусно, он говорит полезно. Вот как насчет того, что вкусно? Это же ведь очень
2: важно. Это очень важно. Вообще пища, она должна быть красивой, привлекательной, вкусной обязательно.
1: И содержать все необходимое. А может ли быть пища вкусной, когда в ней отсутствует, не знаю, там, мясо, например?
2: Конечно, может.
1: А за счет чего?
2: За счет того, что можно приготовить, во-первых, из других продуктов. И приготовить так вкусно, что, ну вот у нас в центре разные люди бывают, и они удивляются, какова вот кухня, да, они удивляются разнообразию этих блюд. Именно вкусно все, красиво оформлено.
1: А что там? Наверное, вот используются приправы полезные, да? Они же ведь придают, я не знаю, уберите вот из колбасы, я не знаю, там, кориандр или еще что-то, оставьте просто вот чистое мясо, оно ведь совершенно невкусное окажется. Или чеснок уберите, да? А то есть, видимо, за счет приправ?
2: Ну, тут и приправы, и можно, например, у нас завтраки какие бывают? Если вот затронуть вопрос питания, допустим, у нас в центре завтраки – это каша. Какая-то каша. Даже можно кашу вкусно приготовить, добавить финики в кашу. Она до того вкусная будет, даже каша на воде. Или изюм, или курагу добавить. Сварить так, что… Ну, мы не используем как бы молоко, да? Мы готовим на воде, но это в каша до того вкусная. Можно добавить, например, туда семя льна, перемолотое с кунжутом. Это уже обогащение кальцием идет организма, да? Сделать коктейль зеленый сейчас очень хорошо.
1: Да,
2: просто из снытия, из крапивы, добавить фруктов, например, банан, апельсин. И все взбить в блендере и добавить нужного количества воды. Так это такой вкуснейший завтрак. Нарезать фрукты, орехи какие-то.
1: А кушать после него очень скоро начинает снова хотеться?
2: Да нет. Вот что удивляет наших гостей, что после такого завтрака, когда содержится очень много клетчатки, витаминов необходимых, кушать, ну вот, в первый день даже так у нас бывает, в первые дни, вернее.
1: А сколько времени длится у вас заезд?
2: 10 дней. В первые дни, когда люди... Ну, смотрят, и мы говорим, что у нас трехразовое питание вегетарианское. Некоторых это пугает, потому что некоторые привыкли по 5 раз кушать. У некоторых дробное питание, да? И 3 раза покушать или 2 раза, это, ну, как бы шок. Но когда они день-два проходят, говорят, мы не можем столько скушать и такое разнообразие.
1: То есть объемы пищи должны быть достаточны. Такого,
2: конечно,
1: что вот подвергать себя постоянному, вот это вот минимизировать количество съедаемой еды, неправильно.
2: Нет, завтрак он должен быть плотным, вкусным, хорошим, красивым, чтобы с утра подзарядиться.
1: Обед?
2: Обед. Так же, как завтрак или даже немножечко поменьше. А ужин очень скромный. Но у нас как бы, почему вот наши гости, приезжая к нам, они просто приобретают новые привычки. И за 10 дней они все это практикуют, можно сказать. Новые навыки какие-то приобретают.
1: Хорошо. Мы с вами до нашего перерыва немножко поговорили о движении. Движение сопровождается... Это аэробный вид деятельности, да? То есть когда кислородом человек дышит на свежем воздухе, это важно тоже. Вот, например, как насчет движения на беговой дорожке в спортзале или движения по, не знаю, на открытом воздухе?
2: Конечно, лучше пройтись пешком просто по дороге на свежем воздухе.
1: Почему?
2: И созерцая эту красоту. Потому что на беговой дорожке у вас просто движение происходит. Но когда вы на свежем воздухе, тут, можно сказать, несколько факторов играют роль. Это и свежий воздух, и то, что вы просто, ну, получаете удовлетворение от того, что вы видите вокруг.
1: Ну да.
2: В таком темпе жизни, какой сейчас у нас, у многих, да, иногда мы просто не можем посмотреть на небо или вокруг, что происходит, как зеленеют, например, деревья сейчас, да, как скоро будет все распускаться. Но когда ты просто на дороге гуляешь и смотришь на эту красоту, мне кажется, тут все, многие факторы работают. И можно, даже вот что интересно, для себя я поняла, физические упражнения нужны, но ходьба, она даже в чем-то может заменить какие-то упражнения, потому что тут работают многие группы мышц.
1: Понятно. Один из 8 принципов здорового образа жизни – это также солнышко.
2: Да.
1: Вот просто лампы, я не знаю, дневного света или ну, какие-то специальные лампы, они заменяют солнечный свет?
2: Нет, они не могут заменить солнечный свет. Поэтому многие люди, работая в офисах, они просто очень сильно устают. Нужно выйти на свежий воздух, на солнышко, побыть какое-то время именно на открытом воздухе, на солнце.
1: Сколько минут в день надо быть на открытом воздухе, даже если облачная погода? В некоторых регионах большая часть года все-таки небо затянуто тучами. Сколько желательно быть на открытом воздухе именно для получения достаточного количества солнечного света, даже если он рассеянный через облака?
2: Ну, не меньше полчаса. Как можно больше быть на открытом воздухе. Может быть, где-то выходить на свежий воздух.
1: Понятно, хорошо. Отдых, сон. Вот у меня мама врач, она говорит, что она, кстати, просто интуитивно всегда очень придерживалась принципа здорового образа жизни, хотя она, конечно, лечила всеми традиционными положенными методами. Вот, она говорит, что во сне настолько сильно активизируются все вот эти защитные, компенсаторные возможности организма, что достаточный сон, достаточный отдых, он является невероятно сильным лечебным фактором. Вы согласны с этим?
2: Да, я с этим очень согласна. Потому что то, что не можем сделать мы лекарствами, допустим, своими усилиями, делает просто сон. Если мы вовремя ложимся спать, хотя бы 2 часа до 12 ночи нужно нам. Ну, например, если вы ложитесь в 10 часов хотя бы, это очень хорошо, организм восстанавливается. И вот эти все неполадочки, которые произошли в организме за день, как бы наш организм задействуется так, чтобы все это наладить. Что-то подлатать. Это очень хорошо.
1: Ну да.
2: Поэтому очень важно вовремя все-таки ложиться спать.
1: Организм наш действительно это, ну, какой-то совершенно невероятной сложности и невероятной какой-то вот интересности, что ли, механизм. Он, конечно, ну вот мы, верующие люди, мы убеждены, что не могло возникнуть отдельно в процессе длительной эволюции сначала отдельно слух, потом отдельно зрение. Оно все обязательно поддерживает друг друга, связано друг с другом. Мы убеждены в том, что именно

0: обстоятельства позволяли это делать. Но тем не менее, что просыпаться утром надо без будильника. Вы слышали ли что-то об этом? Что вообще об этом говорят?
1: Знаете, вот когда я стала вовремя ложиться, я стала вовремя вставать. Угу. И, ну, даже вот наши гости, они сами удивляются, те, которые считали себя совами, mm-hmm. то, что они поздно ложатся, поздно встают, mm-hmm. допустим. Когда они начинают по распорядку дня вставать в 6 утра, у нас подъем в центре, многих сначала это пугает. Mm-hmm. Вот у нас гость недавно был, он говорит, я говорю: «Константин, ну как вы встаете-то?» Mm-hmm. А он говорит: «Я всегда дома вставал в 11-12 часов mm-hmm. дня». Mm-hmm. Потому что у него, ну, как бы ночной такой режим работы. Я говорю: «Я сам удивляюсь, как я здесь стою рано». Mm-hmm. Так он вставал рано, подъем в 6, допустим, а он встает в 5. Mm-hmm. Сходит 2 километра туда и 2 километра обратно, приходит к зарядке. Mm-hmm. И говорит: «Я сам над собой удивляюсь». То есть он стал вовремя ложиться спать, и сам по себе он вставать начал.
0: Mm-hmm. Понятно.
1: Поэтому я думаю... Просто наладить график сна надо, угу. распорядок дня.
0: Ну, то есть
1: дня.
0: Отказаться все-таки от чего-то, поскольку, да, 24 часа, и мы никуда от этого не денемся. Угу. Но есть такие улетающие вообще от нас часы, которые настолько бездарно проведены, без какой-либо пользы на самом деле ни нашему сердцу, ни нашему разуму, вот, а просто какая-то такая вот инерция, что нужно просто от чего-то отказаться, да, для того, чтобы раньше ложиться спать. Вечером.
1: Ну да, может быть, это понимание того, что это надо тебе. Угу. Ну, как бы, и когда раньше встаешь, вовремя ложишься спать и раньше встаешь, угу. я стала замечать, что многое успевается что сделать. Что, например, планируешь, если встаешь позже, ну, не успеваешь сделать угу. то, что когда встаешь раньше. Угу. Таким образом.
0: Понятно. И все-таки я хочу подобраться вот к тому моменту, когда у вас начали, благодаря вот этому всему, происходить внутренние перемены. Вы пришли в этот центр, он назывался «Дорога жизни», да? Ну, тяжелейшей депрессии, то есть настолько тяжелой, если даже кожа покрылась, ну, вот...
1: Ну, такие высыпания.
0: Да, были, высыпаниями. Да. Это об очень серьезном каком-то внутреннем состоянии негативном говорит. Попробуйте-ка, да, ну, как сказать, ощутите себя настолько угнетенным, чтобы у вас стали бы появляться на лице что-то, такие mm-hmm. вещи. Вот. Что произошло в результате вот всего того, что вы перечислили? И мне хотелось бы, чтобы вы, может быть, немножко побольше рассказали о доверии, потому что это тоже один из принципов, один из 8 принципов. Про умеренность немножко мы упомянули уже, что это воздержание от всего вредного и умеренность во всем полезном, во всем хорошем. То есть нельзя, если это, я не знаю, там, вкусная еда и полезная, то ее съесть бесконечное количество. Нельзя, если это, не знаю, там, интересный вы какой-то канал нашли в Ютубе, значит, там можно бесконечно смотреть программы, которые на этом канале, даже если они хорошие. То есть это вот умеренность. Я немножко поговорила об умеренности.
1: Да-да.
0: А теперь давайте вот о вашем состоянии, что с вами произошло.
1: Так как я приехала как гостья сначала в наш центр, да, отдохнуть, когда прошли эти 10 дней, я заметила, что изменилось, во-первых, мое отношение, может быть, к себе, к каким-то ситуациям.
0: Благодаря чему это произошло?
1: Ну вот когда я все стала применять это, угу. и прогулки, и, может быть, внутренне я стала успокаиваться, по-другому немножечко смотреть на ситуацию, да, то, что происходит, как оно. И я стала замечать в себе вот эти перемены, я стала более спокойная. Хотя этот период не сразу он все это вот так прям произошло, раз и все переменилось. Угу. Нет, ну, во-первых, когда прошли эти 10 дней, я твердо решила, что я продолжу все это дома. Угу. То есть это и ходьба. И я также училась пить воду. То же самое. Я не могла неправильно пить воду. Не ходила, не гуляла. То есть я решила все это воплотить в жизнь мою, ну, в личную жизнь, вот эти принципы. И когда я приехала домой и стала, попыталась так же жить, и у меня было большое желание обучиться на инструктора здорового образа жизни. Угу. И вот это когда осуществилось через несколько месяцев, я снова попала в центр здорового образа жизни «Дорога жизни».

0: И уже стала, ну как бы команда меня пригласила к себе, чтобы работать. Я, конечно, долго, может быть, какое-то время думала, мое ли это, угу. как оно должно быть в моей жизни. Но когда увидела, что именно сотрудники, вот как говорят, так и живут, то есть вот эти принципы здорового образа жизни, то, что преподносят гостям, и сами так живут. Угу. Но у меня больше другого желания не было. Угу. Жить так. И когда я
1: можно
0: проходила
1: сказать,
0: время...
1: То, что вы увидели в этих людях, оно тоже было лечебным фактором.
0: Ну, конечно.
1: То есть вы увидели в них правду, а не притворство, и вы доверились тому, что это, ну, действительно... Они верующие ведь сотрудники?
0: Ну да, да, конечно.
1: Сотрудники этого центра, угу. центра здорового образа жизни, который называется «Дорога жизни».
0: Вот это как раз и меня и привлекло. Я увидела людей, которые сами так живут. Угу. И вот это слово, оно становится более действенным, когда ты видишь, что человек, он так же живет и так же говорит. Угу. И когда направление такое, вот видишь во всех, во всей команде, и поддержку вот эту всей команды, ну это много, много стоит и много, ну много значит в нашей жизни, вот сейчас, допустим.
1: Угу. Какие перемены произошли в вас, в вашем внутреннем состоянии?
0: То есть выход вот такой из депрессии у меня был, перемена потихонечку
1: происходила. Больше не возвращалась депрессия?
0: Нет, такого вот прям не было, чтобы... Я, во-первых, увидела в себе, что у меня, ну, внутреннее состояние меняется, более такое доверительное отношение. Угу. И когда поняла, что вместе в команде, когда мы работаем и служим людям, угу. и мы поддерживаем друг друга, вот, ну, это очень как бы стоит того, угу. чтобы жить.
1: Понятно. То есть можно сказать, что ну, исцелил, конечно, Бог, потому что вы пошли правильным путем, вы стали использовать правильные вот эти вот принципы. А все эти принципы, ведь они Богом заложены.
0: Ну, да.
1: Это все создано для человека. Солнце, воздух, вода, питание, умеренность. Что еще
0: солнечный
1: забыл?
0: Свет.
1: Солнечный свет.
0: А, ну мы это затронули.
1: Да.
0: Движение.
1: Да, движение. И доверие,
0: доверие
1: Богу, вот, оно, это Богом все заложено в человека. Он здоров тогда, когда он придерживается этих божественных принципов, божественных законов вообще своего существования. Можно сказать, что люди вас к этому привели? То есть, вот, может быть, даже вот то, что мы с вами сейчас делаем, мы просто людям рассказываем о том, какова ваша жизненная история. Но мы... им помогаем прийти к этим божественным принципам? Можно сказать, что у вас было то же самое?
0: Ну да, я смотрела, видела эту жизнь в других людях и хотела тоже так жить.
1: Понятно.
0: Видела эту отдачу, эту любовь, это взаимопонимание, поддержку друг друга.
1: Наташа, какое у вас отношение к людям в целом? То есть кто-то, какие-то люди или какие-то обстоятельства, они заставили вас пережить тяжелейший период в вашей жизни. А что вы в целом думаете о людях? Чего в них больше? Хорошего или плохого?
0: Вообще, когда я стала общаться больше с людьми, как администратор, вот знаете,
1: да, каждый... теперь вы уже администратор,
0: да? Да-да-да. Угу. Каждый человек, он как-то по-особому дорог. И я на людей смотрю уже, на тех, которые очень дороги Богу, каждый человек.
1: Откуда вы это знаете, что они дороги Богу?
0: Откуда я это знаю? Ну, потому что я сама так дорога. Бог за нас заплатил дорогую цену, да? Своего Сына отдал, Иисус Христа, за каждого из нас. И понимая, какой дорогой ценой мы куплены, нельзя сказать, что человек вот такой плохой. Потому что, когда в центре... Вот видишь, как люди меняются, приезжают сначала как чужие, а потом становятся такие родные друг другу и нам.
1: Mm-hmm. Со многим... Потому что благодаря вот, ну что ли, таким хорошим, особенным людям лучшее из них выходит, да? То есть в каждом есть хорошее и плохое, а вот лучшая, ну, задача, действительно, Бог этого хочет, люди этого, те, которые добры, те, которые глубоки, имеют настоящие отношения с Богом, они хотят лучшее из других тоже, ну, увидеть, получить.
0: Знаете, когда видишь, что вот это может быть атмосфера добрая, люди становятся совершенно другими, какие-то решения в своей жизни принимают, от чего-то отказываются сами. То есть выбор человек уже делает. Когда он видит лучшее что-то, ему легче отказаться от плохого. Ему хочется так жить. И вот эти добрые перемены происходят в людях, и когда это видишь, тоже вдохновляет это очень сильно.
1: Понятно, Наталья. Спасибо огромное вам за этот разговор. Дорогие друзья, если вам интересно было то, о чем мы сегодня беседовали с Натальей Венской, пожалуйста, напишите нам или позвоните ей. Она будет рада ответить на любые ваши вопросы. И, конечно, скрывать о том, где она работает администратором и где находится это место такое чудесное, которое так ей понравилось, и которое делает ее счастливой до сих пор, конечно, скрывать она этого не будет. А мы желаем вам всего самого хорошего. Пожалуйста, будьте здоровы, будьте счастливы. Пусть Бог всегда сопровождает вас в жизни. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». На протяжении наших предыдущих встреч в эфире мы начали разговор о священных документах, которые являются главными, основополагающими и центральными в той или иной религии. Сегодня мы поговорим о Коране, священной книге ислама. Слово «Коран» арабское и означает буквально «чтение», то, что читают, то, что произносят, то, что повторяют. Коран является главной священной книгой мусульман, собранием проповедей, обрядовых юридических установлений, заклинаний и молитв, назидательных рассказов и притч, произнесенных пророком Мухаммедом в форме пророческих откровений в Мекке и Медине между 610 и 632 годом нашей эры и положивших начало религиозному учению ислама. Коран делится на 114 глав, именуемых сурами, расположенных в порядке убывания длины за исключением первой суры. Одна от другой суры отделены басмалой. Басмала – это формула, которая выглядит так: «Именем Аллаха, милостивого, милосердного». Каждая сура делится на аяты. Аят – это фраза или фрагмент фразы. Большая часть Корана написана рифмованной прозой, то есть несколько аятов оканчиваются на один и тот же слог в оригинале. В самой длинной суре 286 аятов, в самой короткой – 3. В аятах же от 1 до 68 слов. Итак, сура – это эквивалент тому, что в христианском мире обыкновенно обозначается словом «глава». Сура – это глава, аяты могут быть приравнены к стихам в Библии. Сообщается, что Коран был передан пророку не весь сразу, а частями. Сначала в Мекке, а затем в Медине. Мекканские суры, которые делят на суры первого, второго и третьего периодов, отличаются от мединских по содержанию, стилю, языковым особенностям. Суры первого мекканского периода совершенны в литературном отношении, возвышены и эмоциональны. Суры второго периода более спокойны, в них главное место занимают проповеди единобожья. В сурах третьего периода много сказаний о пророках. Мединские суры содержат множество культовых, юридических и этических предписаний. При жизни Мухаммеда текст Корана передавался главным образом по памяти. Магомед или Мухаммед был безграмотным. О его собственноручных записях нет никаких сведений. Однако существовали записи отдельных откровений, которые записывались ближайшими сподвижниками Мухаммеда. После смерти Мухаммеда возникла угроза постепенной утраты священного текста, и потребовалось собрать все откровения. Первые записи полного текста Корана были сделаны ближайшими сподвижниками Мухаммеда вскоре после его смерти в 632 году. При халифе Абу-Бекре эту работу выполнил Заид ибн Сабит. Эти записи, воспроизведя в целом идентичный текст, различались порядком расположения откровений и их количеством, названиями некоторых глав и написанием ряда слов и выражений. При третьем халифе, Османе, текст Корана был впервые облечен в форму рукописной книги, которая считается первым изданием Корана. Между 650 и 655 годами по приказу халифа Османа специальная коллекция на основе текста Корана, записанного одним из подвижников Мухаммеда, и с учетом других записей и свидетельств лиц, знавших проповеди наизусть, изготовила список текста Корана, так называемая «Османова редакция». постепенно вытеснившего другие записи и затем признанного каноническим. Самые ранние сохранившиеся списки Корана относятся к рубежу 7-8 века. Коран для всех мусульман является главным источником вероучения. Он содержит наставления, правила, запреты, повеления культового, этического, юридического, хозяйственного характера. Однако для однозначного понимания и интерпретации Корана понадобилось создать традицию тафсира, то есть толкования его текста. Коран, как источник вероучения, дополняется вторым важнейшим для мусульман источником сунной, зафиксированной в хадисах или преданиях о пророке и его сподвижниках. Таким образом, на основе Корана появилась сунна, предание и законодательство, шариат. Основное содержание Корана – осуждение идолопоклонства и многобожие, проповедь идеи о едином Боге, Аллахе, как первопричине жизни и первотворце мироздания. Предупреждение о страшном суде, описание ада и рая, полемика с язычниками, иудеями и христианами, назидательные рассказы о гибели народов, отвергнувших своих пророков, основанные на апокрифических иудеохристианских преданиях и древнеарабском фольклоре, религиозно-правовые предписания, определяющие угодный Богу образ жизни и поведение мусульман, некоторые правила обрядности и отправления культа. Основные религиозно-философские идеи Корана, равно как и сюжеты многих рассказов и притч, например, о сотворении мира, первородном грехе, об Адаме и Еве, египетском пленении и исходе иудеев, рассказ об Иосифе, об Иисусе Христе и так далее, все эти идеи восходят к бытовавшим в Аравии формам иудаизма и христианства. Они, иудаизм и христианство, рассматриваются Кораном как религии, предшествовавшие и генетически родственные исламу. Мусульмане считают, что ислам открывался человечеству постепенно. Вначале в виде иудейских книг, затем христианских и, наконец, полное выражение откровения Творца, Бога, Аллаха, получило в Коране через пророка Мухаммеда. Итак, мы с вами сегодняшней встречи, сегодняшней программы заканчиваем раздел в нашей рубрике «Великие религии, религии мира», раздел, посвященный рассмотрению главных книг, основополагающих текстов, которые почитаются священными в этих религиях. Мы рассмотрели Танак, священную книгу иудаизма, далее Веды, священную книгу индуизма, Авесту, священную книгу зороастризма, Трипитаку, священную книгу буддизма, книги Ши и книги Цин, священные книги конфуцианства, Новый Завет или Евангелие, священную книгу христианства и Коран, священную книгу ислама. Из всех книг самой древней по началу составления является Танак, священная книга иудаизма, начало составления которой, напомним, приходится на 15 век до нашей эры. Самой молодой книгой является Коран, священная книга ислама, которая появилась в 7 веке нашей эры. В следующий раз мы начнем рассмотрение судьбы и деятельности основоположников этих великих религий. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
3: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на продолжение разговора на деликатную тему «Интимная жизнь. Разрушительные мифы». Мы открываем Библию, Священное Писание, для того, чтобы посмотреть, как в ней представлены идеалы и заповеди касательно самой святой сферы взаимоотношений между мужем и женой. В конце первой половины нашего разговора мы затронули следующий широко распространенный в обществе миф о том, что интимная близость якобы интересна и доставляет удовольствие только мужчине. Но когда мы открываем Священное Писание, мы находим в книге «Песни песней» и в иных местах Слова Божия, как женщина превозносит ласки мужчины. Она их ценит, она ими дорожит. Дальше она предлагает свои ласки. Она говорит: «Пойдем, я окажу ласки мои тебе». И вот когда мы сравниваем то, что в Слове Божьем говорится, и то, что у многих распространено на опыте, то, оказывается, есть реальная причина, по которой этот миф стал таким распространенным, о том, что мужчины, как некоторые говорят, только об одном думают, и как будто бы только это им удовольствие доставляет. Речь идет вот о чем. В среднем говоря, для того, чтобы женщина достигла пика удовольствия во время интимной близости, требуется 12 минут. У мужчины же этот путь значительно короче. Какова статистика? В среднем, говорят, 2,5 минуты. И получается ситуация, при которой он уже удовольствие получил, а остальное его вовсе не интересует. И потому и создается впечатление, что ему одному это интересно, потому что у нас впереди еще сколько минут? 12 минус 2,5? То есть у нас еще 9,5 минут любви, и, к сожалению, многие мужчины эти 9,5 минут не отдают супружеский долг своей жене. Давайте посмотрим, как об этом Священное Писание говорит. 1 Коринфянам, 7 глава, 3 стих. 1 Коринфянам, послание апостола Павла, 7 глава, 3 стих. Написано: «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Но вот что такое благорасположение, не разобрать, правда? Если бы речь об этом перед этим и после этого не шла о конкретном вопросе. Давайте напомним, хорошо ли человеку касаться женщины? Второй вопрос. Во избежании блуда, чтобы не разжигаться, каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа. Итак, какой контекст? Контекст интимной жизни, удовлетворение стремления к интимной жизни. И именно вот в этом контексте апостол Павел говорит: «Муж, оказывай жене должное благорасположение». То есть на муже лежит ответственность, и Бог ему заповедал что? 12 минут любви по отношению к своей жене. То есть на муже лежит задача, чтобы жена достигла радости во время акта половой близости. То есть Господь говорит об этом не как об опции, а именно накладывает обязанность. Муж, оказывай жене какое? Должное благорасположение. А потом сказано: подобно и жена мужу. Потому что, ну, как мы уже знаем из статистики, для мужа это дело гораздо менее трудное. То есть, когда мы рассматриваем то, как Господь устроил взаимоотношения между мужем и женой, мы находим, что здесь все вот в интимной сфере очень сильно отличается от того, как у животных устроено. В животном мире никто не задает вопрос, получил ли партнер удовольствие. Нет, это вообще никого не интересует. Там действуют слепые силы, слепые стихии. Это все подчинено механизмам. А у Господа для людей, конечно же, эталон гораздо выше. Оказывай должное благорасположение. Если мы вспомним, что дальше о природе любви сказано в 13 главе 1 послания к Коринфянам, в 5 стихе, то там говорится: «Любовь не ищет своего». Что это означает применительно к интимной близости? Когда он и она посвящают время друг для друга в контексте интимной близости, то задача стоит какая? Не искать своего, не искать своего удовольствия, а искать удовольствия и радости того, с кем ты состоишь в браке. То есть это природа любви. Оказывайте друг другу должное благорасположение. И тогда, коль скоро Всевышний устроил мальчиков и девочек по-разному, и психологи говорят о том, что у мальчиков, как правило, более выражено то, что называют чувственным компонентом любви, а у девочек, наоборот, выражено личное чувство, то есть личностный компонент любви, то вот именно соединяясь, именно живя во взаимоотношениях, женщина учится чувственности в браке, а мужчина учится личностному компоненту любви. Но если друг с другом не сотрудничать, если друг другу не служить, если не ставить интересы друг друга и в этом отношении выше собственных, то никакого развития не будет. И, к великому сожалению, многие женщины в действительности, они просто смотрят на это как на страшную повинность. Уж если зарплату приносит, то куда деваться? Так? И что же получается тогда? Это получается проституция. Я прошу прощения за вот такое серьезное слово. Но в действительности, если жена рассматривает интимную близость как способ расплаты, то это ничем не отличается по своей природе. Нет, это должно быть любовью, а любовь служит. Любовь удовлетворяет нужды и потребности другого. Итак, мы рассмотрели миф, который говорит о том, что это как будто бы интересно и доставляет удовольствие только мужчине. Теперь еще один миф. Как будто бы инициатором интимной близости должен быть мужчина. Ну, естественно, если предполагать, что это только ему интересно, то тогда, конечно, кто же будет инициировать? Ну, не она же, раз для нее это, как говорится, ну, это повинность, так, оброк. Вот. Давайте посмотрим, что Священное Писание говорит. Книга Песней, 1 глава, 1 стих. Кто говорит, кто начинает? «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Кто говорит, мужчина или женщина? Женщина. То есть кто инициирует поцелуй здесь и ласки? Отвечайте. Женщина. Женщина. То есть она инициирует. Дальше неоднократно находим, например, вот 3 глава, 1-3 стиха. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его». Так что происходит? Ночью просыпается от желания и ищет на ложе того, кому влечет душа. И дальше, поскольку не нашла, ну, где-то в кабинете занимается, бывает такое, да, не спится мужу, вот. И сказано, что «встану же я, пойду», ну, дома не нашла, «пойду по городу, по улицам и площадям и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его». Теперь 4 стих. «Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя». Итак, сейчас будет сказано нам, ради чего она его искала, интересно. Да? «Ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей». Итак, кто инициирует? Здесь. Вне всякого сомнения, конечно же. То есть, если взаимоотношения развиваются так, как Всевышний замыслил, то чувственный компонент любви в контексте именно интимной близости для женщины становится очень значимым. Она в этом растет и получает удовольствие. 8 глава, Песни, 8 глава, 1 стих говорит. «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». То есть она рассказывает о том, что ей хочется целоваться, и она хочет, чтобы никто вот этому не препятствовал. Итак, мы еще рассмотрели один миф о том, что инициатором должен быть мужчина. Библия думает по-иному. Мужчина может быть, пожалуйста, но что только он, это противоречит Священному Писанию. Еще один миф. Звучит так. «Лишь когда не удержаться». Вот, то есть, как будто бы, ну вот уже, знаете, в редкие минуты, когда уже, ну, совсем никак невозможно нормально жить, вот тогда можно уже, так сказать, пойти на поводу у желаний, ну и, ну, куда деваться, придется и эту часть супружеского долга осуществить. Вот есть такой подход, да, лишь когда не удержаться. Мы уже читали с вами отрывочек, который дает исчерпывающий ответ на этот вопрос. Книга Притчи, 5 глава, 19 стих. Притчи 5:19. Это один из целого ряда отрывочков, которые эту тему затрагивают. Итак, читаем. Притчи 5:19. «Любезною ланью и прекрасною серною» – речь идет о жене, ну, 18-й прочитаем для ясности. «Источник твой да будет благословен». И утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасную серною, груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. Ну вот у некоторых женщин, я вижу, конечно же, глаза и орбиты глаз, они теперь вот уже это самое трудно соизмеримы. Как это? Что-что? Постоянно? Любовью услаждайся постоянно. Что это значит? Как это понять? Ну, я хочу открыть, что говорит подлинник Священного Писания. В оригинале у нас используется древнееврейское слово «тамид». «Тамид». Те, кто изучал святилище Господне, этот термин хорошо знают. Речь идет вот о чем. Ну, например, книга Левит, 24 глава, 8 стих. Левит 24:8. Попробуем найти и прочитать. 24 глава, стих 8. Говорит следующее. «В каждый день субботы постоянно, тамид, должно полагать их пред Господом от лицов Израилевых, это завет вечный». То есть что значит «постоянно» в данном случае? Регулярно. В данном случае с каким шагом? Раз в неделю, в каждый день субботы. Речь идет о хлебах предложений, которые нужно было располагать во святом отделении святилища. Слово «тамид» может означать еще большую чистоту. Например, книга «Исход», 29 глава, стихи 38 и 39. Исход 29:38-39. «Вот что будешь ты приносить на жертвенники двух агнцев однолетних каждый день постоянно, тамид. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером». То есть здесь постоянство или регулярность, как выражается, утром и вечером. То есть слово «тамид» не говорит, сколько раз за энный промежуток времени. Слово «тамид» говорит о чем? О графике, дорогие. «Тамид» говорит о графике из субботы в субботу или утром и вечером и так далее. То есть речь идет не о какой-то спонтанности. Вот захотелось принести пред лице Господа – принесем. Не захотелось – не принесем. Утром успел проснуться к всесожжению – принес. Не успел проснуться – ладно, завтра принесу. Нет, тамид – это регулярно по часам, по календарю, по графику. И вот, исходя из этого принципа, в народе Божьем издревле установился следующий подход к интимной жизни. Это очень интересно. Я, когда впервые об этом узнал, был одновременно и удивлен, и обрадован тем, что и этот вопрос Библии, оказывается, упорядочен. Так вот, есть документ, мы сегодня упоминали Мишну, это документ второго приблизительно века нашей эры. Есть документ более объемный, Талмуд называется. Это комментарий на Мишну и также решения раввинов по разным вопросам о том, как же применять заповеди Торы в жизни того или иного периода. То есть Талмуд, он формировался где-то в VI-VIII веках нашей эры. И вот что оказывается. Там, в зависимости от того, какова категория жителей, к какому социальному слою относится человек, предписана чистота интимной жизни. Вот, например, люди свободные. Как вы думаете, сколько свободных? Ну, давайте уточним термин «свободный». «Свободный» означало, что не нужно зарабатывать для пропитания, да? То есть наследство, есть те, кто у тебя в подчинении и так далее. То есть не нужно физически работать. Ну, есть ли догадки? Свободные, сколько, согласно Талмуду? И ясно, что Талмуд – это не Библия, да? Но здесь очень хорошо показан принцип графика. Сколько свободным вступать в интимную близость? Не поверите. Каждый день. Кто свободен, кто физическим трудом не занят каждый день. Теперь следующая категория у нас какая на экране? Рабочие. Есть тут у нас рабочие? Угу, так, хорошо. Что рабочим? Оказывается, минимум дважды в неделю. Минимум дважды в неделю. То есть только минимальные показатели даны. Максимально никто никого не ограничивает. Теперь следующая категория – ученые. Вот интеллектуальный труд, да, засиживаешься на диссертации и так далее, изучаешь закон там и прочее. А ученым минимум раз в неделю. Вот как хлеб и предложение. И, кстати говоря, именно если это только раз в неделю, то именно с пятницы на субботу. Потому что это шаббат, это день, когда Адам и Ева были сотворены. Именно в пятницу они услышали заповедь «плодитесь и размножайтесь». Правильно? Вот. Это отдельная тема, но мы верим, что в раю все Творцу беспрекословно подчинялись. Согласны? То есть, иными словами, услышали заповедь «плодитесь и размножайтесь» в пятницу вечером. Ну, естественно, проявили послушание. То есть, минимум раз в неделю в субботу, согласно Талмуду. Теперь, погонщики верблюдов. Это какой категории населения соответствует группа? Это у нас дальнобойщики, да? То есть, как сел на верблюда, и кто и знает, когда он назад вернется. Так? Так вот, оказывается, что планируя свой бизнес, свои путешествия, погонщики верблюдов должны минимум раз в месяц осуществлять свой долг по отношению к жене и мужу. Теперь, ну, моряки – самая уязвимая категория, так? Как уйдешь в рейс, и неизвестно, когда обернешься. Как вы думаете, сколько? Минимум раз в полгода. То есть нужно путешествия свои так планировать, чтобы не оставлять жену свою надолго. Итак, свободные каждый день, рабочие дважды в неделю, ученые раз в неделю, погонщики верблюдов минимум раз в месяц, и моряки минимум раз в полгода. И, конечно же, повторяемся, это не заповедь Священного Писания, но заповедью является что? График. Регулярность, когда для этого заранее выделено время. Дорогие, для самого важного мы планируем время, правда? Для работы, для детей, для образования, для каких-то важных дел мы планируем время. А часто бывает так, что для взаимоотношений, для мужа и жены уже как придется. Библия говорит «тамид» – регулярно. Вот это библейский принцип. И апостол Павел повторяет его. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 4 стих, говорит так. «Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Потому тело наше в браке нам не принадлежит, оно принадлежит супругу, ему или ей». И принадлежит именно в контексте интимной жизни. И потому написано, 5 стих следующий, «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнений в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». То есть только лишь по договоренности можно из этого графика выйти на время для святых целей, для поста и молитвы. И вот дальше интересно вот что прояснить. У нас в 7 стихе написано, в 6 перед этим сказано так: «Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление». И некоторые говорят: «Ага, ну это просто, ну, как говорится, если уже никак не можешь удержаться, то тогда». Оказывается, нет, дорогие. 6 стих относится не к предыдущей мысли, а к следующей. А к следующей. И это отражено в современных переводах. Читаем. «Это сказано мною как позволение, а не как повеление». 7 стих. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе». То есть, как позволение, если у тебя есть дар безбрачия, то можно. Но, как правило, то, что было перед этим написано. Итак, это еще был один миф. Теперь еще один. Мы его, наверное, с легкостью разберем, потому что отчасти уже об этом говорилось. Только в темноте. Только в темноте. То есть только ночью, когда уже сил нет, уже наработался, как у нас говорят, без задних, кто без задних ног, кто без каких-то рук. Вот уже когда ни на что сил не осталось, ни энтузиазма, ни вдохновения, вот лишь в темноте, да? Ну, понятно, когда человек живет в коммунальной квартире, там, конечно, по-другому трудно, да, и только, может быть, на обеденном перерыве. Но когда мы смотрим на то, как в Библии этот вопрос описан, там все совершенно по-другому. Книга «Бытие» – спасибо, что вы реагируете правильно, аллилуйя, благословен Господь. Книга «Бытие», 26 глава, стихи 6 по 9. «Бытие», 26 глава, стихи 6 по 9. Такой любопытный эпизод. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал: «Это сестра моя», потому что боялся сказать «жена моя», чтобы не убили меня, думал он, жители места сего, за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою своею. И призвал Авимелех Исаака и сказал: «Вот это жена твоя! Как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Итак, вот ситуация. Во что-то они играли такое. Днем, когда царь проходил мимо окошка, что царю стало абсолютно понятно, они совсем не брат и сестра. То есть перед нами налицо что? Интимная жизнь днем, как говорится, на белом свете. Книга притчи, 5 глава, 19 стих, мы уже читали, «во всякое время». Книга песни, 4 глава, стихи с 1 по 7, говорит: «доколе день дышит прохладою». То есть еще день, еще светлое время суток, и причем там они уединяются в саду, вот, где кроме них, конечно, никого не будет, но это явно, явно не звездное небо. «Доколе день дышит прохладою». Песни, 7 глава, 12 стих говорит: «Поутру пойдем в виноградники, там я окажу ласки мои тебе». Итак, лишь в темноте – это миф. Теперь еще один миф. Вы видите, что мы этот вопрос, как в Библии и дано, описываем довольно подробно, потому что в Библии довольно подробно все нам представлено. И я радуюсь тому, что сердца ваши открыты навстречу Слову Божьему. Так вот, очередной миф звучит так: «только в определенной позе». Только в определенной позе. И для этого, естественно, приводится место Священного Писания. Книга «Послание к евреям», 13 глава, 4 стих, где написано: «брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». Вот эта фраза «ложе непорочно» почему-то истолковывается так. Вот только в такой позиции. В какой тут позиции написано? Не написано, дорогие. А кто имеет власть добавлять к Священному Писанию? Что будет с теми, кто прибавит или убавит? Лучше даже не думать, правда? Но этот вопрос очень серьезный. Так вот, есть такое понятие, как так называемая миссионерская позиция. И вот несколько данных об исторической перспективе в контексте появления этого термина. Считается, что первым о таком названии позы узнал от туземцев острова Тробрианд английский этнограф Бронислав Малиновский в 40-х годах прошлого века. То есть имеется в виду 19-го, да? То есть эта статья была написана в 20 веке. Сам же термин «миссионерская позиция» получил распространение примерно между 1945 и 1965 годами. То есть о чем идет речь? Почему миссионерская? Потому что туземцы, когда подсматривали, все же интересно, как у белых людей, да? А вот за миссионерами подсматривая, увидели, что они осуществляют близость совершенно нестандартным образом, не так, как у них было принято. Потому миссионерская позиция. И вот в действительности некоторые считают, что как у миссионеров было, так и у них должно быть. Как будто бы апостол Павел об этом пишет. Не написано, дорогие. А что написано? «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». И в объяснении: «Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Итак, у кого ложе чистое? У кого брак честен и ложе непорочно? Кто блудом не грешит? И кто прелюбодеянием не грешит? Вот о чем идет речь. Потому чего в Библии нет, того не нужно выдумывать. И напоследок. Вот во свете всех этих кратко упомянутых мифов, давайте вспомним важнейший принцип Священного Писания. Книга пророка Амоса, 3 глава, 3 стих. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» То есть все вопросы, и в том числе вот такой важный вопрос, мужу и жене обязательно нужно обговорить. И когда они делятся своими мнениями, когда они сравнивают свои позиции, важно помнить библейские принципы. Послание к Римлянам, 15 глава, стихи 1 и 2. «Сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Сказано, каждый должен угождать ближнему своему. Послание в Колоссы, 3 глава, 18 стих. «Как прилично в Господе». То есть необходимо вот на основании этой синхронизации мыслей, на основании откровенного разговора обсудить все это и составить то, что я называю манифест любви. То есть манифест интимной жизни, при котором муж и жена согласились бы о приемлемой чистоте, форме и всем ином, что касается интимной близости, чтобы было спокойствие, чтобы это было запланировано, чтобы заранее к этому готовиться, чтобы к этому относиться с такой же серьезностью, как ко многим другим вопросам, которым по традиции много внимания уделяют. Итак, наша тема сегодня – интимная жизнь – распространенные, губительные, разрушительные мифы. Желаю, чтобы в жизни всех присутствующих, вне зависимости от того, в каком статусе вы находитесь, в статусе ли учителей закона Божия, чтобы правильно учить, паству свою, детей ли своих, или же вы сами имеете от Господа благодать жить с женою, с мужем в законном браке, или же вы готовитесь к вступлению в оны, чтобы все у вас было ладно, чтобы все у вас было благословенно по воле Божьей. Да благословит Господь вас и ваши семьи.

0: велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Библия дает нам единственно правильную информацию не только о природе нашего Господа, но также и о природе человека. В самом первом библейском повествовании о сотворении человека мы находим следующее свидетельство. Я читаю Бытие, 2 главу, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Давайте очень коротко посмотрим на себя с библейской перспективы, на человека, которого Бог когда-то сотворил. Итак, здесь сказано, что Бог сотворил человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. Исходя из этого текста, несложно вывести простую формулу составных частей при творении первого человека. Давайте попробуем представить себе. Прах плюс дыхание жизни – равняется живой человек или живая личность. Мы не находим, что при творении Бог вставил внутрь человека некую бессмертную субстанцию, то, что многие христиане сегодня называют бессмертной душой.

А продолжительность жизни первого человека зависела от его послушания Творцу. Так говорит Библия, Слово Божье. Бытие 2 глава 16 по 17 стихи. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Итак, из этих слов можно сделать логический вывод, что Адам мог жить бесконечно до тех пор, пока он не нарушит запрет о плодах с дерева познания добра и зла. И это свидетельствует о том, что первый человек не был сотворен бессмертным, но он был сотворен на принципе послушания. Следовательно, ты будешь жить вечно до тех пор, пока ты будешь послушным. Кстати говоря, само слово «бессмертие» вообще не употребляется в процессе сотворения. Я повторяю, само слово «бессмертие» вы не сможете найти в описании процесса творения. Сам Господь определил, что человек умрет, если он окажется непослушным. Дорогие друзья, нам дана жизнь, чтобы приготовить себя для жизни вечной. В Екклезиастам 9 главе в 10 стихе мы читаем: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Как мы видим, Слово Божье исключает любую деятельность человека после смерти. Именно поэтому в 22 главе Евангелия от Матфея в 32 стихе Христос говорит, что наш Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Я рад, что так Христос говорит. Я рад, что Бог хочет общаться с нами, живыми людьми. Так что пока мы живы, мы имеем возможность дать свое согласие на дружеские взаимоотношения с нашим Господом. А это значит быть искренним последователем за нашим Спасителем, куда бы он ни пошел. Сегодня еще один раз я избираюсь для себя верою следовать за Христом. Я знаю, что сегодня большинство христиан верят в бессмертие души. Я знаю, что сегодня большинство христиан учат небиблейскому учению о том, что человек продолжает жить после смерти. Но я приглашаю вас, исследуйте Писание более внимательно. Исследуйте жизнь Иисуса Христа. Доверяйте Ему. И если там написано, что после смерти нет уже ни знания, и если там написано, Христос говорит, что когда я приду, все находящиеся в гробах, я верю в это. Я верю, что после смерти человек отдыхает от трудов своих до времени второго пришествия Христа. И когда Христос придет, Он провозгласит, чтобы все мертвые во Христе воскресли. Я рад был бы, чтобы мои близкие, родственники, которые умерли, они также воскресли во славе. Пусть будет это и нашей надеждой. Во имя Христа. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Для вас поет Эдуард

за густой пеленой наших будничных дел, за сплошной маятой наших душ, наших тел. Мы увидеть должны тот сияющий свет, вечный свет, без которого радости нет. Я хочу, чтобы в нас этот свет не погас.

сквозь тугое сплетенье житейских невзгод. Мы услышать должны дивной музыки звук, этот голос любви покорит.

за густой пеленой наших будничных дел, за сплошной маятой наших душ, наших тел. Мы услышать должны дивной музыки звук, этот голос любви покорит.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Так, это положили, это взяли.

0: Здравствуйте, ребята! С праздником вас! Вы спросите, с каким? С моим днем рождения! Это мой самый-самый любимый праздник в году! Эти партизаны, наверное, что-то для меня приготовили! Посмотрим! Здравствуйте, Марья Ивановна!
1: Здравствуйте, Афанасий Филиппович! Ой, грязи сколько, а! Метешь, и все, конца края нет.
2: Смотри, как красиво.
0: Здравствуйте, ребята!
3: Здравствуйте,
4: Ань, смотри.
2: О, как красиво.
4: Вообще так.
0: Странно. По-моему, они совсем забыли про мой день рождения. О! Ребята!
1: Три, четыре.
5: С днем рождения!
0: Спасибо, спасибо вам. А я думал, что вы совсем забыли про меня.
1: Ой, ну, с днем рождения.
0: Заходите, заходите ко мне. У меня угощение на столе. А я, честно признаться, заметил, что вы какие-то нарядные.
1: И вы тоже, Афанасий Филиппович.
0: А Марья Ивановна?
6: Да! Марья Ивановна.
0: Угощайтесь, пожалуйста, угощайтесь.
7: Ой, здорово было.
1: Ребят, садитесь.
0: Так, прошу вас, угощайтесь, пожалуйста.
8: Я буду конфеты.
9: Было бы здорово, если бы мы эти конфеты ели, а они никогда не кончались.
1: Чудеса. Такого не бывает.
0: Кто вам сказал?
1: Я, по крайней мере, такого не слышала.
0: А я не просто слышала, а даже читала об этом в одной книге.
9: Расскажите, пожалуйста.
0: Ну, если вы желаете, я с удовольствием расскажу.
9: Конечно,
1: это. Ну, конечно, Афанасий Филиппович.
0: Это чудо совершил Иисус Христос, и об этом написано в Библии. Рядом с Иисусом всегда было много народа. Они шли за Ним длинные расстояния. Однажды ко Христу подошли Его ученики и сказали: «Место здесь уединенное, и уже поздно, народ устал и голоден. Распусти людей, чтобы они могли пойти в селение и купить себе немного еды». Но Иисус сказал ученикам: «Незачем им уходить, вы дайте им что-нибудь поесть». Ученики возразили ему: «Но ведь все, что у нас есть с собой, это 5 хлебов и 2 рыбины». Он сказал: «Принесите их мне». Иисус велел народу сесть на траву, а потом взял 5 хлебов и 2 рыбины, возвел глаза к небу и возблагодарил Бога за еду. После этого он преломил хлеб и стал раздавать его своим ученикам, а те, в свою очередь, передавали его народу. Голодные люди вдоволь поели, и еды хватило всем. А ученики потом наполнили остатками еды 12 корзин. И всего среди евших было 5000 мужчин, а кроме них еще женщины и дети. Вот такое чудо совершил Иисус Христос.
8: 5 хлебами 5000 человек накормить?
0: Да. Да.
8: Интересно, как он это сделал?
0: Человеку это понять невозможно. Но мы можем только помнить о том, что то, что невозможно человеку, возможно Богу. В это надо просто поверить.
8: Да, и он никогда нас не оставит без еды.
0: Совершенно.
8: Анька, ты только о еде и думаешь.
9: А что такого? Представляете, Иисус бы мне подарил
8: торт на день рождения с двухэтажный дом.
1: Кстати, о подарках. А мы вам тоже кое-что принесли.
0: Ой,
1: да. Ну-ка, Саш, доставай коробку.
0: Что же такое?
8: Чего я первая? Так. Афанасия, я вам хочу подарить платочек, чтобы вы меньше плакали и больше радовались. Ну, а если вы будете плакать, он обязательно вам пригодится.
0: Ой, спасибо, спасибо.
1: А теперь я, Афанасий Филиппович, а я вам подарю вот эту Библию. А то ваша совсем пусть трепалась.
0: Спасибо, Мария Ивановна. Это очень ценный подарок.
8: А я вам подарю гантели, чтобы вы были всегда здоровы.
0: Гантели? Спасибо, ребята. Спасибо, Мария Ивановна. Мне очень ценно осознавать, что мне подарили такие замечательные подарки. Я буду их беречь и очень долго хранить. Ой, а ведь ребята что же хотят, чтобы мы им что-то подарили?
8: Точно.
1: А что же мы им можем подарить-то?
8: Кажется, я знаю, что.
0: Правильно. Ребята, мы подарим вам наши улыбки, чтобы вы никогда не скучали. До свидания. Всего вам доброго. Верьте Иисусу.
3: А вы, дорогие радиослушатели, обязательно пишите мне по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, мастеру Афанасию.
6: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
3: Бог любит вас и желает вам счастья.
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
11: Песня «Бог мой отец» исполняет Марк Латухин.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною.
2: Тьма – отсутствие света. В первый день творения Бог создал свет и отделил его от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму – ночью. В 10 главе книги «Исход» рассказывается, что во время одной из египетских язв на египтян спустилась густая тьма, в то время как у израильтян был свет. Евангелисты Матфей, Марк и Лука сообщают о тьме, покрывшей землю с полудня до 3 часов дня в момент распятия Христа. Тьма в Библии символизирует духовное невежество, глупость, ложь и моральное разложение. В 10 главе книги Иова и 87-м псалме тьма также служит обозначением смерти и могилы. В первой главе Евангелия от Иоанна Христос назван светом, который во тьме светит, и тьма не объяла его. Тот, кто следует за Иисусом, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
1: Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Алло, Алексей, привет. Ты с ночной? Извини, я что-то забыл. Давай завтра свяжемся. Поговорка «тем, кто рано встает, тому Бог подает» сегодня уже не актуальна. Ведь многие из нас имеют ненормированный рабочий день. Работать по ночам или перерабатывать пару часов в день – жизненная установка для многих из нас. Но как это в итоге отразится на нашем здоровье? Вы не задумывались? Работа посменно вызывает сердечные приступы и риск инсульта возрастает в несколько раз. Такие выводы сделал Западный университет Лондона в Великобритании, анализировавший 34 исследования, в которых участвовало более 2 миллионов человек. Вывод был таков: людям, работающим посменно, необходимо наблюдение за факторами риска сердечно-сосудистой системы. Посменная работа – что это? Это любой режим работы, выходящий за рамки примерно с 9 утра до 17 часов вечера. Он значительно увеличивает риск инфарктов и ишемического инсульта. Если прикинуть в процентах, то риск инсульта для таких людей может быть выше на 5%, а сердечных приступов почти на 25%. Следить за сердцем призывает и финский институт, рассматривающий вопросы здоровья на рабочем месте в Хельсинки. Исследование включало 6 тысяч англичан. 11-летнее наблюдение совместно финского и английского университетов показало, что у тех, кто перерабатывал на 3-4 часа в день, риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивался на 60% по сравнению с теми, кто не работал сверхурочно. Однако, кто работал сверхурочно всего 1-2 часа, подобного замечено не было. В исследовательском центре раковых заболеваний Сиэтла изучалось 1100 женщин, которые болели раком. И была обнаружена еще одна важная деталь. Если женщина работает ночью, то она тем самым увеличивает риск заболеть раком яичников. Если женщины при опросе сообщали, что имеют ночные часы работы, их риск заболеть этим видом рака составлял почти что 25%. Ученые связывают это явление с нарушением биологического ритма, влияющего на производство мелатонина и репродуктивных гормонов. Данный риск этим видом рака заболеть касается женщин старше 50 лет. Священное Писание пишет нам: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Правильно планируйте свою занятость и отдых. От этого зависит ваше здоровье.

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Как возникла жизнь на Земле в результате разумного замысла или путем эволюции? Сегодня мы продолжаем разговор об этом. И на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Согласно теории Чарльза Дарвина, эволюция живых существ – это процесс постепенный. И он идет путем накопления мелких изменений. Мелкие изменения накапливаются, формируются сложные органы, сложные живые организмы. Таким образом идет эволюция. Но возникает вопрос, пока эти изменения накапливаются, каким образом функционирует живой организм?
3: Совершенно верно. В природе существует множество организмов с уникальными приспособлениями. И когда их рассматриваешь, то невольно задается вопрос, а как это могло возникнуть? Вот я сразу приведу несколько примеров. В Австралии живет такая лягушка, которая имеет интересное латинское название Rheobatrachus silus. У нее уникальный способ вынашивания детенышей. Она вынашивает их в желудке. Как это происходит? Самка, после того, как ее яйца и икринки оплодотворены, она их заглатывает, они попадают в желудок, после чего желудок останавливает свою работу, и там происходит развитие маленьких лягушат. Примерно развитие происходит в течение 6 недель. После этого мать открывает пасть, и из нее выходят молодые лягушаты. Если мы будем рассматривать в контексте теории эволюции вот этот механизм, да, вынашивания детенышей, то возникает вопрос вообще, как он мог появиться? Путем поэтапного, постепенного накопления мелких изменений. Допустим, вначале у лягушки появился инстинкт заглатывания икринок. Можете себе представить, что бы получилось? Желудок переваривает, воспринимает ее как пищу, а лягушка, самка, заглатывает все свои яйца. То есть мы понимаем, что вид моментально бы исчез с земли.
2: Все бы лягушки просто съели.
3: Совершенно верно. Если бы начал желудок отключаться вовремя, непонятно как, то это тоже грозит смертью. Можете себе представить, 6 недель лягушка не питается. Кроме этого, нужно запастись, наверное, питательными веществами на такой долгий срок. То есть мы видим, что на этом примере, что вот эти изменения должны появиться сразу одномоментно. То есть и инстинкт заглатывания, и остановка работы желудка вовремя. Вовремя он должен опять запуститься. И лягушка должна накопить к этому моменту питательные вещества, чтобы выжить на протяжении этого периода.
2: Интересно, а все остальное время лягушка питается нормально,
3: да,
2: ежедневно,
3: совершенно,
2: да?
3: Верно, совершенно верно. Иначе просто выжить бы этот организм не мог. Другой пример. Есть такое растение, кувшиночник называется. Это эпифит, он не имеет никакой связи с почвой, и все минеральные вещества получает благодаря ловле и перевариванию мелких животных, в частности, насекомых.
2: То есть растение-хищник, да?
3: Да, совершенно верно, растение-хищник. Какие у него приспособления? Для этого у него имеется специальный лист в форме кувшина, это такая западня, которая привлекает насекомых. Но чтобы привлечь насекомых, что нужно? Первое, необходимо, чтобы сам кувшин имел такую яркую окраску, чтобы насекомые действительно на него реагировали. Вторых, необходимо, чтобы край кувшинчика был скользким, чтобы насекомое, когда садится, оно могло туда соскользнуть. Кроме этого, должна быть специально переваривающая жидкость, чтобы можно было переварить этих животных,
2: такой
3: которые попали.
2: Такой желудочный сок. Да.
3: Кроме этого, должен быть механизм всасывания. Кроме этого, должен быть специальный слой клеток, который защищает сам лист, сам этот кувшин от переваривания своим же собственным соком. Кроме этого, должна быть еще у этого кувшина и крышечка, которая бы плотненько закрывала, чтобы, когда идет дождь, чтобы кувшин не заливало водой, или чтобы, когда он уже наполнен насекомым, наполнен пищей, растение могло, в общем-то, его закрыть. И все это должно растение чувствовать. То есть оно должно как-то понимать вот все эти процессы, которые у него происходят. Попало туда организм, не попал. То есть мы видим, сколько необходимо сразу, да, изменений. И все они должны произойти одновременно. Почему? Потому что какая польза будет, если появится только одно какое-то изменение? Да? Допустим, образовался только один кувшин. Наоборот, это приносит вред организму. Каждое изменение, оно никакой пользы не приносит. То есть этот организм просто не мог существовать.
2: Просто он бы оставался без питательных веществ, пока бы не сформировалось все, а как бы он жевал дальше,
3: дожил до этого момента. Таких примеров достаточно много.
2: Интересно. В общем-то, наверное, если взять даже любую систему сложную в организме, любого живого существа, допустим, желудок, да, если есть желудок, но еще не сформирован кишечник, то каким образом пища проходит? Да, или если нет желудка, а потребность в питательных веществах есть, а как они будут всасываться, собственно, в кровь, да, как будут поступать питательные вещества, или дыхательная система, если не сформирована, тоже организм не выживет.
3: Совершенно верно.
2: Это просто на каких-то простых примерах, да, мы вот это видим, абсурдность, в общем-то, да, вот данного заявления, но как Дарвин реагировал вот на такие примеры, что он говорил по этому поводу?
3: Ну, разумеется, у Дарвина о таких приспособлениях не сказано ни слова. Однако и в тех примерах, которые он приводил, мы можем увидеть вот такую вот ситуацию, такую картину. Вот, например, он говорил о длинношеих жирафах и объяснял появление такой длинной шеи у жирафа естественным отбором, который отбирал тех жирафов в период засухи, которые могли дотянуться до высоких веток деревьев, ну и, соответственно, выжить. Но возникает вопрос, что за собой тянет вот это вот увеличение шеи жирафа? Ведь мы с вами все знаем, все видели жирафов, да? И обратили внимание, что у них не только длинная шея, но еще и длинные ноги. И если мы себе представим, что вначале у жирафа стала расти шея, а ноги остаются короткие, то понятно, что организм не мог бы свободно передвигаться с такой огромной массивной шеей и маленькими ногами. Если бы сначала у него выросли ноги, а шея оставалась короткой, то ему тяжело было бы дотянуться до земли, особенно при водопое, ему просто пришлось бы ложиться на землю, чтобы попить воды. То есть мы видим, что должно быть как минимум два изменения одновременно. И ноги должны увеличиваться, и шея. Кроме того, увеличение роста требует огромной перестройки всей внутренней системы организма. В частности, для того, чтобы доставить кровь на такую высоту, 3 метра шея жирафа примерно, необходимо мощное сердце, которое бы способно было создавать большое кровяное давление. И действительно, сердце жирафа весит около 10 килограммов и создает давление около 300 миллиметров ртутного столба. Но чтобы иметь такую мощную систему, необходимо еще и иметь толстые сосуды, которые могли бы выдержать такое давление. То есть тоже сосуды у жирафа, в отличие от других млекопитающих, они достаточно толстые. Кроме этого, возникают еще одни проблемы. Это проблема отечности в ногах и потери крови при порезе. Но эта проблема решается тем, что у них прочные связки, они стягивают все эти сосуды, укрепляют их. Кроме того, все сосуды залегают очень глубоко. У нас с вами они лежат близко к поверхности кожи, а у жирафов очень глубоко. Кроме этого, кровь у жирафов достаточно густая, намного гуще нашей. Капилляры очень тоненькие. И это за собой влечет необходимость очень мелких эритроцитов, потому что необходимо, чтобы в такие мелкие капилляры проходили эти клетки. И у жирафов эритроциты в 3 раза меньше, чем у нас.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Но это еще не все проблемы. Еще одна возникает проблема. Когда жираф наклоняет голову вниз, а затем резко поднимает ее вверх, возникает еще одна проблема. Это перепады давления. И в результате этого может пострадать и сердце, и мозг. Ну и эта проблема у жирафа решена. В сосудах шеи у жирафа имеются специальные клапаны, которые, когда он поднимает голову вверх, они просто открываются, и кровь сдерживается. То есть нет такого вот резкого перепада давления. То есть вы видите, сколько необходимо, да, это только по кровеносной системе. Дальше, если мы возьмем дыхательную систему. Ведь смотрите, когда мы с вами дышим, выдыхаем воздух, то часть воздуха, она все равно остается в бронхах, в трахее. Да? И когда мы делаем новый вдох, она снова поступает в наши легкие. Но поскольку у нас шея короткая по сравнению с жирафом и трахея маленькая, то объем этого воздуха незначителен, и кислородного голодания не происходит. Ну а представьте себе шею в 3 метра, да? Какой там сохраняется объем. То есть получается, жираф, что он делает? Он выдыхает воздух, а потом вдыхает, и весь этот выдохнутый воздух, он у него практически находится в трахее. И когда он делает следующий вдох, он опять заходит. И, в общем-то, может произойти кислородное голодание.
2: То есть тот воздух, который у него остается, он мешает, что ли, получается,
3: да, получается проникнуть воздух, новому чистому? Он не обогащенный кислородом, да, он опять туда поступает, и его доля достаточно высокая. Как эта проблема решается у жирафа? Эта проблема тоже решается тем, что объем легких резко возрастает, и легкие жирафа по сравнению с нашими легкими имеют объем в 8 раз больше. То есть вы видите, сколько нужно вообще изменений, да, казалось бы, для такого вот простого явления, как увеличение роста. Мы можем взять еще один пример. Скажем, дятел, да, всем известная птица, которая отличается от всех других уникальным способом добывания пищи. Она продалбливает стволы деревьев и оттуда извлекает мелких насекомых. Но вы можете себе представить, да, какие необходимы изменения этой птицы, чтобы перейти вот на такой уникальный способ питания. Прежде всего, чтобы продолбить дерево, необходимо мощный клюв. Во-вторых, мозг может пострадать от сотрясения. Вы можете себе представить, сколько ударов она наносит в минуту и как себя чувствует головной мозг. То есть здесь необходима огромная перестройка. И действительно, у дятла есть специальный амортизатор, который как бы вот сглаживает вот эти вот удары. Кроме этого, чтобы достать личинку из отверстия, необходим очень длинный язык. Но, как вы понимаете, объем рта, объем клюва у птицы небольшой, и язык длинный там бы просто не поместился. И казалось бы, ну вот как решить эту проблему? Как сделать так, чтобы язык был длинный и не мешал во рту? Да? И эта проблема действительно решена в природе. То есть язык дятла устроен так, что он берет свое начало с ноздрей, огибает весь череп и выходит снизу под клювом. И получается, когда дятел растягивает язык, да, вытягивает его, то он вытягивается по всей длине и в том числе там, где череп. То есть все может прекрасно поместиться. И когда мы тоже размышляем, как этот механизм мог возникнуть, да, путем накопления мелких изменений, тоже возникают сложности. То есть вы видите, сколько таких примеров.
2: Интересно. Ведь в любом организме живом ведь происходит множество биохимических процессов, да? То есть существуют не просто органы и системы органов, а какие-то процессы, которые проходят внутри.
3: Да, даже не которые обеспечивают себе,
2: да,
3: нам жизнедеятельность.
2: Да, вот что об этом можно сказать?
3: Совершенно верно. Эти механизмы тоже очень сложные. Вот знаете, сейчас же появились уже такие науки, как иммунология, да, которая рассматривает вопросы иммунитета, защиты нашего организма от инфекции. И на факультете, где я учился, это огромный курс. И казалось бы, ну что там такого сложного, да, иммунитет? Ну, попала бактерия, пришли клетки, съели ее. Но на самом деле там такая биохимическая лаборатория, столько много связанных процессов с этим, то есть весь организм реагирует на какую-то одну бактерию, которая попала там, или группу бактерий, которая попала в ваш организм. И эти взаимосвязи настолько сложные, что, в общем-то, удаление одного какого-то звена, даже маленького, оно, в общем-то, нарушает работу всей системы. И вы знаете, ученые обратили на это внимание и назвали такие системы системами неупрощаемой сложности. То есть упростить их совершенно невозможно. Они бы просто потеряли свою функцию. Это и механизм свертывания крови, это и иммунитет, и таких примеров достаточно много. И вот один из ученых наших современников, Майкл Бихи, он как раз-таки и занимается разработкой этой проблемы. И вот он очень интересно описывает вот эти системы в своей книге «Черный ящик дарвинизма», она так и называется. Он пишет, что в дарвинизм могли верить, когда не знали биохимических основ вот этих всех процессов. Но когда открылся этот черный ящик, когда увидели, то возник вопрос вообще, а как это могло произойти? Как могли вот эти вот связи установиться? Да? И он приводит очень такой интересный пример с мышеловкой, то есть для наглядности, чтобы люди поняли, о чем идет речь. И вот что он пишет, я позволю себе процитировать его слова. «Вы можете начать с деревянной основы мышеловки, поймать несколько мышей, добавить пружину, поймать еще несколько мышей, добавить ударник, поймать еще больше мышей и так далее. Система в целом должна быть собрана сразу, или мышь уйдет». Да?
2: То есть можно, мы понимаем, можно поймать мышь только, когда есть все детали мышеловки.
3: Да, есть детали все сразу. Да.
2: Но все-таки мы говорили о Дарвине, о том, что он просто не отвечал на подобные, да, на подобную критику. А что говорят современные эволюционисты о формировании органов, которые требуют одномоментного появления?
3: Вы знаете, на этот счет существует несколько теорий. Вот. Одна из теорий – это теория так называемой преадаптации, то есть когда какой-то орган формируется из другого органа, да? А третий орган – из этого второго органа, то есть как бы орган меняет просто свою функцию. Но опять-таки, а как происходит первый орган? То есть совершенно непонятно. Есть и другие теории, которые вообще из области фантастики, и к ним скептически относятся дарвинисты и вообще современные ученые, но, к сожалению, другого выхода нет. И, в общем-то, эта проблема встала в последнее время, потому что во времена Дарвина над этим просто не задумывались. Ведь что такое клетка для них была? Это был просто какой-то комочек протоплазмы, окруженный мембраной. И они думали, ну что там такого сложного? Это все просто, она может возникнуть из чего угодно. И точно так же осматривали другие системы. А сегодня, вы же видите, да, когда...
2: Да, чем больше мы открываем, тем больше мы изучаем, тем больше убеждаемся в том, что мы не можем так просто ответить на такой сложный вопрос.
3: Да.
2: Как мы появились? Как появилась просто клетка простейшая?
3: И мы видим, сколько вопросов ставит современная наука перед дарвинизмом. То есть она работает против этой теории.
2: Да, действительно. Ну, как в Священном Писании написано, сегодня я не знаю, но настанет день, когда я познаю все, подобно тому, как познан я Богом. То есть когда-нибудь, возможно, Бог даст нам ответы на этот вопрос, на эти вопросы о том, как появилось все, может быть, что-то откроет нам новое. Я благодарю вас за участие в нашей передаче. Спасибо. Спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
5: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: Поэзия есть искание и нахождение высшей жизни, доступной человеку. Дмитрий Шаховской.

0: робкой веры первый взмах крыла, и душа просторы обрела. Пусть полет не смел и не уверен, и еще пугает высота, но небес безоблачно доверие, и ушла из сердца пустота. Ведь его переполняет свет, солнце правды, ветер вдохновения, безграничность вечного прощения, обещание будущих побед. Всегда интересно, как рождается в душе поэзия? Как впервые человек слышит сердцем зов неба? Как вера, проходя сложный путь испытаний, крепнет и озаряет судьбу? Судьба Натальи Щегловой в стихах и в жизни, которой не угасает небесный свет, уготовил ей непростой жизненный путь. В суровых северных условиях, где она родилась, закалялся характер. Пример отца придавал силу духа. Глубоко верующая семья помогала выбрать верный путь. Но в те времена религиозные убеждения приходилось отчаянно защищать. Для взрослого человека и то эта ноша порой казалась невыносимой. А что уж говорить о детской душе.
1: Тогда ты, ребенок, попадаешь в этот расколовшийся мир. Дома ты видишь и наблюдаешь, как Бог действует в жизни твоих родителей. И как они получают ответы на молитвы. Приходишь к нормальным людям и видишь, что большинство людей смеются над этим, называют это глупостью. Для ребенка пережить вот этот конфликт — это просто что-то страшное.
0: Первым серьезным испытанием для верующего сердца Наташи стало вступление, вернее, отказ от вступления в пионер. Любимая учительница, которой девочка бесконечно доверяла, стала ее палачом.
1: И было очень больно вдруг в третьем классе наблюдать ее поведение, совершенно неожиданное для меня. Я сказала ей, что я не могу вступать в пионер. Она спросила, почему. Ну, поскольку дома мы этот вопрос с папой и с мамой обсуждали, я уже понимала, почему я не могу. То есть мама и папа мне сказали: «Наташа, ты можешь вступать в пионеры? Ты можешь вступать в пионеры? Но только пионеры делают очень много хорошего. Но только то плохо, что эта организация, она отрицает существование Бога».

0: И ты прочитай клятву, которую дают юные пионеры. Вот посмотри, клятва хорошая. Ты можешь ее, эту клятву принять. Но клясться человеку в чем-то, это очень рискованно. И это против библейского учения. Действительно, Иисус в Библии, написано об этом, говорит, не клянитесь ничем, потому что вы люди, вы не можете гарантировать верность. Не клянитесь ничем.
1: После долгих уговоров учительницы и принципиальном отказе Наташи ее стали подвергать всеобщему осмеянию. Ее травили, как загнанного зайчонка. Ребята дразнили богомолкой, сектанткой. Но что может десятилетний ребенок ответить на такое? Ей было страшно.
0: Ну и что произошло? О, я потом молилась Господу, чтобы Он не заступался так за меня. Я так потом плакала. Я так жалела, что все так получилось. Может быть, это не имеет отношения к тому, что она сделала, а может быть, имеет. Но буквально через 2 недели, в мае уже, мы пришли в класс, и почему-то нет Клавдии Григорьевны. И к нам пришла завуч и сказала: «Клавдия Григорьевна лежит в больнице, она не придет. Сегодня с вами уроки будет проводить другая учительница». Клавдия Григорьевна заболела сахарным.

0: Наташа очень переживала за любимую учительницу. Потом, спустя какое-то время, она вернулась в этот город и первым делом навестила ту, которая оставила неизгладимый след в ее жизни.
1: Когда я увидела ее, она вышла уже такая постаревшая, и она меня сразу узнала. И она говорит: «Наташа, это ты?» Вот, и она заплакала. И мы посидели вместе, она меня угощала. И я, когда она плакала, вот я пила чай, она плакала. И я тогда подумала, что, наверное, она все-таки мучается, вспоминает вот это все. А я поставила чашечку, телевизор работал, и она говорит: «Ты на меня не смотри, ты смотри, смотри телевизор, Наташа». Вы знаете, вот я не могла, конечно, смотреть телевизор, и не могла с ней откровенно поговорить и сказать, что я не сержусь. Вот, я так в окно мимо нее глядела, а она поплакала, слезы утерла, стала спрашивать об оценках. Вот я ей стала рассказывать, как там на Камчатке эти годы я провела, но мы молчали об одном и том же.
0: Каменный склеп над лозою доверия, тяжкой обиды власть. Прощенье друг друга — часть смирения, самая его нелегкая часть. Первый закон сотворения чуда, веруя, сделай шаг. Прощать — это значит поверить друг другу, а не просто выбросить белый флаг. Но это было только начало. Впереди был комсомол, не менее тяжелый опыт, опыт выбора – остаться с Богом или дать клятву на верность делу Компартии. Потом Наташа училась в пединституте на вечернем отделении в Алма-Ате. Она не могла сидеть на шее у родителей и поэтому пошла работать экскурсоводом в зоопарк. Отец передал дочери всю любовь к животным, присоединив к ней много знаний. Но и тут, среди фауны, где, казалось, можно чувствовать себя в безопасности, Наталье Щегловой вновь предстояли испытания на прочность.
1: Работаю экскурсоводом, и учиться мне очень нравится, с большим упоением я училась. И когда я вожу экскурсии по зоопарку, и вот доходим до обезьян. Но я, как человек искренне верующий, а вы представьте себе, что такое рубеж 70-х, 80-х, то есть вот это 81-й год, когда я впервые водила экскурсии. Доходим мы до обезьян. Я начинаю им рассказывать о приматах. И после того, как я все основные данные излагаю, все, что положено, где обитают, чем питаются, и вот я начинаю говорить о том, что Дарвин, он после того, как изложил свою гипотезу, через несколько лет пришел в ужас, сам опроверг эту гипотезу, отрекся от этой гипотезы, но теперь ее преподают в школе как факт исторический. На самом деле это неправда. Господь сотворил человека. Человек – образ и подобие Божие. И, конечно, не могли смириться с этим слушатели, и на меня пошли жалобы.
0: В один непрекрасный день приехал черный «Волга» и последовали разбирательства. Наташа была шумом изгнана из экскурсоводов и переведена в дворники. Она считает это большим благословением, так как получила возможность учиться на дневном отделении и продолжать научные наблюдения за своими питомцами. Но самое главное, она получила закалку, выдержку и поддержку Господа.
1: Сейчас другое время. Вот мои дети учатся в христианской школе. Я говорю мужу всегда: «Ты понимаешь, какое это счастье? А наши дети школьный день начинают с молитвы. А наши дети, представьте себе, учат в школе закон Божий. Они произносят это вслух, они зубрят это дома. Я слушаю и думаю: Боже, вообще какое счастье!»
0: Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Но, тем не менее, у наших детей есть другие искушения. Но если присутствует в сердце Господь, Он поддержит и поможет сделать верный шаг. Жизнь – бесконечная условность, но в лабиринтах бытия разгадка словно луч в пещере. Есть выход – дерзновением веры преодолеть

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Топол.
3: Сердечная благодарность Богу за это преимущество принадлежать к Его народу и к Его великой божественной семье, которую Он собирается скоро собрать во время Его второго пришествия, для того, чтобы объединиться навсегда с Богом и быть с Ним всю вечность. Мы благодарны Богу за весть, которая продолжает звучать, за заботу Божью о нас и за то, что Он оставляет нам свое Слово, которое постоянно подкрепляет нашу веру и помогает нам в жизненной борьбе со грехом. Сегодня мы рассмотрим вопросы, касающиеся нашей пригодности быть вместе с Богом на новой обетованной земле. И для того, чтобы определить, насколько мы пригодны, чтобы там быть, мы рассмотрим эту истину на примере того, как часто люди для того, чтобы могли определиться для какого-то служения или быть приняты на работу, должны заполнять анкету. И когда они заполняют анкету, то в ней записывают все свои данные, а потом ожидают результата анкетирования, примут их или нет. Давайте на этом примере мы рассмотрим наше духовное состояние и нашу пригодность быть вместе с Богом всю вечность. Поэтому в начале нашего рассуждения, размышления прочтем второе послание Петра, 1 глава, с 5 по 11 текст. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Апостол Петр открывает нам путь, которым каждый из нас может пройти, для того, чтобы перед нами открылись ворота вечного города Иерусалима, и для того, чтобы мы свободно могли туда войти. Для этого есть все возможности. Господь предлагает нам время благодати по милости Своей, посылает весть и пробуждает нас к тому, чтобы мы приложили определенные старания или усилия к тому, чтобы быть пригодными для жительства в новом городе Иерусалиме. Поэтому давайте зададим себе несколько вопросов и ответим на них. Наша анкета состоит из 7 вопросов, на которые мы должны сегодня ответить. Когда вы заполняете анкету, то после того, как заполнив свои паспортные данные, как вы думаете, какой часто стоит следующий вопрос в анкете? То, что происходит с нашим участием, потому что наше рождение, наша фамилия, имя, отчество, место рождения мы выбираем сами или нет. Это то, что от нас не зависит. А вот следующий вопрос – это образование. И оно в определенной мере определяет, насколько человек может быть пригоден для того или иного служения. Как вы думаете, в нашей духовной анкете какой следующий вопрос может стоять после нашего имени и фамилии? Самый главный вопрос стоит на основании апостола Павла, послание к евреям, 11 глава, 6 текст. И мы с вами прочтем. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Итак, первый вопрос в нашей анкете – верите ли вы в Бога? И когда вы задали бы этот вопрос большинству людей нашей страны, то как бы люди ответили на этот вопрос? Да. И если стоит «да, верит в Бога», то вы уже можете определить, состоятельность этого человека быть в Царстве Божьем, да или нет. Достаточно ли этого ответа «да»? Конечно, нет. Потому, подобно тому, если в графе у вас стоит «высшее образование». Скажите, все ли это говорит о человеке, если у него высшее образование, и вы уже можете оценить как специалиста этого человека? Далеко нет. Потому что вы прекрасно знаете, что само образование, если вы напишете, то оно само ничего не говорит о вас. Для того, чтобы определить, что вы образованные, для этого нужно просто с вами пообщаться, узнать человека. Как же узнать, верим ли мы? Господь позаботился о том, чтобы вера каждого из нас определялась на основании двух наиболее важных моментов. И эти моменты открывает нам апостол Павел в послании к евреям, той же 11 главе, 3 тексте. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Итак, первый аспект веры нашей – это вера в Бога Творца, вера в то, что Господь сотворил небо и землю, что Он сотворил нас и является нашим Творцом. И я уверен, что очень многие люди, которые верят в Бога или говорят, что верят в Бога, они продолжают верить еще в эволюцию, они еще не убеждены, действительно ли мы творение Божие или продукт эволюции, или вообще над этим не задумываются. Итак, первое, что мы верим в Бога как Творца, и это подтверждаем не просто словами, что я верю, но это подтверждается особенным днем, который Бог утвердил как памятник творения нашей земли. И это день субботний. Поэтому суббота – это один из важных моментов, которые определяют нашу веру в Бога как Творца. Потому и сказано в Ветхом Завете, книга Езекииль, 20 глава, 20 текст, мы читаем: «Светите субботы мои, говорит Господь, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь, Бог ваш». Вторая составная часть веры заложена в 4 тексте 11 главы послания апостола Павла к евреям. И в этом месте апостол Павел говорит следующие слова. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, и ею получил свидетельство, что он праведен». Вторая составная часть веры заложена в 4 тексте 11 главы послания к евреям, где говорится о том, что Авель принес жертву Богу какую? Лучшую. Поэтому второй аспект веры – это вера в спасительную жертву Иисуса Христа. Человек, который не верит, что спасение зависит от веры в Иисуса Христа, то, что он в анкете напишет «да», это не подтверждается ничем. Поэтому эти два важных аспекта нашей веры могут быть свидетельством того, что мы действительно верующие люди. Если мы верим в Бога Творца, соблюдаем субботний день, как подтверждение этого. И второе, если мы верим в искупительную жертву Иисуса Христа и придерживаемся учение, которое Он оставил нам. Итак, на первый вопрос мы ответили. Я думаю, что большинство из нас написало бы «да». Мы верим и в то, и в другое, но этого недостаточно. Второй вопрос нашей анкеты будет основан на Евангелии от Иоанна, 3 глава, 3 текст. Вы знаете, что 3 глава описывает беседу Иисуса Христа с Никодимом. Это особенная глава, которая отражает очень важный аспект нашей пригодности для жизни с Богом. Как вы думаете, Никодим был верующим человеком? Можно так сказать, глубоко верующим. Ну вот, он пришел ночью к Иисусу поговорить о своей вере и, может быть, о каких-то нуждах, но ему Иисус Христос открыл очень важную нужду. Какую? Тебе нужно родиться свыше. Поэтому следующий вопрос нашей анкеты – рождены ли мы свыше? Рожден ли я свыше от Духа Святого? Что это означает? Во-первых, само рождение не зависит от самого человека. Это зависит от его родителей. И это момент, который совершает Отец Небесный посредством Святого Духа. И как это выражается в нашей жизни, что мы рождены от Святого Духа? Если мы рождаемся от Духа, то мы наследуем какие-то свойства или качества, или черты характера Духа Святого, подобно тому, как смотрят на детей и зная, родители их говорят, очень похож на отца или мать. Бывает это внешнее сходство, бывает это и по характеру, когда мы замечаем, что характер очень похож на одного из родителей. Иногда бывает сочетание того и другого. Поэтому, когда мы отвечаем на вопрос, рожден ли я от Духа Святого, то само рождение подразумевает появление в нас того, чего до этого не было. Это значит, когда мы пришли к Богу, поверили в Него, родились от Духа Святого, в нашей жизни должны произойти какие-то перемены. Поэтому если бы мы были в мире, а потом пришли к Богу, то обязательно близкие люди, люди на работе, люди, с кем мы общаемся, должны заметить эту перемену в нас. И что чаще всего говорят? «Ты не таков, каков был до этого». Иногда люди могут сказать, что ты стал хуже, может быть лучше, в зависимости от того, как они воспринимают самого Бога или веру в Бога. Но происходит изменение. Рождение от Святого Духа предусматривает, что у человека появляется то, чего у него не было до этого. И наоборот, уходит или человек освобождается от того, что было ему присуще до этого. Обязательное изменение – это победа над тем, что мешает человеку, что пытается насадить Дух Святой, чтобы это появилось в нашей жизни. Может ли появиться любовь к человеку, если ненависть присутствует в человеке? Или еще более того, гнев, недовольство другим человеком? Может в одно и то же время быть любовь к человеку и ненависть к нему? Невозможно, правда? И поэтому, если у нас была какая-то неприязнь к человеку, то у рожденного от Святого Духа должно появиться, по крайней мере, хотя бы принятие этого человека как человека, независимо от того, что он может быть плохой, злой и так далее. Он должен совершенно по-другому к нему относиться, даже к врагам. Поэтому рождение от Святого Духа – это изменение нашей жизни, это переоценка ценностей, это появление того, чего не было, и устранение того, что было в нас. Отвечая на этот вопрос, что мы можем написать, да или нет? Думаю, что надо написать «да». Даже если это не произошло, я хочу, чтобы это было, чтобы действительно мое рождение – ваше рождение было от Духа Святого. Итак, мы идем дальше. Рассматривая вопрос этой анкеты, обратим внимание на Евангелие от Иоанна, 3 глава, 30 текст. И мы с вами прочтем 3 глава, 30 текст. «Ему должно расти, а мне умоляться». Вот третий вопрос анкеты звучит так. Достаточно ли у меня кротости и смирения? Вы можете сказать, неужели это так обязательно? Ведь в этом мире не особенно ценится это качество. Но в нашей анкете для гражданина Небесного Царства это очень важный момент. Даже потом, когда Иисус Христос оставлял нашу землю, Он собрал учеников в последний раз, чтобы дать последнее наставление. И одно из первых наставлений, какое это было? «Чтобы вы, по моему примеру, омыли ноги друг другу». Вся 13 глава Евангелия от Иоанна об этом повествует. Более того, еще до этого Он сказал в Евангелии от Матфея, 11 глава, 29 текст. Мы с вами прочтем это место из Библии. 11 глава, 29 и 30 текст. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Что Он ожидает от нас? «Научитесь от меня». И никаких Он качеств не назвал, кроме одного. Какого? «Я кроток и смирен сердцем». Это важное качество в нашей анкете. Достаточно ли в нас кротости и смирения, когда мы сталкиваемся с различными обстоятельствами в жизни? Несправедливостью, с какие могут не укладываться в нашем понимании. И вот как мы реагируем на эти моменты. Конечно, для того, чтобы определить, насколько мы смиренны, кротки, нужно задать себе вопрос, насколько во мне противоположного качества. Какие противоположные качества кротости и смирения? Мы знаем. Это гордость, тщеславие, самолюбие, превозношение. Поэтому, желая написать в этой строке «да», нам нужно взвесить и то, и другое. Чего у нас больше? К чему мы стремимся? И я уверен, что мы, как ученики в школе Иисуса Христа, учимся у своего Учителя кротости и смирению. И поэтому что мы напишем? Напишем «да». Даже если еще этого нет, я хочу быть кротким и смиренным, потому что иначе бесполезно дальше жить. Следующий вопрос в нашей анкете составлен на основании Евангелия от Иоанна, 4 глава, 4 текст. Эта история описывает встречу Иисуса Христа с одной женщиной. Помните о ней? Давайте прочтем. 4 глава Евангелия от Иоанна, 4 текст. «Надлежало же ему проходить через Самарию. И так проходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковым, сыну своему Иосифу. И там был колодец Иаковлев. И Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. И Иисус говорит ей, «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Это была самарянка, и вы знаете, что когда Иисус хотел говорить о личных вопросах и что переводила женщина разговор все время, она, ей был очень важный вопрос поклонения. Чему мы должны поклоняться? Как мы должны поклоняться? И Христос отвечает этой женщине, что мы должны поклоняться в духе и истине. Это очень важный вопрос в нашей анкете, кому мы поклоняемся и как. Вопрос поклонения — это вопрос, в принципе, вопрос спасения, потому что есть два источника, кому мы можем поклоняться — или же Бог, или же дьявол. И даже не замечая того, что мы можем думать, что мы служим Богу, мы можем поклоняться дьяволу. В следующей программе мы продолжим наше размышление над анкетой пригодности для Царства Небесного.
0: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Мы продолжаем говорить о стрессе и о решении стресса с помощью принятия того, что мы счастливы. Очень важный фактор – благодарность. В одном городе, я помню, человек подошел после темы о стрессе и сказал о своем удивительном качестве, которое он обрел в контроле стресса. «Каждый раз, – говорил он, – после работы я спешу к своим внукам. Я удивляюсь им, я общаюсь с ними, обнимаю их». В этой истории даже не звучало слово «благодарность». Однако вы могли почувствовать ее, потому что этот человек благодарен жизни за то, что у него есть внуки. Каждый раз он готов удивляться и благодарить, когда видит их. Жить и удивляться, благодарить за каждое проявление любви, за малейшее открытие в жизни, за красоту, за радость, которая дается. Не омрачать хорошее. Это благодарность. Благодарность, перемешанная с удивлением. Пьер Ришар, 82 года, его спросили, почему вы такой позитивный? Почему вы такой здоровый? Он отвечает, вы знаете, я привык удивляться всему, что ни с чем не столкнусь в своей жизни. Развивая чувство благодарности, мы приближаем себя к осознанию счастливого человека и тем самым контролируем стресс. Вот почему основоположник открытия стресса доктор Ган Силье, старейший исследователь управления стрессом, однажды заявил: «Полагаю, что чувство благодарности и чувство мести – это два наиважнейших фактора, определяющие наши поступки в повседневной жизни», – пишет он. «От них также главным образом зависит ощущение душевного покоя, защищенности или незащищенности, чувство удовлетворенности достигнутым или гнетущее чувство разочарования. Словом, та степень, в которой жизнь нам удается». С точки зрения управления стрессом, благодарность – самая положительная эмоция, которую можно испытать. А благодарность, подобно счастью, это опять-таки результат принятого решения. Два человека встречаются. Как дела? Как жена? Другой сразу начинает говорить о том, что к своей жене он даже на козе не может подъехать. Это сразу же позиция, где нету ни малейшего восприятия благодарности. С таким человеком неинтересно разговаривать, неудобно стоять и выслушивать его уныние. Таких людей мы отдаляемся, инстинктивно даже отдаляемся от них. Итак, что мы можем сделать для того, чтобы воспользоваться благодарностью? Начинайте чаще удивляться и благодарить. Вы знаете, один человек пережил развод. Развод по степени стресса очень мощный отрицательный стресс. И вы знаете, я помню, как этот человек рассказывает, что он замечал все самое серое, что только не сталкивалось с чем, только он не встречался в своей жизни. Но вот однажды он решил увидеть положительное, хорошее, что происходит в его жизни. Он стал замечать цветы, стал замечать яркие цвета даже на одежде других людей. И это все выразилось в последующем в благодарности жизни, что не так уж все и плохо на сегодняшний день. А вот другая иллюстрация, где чувство благодарности не вырастет никогда. Одна дама, консультируя другую о том, что касается жизни, почувствовала очень тяжелое состояние от того, что та все время ныла, все время говорила только плохое о жизни. И вот однажды этому консультанту приснился сон. Она гуляла по красивому саду и удивлялась и поражалась той красоте сада, в котором она находилась. Но рядом находилась вот эта вот вторая дамочка. И когда она смотрела на розу, она замечала именно шипы, колючие шипы. Она не замечала цветок. Она все время ныла и стонала. То ее не устраивал запах, то ее не устраивала сама обстановка, то подниматься на холм ей казалось утружденно и тяжело совершать подобное. В общем-то, в этом сне сама консультант осознала для себя, что ей казалось плохое и что нужно исправить ее подруге. Вторая важная составляющая – быть благодарным вопреки. Люди с успехом, управляющие стрессом, научились быть благодарными вопреки трудностям. Они могут быть благодарны, даже сильно страдая при этом. Как это может быть? Они знают, что благодарность никогда не возникает сама собой. А она есть результат решения. Есть люди, которые даже в наилучших условиях оглядываются и находят массу причин, но это не относится к этим людям. И хороший наглядный пример мы находим в Писании. Примеры из жизни замечательных людей, которые имели настрой, имели жизненную обстановку. И это достояние всякого, кто желает противостоять стрессу. Я читаю Священное Писание, 16 главу, со слов «Народ же восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками, и, давши им много ударов, вергли их в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их». Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Так читаем мы в 16 главе книги «Деяния апостолов». Считалось, что бичевание было хуже смертной казни. Жертвы срывали одежду и полосовали кожаными кнутами, в концы которых были вплетены куски металла. Тело просто расползалось на клочья, и шрамы оставались до конца жизни. Этих мужчин избили, а потом в мучительных позах накрепко забили в колоду, поместив в сырую смердящую темницу. При всем этом они пели хвалу Богу. Вы можете себе представить на минутку, вот сами оказаться в таких условиях, будучи в заключении. И в то же самое время эти люди обрели величайшую свободу, потому что они пели. Солдаты и тюремщики были властны над их телом, но не над духом. Дух их воспарял над обстоятельствами. Они познали величайшую свободу, которую только можно пережить. Они решили быть благодарными вопреки. Они научились устанавливать погоду по собственному желанию в любых обстоятельствах. И для находящихся вокруг его они были в этом темном и смердящем склепе, как солнце. Они установили такую погоду, которую пожелали для себя. Будучи детьми, возможно, они распевали древние еврейские песни, которые воспаряли их в вере в Бога. Это здравые представления, ослабляющие стресс. Песни о том, как застигнутый ревущей бурей человек делает выбор и устанавливает погоду по собственному желанию при любых обстоятельствах. Песни с такими, например, словами, которые мы находим опять-таки в Священном Писании. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Так записано в книге пророка Аввакума, с которой мы можем быть уверены, был знаком Сила и апостол Павел. Какой поглощающий стресс настрой, достойный того, чтобы встроить его в свою систему представлений. Ваше духовное мировоззрение должно работать на вас. Сделав это, вы будете готовы к любой ухабистой дороге в этой жизни. Это хорошая погода. При любых обстоятельствах в ответ на еврейскую песню прозвучала другая. Слова ее содержатся в другом библейском тексте. «Господь Бог, твердыня моя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милостлив к тебе по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Записано в 3 главе пророка Сафонии. Позже один человек из этих двоих напишет: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, и жить в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и быть в недостатке». И вот в заключительных словах в послании филиппийцам апостол Павел пишет секрет, почему это ему удается. Он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». У этого человека был крепкий духовный стержень, который давал ему силы испытать благодарность во всех жизненных обстоятельствах. Он овладел искусством контроля стресса, устанавливать погоду по собственному желанию. Любой, кто играет в игру под названием «Жизнь» с таким настроем, уже выиграл. Чувство благодарности пышно растет благодаря вере, которую имеет человек и которую он взращивает все больше и больше. Ее я и призываю вас развить для того, чтобы ваша благодарность была настоящая, нелицемерная, подлинная. Не омрачайте хорошее плохим. И последнее. Научитесь благодарить вопреки обстоятельствам, благодаря христианскому отношению к жизни. Итак, благодарность. Я благодарю Бога за свою семью, за свои обстоятельства жизни, за детей, за радость сегодняшнего дня. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Знаете ли вы, что эмоциональный интеллект важнее, чем IQ? И что эмоциональный интеллект очень влияет на благополучие человека? И вот сегодня мы с вами поговорим о важности эмоционального интеллекта, как это влияет на благополучие человека, как его развивать. Если говорить об исследованиях, то исследования показывают, что эмоциональный интеллект напрямую влияет на удовлетворенность жизнью, ну и благополучие в целом человека.
2: Руслан Ларин, бизнес-коуч, директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз: быть успешным и оставаться счастливым. Мария Ивачева, семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз: каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников, священнослужитель, лидер молодежного служения на Кубани, автор блога «Небо близко», любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз «Небо близко». Сергей Бутов, инвестор, предприниматель, бизнес-тренер, проводит тренинги и игры на тему финансовой грамотности, постоянно развивается, любит активный отдых и социальное служение. Написал книгу «Правда жизни». Девиз: счастливая возможность дается тому, у кого есть четкая цель и кто к ней движется.
1: А вот для вас лично, вот что такое эмоциональный интеллект? Как вы для себя это определяете?
3: Ну, эмоциональный интеллект, в первую очередь, это все-таки умение понимать свои эмоции, понимать внутренний мир, справляться, уметь регулировать свои эмоции и в том числе уметь считывать, понимать эмоции окружающих людей. Это помогает строить отношения, это помогает слышать других, слышать себя.
4: Можно сказать, что эмоции – это информация. И эмоциональный интеллект учит человека считывать эту информацию. Интересно, что мудрый царь Соломон однажды сказал, что владеющий собой – лучше.

0: тот или иной контракт. То есть не все взятками решается, да?
1: Вы знаете, про эмоциональный интеллект заговорили, но мне кажется, где-то в середине 90-х, вот очень так много, да, когда вышел бестселлер вот с таким же названием «Почему эмоциональный интеллект важнее IQ?». И тогда как-то эта тема возникла прям в эфире, что называется, об этом заговорили. Вот немножко мы затронули это, но давайте все-таки глубже пойдем и посмотрим, почему все-таки эмоциональный интеллект важен.
2: Ну, я думаю, вот уже частично этот вопрос начал как раз Сергей отвечать, что это помогает строить контакты с людьми. Одно время действительно много уделялось просто IQ, а теперь уже заговорили вот об эмоциональном интеллекте. Потому что человек может много знать, но если он не умеет считывать вот эту вербальную, невербальную информацию о том, что человек в другом настроении, может быть, сейчас не стоит этот разговор вести, может быть, сейчас не стоит эту тему пытаться продавить. Если человек этого не видит, это мешает ему в построении как личных отношений, так и каких-то рабочих моментов. То есть это помогает... Эмоциональный интеллект помогает строить деловые отношения, личные отношения, но и в первую очередь, наверное, управлять самим собой, саморегуляцией. Потому что если мы не можем самими собой управлять, не можем сами себя успокоить, сами себя где-то привести в чувство, то очень сложно человеку. Все время нужны какие-то источники извне.
1: А прежде чем пойдем дальше, хотела спросить, неужели вот эмоциональный интеллект раньше это было неважно? И вот в 90-х это появилась такая фишка.
2: Ну, я думаю, что это как название, как термин определение появилось в 90-е годы, но передача и воспитание эмоций, управление эмоциями. Вот мы читаем только что процитировали Соломона, который очень древние времена. То есть, мне кажется, сама наука управления собой, регуляции внутренних каких-то процессов, которые происходят в человеке, она всегда была, но как термин, ну вот не так давно появилась именно вот в таком названии, как эмоциональный интеллект.
3: Даже в Библии, хотя в Библии написано 2000 лет назад, очень много сказано про эмоциональный интеллект. Например, сказано, радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Это же эмпатия, да, как мы сегодня называем. Или есть такой текст «чувство навыком приучены». Но общим словом «чувство» имеется в виду, что человек должен уметь себя контролировать. Я вот согласен с Марией, что, например, человек может быть профессионалом, там, хороший мастер, но противный как человек, там, не знаю, с подлицо или какой-то вот опаздывает все время. И это мешает ему по карьере развиваться. Может быть, в семье он там жесткий какой-то. И да, он как профессионал хороший, но ему нужно учиться контролировать свои эмоции, меняться. Тогда он сможет построить счастливые отношения. Поэтому действительно эмоциональный интеллект – это важнее, чем IQ, хотя мы учим как? Что встречают по одежке, провожают по уму. У нас как бы все заточено вот на науку.
0: Но на самом деле у меня есть друг, я забываю какое-то слово такое, модное сейчас звучит, можете меня вспомнить и направить. Он на самом деле работает таким вот как переговорщиком. То есть он
1: медиатор.
0: Говорит... отлично, да, медиатор, да. Поэтому я думаю, что это как раз из той оперы, да, то есть человек, который считывает заказчика, к примеру, и там, то есть выступая посредником между заказчиком и производителем. Там, да? И иногда бывает такая ситуация, когда он говорит, прихожу, архитектор на одном языке разговаривает, заказчик на другом, и они между собой не могут договориться. И вот этот медиатор, то есть он говорит, я ухожу, и, соответственно, понимая его и понимая того, то есть состыковывая их, да, то есть как раз проявляя вот этот эмоциональный интеллект. Потому что бывает, да, ну, люди, к сожалению, бывают не прокачаны в этом, да, то есть... И поэтому как бы...
1: А через какие вот сферы эмоциональный интеллект себя проявляет? Образно говоря, где он оказывает такое влияние, что, в общем-то, если там не хватает эмоционального интеллекта, там начинает проседать?
2: Ну, там, где сфера с людьми, мне кажется, больше.
1: Общение,
2: потому, да? Да, там, где коммуникация какая-то есть. Потому что, в принципе, есть такие люди, которые действительно очень образованные. Как Евгений сказал, он может быть действительно специалистом, но если он не умеет в коллективе строить отношения, ему любой коллектив всегда будет неугоден, там начальник идут, там коллеги не те. Хотя он может быть суперпрофессионал, но он не умеет слышать людей, он не умеет где-то находить вот эти точки соприкосновения, коммуницировать. Поэтому где-то, возможно, такой человек на такой работе, где он один, и наука, и книги, я не знаю, он обложился, и он, в принципе, достаточно, может быть, и будет функционировать, хотя я думаю, что все равно в теме социума, отношений с родными,

0: близким, все равно это будет заметно. Но вот если касается такой деятельности, где люди взаимодействуют, отношения, там без эмоционального интеллекта,
1: хорошо,
0: мне кажется,
1: думаешь,
0: невозможно.
1: Что эмоциональный интеллект, вот возьмем там духовную сферу или финансовое благополучие, вот там важен эмоциональный интеллект?
0: Безусловно. Вот, ну, как раз Сергей сказал про любые переговоры. Да, если, конечно, даже если ты подготовил повестку, и ты идешь строго по ней, но ты не видишь, что человек сейчас вот на другой волне, может, им он не домогает, может, еще что, ну, не сложится.
2: Если ты не считываешь настроение своей супруги, да, пришел
0: своим шаблоном.
2: Со своим шаблоном, да, да, да, то есть и как бы ей это неинтересно. То есть, ну, ты, по сути, не добьешься желаемого эффекта, да, который ты хотел бы получить от нее. Да, а наоборот, если ты ее считал, да, то есть надавил на нужные, так скажем, как медиатор инструменты, да, то есть, и в итоге ты получил результат желаемый.
3: Мне нравится, что дети, они профессионалы в эмоциональном интеллекте.
0: Да. Даже когда не умеют говорить,
3: причем, да,
0: считывают.
3: Он, значит, видит маму и понимает, все, это красная линия, через нее нельзя переходить. Или вот здесь можно так себя повести, и мама и папа сделают все, что ты хочешь. Но проблема в нас, взрослых, да, когда мы, там, не знаю, мальчику говорим, не плачь, ты мальчик. То есть мы когда забиваем, не даем выражать эмоции. И тот интеллект, который подарен с рождения, человек его заглушает, заглушает, и потом уже нужна работа над собой, чтобы вновь эмоциональный интеллект начать развивать в себе.
1: Хороший момент по поводу развития. Да? Давайте поговорим на эту тему. Как его развивать? Что делать-то? Потому что, в общем-то, это важно, да, мы увидели.
2: Ну, я, вот о чем мы сейчас и говорили, о том, что, ну, сначала надо начать хотя бы понимать, откуда все ноги растут, да, то есть начать с себя, почитать умную литературу, да, на эту тему. Поэтому я думаю, что, ну, по крайней мере, это тоже будет направление. Ну, или как бы оттолкнуться от прошлого, да, то есть если ты уже взрослый, почему в детстве у нас это присутствует, а в более зрелом возрасте мы это уже не считываем. То есть, ну, какой-то анализ сделать, да?
3: То есть важно понять, что ты сейчас чувствуешь. Вот мне понравилось одно очень простое упражнение, оно как бы банальное. То есть ты ставишь, например, будильник на какое-то рандомное время в течение дня, будильник зазвенел, и ты задаешь себе вопрос, что я сейчас чувствую? Ну, потом можно это вывести в автоматизм. То есть ты просто себя спрашиваешь, что ты сейчас чувствуешь.
1: Напоминалки такие.
3: Вот в этот момент времени, что ты чувствуешь, что ты испытываешь. И когда человек начнет анализировать свои чувства, он начнет их выражать, свои
0: обозначать
3: эмоции.
0: Как-то.
3: Для мужчин, наверное, это не так просто, да?
2: Это очень сложно.
3: Иногда нам сложно какие-то эмоции выразить. Но это очень важно, потому что только понимая, что я сейчас испытываю этот момент, это можно контролировать. Если ты этого не контролируешь, как ты сможешь это использовать во благо, во взаимоотношениях?
2: Ну, вот я поддержу тебя, Жень. Я, на самом деле, вот в определенные моменты жизни со своей супругой мы обращались к специалистам, вот таким, как Мария. И непосредственно, то есть, как бы был третий посредник, бывало, вдвоем очень сложно было, ну, сесть и вот рассказать о своих чувствах, да, что ты вот испытываешь, там еще что-то. Вот, и вот был профессиональный психолог, который помогал, то есть начинать считывать то или иное состояние человека. То есть вот, к примеру, я что-то говорю, а потом психолог говорит супруге: «Ирина, а что вы чувствуете в этот момент?» Да? То есть я это слышу. То есть и вот умение это распознавать, слышать, то есть ты совсем все это по-другому воспринимаешь, да? То есть это как бы, ну, как что-то такое нереальное открывает, по крайней мере, да? То есть вот, и выводит отношения на новый уровень. То есть взаимоотношения, в том числе и семья.
0: Ну вот мне кажется, в этом вопросе очень важно на себе тренироваться. Некоторые воспринимают эмоциональный интеллект как, ну, некую манипуляцию. Вот я сейчас услышу, я сейчас вот я так вот подправлю, куда мне надо, человеком буду управлять. Но это на самом деле не манипуляция, это как раз умение увидеть в другом то, что тебе созвучно где-то. И вот, а если это я не услышал в себе, если я себя не могу слышать, я не могу услышать в другом. Если я к себе глух, я буду глух к эмоциям, я просто их не буду видеть. И люди будут выстраивать заборы, а я буду по ним просто проходить и перелезать через заборы, потому что у меня у самого очень сложно с этим вообще тихо все насчет эмоций.
2: Это как раз вот о том, что Женя говорит, о том, что нужно наблюдать, но уметь наблюдать за собой, да, то есть тренироваться, по сути. То же самое, как ходить в спортзал, да, то есть если ты хочешь прокачать какую-то там часть тела, то есть Да, в мышцу ты берешь и делаешь там эти упражнения. Угу. Это то же самое. То есть это не из него так пришло. То есть оно в нас есть, заложено генетически, но это нужно развивать.
0: Ну и есть семьи, конечно, все равно, в которых это больше культивируется,
2: да.
0: Где можно плакать, можно выразить это. И тебе говорят, это нормально, расскажи, как ты расстроен. Помогают обозначить эту эмоцию. И есть семьи, в которых этому не учат, и поэтому... Ну, приходится какой-то, как вы сказали, срез сделать, посмотреть, что я оттуда угу. взял или не взял, и уже дальше уже задача взрослого человека не перекладывать на прошлое ответственность, угу. а уже самому меняться, расти в этом вопросе.
1: Я тоже беру для себя, но я, конечно, не ставлю вот напоминалки, а я делаю это, как только я почувствовал что-то в эмоциональном плане, ну, то есть, ну, мы чаще всего мы чувствуем себя ровно, да, то есть это какое-то такое гармоничное, да, состояние. И тут вот какая-то эмоция пошла, я пытаюсь для себя ее прям назвать.
0: Угу.
1: Что это вообще? Что ты испытываешь сейчас? Вы знаете, если это вдруг какие-то негативные эмоции, да, разрушающие нас, то она сразу же так это... как-то
0: снижается.
1: Снижается так хорошо. Прям очень хорошо работает. Хорошо, мы заговорили о моменте вот в отношениях эмоциональных, в отношениях между людьми, да, эмоциональный интеллект. И вот затронем тему конфликта. Ведь эмоциональный интеллект – это такая регуляция наших эмоций. Но вот в моменте, знаете, вот в моменте накала этих страстей, да, конфликт, человек себя не контролирует уже. Вот как, может быть, у вас есть какие-то рекомендации, да, нашим зрителям, как все-таки в моменте этого накала остановиться и отрегулировать свои эмоции? Вот не довести до того, что можно там разрушить отношения, ну, с семьей или с близкими людьми. Может, какие-то есть практические советы?
2: Но я помню, как-то один знакомый сказал, что вы установите какое-то кодовое слово. Вот, когда, к примеру, кто-то уже в таком состоянии эффекта находится, да, то у вас там...
1: Красная линия.
2: Да, там, к примеру, кукареку там, или еще что-то, ну, образно, да. Это как бы вот один из советов. Вот, поэтому оно работает. Я, по крайней мере, в своей семье это ну, наблюдаю.
1: Да.
3: И потом дети говорят, у меня мама с папой кукарекают. Да? Постоянно
2: когда ругаются. У нас чуть-чуть другое слово.
3: Но вот интересно, что если взять, например, Библию, то Библия учит, что мы должны выражать свои эмоции, потому что мы понимаем, что эмоции нейтральны. Единственная ошибка, если человек ее неправильно выражает. Допустим, ты испытываешь гнев, почему? Значит, там, задеты твои ценности или кому-то угроза, да, и ты так реагируешь. И Библия учит человека правильно эмоции выражать. Например, написано в Библии, гневаясь, не согрешайте. Это же потрясающий совет. То есть гневайся, да, гневайся, но... Не оскорби, не нанеси удара, то есть не перейди его личные границы, защити, но оставайся там в рамках Божьего закона, в рамках закона государства. И, например, книга «Псалтырь», хотя ее написал такой мужественный человек, воин, царь Давид, но в книге «Псалтырь» есть очень много эмоций, которые он, это его молитвы к Богу, которые он изливает Богу, то есть как он преодолевал конфликты, там у него было очень много врагов, каких-то неприятелей, он молится, он Богу выражает свои эмоции, там есть такие откровенные слова, что «Господи, пожалуйста, накажи их, уничтожь их». Это же не просто такой, знаете, праведный разговор, где
1: праведный
3: он
1: гнев такой.
3: В себе все это зажимает. Он говорит, Господи, я их ненавижу. Чтоб я не брался за меч, ты действуй.
1: Угу.
3: И в итоге мы видим, что, да, Божий суд потом все расставлял на свои места, но Давид относился к ним правильно. Поэтому мне кажется, что в контроле эмоций молитва имеет очень важную роль, когда ты можешь все свои эмоции рассказать Богу. И вот самое приятное, что Бог нас не осуждает за то, что мы чувствуем. Бог готов, наоборот, наши эмоции, которые мы выражаем, вот там гнев, злость, печаль, обиду, Бог готов забрать и дать свой мир.
2: Ну, здесь вот это здорово, когда происходит на уровне Бога, да? А вот как это перенести на уровень человека?
0: Ну, на уровне человека однозначно, мне кажется, здесь вот все равно надо выразить.
2: Да.
1: Но... А по поводу выразить...
0: И я сообщение использую.
1: Запомни эту мысль, сейчас скажешь. Я вот по поводу выразить. Я для себя взял правило. Я выражу свою эмоцию, но я возьму тайм-аут для того, чтобы подумать.
0: Угу.
1: И я понимаю, что я могу сейчас сказать, окей, я услышал тебя, я подумаю и отвечу. Но я себе как бы не запрещаю выражать, но я себе говорю, сейчас я подумаю над этим и отвечу. И я замечаю, что если пройдет 3 минуты, вы знаете, там письмо пришло какое-то, да, вот угу. такое вот
0: угу. и хочется по работе. Ответ.
1: И тебе нужно сразу же в ответ ответить. Или там в WhatsApp. Я беру себе, окей, я выскажу свою точку зрения, но как минимум 3 минуты я над этим должен подумать. То есть я как бы взял для себя за правило. И я могу сказать, что это все как-то приуляжется. И второй еще у меня момент. Если это письменно все-таки, то я его напишу, но не отправлю. Я думаю, еще чуть попозже, через 2 часа, я его перечитаю, потом отправлю. То есть я разрешаю себе выражать, но даю тайм-аут. Чаще всего я его переписываю.
2: Да, но это еще, опять же, происходит все-таки на уровне письма. Вот как да. быть в семье, допустим, да?
1: Да-да-да, ну это вот это Маша, наверное, начала об этом говорить.
0: Нет-нет.
2: Да-да-да. Не, просто я думаю, что действительно тоже это как раз один из моментов тайм-аута, да? Угу. Когда ты не запрещаешь себе выразить, угу. потому что, ну, допустим, если тебя обидели, да? Вот, и может даже где-то ты чувствуешь, что тебя обидели незаконно, там,
0: ну, да,
2: то есть ты прав, там, ну, не то, что по-своему, а ты прав, там, к примеру. Вот, и здесь вот важно, как вот написано в Священном Писании, да, что не перейти эту черту, да, то есть гнева не согрешайте. Что значит гнева не согрешайте? Но для я для себя понимаю, что вот как раз сделать паузу, объяснить, может даже где-то, ну, с каким-то там эмоциональным, под, ну, ну, как оттенком, да, но в то же время не уйти на уровень обвинений и унижений, то есть человека. Да. То есть донести человеку свои эмоции, что тебе больно, что тебе неприятно, на уровне понимания того же человека.
1: Никогда не оскорблять, получается, да. человека.
2: Ни в коем случае.
1: Как личность.
2: Есть, потому что если ты перейдешь на уровень mm-hmm. оскорбления, то в итоге весь смысл всего теряется. Mm-hmm. Потому что человек тебя не поймет. Он увидит только, что ты его оскорбил. Это, по крайней мере, я в своей семье это испытывал.
1: Mm-hmm. А как вы думаете, вообще эмоциональный интеллект – это врожденное качество у людей? Или его можно развить?
0: Ну, мы вот отметили, что все-таки младенцы умеют считывать эмоции взрослых даже еще до вербального периода, до того, как они умеют говорить, они уже считывают, а взрослый, который значимая фигура возле них, он зол, или он растерян, или, и дети хотят общения, они как-то гулят, как-то пытаются привлечь взрослого. То есть мы понимаем, что Бог создал нас социальными, Он создал нас на считывание тоже, дал нам некие ресурсы, mm-hmm. но мне кажется, что очень значительную часть все равно вкладывает семья, то окружение, в котором мы растем. Она либо разрешает нам и позволяет нам, учит нас обозначать это. Ну, к примеру, ребенок плачет, просто плачет, и взрослый может сказать, перестань капризничать. Либо взрослый может сказать, ты, наверное, проголодался, или ты устал, хочешь спать. И уже взрослый помогает ребенку, дает словарь некий. И когда взрослый говорит, ты устал, переутомился, пойдем поспишь, уже формируется вот на таком детском уровне способ саморегуляции. Угу. Ты расстроился, что у тебя двойка, давай мы с тобой попробуем что-то вам сделать. Вот. И взрослый помогает. И в принципе, по большому счету, то, как мы себя успокаиваем во взрослой жизни, это та схема, которую мы откуда-то из детства вынесли. Угу. И я помню, как у нас сын был маленьким, ходил, что-то там разобьет, и сам с собой ходит и приговаривает, ничего не страшного, ну там ему годика 3 было, ничего не страшного. И я уловила свою фразу, что я ему говорю, ничего страшного, и он ходит уже сам себя успокаивает, что-то разбилось или сломалось, он говорит, ничего страшного. То есть как бы способ саморегуляции где-то мы все-таки принимаем из семьи, даже способ решения конфликтов, мы тоже оттуда берем некую модель, которая где-то вот очень глубоко записывается.
3: Мария сказала важную вещь, что твое окружение, оно тоже учит тебя эмоциональному mm-hmm. интеллекту. Вот почему очень важно, Библия рекомендует посещать богослужения, то есть встречи каких-то религиозных групп. Вот я знаю, что очень многие люди приходят послушать духовную музыку, потому что это как вот помогает им настроиться на правильную волну. Есть такой интересный термин, мы его в жизни встречаем очень часто, эмоциональное заражение. То есть ты едешь в метро или в автобусе, и видишь, там 2 человека начинают ругаться, и потом уже раз там весь автобус, да? Да, весь вагон уже, они там, да выйдите, да перестаньте, да куда вы едете. То есть они тебя эмоционально заразили. Ты приходишь на работу или приходишь домой, и пошло-поехало. Эмоциональный интеллект помогает. Ты не можешь убрать это окружение, но ты можешь, потому что мы живем в социуме, но ты можешь изменить свое отношение. вот, к этим людям за счет вот этого контроля о том, что было сказано сегодня.
1: Угу. А, хорошо. Как думаете, вот эмоциональный интеллект, он влияет на карьеру? Вот мы не затрагивали этот момент.
2: Ну, конечно, он влияет 100%, потому что мы говорили о том, что если хороший работник, да, и он псих, и не может никак это считывать себя, не может контролировать, то ни один, так скажем...
1: Какая же тут карьера?
2: Да, собственник бизнеса, то есть не будет его держать в своей команде, потому что все-таки здоровый, так скажем, здоровая атмосфера в команде, компании, то есть это важнее, там, скажем, тысячи раз этого сотрудника, то есть какой бы там он профессионал не был. Вот, потому что я даже скажу больше, я помню, у нас работала девушка, когда я еще не был собственником бизнеса, а просто был один из управленцев. И для нее очень важен была составляющая эмоционального интеллекта, который и эмоциональной вот этой составляющей в самой компании. То есть ей важно было не деньги, да, то есть, а именно вот эта здоровая атмосфера. Угу. Вот, потому что она еще работала маркетологом, и она говорила, что для нее это важно, потому что она, ну, в этом случае как бы более продуктивная. То есть и все остальное следствием этого тоже получается. И та же ее карьера растет, и те же финансовые возможности. Поэтому все-таки это напрямую связано.
1: Кстати, вот по поводу финансовых возможностей доказано, что благодаря эмоциональному интеллекту у людей растет и финансовое благополучие. Ну, я когда анализировал это, я, конечно, понимаю, что человек, который принимает какие-то решения, связанные с финансами, это же могут быть вопросы инвестирования своих средств, да и вообще методы зарабатывания и так далее. Если, наверное, это импульсивные какие-то вот эти решения, непродуманные, на эмоциях, то, скорее всего, они будут неправильными.
2: Ну да, в этом как раз и получается. То есть человек не прокачивая, то есть делая импульсивно, то есть он в итоге часто попадает в вот эту ловушку, то есть, которую создает нам этот мир. Из-за этого, если человек будет учиться прокачивать свои эмоции, да, и уметь реагировать на эмоции, которые приходят ему извне, то есть они будут давать ему возможность, так скажем, маневрировать,
0: да,
2: то есть быть,
0: да,
2: гибким, да, да, быть более гибким и, соответственно, спасибо, достигать тех целей, которые он сам для себя ставит.
1: Последний вопрос хочу вам задать. Я думаю, что мы показали важность развития эмоционального интеллекта. И, конечно, вопрос возникает, с чего начать, если понимаю, у меня вот и здесь проседает в эмоциональном интеллекте и бьет по сферам, и по отношениям, и по финансам, в общем, по всем, и по духовности, да, может быть, очень сильно. С чего начать? Какие-то практические шаги, хотя бы несколько, потому что надо же как-то начинать.
0: Я думаю, что я бы посоветовала начинать с расширения словаря эмоций, с того, чтобы почаще спрашивать себя, а что я сейчас, как я внутри, что сейчас со мной происходит, чтобы научиться хотя бы себя считывать, и потом уже, соответственно, легче будет считывать других.
3: Вот этим словарем эмоций может стать Библия, потому что Библия — это книга судеб, историй, и тут в чем преимущество? Читая историю, мы сразу можем увидеть причинно-следственную связь. Вот человек это испытывал, он свои эмоции не проконтролировал, и вот к чему это привело. И я бы сказал, что Иисус, наш Спаситель, это потрясающий пример эмоционального интеллекта, потому что он радовался, он плакал, он сожалел, он выражал эмоции. И Библия может стать подспорьем, таким духовным наставником для того, чтобы прокачать свой эмоциональный интеллект.
1: Резюмируя все, что мы говорили, да, хочется сказать, что эмоциональный интеллект очень важен, и он влияет почти на все сферы благополучия жизни. Эмоциональный интеллект, так как я это услышал, является частью духовного интеллекта. Развивать его нужно просто с чего-то начать. Не думать о том, что, ну, меня же там в семье не воспитали, да, а можно начать это сегодня делать, в любом возрасте, начинать его с небольших шагов развивать, и в итоге благополучие и удовлетворение жизни у нас повысится. Спасибо вам за участие.
4: Десять заповедей — это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону
5: Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
6: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
7: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать сегодня каждого из вас здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Люди распоряжаются деньгами по-разному. Вы с этим согласны? Но каждый хочет это делать с максимальной выгодой для себя. Кому-то везет на прагматичный ум, и у него уже в первые несколько лет заработка удается войти в режим эффективных трат. А у кого-то в этом отношении все плохо. Деньги заканчиваются в первые две недели, а может даже и в первые дни. Причем это абсолютно не зависит от уровня зарплат. Первые могут получать ниже среднего, а вторые могут зарабатывать сильно выше. Какие основные ошибки допускают люди, распоряжаясь финансами? Почему многие, сами того не замечая, оказываются в финансовой яме? И как распоряжаться финансами, чтобы даже при небольшом доходе жить в достатке? Наша сегодняшняя тема называется «Финансы. Не рой себе яму». Давайте эти вопросы мы зададим нашему новому гостю, экономисту, руководителю проектов в банковском секторе Юлии Ягненковой. Встречайте.
2: Добрый день.
1: Юлия, привет.
2: Привет.
1: Итак, как же эффективно тратить финансы?
2: Распоряжаться
1: ими, распоряжаться?
2: На этот вопрос нельзя однозначно просто ответить. Как раз сегодняшняя тема, я надеюсь, поможет нам не допускать основные ошибки.
1: Отлично, давай мы к этой теме, разберем эту тему сегодня. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, поднимайте руки, не стесняйтесь. Можете делать это прямо по ходу программы, только обязательно в микрофоны. Либо можете делать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все вопросы обязательно нашему специалисту передадим. Ну что, Юля, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Итак, финансы. Сегодня мы будем говорить о финансах, наверное, с не очень привычной для многих точек зрения, потому что обычно, когда говорят финансы, говорят именно о финансовой грамотности. Говорят, я так называю, о больших финансах, о банках, о биржах, о фондах, но о процентах, о чем-то таком большом, непрактическом. Так вот, эту тему я бы хотела подсветить именно с практической точки зрения. Мы будем говорить сегодня о домашних финансах. О том, как в рамках одного домохозяйства, каждого конкретного домохозяйства, правильно распоряжаться финансами и не загонять себя в те условия, невыгодные для себя в первую очередь условия, в которые многие из нас оказываются. Итак, когда мы оказываемся в том положении, в невыгодном, как я уже сказала, в каком мы часто оказываемся, мы очень часто, нам не нравится, что мы так живем, и мы виним в этом кого угодно. Мы виним в этом правительство, потому что у нас не очень хорошие экономические условия. Мы виним в этом банки, потому что у них очень высокие процентные ставки. Мы виним в этом, ну, кого угодно, работодателя, потому что у нас очень маленькая зарплата, к сожалению, очень маленькая зарплата, и нигде мы не можем найти себе лучшую зарплату. Но, как правило, в плохом финансовом положении мы часто оказываемся не из-за всех этих причин, а оказываясь в первую очередь из-за себя. Почему так происходит? Потому что мы говорим, мне не повезло. Бывает, что действительно фатальная какая-то ошибка, бывает не повезло, бывает. Но это исключение из правил. Как правило, в финансовой яме мы оказываемся, когда мы систематически делаем неверные шаги. Либо сделав один неверный шаг, мы потом не можем вырваться из этой ситуации и делаем ошибочные шаги, не позволяющие нам выйти из того положения, в котором мы оказались. И давайте, наверное, поговорим по-простому, и я расскажу, наверное, о самых простых, элементарных, практических вещах, что нужно сделать, чтобы в эту ситуацию не попасть, а если ты попал, найти в себе силы и возможности оттуда выйти. Итак, первое. Все из нас хотят достатки. Сейчас я говорю исключительно о достатке. Давайте так. Есть понятие роскоши и есть понятие достатка. Под достатком я имею в виду, чтобы мне хватало на то, что, собственно говоря, мне нужно, и даже чуть больше. Так вот, давайте спрошу просто вот, поделитесь с собой, что нужно, как вы считаете, вам лично, для того, чтобы вы не нуждались. Ну, давайте, самые простые ответы. Что нужно, чтобы вы жили в достатке? У кого какие мысли есть?
3: Каждый год ездить в отпуск с семьей.
2: Нет, это критерии успешности, это отлично. У меня немножко, может быть, неправильно сформулировал вопрос, что вам для этого необходимо, чтобы каждый год ездить в отпуск? Что для этого нужно? Финансы. В первую очередь, правильно. Для того, чтобы мне жить в достатке, мне нужен приход. Ну, все очень просто. Чем этот приход больше, тем оно, собственно говоря, лучше. Есть второй аспект. Вы знаете, что прибыль, она сводится из двух составляющих. Прибыль – это приход и, соответственно, расход. Я могу обеспечить свой стабильный достаток, увеличивая приход, увеличивая заработную плату, грубо говоря, да? Либо снижая свой расход, экономя. Создаю себе некий такой запас прочности, будем так говорить. Так вот, когда мы об этом говорим, это все правильно, сразу говорю. Но, как правило, человек, мысля вот именно в этой двоичной плоскости, он может делать ошибку либо в ту, либо в иную сторону. Сейчас объясню. В первую очередь, когда мы говорим о доходе. Многие, стремясь обеспечить себе достойную жизнь, да, жизнь в достатке, стремятся найти больше деньги. Я называю это погоней за деньгами. Одно время, особенно, наверное, люди постарше, помню, в 90-х годах, когда рушилась система, рушились уже наработанные ранее какие-то профессиональные взаимоотношения, рушились предприятия. И была такая тенденция к тому, что можно очень быстро заработать деньги. Многие зарабатывали. Нечестным путем, не будем про это говорить. Но, тем не менее, в принципе, в массе у людей сложился стереотип о том, что можно это сделать. И это, на самом деле, в принципе, с многими людьми, с нацией как таковой, я считаю, сыграло злую шутку по той простой причине, что погоня за деньгами, она вычеркнула такую важную составляющую, как профессионализм. И пришла мысль в основу о том, что я могу заработать, будучи непрофессионалом. Просто откуда-то быстро как-то получить. И когда мы ставим жизнь вот именно на эти рельсы, когда мы так думаем, мы на самом деле себя обкрадываем, потому что мы не стараемся работать, мы стараемся где-то быстро взять. Я называю это погоней за деньгами. Это ведет и к личностной деградации, и к профессиональной деградации. Ну и, собственно говоря, ни к чему хорошему дальше не приводит. К сожалению, на моей практике встречалось немало таких людей. Я, наверное, благодарна Богу о том, что я в свое время не вступила, не успела вступить на этот путь. Вот. Но на самом деле последствия этого страшны. Особенно теперь, когда мы видим, что уже становится все больше и больше профессионалов в различных областях, ну и урвать просто так становится все сложнее. И это неправильно. Вторая категория, вторая нога у этой двоичной системы – это экономить. Экономить – это вещь неплохая. Ну так, давайте откровенно говорить. Это вещь неплохая, но есть, наверное, не очень хорошая история, связанная с тем, что можно проэкономить. Я называю это так в кавычках «проэкономить свою жизнь». То есть нужно понимать и очень отчетливо себе отдавать как бы отчет о том, что живешь ты сейчас. И экономство ради экономии – это как бы вещь неправильная. Потому что в этом смысле мы ставим свою жизнь, ниже будем про это более подробно говорить, в зависимости от финансов. И когда ты ставишь свою жизнь в какую-либо зависимость от этих вещей, нарабатываемых вещей, это неправильно. И это приводит дальше к краху. Итак, давайте опять пообщаемся немножко и поговорим о следующем. Поговорим о том, что, наверное, правильнее между этими двумя ногами выбирать золотую середину и правильно этими ногами приходом и расходом управлять. Это называется финансовый менеджмент. Но просто для понимания, когда мы говорим слово «финансовый менеджмент», давайте, какие у вас ассоциации? Финансовый менеджмент – это что? Ну, ассоциации. Я не спрашиваю определение. Я спрашиваю, как вы вот, какие ассоциации? Первая ассоциация – это что? Например, финансовый менеджмент.
4: Управление деньгами, наверное.
2: Прекрасно. Прекрасный ответ. Прекрасный ответ. На самом деле, почему была такая пауза, да, заминка? Не все сразу как бы захотели что-то сказать. Потому что слово «финансовый менеджмент» для нас больше такое, знаете, что-то такое заграничное, непонятное, от этого еще более страшное. Ну, это что-то такое это вот с графиками, это что-то такое вот с биржами, это что-то вот такое. На самом деле финансовый менеджмент совершенно правильно. Это управление деньгами. Управлять деньгами нужно не только в рамках глобальных, как я уже сказала, но и в рамках своего кошелька. Именно управлять. Я вот, ну, просто, наверное, по стечению как бы обстоятельств, ну, у меня профессия. Я по профессии финансовый менеджмент. И не соврать, когда мы учились в свое время, я выбрала эту профессию, потому что это как раз было что-то заграничное, умное, очень непонятное и, наверное, очень интересное, как я тогда думала. Вот. А на самом деле говорить, наверное, вот именно о профессиональной мы не будем, это здесь никому не интересно, но в части именно практической мы об этом очень серьезно поговорим. Финансовый менеджмент – управление средствами в рамках своего кошелька. На самом деле, как и любой менеджмент, он действует в рамках определенных, очень понятных, структурированных правил. Эти правила очень просты, сейчас мы с вами их разберем. И управлению они поддаются, это на самом деле так. Давайте вот пример, наверное, просто про менеджмент, про управление приведу. На самом деле, в какую бы мы красивую обложку не заворачивали это понятие, суть остается одна. Я расскажу вам пример, так, чтобы отвлечься, наверное, может быть, где-то расслабиться. Не так давно один мой знакомый учился, решил, значит, заплатить за платные курсы, повышение квалификации, пришел на эти курсы, вышли очень умные люди, стали очень красиво что-то рассказывать про менеджмент, про управление. Он говорит, сижу, на второй день, говорит, где-то я это уже слышал. Сижу, слушаю дальше, но очень красиво все рассказывает, очень понятно, такие примеры красивые. И на третий день приходит осознание. Я это слышал 25 лет назад на курсе марксистско-ленинистской экономики. Вот. Ну, то есть, понимаете, да, основы менеджмента, они никуда не деваются, они как были, они такие есть, и сегодня мы про них поговорим. Итак, но прежде чем мы приступим, давайте мы начнем с фундаментальных основ управления средствами. Есть определенные правила, как в математике, знаете, любая теорема, она при прочих равных условиях. Она при прочих равных условиях, она работает. Так вот, у нас есть определенные прочие равные условия, которые фундаментально, они очень важны, и в вопросе денег они должны всегда у вас быть красным флагом. Они всегда у вас должны быть знаменем, и вы никогда от них не должны отступать. Первое. Само отношение к средствам, к деньгам. Что финансы – это не цель, это средство. Это нужно зарубить себе на носу, ну, как можно глубже и понятнее, потому что мы все время с этого крючка соскакиваем. Нам все время кажется, что мы, желая обеспечить себя достатком, мы стремимся заработать больше. И мы ставим цель именно заработать больше. Финансы – это цель. Нет, финансы – это средство. Это средство для меня. Вот это нужно очень четко себе понимать и с этого крючка как можно чаще стараться не спрыгивать, а если ты спрыгнул, опять на него запрыгивать назад. Вторая история. Тоже очень важно. Финансы – это они динамичны, они статичны. Почему? Это к вопросу экономии. Когда мы стараемся себе побольше их как бы скопить, где-то у себя их сложить, то мы всегда стараемся, думаем, что вот теперь я накопил, вот теперь у меня есть, вот теперь я как бы обеспечил себе определенную безопасность. Нет, финансы, они не статичны, они динамичны. И это нормально. Где-то приходит, где-то уходит, ну как бы и не нужно за них цепляться. Это всего лишь средство для моей жизни. И последнее. Нельзя себя вставить в зависимость от средств. Нельзя, потому что экономя или пытаясь больше заработать, мы очень часто заходим в тупик, когда мы говорим о том, что теперь уже не я справляюсь с своим средством, а я свою жизнь ставлю в зависимость от этого. И, наверное, закончить вот в этой части я бы хотела следующее. Знаете, вот в известной песне поется, что лучшие друзья девушек бриллианты. Ну, как бы, лучшие друзья девушек все-таки люди. Не бриллианты. Итак, а теперь давайте конкретно к тем простым правилам, о которых я сказала. Первое простое правило. И я не буду его озвучивать, я вас сначала спрошу. Пожалуйста, поднимите руки все те, кто знает, сколько он зарабатывает в месяц. Кто знает, я не прошу говорить, просто кто знает, сколько он получает. Ну, давайте, раз, два, три. Кто не поднял, еще не получает, я поняла. Кто получает, все знают, сколько они получают. Понятно, все просто. А теперь поднимите руки, кто знает, сколько ему нужно тратить, сколько он тратит и какие основные статьи. Уже сложнее. Почему? Вот это первая кардинальная, критичная наша ошибка о том, что мы не используем очень простой инструмент. Этот инструмент называется анализ. Просто анализ. Это очень просто. Не нужно думать, что анализ – это какая-то сложная история, что нужно вести какие-то дневники, что нужно где-то фиксировать каждую свою булочку, что нужно где-то записывать, сколько я чашек там чая или кофе что-то выпил. Где... Я сейчас не об этом. Я сейчас не об этом. Я сейчас говорю об элементарных вещах. Простые вещи могут дать очень много информации. Вы берете в любом приложении, если у вас есть банковское приложение, там есть структура ваших расходов. Все очень просто. Вы должны понимать, сколько вы тратите. Причем не ущемляя себя, не принося себе какие-то жертвы, просто узнать, а сколько я трачу, сколько, посмотреть на эту цифру. Потому что очень часто, не анализируя, мы можем посмотреть на эту цифру, ну, знаете, как на статичную информацию. Это не очень правильно. То есть мы все-таки должны именно провести анализ, мы должны сделать выводы. А какие выводы, я сейчас об этом подробнее расскажу. Пример. Мой муж очень часто мне говорит, что мне твои траты? Мне ничего не надо, я только все для семьи. Вот я для семьи, а мне самому ничего не надо. Понимаете, вот очень часто наша такая излюбленная фраза, и нам самим так кажется, нам кажется, что нам ничего не надо. Мы вообще, мы вот все ради детей, мы вот ради там, ради вот любимого человека, ради там, я не знаю, работы, ну ради чего-то. А мне самой, ну что, мне хватит одной пары обуви? На самом деле это не так, потому что мой муж говорит, что ему ничего не надо, и что он ничего не тратит, он просто не знает, сколько он тратит. И сколько ему надо, это знаю я. Ну просто в каждой семье это заложено по-разному, но когда я начинаю об этом говорить, я потому что знаю этот предмет, и я говорю, надо, надо. Ты просто не знаешь, сколько. И это наша основная проблема, потому что все мелкие суммы, которые мы тратим каждый день, ну, вы не сможете вспомнить, что вы купили до мелочи вчера. Ну, и хорошо, если вы вспомните про вчера, но что было неделю назад, вы никогда не вспомните. И вам кажется, что ничего не было, но оно было. Итак, первый шаг – анализ. И я, наверное, здесь расскажу очень хороший пример о том, как мы неправильно этим инструментом пользуемся, вернее, не пользуемся. Один молодой человек, начиная свой самостоятельный путь, ему предложили работу, он как бы согласился, и предложили достаточно серьезные для него, для его как бы уровня специальности, для его уровня опыта, достаточно серьезные для него средства, деньги. Вот он говорит, если действительно все выгорит, и меня возьмут, будет классно, я сразу куплю себе телефон. Я говорю, не покупай. Он говорит, куплю, мне это надо для работы. Потому что я работаю в такой компании, я не могу, у меня очень много информации, мне очень это надо. Я говорю, не покупай. Он говорит, почему не покупай? Что ты привязалась? Почему не покупай? Я говорю, не покупай. Говорю, обожди 2 месяца. Потому что ты только начинаешь жить сам. Без мамы, без папы, один. Посмотри, сколько тебе денег надо. Вот сейчас говорю, у тебя нет нисколько. Тебе предложили эту сумму, тебе кажется, это просто ну, какой-то космос. Это просто очень много. Мне точно этого хватит. Вы понимаете? Я ему говорю, не надо. Ты сначала посмотри, сколько тебе нужно на то, чтобы просто жить. И посмотри, сколько у тебя останется. Это, говорю, пройдет первый месяц. На второй месяц ты поймешь, что ты сможешь сэкономить. Может быть, где-то ты в первый месяц сильно растратился. Но возьми и просто посмотри, где, может быть, ты где-то свои расходы подурежешь. И посмотришь, сколько у тебя останется. И тогда узнаешь, можешь ты взять себе телефон или нет. Нет, я так делать не буду. Не сделал. Не сделал. Взял телефон, теперь в финансовой яме. Итак, анализ. Первый шаг. Первое, что нужно, это определить свой доход. Вот этот я сейчас чуть подробнее остановлюсь. Как мы воспринимаем свой доход? Доход – это равно моя зарплата, это равно депозит в банке. Вот знаете, мы его так воспринимаем. У нас на подсознании так. Мы думаем, что если я получаю, ну давайте, например, 25 тысяч рублей. Я получаю 25 тысяч рублей. Это означает, что эти 25 тысяч рублей я взял, и они у меня есть, и вот я их положил. Это не так. Это не депозит. Финансы не статичны, а не динамичны. То есть, надо, знаете, я прочитала одну шутку, она мне очень понравилась. Звучит так. В молодости я думал, что получая 25 тысяч рублей в месяц, я реально могу за 4 месяца накопить 100 тысяч. Взрослые меня поймут. Это не депозит. Это не депозит. Это всего лишь какой-то доход, который тебе дан для того, чтобы ты жил. Сколько ты из него сможешь фактически отложить, мы сейчас поговорим. Вторая история – определить свой расход. Определить свой расход очень просто. Я еще раз, может быть, где-то повторюсь. Это просто ровно то, если вы не ущемляя себя в обычной своей жизни, сколько вы тратите. А вот следующая история – а как раз определить свою минимальную корзину. Что такое минимальная корзина? Это не хлеб, вода. Просто, чтобы вы понимали, минимальная корзина – это не вот, что я себя везде ужал, и вот я буду с сегодняшнего дня есть одни макароны Ролтон. Я сейчас не об этом. Минимальная корзина – это те средства, которые мне нужны минимально, на то, чтобы, от которых я не смогу отказаться. Вот это очень важно. Причем, если у вас особенно это важно для тех ребят, у которых непостоянный доход, которые зарабатывают, но отдельными операциями, отдельными итерациями. Это очень важно. Почему? Потому что, вы знаете, у каждого... Вот, давайте пример. Фитнес-центр. Это минимальная корзина, она разная абсолютно и зависит от отношения. Фитнес-центр. Один человек, два человека покупают абонемент в фитнес-центр. Один ходит туда 3 раза в неделю, строго по часам, не пропуская ни одно занятие. А второй приходит 2 раза в месяц, а может быть один, а может быть вообще не придет. Вот для первого человека это его минимальная потребность. Ему надо, он без этого не может. Он очень следит за своей фигурой, за здоровьем и так далее. Ему это надо. Второму это понятно, что это не минимальная корзина, один и тот же продукт. Еще один пример. Если вы ведете совместный бюджет, то есть как бы если у вас уже есть семья, молодая семья может быть, особенно если молодая семья, нужно понимать и не оценивать минимальную корзину другого. Ее нужно просто принять. Пример. Мы однажды с мужем пошли в магазин, и не было моего шампуня, которым я обычно пользуюсь. Я говорю, что же мне теперь делать? Ну вот нету на полке. Говорю, а мне надо, а вот голову уже нужно, значит, помыться, уже вот уложить волосы. Нету. Мой муж поступил идеально. Он взял, смотри, говорит, а зачем ты, говорит, такой дорогой берешь? Вот, и показывает мне литр, 30 рублей. Бля, как много. И, значит, 30 рублей. Я на него смотрю. У меня аж слезы высыпают. Я говорю, я не могу этим мыться. Он говорит, почему, я же моюсь? Я говорю, потому что у тебя волос нет. Ну, все очень просто. Нельзя как бы оценивать корзину. Для вас это ничто, а для кого-то это что-то. И последняя история. Вот определив все это, вы поймете, сколько у вас денег осталось. Вы определите свою свободную корзину. Вы определите те рамки, в которых вы можете двигаться. Следующий шаг. Это что касается анализа. Следующий шаг. Я хочу его начать с пословицы японской. Кто желает подняться наверх, тот придумает лестницу. Когда мы чего-то хотим, ставим себе цели, нужно это дело спланировать. Планирование очень важно. Итак, первая часть – это анализ, второе – это планирование. Чтобы мечты сбывались, их нужно, как я говорю, сбывать. Не русское, конечно, слово, но тем не менее, зато очень понятное. Значит, важно, что экономика, ведь она на самом деле изучает это, как удовлетворить безграничные потребности человека в очень ограниченных условиях ресурсов. Это изучает экономика, и, собственно говоря, планирование этой истории помогает. Есть ошибка. Есть ошибка о том, что жить по плану очень скучно. Очень скучно, нужно есть, должна быть авантюра, должны быть свободные как бы, какие-то телодвижения, свободное управление. Возможно, да, но я сейчас говорю не о планировании, которое строго фундаментально, а просто как цель, как желание куда-то чего-то сделать. Когда вы, например, хотите совершить, давайте на примере крупной покупки, это нужно спланировать, особенно в условиях ограниченных ресурсов. Наверное, все знают, но давайте, может быть, два слова здесь точно нужно сказать. В планировании очень важно иметь в виду такое понятие, как финансовая подушка. Финансовая подушка – это средства, которые есть у вас для того, чтобы вам обеспечить финансовую стабильность. Обычно считается, что достаточно устойчивая финансовая подушка, когда вы имеете хотя бы 3 ваших расхода в запасе. Расхода. Не минимальных потребностей, а именно ваш среднемесячный расход, помноженный на 3 месяца, это у вас просто лежит на черный день, будем так говорить, если просто это у вас есть. Эта минимальная подушка, она считается как бы приемлемой для того, чтобы вы себя чувствовали более-менее спокойно. Хорошей финансовой подушкой считается, если ваш расход, помноженный на 6 месяцев, лежит у вас где-то на черный день. Это идеальная история. Почему это важно? Объясню. Это важно не для того, чтобы деньги у вас просто лежали, чтобы они были целью. Я должна с сегодняшнего дня обязательно накопить 6 своих расходов. Например, мой расход, к примеру, 20 тысяч. Помножьте на 6, это 120 тысяч рублей. Это огромные для молодого человека деньги. Это огромнейшие деньги. Я должна срочно накопить. Я сейчас буду есть один роллтон, запивать водой, и вот я буду это копить. Я сейчас не об этом. Почему это важно? Это просто нужно постепенно делать. Почему? Потому что это в дальнейшем при различных жизненных обстоятельствах вам даст историю уверенности. Уверенность в том, то есть вы имеете меньше риска попасть в дальнейшем на работу, потому что не было ничего другого. Вот только вот это предложилось, а я уже не мог ждать. А мне уже деньги нужны, а жить мне уже не на что. То есть финансовая подушка, она дает как раз вот именно это состояние просто определенной стабильности. Но это не самоцель. Хорошо, если она есть, и нужно стремиться, если вы работаете, эту финансовую подушку себе все-таки создать. Идем дальше. Первое, мы уже сказали, что мы сформировали финансовую подушку. Следующая история очень важна. Нужно определить цель. То есть если вы хотите накопить на что-то, нужно, во-первых, определить цель, цену и ценность этой вещи. Вот здесь у нас есть очень четкое непонимание, разночтение. Мы не понимаем. Для нас это одно. Цена и ценность – это одно. Это разные вещи. Цена в магазине, она всегда одна для всех. Приду я, придет мой муж, придет моя дочь, придет моя подруга. Для всех эта вещь будет стоить столько. Но ценность для меня, для моей дочери и для моего мужа у этой вещи разные. И когда вы планируете какие-то крупные покупки, нужно определить ее именно ценность. Объясню, как это считается. Это считается очень просто. Мы ценность очень легко воспринимаем в диапазоне тех цен, где нам доступно. То есть, например, вещь стоит, например, дорогая для меня, она стоит 5000 рублей, к примеру. И в другом магазине она, например, стоит 6000 рублей, но чуть лучшего качества. Я вполне осознанно эти вещи понимаю. Это в рамках моего досягательства. Я понимаю, что такое 1000, что насколько это разница. И я могу соотносить качество. То есть, например, здесь я чуть лучше качество возьму, может быть, чуть дороже. Это вполне. Но идем дальше. А если эта цена за пределами моих возможностей, здесь у меня с оценкой все плохо. Например, я покупаю земельный участок за 500 тысяч рублей или за 600 тысяч рублей. Это за пределами моих, в кошельке у меня столько нет, за пределами моих возможностей. И мне разница это, что 500 много, что 600 много, мне вообще очень много, мне все много, и мне без разницы. И мы не можем это оценить. А между ними 100 тысяч. А теперь возьмите вот эти 100 тысяч просто как средство, Ну, то есть, чтобы вы оцените, что такое 100 тысяч? Это огромные деньги для меня, да? К примеру, если я особенно молодой человек. Вот, но разница, а теперь смотрите, разница между 500 и 600. Это уже кажется вообще не очень много, а между прочим, это все те же 100 тысяч. То есть, вы понимаете, да, нужно определить, вот для себя уяснить эту ценность. Как она считается? Очень просто считается. Например, у меня есть... В заначке где-то я отложила 20 тысяч рублей. Например, я работаю, и у меня свободных денег, о чем мы говорили из анализа, например, каждый месяц остается 5 тысяч рублей. Я очень хочу iPhone. Очень. Может быть, не самый новый, но нормальный. Вот мне нужно 80 тысяч рублей на него. 80 тысяч, простая математика, минус 20, остается 60. Мне нужно 60. 60 у меня нет, я могу только либо, значит, год копить, либо, соответственно, например, я не беру кредиты, я как бы плохо к ним отношусь, я возьму у мамы взаймы. Буду по 5 тысяч ей отдавать, мама согласна, все она мне дает. Я просто, чтобы вы понимали, что это такое. 5 тысяч – это все мои свободные средства. Это значит, что такое год? Ну, вот просто это нужно оценивать. Год назад началась пандемия. Например, год назад я провернула...

смотрите, эта вещь, она стоит? Если вы считаете, она мне критично нужна, и это того стоит, берите. Берите, возьмете, отдадите, вы не будете жалеть. Но если вы, оценив реально, подумаете, нет, я лучше возьму Android, пускай это, зато без долгов, зато нормально жить буду, не берите, тоже жалеть не будете. Ну, то есть ценность нужно понимать, и сколько вы за это в итоге заплатите. Идем дальше. Формируем дорожную карту, здесь останавливаться долго не буду, все понятно. Когда я наметил цель, я понимаю, какими шагами я туда двигаюсь, я туда иду. И последний шаг, естественно, реализую. Следующее. Следующая история. Следующий шаг. Теперь мы проанализировали, теперь мы спланировали, теперь нам нужно действовать. Что у нас, какие здесь у нас встречаются ошибки, какие стоп-факторы? Первая история. Мы живем в эпоху потребления. Что это значит? Первое. Нам отовсюду, из каждого утюга, из каждого средства массовой информации твердят одно. Тебе очень нужно много всего. С чем это связано? Ну, давайте. Потому что вся промышленность, она основана на том, чтобы товаром не пользовались долго. Попользовался месяц, другой, третий, выбросил, еще купил, еще попользовался, опять выбросил, выбросил. И вот этот бесконечный поток. Тебе все время надо, все время надо, все время надо. Вот эта эпоха потребления. Тебе очень нужно всего. Много. Следующее. Это все, что тебе нужно, тебе вообще достать вообще ничего не стоит. Просто вот вообще легко, в любой, вот куда. Не хочешь даже ходить, лежи на диване, нажми 3 кнопки, тебе все привезут. Очень легко достать. И следующая история, это тебе вообще ничего не стоит. Самые дешевые, что у нас сейчас есть из товаров, это деньги, которые придаются, ну вот на каждом углу. Пример. Ну вот для понимания, когда я пришла в банк, несколько там уже... даже десятков, наверное, лет назад, не суть. Вот. А кредиты выдавали, вот просто подумайте, кредиты выдавали, любой кредит я могла получить только спустя минимум 2 месяца после того, как я подала заявку, если я привела 2 поручителей. И следующая история, только если я сотрудник банка. Сотрудник банка не выдавали. Но это просто для понимания. Так было. Сейчас деньги достать легко. Что же нам нужно, чтобы правильно себя организовать и сделать? Первое. Нам нужно исключить лишние потребности. Что такое лишние потребности? Давайте. Это потребность, то есть, ну, примите просто во внимание свои потребности, а не потребности продавца, который вам продает товар. У него свои потребности, ему вам нужно продать товар дороже. Понятно, да? Вы берите во внимание только свои потребности. Значит, первая здесь ошибка. Ну, я не знаю, это вот уже практика. У нас ребята заказывают товары. То есть самые большие траты у нас идут по дороге. Что это означает? То есть я беру, ну, мне кажется, дешево. Ну, просто, смотрите, мелкие траты, которые я просто делаю по дороге. Когда мы заказываем, ребята у нас проверяли с работы, заказывая где-то товары с доставкой, то покупка обходится на где-то 10-30% дешевле, потому что ты берешь ровно то, что у тебя нужно по списку. Не, у тебя исключаются траты по дороге. Первая история. То есть оцени свои потребности, действительно. Убери лишние потребности. Следующая история, когда мы искусственно себе придумываем какие-то потребности ради того, чтобы удовлетворить мнение окружающих. У меня нет, но я же хочу казаться. Я же не хуже других, понимаете? Вот это вот исключение вот этих потребностей, лишних потребностей, когда я хочу, мне на самом деле это не надо, но я считаю, что если это будет, то это будет, ну, я буду относительно других выглядеть хорошо. Следующая история, последняя. Использовать правильные инструменты, наверное, подробнее об этом стою. Это я сейчас говорю за кредиты. Использовать правильные инструменты. Давайте, просто чтобы вы тоже, я уже немножечко сказала про то, что реальную ценность нужно оценивать. Кредит — это к этой же истории. Значит, во-первых, когда мы берем кредит, я не против кредитов, сразу вам говорю, но просто здесь нужен очень разумный подход. Я сама кредиты не беру, ну, как бы принципиально, но этот инструмент можно использовать, но очень аккуратно, и только если вы знаете, что вы используете. Первое. Когда мы берем средства, мы не знаем, как я уже сказала, мы не знаем их реальной ценности. То есть мы, понимаете, в чем дело? Вот давайте. Год назад я начала копить 60 тысяч рублей, тот пример, который я уже приводила. То есть я за эти деньги, которые я скопила, я за них отработала. Они для меня ценны. Я за них столько лишений за год натерпелась. То есть они для меня имеют ценность. Деньги, которые эти 60 тысяч мне тут же выдала девушка в кассе или зачислила мне,

0: мне на карточку. Они для меня не имеют ценности. Я за них не заплатила ничем. Это просто подарок. И трачу я его как подарок. Вы понимаете, то есть если я имею свои накопленные, я буду вымерять, я буду сравнивать, потому что каждый рубль, он мне дорог, потому что я за него заработала, понимаете, они для меня имеют ценность. Но чужие деньги, они для меня ничто. И мне что купить за 5, что за 3, главное, чтобы хватило. Понимаете принцип? И вот это очень страшно, потому что, по сути, когда беря кредит, вы всегда должны это помнить. Вы продаете, как в той сказке, то не зная что. То не зная что. Продай мне то, помните сказку, что у тебя дома, чего ты не знаешь. Здесь то же самое. Вы берете кредит, исходя из сегодняшних потребностей, исходя из сегодняшней ситуации. Сегодня вы, например, здоровые, у вас есть работа, и вам эти деньги кажутся, ну я легко их отдам, я легко их отдам. И мы, как бы беря это, мы не оцениваем то, что завтра может быть все по-другому. Не дай бог так случится. Может быть, случится лучше, а может случиться хуже. Это первый момент. Следующая история. Мы, когда берем кредит, мы просто рассматриваем, услышьте, пожалуйста, это очень важно, мы рассматриваем это как часть своего расхода. Сейчас я расходую, например, у меня расход 20 тысяч рублей. Если я возьму кредит, у меня будет расход 25 тысяч рублей. Никогда так не воспринимайте. Воспринимайте его, как, чтобы вам понизили на такую сумму зарплату. Вот у вас была зарплата 25 тысяч рублей, вы взяли кредит, но у вас стало 20. Просто вот так, когда вы воспринимаете, вам проще сделать правильный выбор. Вы готовы, что вам сегодня ровно за то же самое вдруг понизили зарплату? Работаете вы так же, вкладываетесь вы так же, а вам вдруг взяли и урезали. Если вы готовы, если это того стоит, ну возьмите. Потому что кредит, понимаете, ну, это можно же использовать как инструмент. Например, я на стадии строительства беру квартиру и плачу, например, за метр, там, не знаю, 20 тысяч рублей за метр, да, я вложилась, а через 3 года ее готова, если повезло, если там застройщик не обанкротился, я ее продала за 60 тысяч рублей метр. Ну, как бы, понятно, ни один банк мне не предложит такие условия. Может быть, если у вас такие возможности есть, это можно использовать, но очень разумно. И последнее, завершаем, контроль. Нужно оценивать, вот сделать точку ноль в подсчете и оценить свои как бы успехи и неудачи. Мы этого вообще не делаем. Мы понимаем, что мы где-то что-то сделали неправильно, но мы не оцениваем ни успехи и неудачи, и мы не делаем никаких выводов. Это кардинальная ошибка, поэтому мы дальше продолжаем вставать на те же грабли. Знаете, Задорнов очень хорошо сказал, только в России, наступая на одни грабли, мы радуемся, что их не украли. Вот это как бы про нас. Это про нас, потому что мы все время туда идем. Почему? Потому что мы не остановились и не посмотрели. Почему у меня так получилось? И возвращаясь в начало, я говорила о том, что обычно финансовая яма случается не тогда, когда у меня что-то случилось кардинально плохое. Бывает такое. Бывает какое-то фатальное несчастье. Но это исключение. Обычно финансовую яму, эта яма выкапываемая годами. Я систематически делаю одну и ту же ошибку, одну и ту же ошибку, одну и ту же ошибку. Я взяла сначала телефон в кредит, не успела расплатиться, я взяла машину в кредит, не успела расплатиться, я взяла еще чего-нибудь в кредит. И вот у меня маховик размотался, все, он размотанный. Понимаете? И дальше я хватаюсь за голову, а что мне теперь делать? А у меня вопрос, ну, нужно было в какой-то момент остановить и не разматывать его дальше. И исправлять ситуацию. Исправлять ситуацию всегда сложнее, чем ее не создавать. Это к вопросу анализа. Сначала проанализируем, потом действуем. Потому что потом переделывать всегда сложнее. Давайте финализируемся и сделаем выводы. Первое. Чтобы жить в достатке, не нужно много денег. Нужно ими управлять. Вторая история. Управление базируется на простых вещах. Анализируем, планируем, организуем и контролируем. Все очень просто. Финансовый менеджмент – это несложно. Нужно просто этим заняться. Это не означает, что вам нужно каждый свой рубль записывать. Еще раз повторю, это не так. Потому что если вы будете, вот послушайте, если вы будете каждый рубль записывать и вести себе какие-то сложные талмуды отчетов, вы поставите также себя в зависимость от финансов. Это как люди, которые садятся на диету и считают свои калории. Поймите, они давно рабы еды. Они давно рабы еды. То есть и здесь тоже самая история. Если вы сели на эту иглу, вы будете, так, сегодня нужно мне вот пойти пешком, 26 рублей сэкономлю, не поеду. Вот, понимаете, вот такие вещи. Не нужно этого делать. Я не призываю к тому, что нужно себя ограничить. Вы живете сегодня, сейчас, и нужно жить. Нужно просто не делать средства своей самоцелью. Они нужны вам для того, чтобы вы жили. Мудрый Соломон сказал очень правильные вещи. Цитаты. Книга притчи, 13 глава, 7 стих. «Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. А другой выдает себя за бедного, а у него средств много. Это к вопросу моих лишних потребностей, которые я вдруг сама себе напридумывала». Следующая история. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка, от элементарного финансовой безграмотности, не управления тем, что у тебя есть». Следующая история, 20 глава, 13 стих. «Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб». Нужно зарабатывать. Нужно приток себе обеспечить. Не нужно надеяться о том, что я сегодня скопил, мне хватит на 5 лет, буду ничего не делать. Теперь буду только жить и радоваться. Вы будете деградировать, а через 5 лет карьера ваша пошла уже ко дну. И последнее. Богатый господствует над бедным. Это к вопросу кредитам. Богатый господствует над бедным. И должник делается рабом взаимодавца. Не делайте себя рабами, и даже при небольших средствах абсолютно точно можно жить в достатке. Главное понимать, что тебе нужно. Какие ты для этого должен применить усилия и грамотно этим распоряжаться? У меня все. Спасибо.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Юля, спасибо большое за эту тему. Очень она актуальна. И судя по количеству вопросов, которые к нам пришли, она волнует сегодня молодежь. Ребята, вы тоже можете подготовить свои вопросы. Мы к ним обязательно вернемся. Итак, первый вопрос. Пытался несколько лет вносить все расходы, приходы, чтобы понять, как идут дела. Понял, что надоело. Похоже, это не помогает. А что вы посоветуете?
0: Хорошо, что пытался. Не помогает в чем? А мы же сейчас только говорили о том, что не нужно с помощью этого инструмента пытаться тратить меньше. Мы говорили о том, что вот то, что вносил приходы и расходы, нужно исключительно для того, чтобы я понял, сколько мне нужно. Только для этого, и поэтому здесь, если как бы вопрошающий хотел спросить о том, что почему мне не помогло это сэкономить, цель этого инструмента не в этом, а просто для того, чтобы я сам знал. Я знаю, что я могу тратить, как мне кажется, слишком много, но это мои траты. Ну, то есть нужно посмотреть их, все.
2: Ну вот есть похожий вопрос конкретно вот про анализу. Пишет нам, сейчас в приложении в банках есть инструменты, которые наглядно показывают расходы и доходы. Это помогает понять картину или же нужны какие-то другие дополнительные инструменты?
0: Нет, это помогает. Ну, по крайней мере, те приложения, которыми пользуюсь я, это абсолютно точно помогает понять твои расходы, понять твою корзину. И исходя из тех ценностей, которые у каждого человека индивидуальны, кто-то может легко отказаться от похода, например, в кафе с друзьями, а кто-то не может. Очень все индивидуально. Это приложение помогает.
2: Отлично, спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
3: Что вы думаете о криптовалюте?
0: Это не финансовый инструмент. Ну, наверное, это как бы не тема немножко этой дискуссии, да, как бы этой темы, потому что мы говорили исключительно за домашние финансы. Криптовалюта — это просто всего лишь один из инструментов для того, чтобы, ну, средства получать, зарабатывать, ну, как бы это инструмент. Это больше финансовую грамотность, а не финансовую безграмотность, о том, что мы, о чем мы говорили. Но на самом деле инструмент, ну, кто-то к нему относится достаточно негативно, потому что не понимают его, и, соответственно, то, что я не понимаю, обычно я вижу там риски. Обычно я вижу там риски, для меня это что-то страшное. Ну, как бы, ребята зарабатывают на этом, как бы, используют. Ну, я этим инструментом не пользуюсь. Вот, поэтому как инструмент его, наверное, можно использовать, потому что многие на этом зарабатывают. Но можно, как бы, и негативные последствия от этого тоже поиметь в виде мошенников.
2: Спасибо большое. Давайте еще перейдем к одному вопросу, который к нам пришел. На самом деле пришло два вопроса, но я предлагаю их объединить в один, потому что они перекликаются. Первый вопрос. У меня есть цель. Это купить первый автомобиль. Для этого я откладываю 70% от моей зарплаты уже больше года. Подскажите, я правильно делаю или нужно поступать как-то по-другому? И второй вопрос, который как бы противоположное мнение этому. Почему так многие финансисты против кредитов? К примеру, у меня есть 200 тысяч. За эти деньги я нормального ничего не смогу купить. автокредитов. Я нормально ничего не смогу купить. Надо минимум 1300-400. Почему я не могу взять кредит, если я могу себе его позволить и купить уже нормальный автомобиль и уже ездить с комфортом, а не толкаться с ребенком в автобусе? Я не говорю про бессмысленные кредиты в миллион с платежом 20 тысяч, при зарплате 25. Я говорю про небольшие кредиты, которые помогают позволять или реализовать необходимое.
0: Все правильно. Я здесь даже никаких возражений нет относительно второй части вопроса. Вот. Я не говорила о том, что кредиты не брать. Я говорила о том, что вы, если вы их берете, вы должны понимать ценность того, что вы хотите приобрести, и, соответственно, ту цену, которую вы будете платить. Потому что есть периоды в жизни, когда вы готовы платить, и, например, платить за то же самое жилье, просто отдавая кому-то деньги, наверное, имеет не такой большой смысл, чем взять ипотеку, потому что потом это жилье останется у тебя. Ну, то есть я говорила исключительно за бессмысленные кредиты и за соотношение цены и ценности. А первый вопрос, напомните?
2: Первый вопрос, что человек откладывает 70% от своей зарплаты, правильно ли он делает?
0: Правильно ли он делает? Все зависит от того, какое качество жизни вы имеете. То есть если вы, откладывая 70%, вы себе можете позволить нормальную жизнь, как бы хорошо. Если вы, в вашем понимании, опять же, нормально, исходя из тех ценностей, которые есть у вас. Но если вы, откладывая 70%, вы полностью из себя и своих близких загнали в какую-то кабалу, что они не могут себе позволить лишнюю шоколадку, там, я не знаю, еще поход в кино. Но как бы эта история неправильная, наверное, нужно пересмотреть.
2: Спасибо большое. Вопросы из зала, пожалуйста.
4: Если ты видишь, что твой друг или близкий человек гонится за деньгами, можно ему как-то помочь?
0: Это выбор человека. Вы не можете сделать, не научить, не изменить другого человека. Вы можете поделиться своим негативным опытом или положительным опытом, соответственно. Вы можете советовать, но вы не можете принять решение за другого человека. Если он видит, понимаете, и опять же, нельзя на человеке ставить крест, потому что сегодня он гонится, завтра он может пересмотреть. И вы должны просто, ну, к этому стараться его подтолкнуть. Но человек делает выбор сам.
2: Спасибо большое. Еще вопрос, который у нас есть. Откладываемые деньги, где, Юля, вы посоветуете держать? В частности, можно ли доверять их банку?
0: Я доверяю банку. Давайте начнем так. Вот, банков у нас как бы стабильных много. Кроме того, у нас, ну, знают, наверное, все, у нас система как бы банковская, она у нас страхуется. Банк резервирует полную сумму ваших вкладов на счетах Центрального банка. Ну, как бы эта история абсолютно легитимная, она для всех кредитных организаций используется. Поэтому хранить в банке можно, но единственный вопрос, если вы говорите, хотите на деньгах заработать, конечно, на вкладах вы много не заработаете. Нужно более динамичные инструменты выбирать.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
5: Подушка безопасности. С одной стороны, это хорошо, но если, слава богу, у тебя в жизни все стабильно, подушка лежит из года в год, она дешевеет, и это обидно. Что делать?
0: Добавлять. Потому что ваши расходы — это же динамичная структура. И, соответственно, мы говорим о том, что вы должны, у вас где-то должно быть, ну, вот эта сумма от вашего расхода. Ваш расход меняется, ваши потребности меняются. И поэтому, собственно говоря, подушка, она формируется, исходя из того, сколько вам нужно. Я не говорю, чтобы она прям лежала, ну вот, неприкосновенный запас. Например, вы можете часть ее использовать, ну, если планируете какую-то крупную покупку. Почему нет? Я бы, конечно, не рекомендовала ее использовать в ноль, но чтобы просто вы сами себя не загнали в ситуацию, когда вы не знаете, что вам делать, и вы готовы пойти картошку чистить, ну, лишь бы хоть сколько. Потому что, как правило, человек, когда встает на определенную ниже ступень, я много таких кейсов как бы по жизни видела, вот, когда он встает на ступень ниже, крайне немного людей опять поднимаются. Как правило, они уже работают тем, кем они уже стали. Поэтому подушка безопасности, она нужна исключительно для того, чтобы вы имели возможность сделать выбор. Вы.
2: Спасибо большое. Еще вопросы из студии.
3: Что делать, если ты анализируешь свою жизнь, понимаешь, что тебе вот необходима, допустим, покупка квартиры сейчас. Реально необходима. Я говорю, когда человек продумал там все за и против, и он понял, что ему сейчас необходима покупка квартиры, но при этом он также понимает, что придется ужиматься.
0: Вопрос ценностей. Смотрите, покупка квартиры, если вы говорите, что она прям, ну, Разные могут быть ситуации. Я могу, например, жить с родителями и понимаю, что это критично для моей семьи, молодой. Критично. Ну, родители, возможно, там вмешиваются где-то. Ну, в общем, нужно мне жить одному. Если эта ценность, она перевешивает, а она, в принципе, часто перевешивает, берите кредит, ну, берите ипотеку, но при этом вы понимаете о том, что вы сейчас обрекаете, ну, со всеми теми последствиями, которые я уже сказала. Но ведь кредит — это же не смертный приговор. Давайте так. Вы понимаете, насколько вы уменьшаете свою зарплату, да, вычитая, но при этом никто же вам не мешает зарабатывать больше. Ну, растите профессионально, расти. Знаете, Ирина Хакамада говорит очень хорошую вещь. Если у тебя не хватает денег, пойди их заработай. Ну, я не очень ее приверженница, но в данном контексте это правильно. Но пойди их заработай, поэтому расти профессионально, старайся. Ну, ищи лучшее место, но только не там, где урвать, а там, где ты уже можешь продать свои более лучшие компетенции и способности.
2: Спасибо большое. И последний вопрос, который мы успеем. Несколько раз давал займы не очень большие суммы, и каждый раз начинались проблемы. Зарекался больше никогда не давать долг. Что вы скажете на эту тему?
0: Сложный вопрос. Он больше не про деньги, он больше про отношения. Он больше про отношения, потому что же есть принцип о том, что ты, если ты даешь, то ты не проси назад. С одной стороны, это про отношения, а с другой стороны, это, ну, нужно понимать и реально оценивать те риски, которые ты на себя принимаешь. У нас очень часто в то время, когда еще кредиты выдавались под поручительство, многие люди просто ставили, что тебе стоит поручиться за меня по кредиту. Это же ничего не стоит, просто твоя подпись. Ну, то есть нужно осознанно отдавать себе отчет тот риск, который ты несешь. Если ты за кого-то поручаешься, это означает, что завтра он просто не захотел и перестал платить кредит, придут к тебе. И здесь то же самое. То есть давая деньги взаймы, ты должен понимать и оценивать реально этот риск, что эти деньги просто, ну, понимаешь, что ты просто их даешь, просто отдал. Они просто могут не вернуться. Ну, как бы, если ты можешь себе это позволить, и отношения, и положение того человека достаточно важны, ценны, объективны, да, на что он просит, ну, как бы, пожалуйста. Но это больше про отношения, это больше не про деньги.
2: Юля, спасибо большое за эту тему. Спасибо за эти актуальные ответы на такие важные вопросы. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.
1: Территория реальности.
2: Друзья, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо за ваши вопросы, за то, что вы не стеснялись, поднимали руки. Спасибо и вам, дорогие зрители, что были с нами. Пишите нам, звоните, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал и группы в соцсетях. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, это не та реальность, которую хочет для нас Бог. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет Самсон.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: По вере вашей да будет вам. Третья беседа по Евангелию от Луки на эту потрясающую тему. Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь в ознаменование 30-летия телекомпании «Триангела» мы собрались вместе с вами. Сегодня еще один раз, надеемся, последний без Елены Валентиновны Варнавской. Она неотъемлемая часть этих встреч, очень хорошо знает Священное Писание. Сегодня с вами Николай Генрихович Кунцевич. Коля, очень спасибо, очень большое спасибо за эту встречу. С Колей вот как раз 30 лет назад мы и начинали вести первые программы «Лицом к лицу». И я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рада вас приветствовать. Итак, вот перед встречей Коля мне сказал... От всей души, с горящими глазами, он мне сказал, Евангелие от Луки, 7 глава, это великая глава. Коля, скажи, пожалуйста, почему ты так считаешь?
2: Потому что в этой главе собраны три основных аспекта, что ли, или характеристики веры. То есть то, какой она должна быть, какой Бог видит ее. И знаете, что я скажу еще, что Иисус восхищается всеми тремя. Он просто восхищается, он просто в восторге и от римского сотника, и от Иоанна Крестителя, и от этого третьего персонажа, о котором мы сейчас будем говорить.
1: Еще раз напоминаем, что на позапрошлой встрече мы говорили о вере римского сотника, по вере вашей да будет вам. На прошлой встрече мы говорили о вере Иоанна Крестителя, по вере вашей да будет вам. А сегодня говорим о еще одном очень известном библейском персонаже – Марии Магдалине. И на ее примере будем разбирать, что же значит эта вот удивительная фраза «По вере вашей да будет вам». Коль, еще раз, в чем же величие вот этой вот 7 главы?
2: В том, что вера должна отличаться, истинная вера в Бога должна отличаться в непоколебимую уверенность в Божьем Слове. Что как написано Слово Божие, так оно и действует. Ибо оно живо и действенно, острее всякого меча будет острым, проникает до составов мозгов и судит наши помышления, намерения сердечные. Это так Павел написал в
1: послании к евреям. Это таково Слово Божье. Вот так вот. А каким образом оно судит? То есть слово написано там, оно в книге, а у меня мои намерения, помышления. А каким образом оно судит?
2: А потому что в Слове Божьем изложен Божий закон, его 10 заповедей, который и есть наш судья. То есть, если я отступаю куда-то этих заповедей, мне сразу идет наставление из Слова Божьего, что это не так, это неправильно, это не по-божьему. По-божьему нужно вот как. Вот иди так и дальше, и живи, и больше не греши. То есть, вот Слово Божие. И главное, в автора этих слов. То есть,
1: вера
2: сотника, вера, да. Вера отличалась тем, что он непоколебимо уверен, что раз Христос скажет слово, оно обязательно исполнит свое значение, исполнит то, что, ради чего Бог и говорит это. Это вот вера сотника. И сегодня тоже, без Слова Божьего, ну какая же это вера? Откуда мы узнаем о том Спасителе, который пришел в этот мир, как не из Слова Божьего? О кресте, о жертве Христа. Только Слово Божье говорит, Библия.
1: Очень рады, дорогие друзья, что вы сегодня вместе с нами исследуете Слово Божье, потому что именно из Слова Божьего возникает наша вера. Говорится, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Именно из Слова Божьего она укрепляется. Ну что ж, продолжаем, Коля, сами с тобой укрепляться в вере.
2: Да.
1: И рассуждать над 7 главой Евангелия от Луки. И говорить о следующем главном персонаже, который помогает жить нам по вере.
2: Иоанн Креститель, если мы вот немножко еще вернемся назад, вера Иоанна Крестителя отличалась в том, что он верил в Христа, как в Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. То есть в план спасения, в то, что Бог отдал Сына Своего на смерть. И так возлюбил он этот мир, что Сын Божий пришел и взял все наши грехи на себя, и в конце концов он стал жертвой за эти грехи. Вот это была вера Иоанна Крестителя. А то, во что верила Мария Магдалина, это без этого тоже веры не может быть.
1: То есть еще раз, веры не может быть без веры в Слово, веры не может быть без веры в Спасителя Иисуса Христа. И Третье, о чем сейчас будем говорить, без чего не может быть веры?
2: Вера не может быть без покаяния.
1: Вера не может быть без покаяния.
2: Потому что покаяние влечет за собой прощение грехов, освобождение вот это. От чего мы все хотим избавиться? От гнетущего состояния духа, от болезни, в конце концов, это как последствие греха.
1: Да даже греха. И сам процесс греха – это болезнь.
2: Сам процесс, да. Это нам всегда не по себе, когда мы делаем что-то не так. И да. Совесть наша обличает, и потом не дает покоя, и бессонница, и все на свете. То есть, да, это в результате может быть того, что я совершил какой-то нехороший поступок.
1: Да.
2: Вера Марии Магдалины. Это описание начинается с того, что Христа пригласил в свой дом один из фарисеев.
1: Коль, давай напомним еще раз, кто такие фарисеи.
2: Вера фарисеев отличалась в том, что они считали Бога как некого волшебника, что ли. По просьбам нас, то есть верующих людей, Бог должен совершить все, что мы хотим, что мы желаем. А мы хотим, чтобы мы царствовали над римлянами, мы хотим, чтобы нас слушали люди, и чтобы мы имели у них такой вот вес авторитетного равви, то есть учителя.
1: Откуда у них бралась такая вера?
2: Это вера искаженная. Откуда не взялась она?
1: Трудно. Ведь вот про фарисейство говорят и сейчас. Оно же и сейчас есть. Оно и в нашей среде есть. И я вот точно не знаю, может ли человек быть... Вот я точно знаю, что человек может быть то в вере, то в каком-то неверии. А вот может ли человек быть то фарисеем, то не фарисеем? Я вот этого не знаю.
2: Если я буду считать себя праведным, то я превращусь в фарисея, в конце концов. Угу. То есть мне не нужно ни покаяние, ни прощение. Я и так достаточно хороший человек, но я верю, что придет Спаситель, и в конце концов установит тут царство свое, а я буду там у него в первых рядах. В Совете министров, может быть. Потому что я очень хороший, я правильный. И вот фарисеи, вот такая была фарисейская вера.
1: То есть при этом у них не было веры в то, что только Бог праведен, и только Он дает нам праведность. И вот то лучшее, что у нас есть, что оно от Бога.
2: Ну, может быть, они в это и верили, только они считали, что я-то уже правильный, меня уже Бог вот этим наделил, и уже все.
1: Я уже достиг.
2: Я уже достаточно хорош. И меня должны почитать, ну, не как Бога, но хотя бы как его наместника там, или еще кого-то, или посланника.
1: У них была вера, еще раз спрашиваю?
2: Конечно. Они верили в Спасителя, они верили в Слово Божие, они верили в прощение грехов, они верили вот во все, что учит Ветхий Завет.
1: Они будут спасены?
2: Они будут спасены при одном условии. Вот при том условии, если они последуют вот за Марией Магдалиной.
1: О, как интересно, что фарисеи должны последовать за грешницей Марией Магдалиной.
2: Они случайно не на этом перу вдвоем, и фарисеи, и Мария Магдалина. Вот в этой сцене фигурируют эти два персонажа. Конечно, и Христос там, да. Но вот их Лука как бы сводит одну и другую сторону. Вот эта вера и вот эта вера. Причем фарисей, вот тот, который пригласил Иисуса Христа, он был исцелен от проказа им, и он из благодарности пригласил Иисуса Христа к себе домой, чтобы почтить его.
1: Он верил в Иисуса?
2: Он верил в Иисуса, да. Он был счастлив, что вот он сидит рядом с ним сейчас. С таким, ну, у него была вера, конечно, не такая фарисейская, как у многих фарисеев, если так можно сказать. Но что-то в нем перевернулось, когда он получил исцеление. От простого плотника.
1: Может быть, то есть вот еще раз, если я правильно запомнила, что все-таки фарисейство – это самоправедность. Вот так вот, да?
2: Да. Да.
1: Вот. И могут быть очень хорошие люди, на самом деле, ну, просто которые себя считают праведными. А вот у этого фарисея, который пригласил к себе в дом Иисуса, у него произошел такой вот переворот, то есть он перестал быть самоправедным. Он остался фарисеем по названию, ну, потому что он входил в эту религиозно-политическую... Это религиозно-политическая партия, наверное, да, была в Израиле? Вот, то есть он просто входил в эту партию, но на самом деле он уже фарисеем по духу-то и не был, наверное.
2: Причем Лука, он к фарисеям относится неплохо. Он описывает три таких случая посещения Иисуса Христа домов фарисеев, которые приглашали его. И у Луки вот такое отношение к фарисеям, к некоторым из них. Не случайно, наверное, сложилось, потому что почему-то он описывает эту сцену в доме Симона, фарисея, как бы вне своего хронологического повествования. Он как бы опережает, то есть он берет из будущего вот эту сцену, помещает вот сюда, в эту 7 главу. Это была причина для этого. И одна из причин, не одна даже, а одна из причин то, что многие верили, что фарисеи-то вот не верят в Иисуса Христа, его учению. Они считают его там мошенником, считают обманщиком и даже планируют какое-то убийство совершить, как бы от него избавиться. И язычники, слышав это, то есть люди, которые не являлись иудеями, у них могло создаться впечатление, что фарисеи, которые начитанные, которые знают Слово Божие, они это учение не признают.
1: Христианское.
2: Да, Христа, учение Христа, угу. Его Нагорную проповедь, его, вот, суть его учения. Угу. Они его отвергают, а значит, оно не истина. Так могло сложиться в голове у несведущего человека из языческого мира. Но Лука предвосхищает вот эти все вопросы, как у язычников, и говорит, да нет, не все фарисеи так себя ведут. Вот есть такие, которые его принимают как, почти как Бога, то есть очень почетного человека. И не один случай такой описан, а целых три в Евангелии от Луки.
1: Целых три, или же, можно сказать, всего лишь три, потому что остальные-то не принимали.
2: Но в других Евангелиях таких случаев меньше, чем вот у Луки. И здесь Лука как бы... Вот поэтому одна из причин того, что он вот спешит, что ли, язычников разуверить в том, что учение Христа не истина. Оно истина, да, и фарисеи тоже. Не надо говорить, что все. Вот и есть такие, которые его принимают и почитают даже, угу. Как почетного гостя.
1: То есть еще раз, оставаясь тогда, ну просто, что ли, по социальному своему статусу фарисеям, он, Симон, он утратил самоправедность. То есть он по своей вере принял праведность не свою, а Христа, да?
2: Дело в том, что проблема Симона все-таки оставалась. Хотя он и поверил в Иисуса. Мы не знаем, в каком статусе он в него поверил. В статусе пророка или в статусе Сына Божьего и Бога. Но у него была все равно одна проблема, которая не давала ему вот этой вере осуществиться до конца. Он не считал себя грешником.
1: Он не считал себя
2: грешником? Нет. Угу. Вот это проблема всех фарисеев. Угу. Они не считают себя грешниками. И в том числе и Симон. Он был похож на фарисея из притчи. Помните, может быть, известные притчи, где двое молятся в Доме Божьем, и один фарисей, другой мытарь. Да. И фарисей говорит, вот, благодарю тебя, что я не такой, как есть,
1: что я,
2: вот,
1: такой, вот, что я не такой, как этот грешник.
2: Не такой, как этот грешник, да. А другой всего лишь там бился в грудь, говорит, будь милость ко мне. И притчу эту Иисус закончил словами, что этот ушел-то... Неоправданным совсем.
1: Фарисей неоправданным, а грешник оправданным.
2: Да,
1: потому что он просил, говорил, Господи, будь милостив ко мне грешному.
2: Да, а фарисей не считал себя грешником. Он считал, что он благословен, у него все есть, он праведен, он ведет правильный образ жизни. У него все, так сказать. Но больше еще и не пожелать. Но ему не хватало одного. Ему не хватало покаяния.
1: Симону.
2: Угу.
1: Вот такая интересная противоречивая
2: признать
1: фигура.
2: Себя грешником.
1: И надо сказать, что нет праведного ни одного на этой земле. И кто-то в одном неправеден, кто-то в другом. Вот фарисей, вот данный был в этом неправеден. Тем не менее, все мы на пути к Богу. Как бы мы, каким бы мы путем ни шли. Даже если это путь пока в противоположную сторону.
2: Да, у каждого какие-то свои, да. У нас есть, как мы сказать, тараканы, говорят, заморочки, какие-то недостатки у нас у каждого есть. Вот у Симона был вот этот недостаток. Но это не значит, что он был полностью вот таким вот прям неверующим. Он был верующим, да, но на какой-то определенной вот стадии, что ли. Она возрастала.
1: Ну вот давай, мы же заявились, что мы вновь говорим на тему «По вере вашей да будет вам». Вот как по вере Симона ему было? Хотя главным героем все-таки этой части 7 главы является Мария Магдалина. Да,
2: и вот мы читаем дальше. «И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастр и сосуд с миром, и, встав сзади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами, оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. И, видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». И этот знал, что она грешница. Не только вот Лука заявляет, что она грешница, но Симон в себе это знал, что это так.
1: Ну, может быть, она одета была каким-то соответствующим образом. Может быть, вот то, что простоволосая, с распущенными волосами, может быть, это было не принято в той культуре.
2: Дело в том, что Мария Магдалина, Лука не упоминает ее имени по одной причине. И не только Лука не упоминает ни Матфея, ни Марк ее. Упоминает только Иоанн.
1: И, кстати, во всех четырех Евангелиях, да, эта история Марии Магдалины, именно вот эта история, она описана, и говорят, что это не случайно, ведь далеко не все истории описаны во всех четырех Евангелиях.
2: Причем этот случай происходит незадолго до Голгофы, буквально неделю там, или, может, больше, чуть больше, но вот в преддверии смерти Христа вот это происходит. У Луки почти в самом начале Евангелия это все описано.
1: То есть есть что-то очень-очень особенное вот в истории Марии Магдалины. Я не помню, где это говорится, что где бы ни было проповедано Евангелие Царства, будет сказано о Марии.
2: Это в другом Евангелии, это не у Луки. Да. Но в одном из Евангелий точно.
1: Вот в чем же особенность этой истории, в чем же особенность веры грешницы? Это же ведь вот потрясающе сильно. Мы говорили о вере Симона Фарисея, ну, и о его особенностях, что ли, об особенностях его веры. Ну, вроде хороший человек, положительный. А вот вера грешницы, что же это такое?
2: Поскольку это событие происходит незадолго до Голгофского креста, Мария Магдалина, она уже долгое время общалась с Иисусом. И как в других Евангелиях написано, что из нее были изгнаны семь бесов, то есть Иисус семикратно это делал уже с ней. Она получала и исцеление, и утешение, и прощение грехов. Она вот это все уже познала. И на ней, наверное, не было уже вот этой одежды грешницы. Наверное, она что-то другое уже делала, потому что она оставила все свои грехи уже в прошлом.
1: Она оставила свой образ жизни.
2: Свой образ жизни, да. И, может быть, есть такое предположение, что вот этот Симон, он как бы и ввел ее в грех в этом селении. Это же происходит в Вифании. Мария оттуда родом. И она в результате своей ошибки, что ли, или, может быть, не знаю, слабости, она потом была вынуждена уехать из своих мест, поселиться подальше, в Магдале, на берегу Галилейского моря.
1: Поэтому она называется Мария Магдалина, имя ее, так, прозвище.
2: Мария из Магдалы.
1: И Магдалина, ну вот откуда она?
2: Ну, настоящее место жительства ее было здесь, в доме Марфы и Лазаря, ее брата и сестры. Но вот откуда знал о грехах этот Симон, фарисей, вот есть предположение, что это он ее и ввел когда-то в этот грех, и он об этом знает. И теперь думает, вот какая грешница прикасается, знал бы вот Иисус, вот какая грешница прикасается к нему. А я-то знаю, а он-то еще, вот может, такой же он пророк тогда, если он этого не знает. Вот такая вот червь такой в его голове там сидел. Но Мария себя вела интересным образом. Ее никто не приглашал в этот дом, она пришла сама, узнав, что Иисус здесь, на этом перу сидит, вернее, возлежит. Там не сидели за столом, а возлежали на левой руке, вот как-то на левом локте, а правой рукой ты как бы вот берешь что-то с стола, вот похоже, столько такой, может быть, чуть, может, пониже, как здесь у нас. И ноги-то у человека находятся как бы...
1: Ну, он возлежит, да?
2: Возлежит.
1: То есть он фактически перпендикулярно
2: к столу. Лицом все лежа к столу, ноги находятся в другой стороне. И Мария могла подойти незаметно. Ее никто, наверное, не заметил, когда она подошла к Иисусу, начала вот это свое действие с ногами. Она обняла ноги. Это по обычаю того времени, это признак, вернее, вот так уважали глубоко почитаемых людей, вот обнять ноги, вот как-то так.
1: Преклониться.
2: Это, да, это дань такое почтение, дань уважения, каким-то заслугам и так далее. И Мария это сделала, но это естественно, но она не смогла сдержать эмоций. Она не рассчитывала, что она так себя, вот слезы у нее прям хлынут из глаз, что она не думала, что это с ней так будет происходить. Из чувства благодарности, что Бог изменил ее жизнь, освободил ее вот от этой зависимости, от порока вот от этого. И она теперь совершенно другой человек. И вот эти слезы потекли, и она не готова была, и пришлось, ну вот волосы, вот, она тут же начала это как бы вот эту свою оплошность исправлять, волосы тут и все. А потом в знак глубокого уважения она прихватила с собой дорогой очень аромат, называемый тут мир. Это такое масло, очень ароматизированный, такой благовонный запах, очень приятный. И она этот флакон разбивает и мажет, и начинает... Вот это тоже из глубокого уважения и почтения к этому человеку, даже не к человеку, а к Богу. Вот он это делает, и тут разливается этот запах по комнате.
1: И все ее замечают.
2: И вот только тогда Симон, Откуда? Только тогда. Мне так кажется, что вот он только тогда ее заметил. Что, что это там? Так, так эта женщина, она же грешница, она что тут делает? Да как это? И он бы выгнал ее, но из чувства уважения к Иисусу он этого не сделал. Поскольку у него такая вот вера была, что это, Иисус – это мой спаситель, он меня спас от проказа, он великий человек, он, может быть, даже не человек вовсе, а, может быть, это Бог сам. У него вот это вот росло все.
1: Но презрение грешницы
2: оставалось. Все-таки это фарисейство вот это вот, оно в нем глубоко сидит. И он думает, все-таки вот. И начинается вот эта вот мысль, а вот он не знает, наверное, а если не знает, то какой же он может быть пророк? Может, это и вовсе не пророк, может, я ошибаюсь, может быть, что-то не так во мне, что это не тот, кого я его принимаю. Вот эти вот все пошли, вот эти вот мысли.
1: Коль, очень яркая картина вот сейчас тобой нарисована, когда ты рассуждаешь над Евангелием от Луки. То есть, что эта женщина, она уже в благообразном облике, она уже избавлена от своих грехов. Да. И вот она приходит, она помазывает ноги Иисуса благовонием. Это происходит незадолго до смерти Иисуса Христа на Голгофе. Вот и, кстати, говорится, что это она его помазала, или сам Иисус об этом сказал, что она его помазала, приготовила к погребению.
2: Да, Матфея,
1: ну, сама того, конечно, не зная. Вот давай поговорим о ее вере. То есть она была ему благодарна, она уже была освобождена от греха, от зависимости от греха. Вот можно сказать, что вот по ее вере уже произошло ей воздаяние. То есть она уже освобождена. В чем ее вера? Каков, ну, я не знаю, можно ли говорить слово механизм? И становится ли из 7 главы понятен механизм, что ли, вот обретение веры? Вера из слова. Вера во спасительную жертву Иисуса Христа, как Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. И вот вера Марии Магдалины, в чем ее особенность?
2: Вот, может быть, мы прочитаем тогда текст, который является ключевым здесь, в этой истории. «Сказываю тебе, он говорит Симону, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Угу. Мария получила...
1: Очень такие слова известные, но в то же время не очень-то понятные. То есть кому много прощается, тот много возлюбил, а кому мало прощается, тот мало возлюбил. Кому-то Богом мало прощается? Или как? Что Бог не полностью прощает? Или вот что это?
2: Чтобы понять это, нужно вникнуть в состояние этой женщины, вот этой Марии Магдалины. Она пришла сюда, потому что не смогла. Она, ее тянуло к Христу. Ее вот как бы неудержимо. Она хотела быть рядом с ним. И если мы в другой сцене прочитаем у Евангелиста Иоанна, она там села у ног Христа, как только вот Иисус пришел к ним в дом ее и Марфы, она сразу к нему стремилась, к ногам. И, может быть, так же вот обнимала их, эти ноги, и сидела и слушала, что же он говорит. То есть она была до глубины души благодарна Иисусу за то, что он вытащил ее из бездны вот этого порока, что он не считает ее грешницей. Он ее оправдал.
1: А вот что значит вытащил? То есть вот он ее, не знаю, там, взял за руку, вывел там из какого-нибудь дома терпимости, сказал, все, ты здесь больше не будешь находиться, ты теперь будешь здесь жить. Или, ну и в каком-то другом чистом, благообразном месте и окружении. А в чем, как он ее вытащил? Чем? Вот не верой ли произошло это? Или каким образом?
2: Ну вот вера, она, Иисус говорит, она вот как горчичное зерно, вот достаточно вот этого. А зерно, оно живое, это не песчинка, это зернышко. Оно имеет способность расти, жить, то есть. И если это семечко вот это вот посеяно в сердце человека, маленькое, оно начинает расти. Когда-то Мария Магдалина услышала проповедь Иисуса. Ее это поразило, то, что он говорит. Может быть, Нагорную проповедь, может быть, какую-то другую еще. И ее неудержимо тянуло опять послушать, что же еще-то он скажет.
1: То есть Дух Святой начал работать в ее сердце.
2: Вот это семечко, оно на благодатную почву упало и начало расти. И ей захотелось узнать о Христе больше, больше, больше. В конце концов, она приблизилась к нему, она неотступно стала за ним следовать везде, где он ходил. В конце концов, наверное, в какой-то момент к нему просто подошла. С каким, может быть, вопросом или с просьбой? Мы не знаем. Этого не написано.
1: Сегодня, кстати, можно провести аналогию, что сегодня, да, мы не можем идти по стопам Иисуса, потому что его сейчас он, одесную Бога Отца, сейчас он в небесном святилище. Вот, но мы можем за ним идти тоже неотступно, даже если мы
2: не видим его.
1: Грешники, даже если мы отступники, даже если мы что-то вот совершенно ужасное или непотребное делаем, мы можем идти прямо и по его стопам, читая Слово Божье, общаясь с теми людьми, которые готовы, ну, которые тоже вот живут этим, которые готовы говорить о Христе.
2: Ну да. И вот таким образом вера Марии Магдалины выросла до глубочайшей благодати, до того, во-первых, до того, что она все-таки, скорее всего, попросила у Христа освободить ее от этого порока, от этой тяги, что ли, от этой зависимости.
1: То есть исповедалась, ведь вот говорят, что прощения ведь и без исповедания греха тоже нет.
2: Да, но опять же, исповедание перед Богом, да, прощающим, не перед человеком, и она получила то, что...
1: То есть сначала искала, исповедала свой грех. Если мы все-таки пытаемся вот механизм какой-то нащупать...
2: Она сначала Бога полюбила. Вот
1: поверила,
2: Иисус сказал, прощаются многие грехи за то, что она возлюбила много.
1: Возлюбила.
2: Любовь. Вот она ей и двигала. Любовь к Богу. И когда мы встречаемся на странице Священного Писания с Иисусом Христом, мы начинаем какие-то чувства к Нему испытывать. И думать, вот это тот человек, которого готов был бы слушать, который говорит истину, и который проникает в глубины моего сердца и вытаскивает оттуда все, и который знает меня до конца.
1: И который ничего плохого мне не желает и не делает, главное. То есть вот это ведь вот вызывает любовь, что «Господь, я тебя буду так вот держаться от тебя подальше, потому что ну, ты такой карающий, ты такой гневающий, ты такой праведный». Да? Это, а какая тут может быть любовь? И вдруг ты встречаешь любовь Христа, любовь Бога, который умер за тебя, который за тебя понес вот все то, что, о чем мы говорим в Евангелии от Луки. Ведь какую тяжелейшую жизнь Господь, Бог прожил, находясь на земле, вот среди даже не просто какие-то физические тяготы или моральные, но просто вот в окружении греха чистый безгрешный агнец находился, да? А как вот, ну, не полюбить, как не возблагодарить, что он сюда пришел и тебя спас?
2: Тем более, что вот его слова, его действия, его характер, он как бы вот именно то, что мы ищем, именно то, что мы хотим, чтобы к нам так относились, как относился Христос к окружающим его людям. Мы хотим тоже чистоты вот этой, хотим вот этой святости даже, безгрешности. Нам противно от некоторых наших действий, от некоторых наших мыслей. И мы говорим, откуда все это вот во мне вот это берется? Это же вроде бы не должно быть. А вот он как раз именно то существо, тот человек, тот Бог, в котором все это мы находим, всю вот эту чистоту, всю искренность, всю безгрешность.
1: И при этом любовь к нам,
2: и при этом
1: прощение
2: нас. Не осуждает.
1: Да, не осуждает. Ни за что не осуждает. Вот где нам в себе найти такую силу, чтобы никого ни за что не осуждать? А вот Бог, который всесилен, который велик, который всемогущ, Он нас никого, ни одного, ни за что не осуждает.
2: Вот это поняла Мария Магдалина, в конце концов. И вот эта глубина ее признательности, она вот так вот спонтанно выразилась в этой сцене. Как, то есть, ну, человек, не, ну, он слаб. Вот эта слабость человеческая, она иногда, ну, вот эти все запоры наши, всю нашу, не знаю, как мы вот говорим.
1: Засовы, закрытые засовы.
2: Поведение вот это вот, которое мы, маску вот эту, которую мы все, ну, так вроде бы нельзя себя вести, да. Так вроде бы это, ну, неприлично, что ли. Она не посчиталась приличной, она распустила волосы, что тоже являлось неприличным в обществе. Распускать волосы женщине запрещалось. Она не, даже это, то есть, ну, инстинктивно как-то вот, не желая того, вот это сделала. Потому что она испытывала огромную любовь и огромное счастье находиться рядом с ним.
1: В общем, можно ли сказать, что ей было так много прощено, она так много про себя знала плохого, и ей было так много прощено, что она и возлюбила поэтому много?
2: Я не знаю, это, конечно, взаимосвязано, но любовь-то, она вообще-то стоит на первом месте. Идет там вера, надежда, любовь, но написано, любовь-то из них больше.
1: В Библии написано.
2: Да, это у апостола Павла в 13 главе послания к Коринфянам. И здесь ведь эти слова сказаны не Марии были, они были сказаны фарисею. И Мария это знала
1: Симону
2: прекрасно.
1: Тогда.
2: Симону, да, вот этому фарисею, который на перу и сидел у него. А вот почему возлюбила много? Дело в том, что когда человек считает, что он достаточно хорош, и ну, небольшой грешок, ну, что такого? Это
1: у всех,
2: да. Ничего страшного там, да. И это наше... У меня есть отношение с Богом, да, я как-то по-своему верю в Него, в Спасителя, да, что Он прощает грехи. Но вот это маленький такой грех, ну, наверное, ничего страшного там. Это же не вот там какое-то прелюбодеяние. Ну, разовое прелюбодеяние всего-то, а люди-то вон целыми жизнями живут так. Или там, ну, украл немножко там, присвоил там чужое. Ну, это же так мало, так, такая малость. И когда человек вот думает так, то он не ценит, что, не думает о том, что каждый маленький грех разделяет нас с Богом огромной пропастью. У нас теперь с Богом нет отношений, по сути, в результате моего греха. Они прерваны вот этой маленькой, вот этой моей оплошностью. Там, да? И каждый вот человек, который...
1: Это любит... не потому, что Бог от меня отвернулся,
2: нет.
1: А потому, что я отделился от Бога через этот грех.
2: Это я пытаюсь вот этот текст вникнуть. Угу. Почему мало мы любим? Мало мы любим вот именно в этом смысле, что я не придаю значения малым грехам, угу. Не придаю значения нашим отношениям с Богом, угу. Не придаю значения, что Он теперь от меня бесконечно далек в результате моего вот этого маленького греха.
1: Угу.
2: Мария, она это понимала, что этой пропасти между мной и Богом быть не должно вообще.
1: Угу.
2: Ни маленькой, ни большой. Но она сразу огромная, даже в результате маленького. То есть вот любящий, не любящий, любящий малый – это человек, не придающий значения малым своим оплошностям, грешкам, как он называет, не придающий отношения с Богом. Вот что угу. Они рушатся,
1: угу.
2: Что они сейчас, их сейчас нет.
1: Угу.
2: Бог от меня далек сейчас.
1: Угу.
2: И это человека не очень не трогает совсем.
1: Угу.
2: Вот точно так же, как не трогал это Симона фарисея. Ну, подумаешь, там, угу. это ничего такое, угу. грешница, ну, с ней все грешат, и ничего. И мне тоже разок там другой согрешить, ничего страшного.
1: Угу.
2: Я потом пойду в храм, там, что-то, там принесу жертву,

0: ты веры.
1: Угу. То есть вот есть между этим связь, да, что не просто мое исповедание греха, там, да, я грешен, прости меня, Господи, этого недостаточно, это еще не вера, да, то есть через это просто обрести веру, то есть отношение с Богом. Можно, кстати, Коль, сказать, что вера, то есть отношение с Богом?
0: Да, я думаю, можно.
1: Вот мне кажется, очень хорошее такое определение. Вера, то есть отношения с Богом, отношения через мою молитву, отношения через мое какое-то внутреннее обращение к Нему, вот отношения через то, что я в каких-то ситуациях, в сложных или в радостных, я вспоминаю о Нем, вот это вот отношение. То есть вера – это отношение, и этого отношения без покаяния возникнуть не может.
0: Они могут прерваться, если они есть, их может вообще не быть. Если я не верю в Бога, в Спасителя, я не верю в Его Слово. И если я не ощущаю себя грешником, то веры тоже нет. А зачем мне Бог, собственно говоря? Ради хобби, ради там развлечения какого-то? Ну да, все верующие, я ради моды. Ну вот зачем? Он мне нужен лично, мне, потому что я грешник.
1: Что такое покаяние? Давай скажем, сформулируй, что такое покаяние, в чем заключается покаяние? Вот мы сказали, что есть исповедание. Да, Господи, исповедуюсь Тебе, я сделала то-то.
0: Да.
1: Вот, прости меня. В какой момент, что такое покаяние?
0: Там несколько шагов. Это процесс, по сути. И покаяние, и это подразумевает первое, что я должен признать, что я грешник.
1: Симон не признает. Грешник вообще? В целом просто грешник?
0: В целом, да. Может быть, не конкретно какие-то грехи вот эти, а вообще я греховен, я нуждаюсь в Спасителе. И если говорить о конкретном грехе, да, конечно, я конкретно виновен вот в этом. Я должен это признать, что да. Это признание вины, это второе. Признание вины моей. Я виновен. И потом, следующее, что я при покаянии делаю, это то, что я это ненавижу. Это мне противно.
1: Я не хочу.
0: Я не хочу. Некоторые люди заглушают себе и говорят, ничего страшного. То есть это уже не покаяние. Оно, процесс прервался, что ли.
1: Покаяния прервался.
0: Он не пошел дальше, да, процесс покаяния не идет, он закончился. А закончился он фиаско. И вот это идет, вот я презираю, я ненавижу этот грех. И в конце концов, последняя точка покаяния, я от него отвращаюсь. Я его больше не повторяю, я его больше не хочу повторять.
1: Своей силой?
0: И это все я делаю в присутствии Божьем. То есть покаяние же это перед Богом происходит. И своей силы. У человека силы нет. Это человеком невозможно. Вот, вот так избавиться от греха. Это
1: то
0: невозможно.
1: Есть, когда он признает себя беспомощным перед своим грехом, когда он его возненавидел, когда он хочет от него отвратиться, и когда он говорит, то есть следующий-то этап, что «Господи, забери от меня, убери, не хочу я больше». То есть он все-таки Богу отдает этот грех.
0: То есть, да, он говорит, нет, он говорит, «Господи, прости». И будь милостив ко мне. Вот это все.
1: Мне кажется, вот забери тоже, это здорово. Потому что сам я избавить себя не могу. А меня все равно продолжает влечь там, к использованию какого-то вещества или каким-то отношениям, или еще к чему-то. Но если я на самом деле скажу, Господи, избавь, я не хочу точно. Я, может быть, и хочу, но я не хочу хотеть этого. Избавь меня, пожалуйста, от этого. И он тогда избавит, и он даст нас так намного больше. Он даст такое счастье вот, безгрешного состояния. Он даст такое счастье в отношениях. Даст такое счастье в отношении к себе самому. По-моему, очень здорово.
0: И вот еще некоторые считают, что вот семь бесов, которые говорят другие евангелисты, которые изгнал Иисус из Марии, это вот как раз тот самый процесс. То есть Мария неоднократно возвращалась к своему... Христос постоянно как бы ее освобождал, и неоднократно освобождал, может быть, от того же самого греха, от этой самой зависимости. Это не было непросто ей вот это все преодолеть, и в конце концов она это преодолела с Богом. И вот эта благодарность выразилась вот таким вот образом. Но еще хотелось бы отметить все-таки Симон в конце, что веру Симона мы тоже подчеркнем, знаете, с какой стороны, что он не побоялся исповедовать веру свою в Иисуса среди своей фарисейской вот этой компании, среди вот этого общества фарисеев. Он не побоялся, что о нем скажут люди. Так же, как не появилась Мария, сказать, что мне скажут люди,

0: И мне это не важно. Мне важно вот сейчас быть с Иисусом. Он тоже не побоялся. Он почтил его как Бога. Поэтому я вот хочу немножко вот фарисея Симона так не вот приподнять. У него тоже была вера. Ну, своя.
1: Ну да, и у каждого из нас тоже своя вера. У большинства людей она присутствует в том или ином виде. Я даже не верю, когда человек говорит, я неверующий, потому что во что-то он все равно верит. В то, чего он доказать не может, но он считает, что это есть. Так пусть же вера наша с вами будет верой в Господа, верой в нашего Господа Иисуса Христа. И пусть, дорогие друзья, всем нам будет по вере нашей именно в Него, а по вере нашей в Господа Иисуса Христа будет только счастье среди любых бурь, среди любых обстоятельств. Спасибо большое, Николай. Слава прекрасная Богу. Встреча. Считаешь, раскрыли мы с тобой вот три стороны, то, что мы хотели, три стороны веры?
0: В основном, я думаю, да.
1: Ну, еще про продолжим, когда про что-то другое будем рассуждать дальше. Ждем, дорогие друзья, новых встреч с вами, когда мы будем продолжать вместе исследовать Евангелие от Луки, знаменуя этими встречами 30-летие служения телекомпании «Три ангела». Всем вам до свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Для вас поет Юрий Байков.

0: Счастливый день. Рассказывает Андрей Карганов.
1: Самый счастливый день в моей жизни был связан с моим детством. Однажды мая, наверное, в году 2014, мы с моим отцом и с моим другом пошли на рыбалку. Мы обычно рыбачили на городском пирсе, к которому прибывали корабли. В эту весну рыбы почти не было, абсолютно. То есть мы приходили рыбачить каждый день почти свободный, каждые выходные приходили, но приносили домой всего 2-3 рыбки, и так и не было у нас никогда такого улова в ту весну. Но в этот день, он был после 9 мая, может быть, это было 12-13, мы пошли с самого утра, где-то часов с 5, встали очень рано, взяли с собой все вещи, отправились пешком, потому что автобусы еще тогда не ходили. Пришли туда, там не было ни одной души, абсолютно. Что очень странно, потому что обычно городские пирсы в праздники заполнены еще с 3 утра и раньше. Мы пришли туда, не было ни одной души. Закинули снасти, закинули, как это называется, резинка в простонародье, в воду и стали ждать. С самого утра, с 5 часов, мы ждали где-то, может быть, до 8, ничего не было. И мы уже, ну, как бы, понимая, что, скорее всего, в этот день тоже ничего не будет, решили уже, как бы, ну, может быть, сегодня мы сходим, ну, не на так долго, ну, до обеда, может быть, и потом сразу же домой. Но вот чудо. Мой папа поймал первую рыбу, а за ней вторую. И я поймал, и мой друг. И так начало продолжаться и продолжаться. Мы ловили и ловили, и мы не понимали, откуда она вся, и как она попала вообще. Ее же не было всю весну. Дошло до того, что мы вытаскивали, я объясню, резинка состоит, ну, вся эта конструкция состоит из следующих вещей. Груз, резинка и леска, на которой крючки. Несколько штук, может быть, 5 и больше. И мы вытаскивали, и на каждом, почти на каждом из крючков висела рыба. Это было очень тяжело вытаскивать, и мы вынимали ее на пирс, она срывалась, падала. Я видел, как мой друг за ней прыгает. Это был просто удивительный день. Он был также очень жаркий, и когда мы уже возвращались домой поздно вечером, может быть, в 8, мы были все красные от загара, все пахли рыбой. И были очень счастливы в тот день.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Это текст, который заставляет лично меня каждый раз переживать.
4: То, что сделал Авраам, это невозможно для человека, у которого нет веры Авраама.
5: Знакомство с библейскими героями подспудно помогает нам в решении еще одной задачи. Нам легче будет читать саму Библию и понимать то, что в ней сказано.
1: В этой программе «Призвание Авраама», «Жертвоприношение Исаака», «Вера Авраама».
5: Мы говорим об Аврааме и Исааке, родоначальниках еврейского народа, патриархах. Об этих героях рассказывает нам книга «Бытие». Бог призвал Авраама, когда тот жил в Уре Халдейском. Ур Халдейский – один из крупных городов древнего Вавилонского царства, Междуречия. Авраам вышел из Вавилона, оплот идолопоклонства. Выйдя из Ура, чтобы идти в землю обетованную, семейство Авраама остановилось в Харане. Эта остановка на севере Междуречия имела историческое значение. Дело в том, что Фара, отец Авраама, был идолопоклонником. Об этом говорит книга Иисуса Навина.
1: «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев. За рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Исаака».
5: И семейство могло не покинуть пределов царства Вавилона, поэтому после смерти Фары в Харане Бог снова обращается к Аврааму.
1: «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана.
5: Авраам был бездетен, уже не чая стать отцом, в свои 75 лет, когда Бог дал ему обещание, что у него будут дети. Почему Бог не давал детей Аврааму все это время? Почему только в 75-летнем возрасте Авраам получил обещание, что у него будут славные потомки? И почему только спустя 25 лет, когда Аврааму было уже 100, у него наконец-то родился сын? Почему пришлось так долго ждать? В этих непростых условиях Бог воспитывал веру Авраама.
1: Слово «вера» на иврите звучит как «эмуна» и является однокоренным со словом «эмет» – «истина», «верность». Верить – значит оставаться верным истине, всем сердцем быть убежденным в ее триумфе. Верить – значит жить присутствием Бога в своей жизни, но не просто чувствовать Его, а сделать жизнь поистине Божьей своей нормой.
5: Книга «Бытие» содержит ободряющий стих. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Бог вменил, то есть счел, что это искренняя духовная связь с ним – она является проявлением настоящей подлинной праведности. Интересен тот факт, что Бог дает Аврааму другое имя. По-русски это не очень заметно, всего одна буква. А в еврейском Авраам становится Авраам. Великий отец становится отцом множества.
1: Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов».
6: Уже в Бытие 14.13 Авраам назван евреем, еврей. Это слово происходит от глагола «авар» – «переходить». Авраам переходит реку Евфрат, но в широком смысле это слово означает уже странника, человека, у которого нет ничего, что мешает ему идти туда, куда поведет его Бог. Это верность призванию Божьему. Но самое большое проявление веры, в котором Бог открывает себя Аврааму, и в котором Авраам доказал, что любит Бога, это история жертвоприношения Исаака.
1: Рано утром Авраам собрался в путь, оседлал осла своего, взял с собой двух слуг и Исаака, сына своего, и, нарубив для всесожжения дров, направился к месту, о котором говорил ему Бог. На третий день пути Авраам увидел вдали это место. «Останьтесь здесь, присмотрите за ослом», — сказал Авраам слугам своим, «а мы с сыном пойдем дальше, поклонимся Богу и вернемся к вам». А когда они пришли на то место, которое указал ему Бог, Авраам поставил там жертвенник и разложил на нем дрова. Завершив приготовление, он связал Исаака, сына своего, и положил его на жертвенник поверх дров. Авраам уже взялся за нож, чтобы убить сына своего, но в тот же миг ангел Господень воззвал к нему с неба: «Авраам! Авраам!» «Да», — откликнулся он. «Не поднимай руки на юношу», — прозвучало повеление свыше. «Не делай ему ничего худого. Теперь я знаю, что почитаешь ты Бога. Ради меня не отказался ты пожертвовать сыном своим, своим единственным».
4: Примером веры самым таким ярким является, конечно же, Авраам. Вот эта вера Авраама, который поступил совершенно нерационально, с точки зрения мира безумно, когда он пошел на гору принести в жертву своего сына. Вот такая вера: я иду за Богом, несмотря ни на что, не понимая, что происходит и так далее. Вот пример веры Авраама, он показывает, что такое пребывание во Христе, когда у тебя настолько тесные отношения с Богом, что ты делаешь все, что Он тебе повелит, даже не понимая, зачем, как, почему и куда это приведет. Потому что Бог, Он никогда не приводит ни к чему плохому.
6: Есть у Рембрандта такая картина. Ее можно видеть в Эрмитаже. Исаака мы не видим. Видно тело молодого человека со связанными за спиной руками. Авраам занес руку, чтобы полоснуть по горлу ножом. Но ангел ухватил его за руку, и нож выпал. Это драматический момент, запечатлен на картине.
4: Если мы думаем, что Авраам был просто дитем своего времени, и для него это было чем-то, ну, хорошо, там, Бог попросил меня принести в жертву сына, как он, там, языческие боги просят принести в жертву, как бы просят принести в жертву своих детей. Это один момент. Но Авраам жил, вот, скажем так, в парадигме обетования Божьего. То есть, начиная с 12 главы, вот вся история Авраама, она начинается, ее начало, и вот вся она построена на одном. Бог приходит к Аврааму и говорит: «Я дам тебе потомство, которое станет исполнением, скажем так, глобального замысла Божьего о благословении всей земли».
6: Господь велел Аврааму принести в жертву своего единственного сына Исаака, которого сам и дал ему спустя 25 лет в 100-летнем возрасте. Это сын обетования. Но и в Исааке еще не исполнилось обещание многодетности. Только сын Исаака, Иаков, обретет большое потомство. 12 сыновей, от которых и произойдет 12 колен Израилевых. Здесь много непонятного. Принести в жертву сына, притом сына обетования. Как может Бог велеть такое? В Библии сказано, что Бог искушал Авраама. Даже если мы переведем «искушал» как «испытывал», все равно непонятно, почему Бог испытывает Авраама именно таким образом. Почему он повелевает принести в жертву своего единственного сына? Ведь он же пророчил, что именно от этого сына и произойдет великий народ. Как сопоставить эти повеления Бога с тем, что было сказано им раньше? К тому же в Торе Бог запретил приносить человеческие жертвы. В книге Левит об этом сказано.
4: И Бог многократно он говорил об этом. Он говорил, именно от Сары родится тебе сын, в котором вот наречется тебе имя, в котором благословятся все народы. Потом он говорит, именно Исаак будет этим человеком. И после этого Бог говорит, иди принеси его в жертву. И здесь как раз возникает вот эта вот дилемма, этот конфликт, потому что Авраам живет вот в этой вот парадигме обетования. И он верит, что Бог должен исполнить свое обетование, потому что все его отношения с Богом построены на этом обетовании. Он ради этого покинул дом своего отца, он ради этого скитался. Все ради этого происходило, ради этого обетования. И поэтому, когда Авраам на это идет, это не просто следование чему-то, что было обычно в этом мире, потому что другие люди, они когда приносили в жертву своих детей, у них не было какой-то веры вот что-то. Ну, во-первых, у них наверняка детей было много, единственного они не принесут. Во-вторых, они и думать не думали, что этот сын, я его приношу в жертву, все, я его убиваю, я убийца.
6: У Авраама было достаточно повода для сомнения. Но он твердо убежден, что Бог не может противоречить сам себе. Что в этом вызывающем недоумение повелении есть особый смысл, пока ему непонятный. Он решает повиноваться, как бы это ни было тяжело. Ему предстоит далекий путь, около 3 дней от Бер-Шевы, Версавии, до горы Мориа. Это было время тяжелых раздумий, время особых переживаний. Авраам должен был что-то понять, что-то прочувствовать, чтобы получить какое-то особое откровение от Бога.
4: Это именно шаг вот этой вот абсолютно необъяснимой рациональной веры, что да, обетование, да, я с этого как бы, ну, я ничего не получаю, я не исполняю никаких там обетов, которые я дал, но Бог повелел, значит, надо. Значит, Бог знает, что делает. Поэтому, когда мы глубоко вот вдумываемся в историю Авраама, мы понимаем, что нет, это невозможно. То, что сделал Авраам, это невозможно для человека, у которого нет веры Авраама. А Авраам назван отцом всех верующих. Именно поэтому, потому что он обладал такой верой, которую нельзя объяснить никак, никакими человеческими понятиями.
6: Позднее новозаветний автор напишет в послании к евреям мотивация Авраама.
7: «Рожденные от Исаака будут признаны твоими потомками». «Силен Бог, — убеждал себя Авраам, — и из мертвых восставить Исаака. Он из мертвых, образно говоря, и получил его».
6: Пришли на место, о котором сказал ему Бог. Устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, вязал сына своего, положил его на жертвенник поверх дров и собрался уже заколоть сына своего. Авраам связал сына своего. В этом акидат, связывание, проявилась его верность Господу, готовность совершить жертвоприношение. Ангел Господень является, взывает к нему и говорит: «Авраам, не поднимай руки своей на отрока. Я знаю, что боишься ты Бога. Не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Величайшее испытание веры достигло кульминации. Вера Авраама и его преданность были проверены. Но каким образом совершится искупление мира? Сопоставляя эту историю с писаниями пророков, мы можем видеть, что здесь представлен великий принцип искупления через смерть Мессии, который рассматривается как жертва, которая очищает грехи всего мира. Это жертва, которая приносилась в том случае, когда человек согрешал в чем-то перед Богом. Согласно книге пророка Исаии, Мессия должен стать жертвой за грехи всего мира.
7: Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас.
5: Здесь, на горе Мориа, Бог показал Аврааму, каким образом человечество сможет получить прощение грехов и обрести мир с Богом в мессианскую эру.
3: Библия – это живой диалог с истиной. Это не законченная монолитная форма, которая дает ощущение абсолютной правоты, знания, абсолютного знания. Нет, это текст, который заставляет лично меня каждый раз переживать и каждый раз искать какие-то ответы, которые ставит он передо мной. Эта ситуация для меня уже естественная, и я понимаю, что именно в этом происходит мое общение с Библией. Я не бегу от вопросов, не бегу от проблем, не бегу от ощущения растерянности, а понимаю, что это то, чего хочет от меня Бог.
4: И Авраам свой нож с коротким жалом достал. Почти оттуда, где уснул тот нож, которым хлеб резал в доме. «Ну что ж, пора», — сказал он и взглянул, на чем сейчас лежат его ладони. В одной кинжал, в другой родная плоть. «Сейчас соединю». И тут же замер, едва пробормотав: «Спаси, Господь!» Из-за бархана быстро вышел ангел. «Довольно, Авраам!» – промолвил он. И тело Авраама тотчас потным внезапно стало. Он разжал ладонь, но шпал на землю ангел быстро поднял. «Довольно, Авраам! Всему конец! Конец всему! И небу то отрадно, что ты рискнул, хоть жертве ты отец! Но с этим все. Теперь пойдем обратно».

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте. Ребенок повторяет глупости вслед за приятелями, копирует их развязное поведение. Что делать, если ребенок легко подвергается чужому влиянию? Как на это реагировать? Сегодня мы обсуждаем эту тему, и на наши вопросы отвечает педагог-психолог Алина Гончар. Алина, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Бывают такие дети, которые практически все повторяют за сверстниками. Какие-то шутки, в том числе и глупые, дурачатся, повторяют плохие слова. Это плохо?
4: Хороший вопрос. Да, иногда это плохо, но вместе с тем нужно понимать, что это нормальное развитие. Мы же все подвержены чужому влиянию, да, каким-то образом. Кто-то на нас влияет из нашего окружения, возможно, это сотрудники на работе, муж влияет на жену, жена влияет на мужа, да. Соответственно, и дети тоже подвержены влиянию друг друга. Так что в этом смысле это нормальное явление. Но что нам не нравится, когда дети подвержены плохому влиянию, да? Когда кто-то влияет на них хорошо, мы этому очень даже рады. Угу. Вот. Но беда, когда дети легко копируют чужое нехорошее поведение.
3: Угу. Причем, казалось бы, совершенно бездумно. Иногда вот видишь детей, которые вот кто-то более инициативный и сильный по характеру дурачится, и тут же кто-то, может быть, что кто характером мягче и слабее, он тут же, не думая, повторяет там бе-бе-бе, там это все, это еще хорошо, что, если это просто бе-бе-бе, вот, а не матерные слова. Потому что потом уже во взрослом возрасте бывает и такое. Вот, и вот что делать? Нам не нравится обычно все-таки, когда дети так себя ведут.
4: Ну, как правило, так ведут себя дети, которые не научились быть самостоятельными. Угу. Да, мы можем сказать, что у этих детей нет какого-то внутреннего стержня, да, который помогает ему держаться. Не столько копировать чье-то поведение, а демонстрировать свое уверенное поведение. Да, и задача родителей сформировать, помочь ребенку формировать вот этот вот стержень внутренний, это уверенное поведение. И это нужно делать с самого раннего детства, и в конце концов это нужно просто позволить ребенку делать, да, не делать все за него, а давать ему возможность это делать самостоятельно, что-то, пусть ошибаться, пусть где-то шишки набивать. Но это тот драгоценный опыт, который поможет ребенку.
3: Ну, вы имеете в виду, что делать именно? Чтобы он сам принимал решение или что? Ну, выбирал?
4: Как вы заметили, по поводу решений. Конечно, нельзя принимать решение ребенку маленькому совсем, те, на которые у него просто жизненного опыта не хватает еще, да? Но спросить его утром, ты будешь кашу овсяную там, или гречневую, и он скажет вам, да, что ему хочется, или там, может быть, а может быть, ему вообще омлет захочется. Это вполне как бы, по его возрасту, и здесь он уже получает маленький, но это все равно опыт выбора. Или когда ребенок собирается куда-то, предложить ему выбор какую-то одежды. Из одежды, да, там синие брючки или розовые ты наденешь сегодня. Это тоже выбор. И маленькими шагами, соответственно, возрасту ребенок учится постоянно делать выбор. Мы, когда он становится старше, мы учим его и принимать последствия этого выбора, да, и накапливается опыт жизненный.
3: А зависит ли вот то, повторяет он за сверстниками что-то или нет, от его темперамента. Ведь бывают дети более бойкие, да, и они не будут ни за кем повторять, они будут другим давать пример, да. А вот бывают дети, они более ведомые, и, в общем-то, это просто особенность как психики, да, ребенка, скорость их реакции, что ли, да. Вот
4: ну да, темперамент. Холерики, наверное, есть... будут отвечать сразу и быстро.
3: Да, да, а вот если он флегматик, то он, конечно...
4: Хорошо подумает.
3: Да, да.
4: И эта пауза даст...
3: Ну, это тоже хорошо, кстати, он еще подумает, прежде чем тоже там начать дурачиться. А какие-то вот более, ну, я не знаю, какие темпераменты более склонны вот так вот, не думая спонтанно, может быть, сангвиники, да, повторять. Но вот есть действительно просто такое, ну, как тип характера, тип темперамента ребенка. Это уже не зависит от того, что мы в него вкладываем. Просто это данность. Ну,
4: на самом деле, все, что делает ребенок, зависит от того, что мы вкладываем.
3: Зависит все.
4: Зависит, конечно же. И на то мы и родители, чтобы как-то регулировать то, что в ребенка входит извне. И на то мы и родители, чтобы учить ребенка откликаться на то, что приходит к нему, да, чем, на то, с чем он сталкивается. И если ребенок не научится внутренне как-то этому противостоять или это осмысливать, какую-то внутреннюю реакцию давать на это, да, то в семье, внутри семьи, да, то, естественно, он не сможет ничего продемонстрировать, когда он выходит во внешний мир. Да, ему будет трудно там сориентироваться, как себя вести. Если нормы какие-то поведенческие не заложены родителями в рамках семьи.
3: Угу. Ну и пример родителей сам просто пример должен конечно, быть положительным.
4: Конечно,
3: да?
4: Неразумно требовать от ребенка то, чем мы сами не владеем.
3: Угу. Но вот все-таки как себя вести, какая должна быть наша тактика, если мы увидели, понаблюдали, например, за своим ребенком и увидели, что он склонен повторять всякие глупости за другими детьми?
4: Наверное, хорошо бы его спросить. А как тебе вот это было здорово, это было интересно? Ты от этого удовольствие получил? А как бы ты вот со стороны, как это выглядело, вот, если так представить себе на минуточку? Да? Ну, некоторые вещи, наверное, можно пропустить. Да, если мы наблюдаем, да? Если мы наблюдаем какую-то тенденцию уже нехорошую, да, то опять же мы начинаем это все с ребенком обсуждать.
3: Ну, если дети кривляются, например, просто, ну, может быть, это нормально, ну, пусть они кривляются, это как театр, да, в какой-то степени, да, это пройдет. Но вот если уже дети действительно делают что-то, они, ну, там, давайте вон пойдем что-нибудь подожгем там, да, это, ну, уже...
4: Это уже асоциальные
3: да.
4: действия.
3: Да, пойдем там подожгем там какие-то старые там ветки, посмотрим, что будет. Или пойдемте кошке там нацепим на хвост консервную банку, да, как раньше. Часто вот такие случаи наблюдались на улицах. Вот. Или что-то там, кого-то подговорим, что-то сделать. Вот. Или будем все вместе ругаться нецензурно. И вот, например, мы спросили у своего ребенка, ну как, а вот, например, вот я смотрела там сынок или дочка, там вот вы вот это вот делали, вот и, было вам как, да?
4: Да, и здесь можно сказать еще о своих ощущениях, да, о том, что вам было это стыдно, как бы, что мой сын может так сделать, да, или насколько это некрасиво выглядело. Особенно дети маленькие, дошкольники, они... Вот это красиво-некрасиво, для них это очень важно. И они стараются избегать того, что некрасиво, да, со стороны. Вот. Можно спросить даже о том, а что люди чувствуют, которые это наблюдают. Это тоже многих детей может заставить задуматься и на себя немножко со стороны посмотреть и свое поведение как-то скорректировать.
3: Но это вот как со стороны внешне это выглядит. А они в следующий раз пойдут, это будут делать где-то за забором, где никто не увидит. И никто не скажет, что это некрасиво.
4: Но ощущение-то у детей все равно есть от того, что они делают. Да, вот совесть, да, она у многих даже так... чуткая очень, да, у детей, и если мы стараемся все время воспитывать, да, вот это вот чувство внутреннего самоконтроля, это мы делаем, а вот это было хорошо, а это было не очень хорошо. Да? Как-то мы же реагируем на поступки детей.
1: Принято считать.
3: Алина, как научить ребенка быть более самостоятельным?
4: Ну, для начала нужно ему давать просто быть, давать возможность быть самостоятельным, да, что-то делать вне наших указаний. И даже речь свою лучше строить не в приказном таком порядке, да, ты посмотри мультики, потом выключи телевизор, а вопрос задать. Да, вот если ты посмотришь мультики, а потом ты что сделаешь? И пусть он сам вам расскажет, что он потом сделает. Вот. Еще будет лучше, если он сам будет об этом уже говорить, напоминать, да, что я посмотрю мультики, а потом я выключу телевизор и пойду там играть, да, или еще что-то делать.
3: Алин, но вот когда живешь в большом городе, очень тяжело и страшно давать больше самостоятельности своему ребенку. Вот вы говорили о том, что да, ребенок маленький, он смотрит телевизор, надо спросить, а ты посмотришь телевизор, выключишь ли ты его. Но когда ребенок маленький, и пока он дома, еще легче ему давать самостоятельность. Но вот когда он уже вырастает и начинает сам выходить за пределы дома, например, можно его послать в магазин, или он сам уже идет в школу. Страшно в большом городе, потому что расстояния большие, опасностей много. Вот как понять, что уже можно доверять ребенку, а что еще нет, и как перестать зря беспокоиться?
4: Ну, давайте вернем ситуацию, доведем ее до абсурда. Да? Если мы не выпускаем ребенка, если мы его постоянно сопровождаем, постоянно контролируем, а потом получится ситуация, как у одной моей приятельницы, она поехала с сыном в институт, и он где-то они разошлись. Парню 17 лет было. И она подходит к милиционеру и говорит: вы представляете, у меня ребенок потерялся. Помогите мне, где его искать, что делать, как быть. А он говорит: мамочка, а сколько лет вашему ребенку? Ну, так по возрасту видит, что уже навряд ли совсем маленький. Она говорит, 17. Она говорит, может быть, он уже хотел потеряться все-таки. Вот. Надо давать детям по мере взросления больше возможностей проявлять самостоятельность. Если это подростки лет 12-13, да, если мы знаем, с кем он идет куда-то, то а почему бы нет? Почему бы его не отпустить куда-то, съездить в один город? Конечно, мобильные телефоны сейчас у всех есть, мы можем проконтролировать этот момент, но опыт самостоятельной поездки обязательно нужно, чтобы у ребенка был.
3: То есть
4: был.
3: Даже в другой город или другой район?
4: В, да, другой, в другой город, это если при условии, что мы его посадили, его встречают, да, если ребенку 12-13 лет. А если это большой город, то почему бы и нет, чтобы он куда-то поехал самостоятельно без вашего сопровождения. Вообще наблюдение такое есть, что дети, которые растут в мегаполисах, они гораздо менее самостоятельны, чем дети, которые растут в небольших городах или в деревнях. Потому что там они больше и чаще предоставлены сами себе, и считается, что там обстановка более безопасная. Вот, и особенно если еще семьи многодетные, да, там дети очень рано приобретают навыки самостоятельности, и у них больше возможностей и свое мнение продемонстрировать, и даже его отстаивать. И в общем-то, такие дети скорее менее будут подвержены чужому влиянию, чем дети, которых постоянно опекают, за них думают, за них все делают, их везде сопровождают, как бы все для них делается.
3: Но как же быть, где выход? Вот просто предоставлять больше самостоятельности ребенку и все.
4: Да, да, да.
3: Просто спрашивать. Все-таки справиться со своим собственным страхом прежде всего.
4: Конечно, конечно. И разговаривать, мы все время возвращаемся к этой фразе, что с детьми нужно разговаривать, спрашивать их мнение. Вот спросить у 7-летнего ребенка мнение по поводу какого-то события, это очень интересно. И иногда такие мысли в маленькой голове роятся, что просто удивительно, как маленькие дети думают о каких-то глобальных проблемах, в принципе. Мне очень нравится, один папочка написал в блоге своем о том, как он общается со своей дочкой. Вот. И он просто потрясен тем, как ребенок думает о каких-то вещах глобальных, да, о мире, о городе своем, о том, как бы улицу хорошо бы переделать, mm-hmm. чтобы на ней было. И чтобы урны были не там, грязного цвета, а раскрашены радужными цветами. То есть дети, на самом деле, очень интересны, они забавные, они думают хорошо. И очень жалко, что это все проходит мимо нас, просто по той причине, что некогда. Да? Мы не спросили,
3: мало
4: мы не узнали. Да. А

0: Да, это помогает ему просто держать себя, да, держать удар, если где-то он с этим столкнется.
1: Алина, мы начали разговор с того, что наш ребенок копирует плохое поведение других детей. И речь мы вели вокруг ребенка, который копирует это поведение. Но, может быть, стоит задуматься над тем, с кем он общается. Может, стоит сменить круг приятелей, круг друзей ребенка, хотя это не так просто.
0: Ну, когда ребенок маленький, это гораздо проще сделать, да, потому что мы, в общем-то, выбираем друзей, людей, с которыми мы общаемся. И, естественно, дети тоже, они в круге нашем общения. Гораздо сложнее это сделать, когда ребенок уже подросток, да, и там он уже меньше спрашивает у нас, с кем ему дружить. Тем не менее, обязательно нужно знать друзей вашего ребенка. Обязательно это нужно делать. И, как правило, если вот у ребенка уже сформирован какой-то стержень, да, он уже имеет образцы родительские, да, он знает, с кем дружат родители. И это помогает ребенку выбирать себе друзей, которые не будут оказывать на него дурного влияния, вот так, такого масштабного, всеобъемного, да, всеобъемлющего. А все-таки это будет какой-то такой уже взаимный обмен, да, влиянием.
1: Понятно. Но, кстати, о том, как быть и как себя вести, если нам не нравятся друзья нашего ребенка, мы поговорим в нашей следующей программе. А за участие в этой программе, Алина, я благодарю вас. Спасибо.
0: Всего доброго.
1: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, то мы решаем еще одну задачу. Нам легче будет читать саму Библию и понимать то, что в ней сказано.
1: В этой программе рождение Иакова, духовный опыт Иакова, Божий промысел в жизни Иосифа.
3: Поговорим об Иакове и Иосифе, родоначальниках еврейского народа, патриархах. Об этих героях рассказывает нам книга «Бытие».
1: «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились от Ревеки».
3: Иаков, сын Исаака, известен нам больше под именем Израиль. Правда, путь этого библейского героя от одного имени, данного при рождении, до имени, известного сегодня во всем мире как название государства, маленького, но очень значительного на Ближнем Востоке, был очень долг. Иаков родился у Исаака и Ревеки одновременно вместе с братом. Они были очень непохожи внешне. И Исаак был волосатый, а Иаков с гладкой кожей, двойняшки. Но при этом он держался за пятку брата, поэтому мы назвали его Иаков, держащийся за пятку. Потом это имя стало значить подставляющую подножку, а чуть позже – обманщик. Все эти значения возникают не на пустом месте. Сам Иаков делает все, чтобы стать первенцем в семье. Ему дорого все то духовное богатство веры, о котором рассказывают ему отец и мать. Ненамного старший брат Исав этим не дорожит. Он охотно за чечевичную похлебку продает свое первородство. Сделка-то была шуточной, ведь отец все равно хочет благословить Исава. Тогда Иаков с помощью матери по ее настоянию решается на обман. Он приходит к слепому и старому отцу за благословением. Ревека одела Иакова в одежду Исава, обложила руки его шкурой козлят, Исав волосат, и приготовила излюбленное блюдо своего супруга.
1: Иаков вошел к отцу и сказал: «Отец мой». «Да, сын мой», — откликнулся Исаак, — «а ты который из моих сыновей?» «Я Исав, твой первенец», — ответил Иаков отцу. «Я сделал все, как ты сказал мне. Прошу, приподнимись, сядь и поешь моей дичи, чтобы мог ты благословить меня». «Сын мой, как удалось тебе так быстро найти дичь?» – спросил Исаак. «Мне Господь, Бог твой, послал ее», – ответил Иаков. «Подойди, сын мой», – велел Исаак Иакову, – «я ощупаю тебя, дабы убедиться мне, ты ли сын мой Исав или нет». Иаков подошел к Исааку, отцу своему. Тот ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исава». Исаак не узнал, что это был Иаков, так как руки его были подобны рукам Исава, брата его, волосатыми были, потому и благословил его.
3: Исаву досталось благословение, но поплоше, поэтому тот сильно рассердился на брата своего, задумал даже убить его. Иакову пришлось бежать из дому. Он отправился к дяде своему, Лавану, в Харан, где и встретил свою будущую жену Рахиль. Правда, обман брата и отца ему вернулся, его обманул дядя, Лаван.
1: «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану: «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану: «Что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?» Лаван сказал: «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Иаков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену.
3: Так у Иакова стало 2 жены. С этим возникли и проблемы. В Моисеевых законах будет заповедь, которая запрещает брать в жены сестер, иначе станут они соперницами. Хорошая иллюстрация к этой заповеди в книге «Бытие». И все же сыновей Рахиль Иаков считал своими настоящими любимыми сыновьями. Первенца звали Иосиф, хотя по счету это был 11-й сын. А брата его звали Вениамин. При родах этого последнего сына любимая жена Иакова умерла. Про Иосифа мы еще поговорим, а пока вспомним про 2 духовных опыта Иакова. Когда он бежал от своего брата к дяде Лавану, ночью приснился ему сон – большая лестница.
1: «И увидел Иаков во сне лестницу, основание которой покоилось на земле, а верхние ступени достигали неба. Ангелы Божии поднимались и спускались по этой лестнице. Господь стоял перед ним и говорил ему: „Я Господь, Бог Авраама, праотца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дарую тебе и потомкам твоим. Они неисчислимы будут, словно песок на земле. Распространятся поселения их на запад и на восток, на север и на юг. Благословением для всех народов земли будешь ты и потомки твои. Знай же, я с тобою, и буду всюду хранить тебя, куда бы ты ни пошел, и верну тебя в эту страну. Я не оставлю тебя, не исполнив того, что обещал тебе». Пробудившись ото сна, Иаков сказал: «Поистине Господь пребывает на этом месте, а я и не знал».
3: Иаков назвал это место Домом Божьим, поставил там памятный знак и обещал вернуть Богу 10-ю часть того, что приобретет. Это 2-й случай практики десятины в книге «Бытие».
1: Десятина – 10-я часть всех доходов, которая уплачивалась всеми совершеннолетними евреями и шла на нужды храма, священников и левитов. Десятины начислялись как с урожая зерна из плодовых деревьев, так и с приплода скота. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища.
3: Иаков свое обещание держал. Когда он возвращался, он все время отделял от своего стада какую-то часть и отсылал брату вперед, который в отсутствие Иакова выполнял духовные обязанности в виде формального первенца. Этот случай показывает нам, что есть мир земной, а есть небесный. Между ними существует связь. Библия многократно показывает нам эту взаимосвязь. 2-й духовный опыт случился на обратном пути к дому отца. На привале у потока Иавок ночью на Иакова кто-то напал. Было в этом что-то странное.
1: Иаков остался один. И вдруг появился некто и боролся с ним до самой зари, пока не стало очевидным, Иакова не победить. Тогда боровшийся с Иаковом с силой коснулся его бедра. Оно тут же вывихнулось. И сказал он Иакову: «Не удерживай меня, я ухожу, заря уже занялась». «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня», — вырвалось у Иакова. И тот спросил его: «Как зовут тебя?» он ответил Иаков.
4: «Отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль», — сказал боровшийся с ним, «ибо ты боролся с Богом и с людьми и побеждал».
1: Тогда Иаков попросил: «Назови же и ты мне имя свое». Но тот лишь сказал:
4: «Зачем ты спрашиваешь об имени моем?»
1: И там, расставаясь с Иаковом, он благословил его. Поэтому Иаков назвал то место Пенни-Эль, воскликнув: «Я видел Бога лицом к лицу и остался жив». Уже взошло солнце, когда Иаков, с трудом передвигаясь из-за боли в бедре, покинул Пенни-Эль.
3: Далее я хочу привести цитату из книги христианской писательницы Эллен Уайт об этом отрывке.
1: Думая, что это какой-нибудь разбойник хочет убить его, Иаков постарался освободиться из рук противника. Борьба проходила в полной темноте. Когда он боролся, защищая свою жизнь, сознание вины тяготило его. Все грехи встали перед ним, отдаляя его от Бога. В полном отчаянии он вспомнил о божественных обетованиях и от всего сердца стал умолять Бога смиловаться над ним. Борьба продолжалась до наступления зари, как вдруг, неожиданно, незнакомец коснулся бедра Иакова, и он тотчас же стал хромым. Только теперь патриарх понял, кто был тот, с кем он боролся. Он боролся с небесным вестником. Искалеченный, испытывая острую боль, патриарх не отпустил его. В полном изнеможении и раскаянии он приник к ангелу, плакал и умолял его. Пытаясь освободиться, ангел настаивал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Но Иаков отвечал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Если бы в словах Иакова звучала хвастливая самонадеянность, он был бы тотчас же уничтожен. Но это была уверенность человека, сознающего собственное ничтожество и все же не сомневающегося в верности Бога.
3: После этой ночи Иакову было дано имя Израиль. Обманщик стал богоборцем. В истории Иакова мы видим духовное возрастание человека, который проходил свой земной путь, держась за руку Божью, преодолевая свои человеческие несовершенства. Бог рядом с теми, кто хочет, чтобы его жизнь была угодна ему, и пытается преодолеть все свои слабости и пристрастия во славу его святого имени. Израиль очень любил своего сына Иосифа. Тот купался в этой любви. Носил дорогую разноцветную одежду, которую подарил ему отец. Считал себя лучшим среди всех сыновей, потому что они поступали не всегда хорошо. Иосиф рассказывал отцу о проступках своих братьев. Отец злился на него. А однажды Иосифу приснились сны, в которых было предсказано, что его братья и даже отец будут кланяться ему. Это еще больше возмутило братьев.
1: И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели: вот идет из Галаада караван измаильтян. И сказал Иуда братьям своим: «Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались, и когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 сребреников, а они отвели Иосифа в Египет.
3: Купцы отвезли Иосифа в Египет и там продали богатому царю. При дворе этого богатого вельможи Бог благословил юношу. Вскоре все его дела стали успешны. Он возвысился, стал управлять всем домом этого человека. Все шло хорошо. Пока госпоже не понравился этот раб, она стала искать с ним близости. Иосиф не поддался искушению и отказал госпоже. За это он был оклеветан и отправлен в тюрьму. Бог благословил Иосифа и там, и через какое-то время тот стал соправителем фараона в Египте и спас страну от голода. Лет через 20 после разлуки в Египет пришли за хлебом братья Иосифа. Они его не узнали. Он узнал. Он слышал, как братья беседуют между собой, и убедился, что они сожалеют о том, что сделали тогда с младшим братом, продали его в рабство.
1: «Я Иосиф», — сказал он братьям, — «жив ли еще отец мой?» Братья, увидев Иосифа лицом к лицу, не могли вымолвить ни слова, стояли в оцепенении. «Так подойдите же ко мне», — позвал он их. Они подошли. «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет», — сказал он. «Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда. Вот уже 2 года по всей земле голод, и еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать. А Бог послал меня в эту страну прежде вас, дабы сохранить на земле остаток народа своего и продлить жизнь вашу, совершив великое спасение».
3: Иосиф открылся братьям, пригласил их всех перебраться в Египет. И опять мы видим промысел Божий. Каков здесь Бог? Он невидим, но рядом. Он не действует сверхъестественно, но предупреждает верных ему людей о будущем и готовит их к этому трудному будущему. Иосифа, который должен был вырасти избалованным сыном из-за любви отца, Бог воспитывает тяжелыми обстоятельствами, не оставляя его при этом на произвол судьбы, постоянно указывая ему выход из этих трудностей. Иосиф, живя в Египте, помнит пророчество о возвращении его народа в землю отцов, в Ханаан, и, умирая, просит, чтобы при исходе кости его не забыли взять с собой. Он желает покоиться в земле своих отцов. И когда исход состоялся, несколько веков спустя еврейский народ исполнил его волю. В этом великая надежда для всех нас, живущих нынче. Однажды и нам предстоит отправиться в землю обетованную, небесный Иерусалим. А основание веры нашей в истории Иакова и Иосифа.
5: Библия, она все-таки не волшебная. Ты не можешь ее использовать как средство манипуляции Богом. Что пытаются сделать некоторые, что пытался я делать в свое время, даже долгое время. Это не работает так, как заклинание. Например, ты согрешил и хочешь покаяться. Пожалуйста, в Библии есть ряд покаянных псалмов, которые говорят об этом, и ты можешь подумать, что, прочитав его, ты введёшь себя в состояние такого покаяния, и сразу же это в твоей жизни наступит. Но нет. Это не то, что как ритуал, который работает помимо нашей воли. Иногда бывают дни, когда ты читаешь книгу и эту Библию, читаешь главу, например, и ты ничего не понимаешь. Ты прочел, но это не сработало. Все-таки это та книга, к которой надо подходить с определенным состоянием сердца. Это должно быть по-настоящему. Тогда и она тебе ответит этой же настоящестью.
6: Каждая книга имеет свою, наверное, цель в Библии из этих 66 книг. Для меня так интересней, во всяком случае, размышлять, чем ставить одну какую-то цель.
7: Не знаю я, где святость, где порок, и никого я не сужу, не меряю. Я лишь дрожу пред вечною потерей, кем не владеет Бог, владеет рок. Ты был на перекрестке 3 дорог, и ты не стал лицом к его преддверию. Он удивился твоему неверию и чудо над тобой свершить не мог. Он отошел в соседнее селение. Не поздно, близок он, бежим, бежим, и если хочешь, первый перед ним с бездумной верою склоню колени я. Не он один, все вместе совершим по вере чудо нашего спасение.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: И вновь вместе с вами чудесная школа здоровья. И я рад приветствовать вас. Меня зовут профессор Бодрячок. Со мной вместе моя неизменная племянница Веселинка. Посмотрите, посмотрите, заходите, какие у нас сегодня заходите драгоценные люди. Надеюсь.
5: Да. Так. Как вас зовут? Так,
4: как вас зовут? У нас сегодня Настенька и Виталик. Настенька и Виталик.
5: И Веселинка.
4: Да. Да, дорогая моя племянница, зачем ты так тщательно трешь глобус?
5: Это не глобус, профессор Бодрячок.
4: Ну как же? Что?
5: Это наша планета. Я очень хочу, чтобы она была чистой.
4: Эй, Веселинка, Веселинка. Дело в том, что глобус – это всего-навсего модель нашей чудесной Земли.
5: Пускай будет модель, но я все равно хочу, чтобы Земля была чистой. Вот, вот смотрите, вот даже здесь есть Австралия, вот здесь, вот видите?
4: Да, да,
5: я
4: да,
5: сейчас
4: да,
5: ее
4: да,
5: протру, чтобы кенгуру не испачкалась.
4: И кенгуру не испачкается.
5: Теперь будет чистой.
4: Но на самом деле, конечно, это очень здорово, что ты хочешь, чтобы наша планета была чистой. Ведь Земля – это наш большой чудесный дом.
6: Шар.
4: Да.
6: И шар.
5: Да. Большой. И в этом доме, в доме есть все, что нам нужно.
4: Да.
5: Здесь есть и леса, и вот, поля, зелененькие, и горы. Все-все вот есть.
4: Это так, коричневые, это горы.
6: А что... если бы они не чистые были?
5: Мы бы их
4: вот
5: вымыли.
4: Вот, именно. А что такое вот эти вот большие голубые пространства?
6: Это моря и океаны.
4: Да, правильно.
5: Как здорово. А смотрите, тут есть еще какие-то ниточки. А, так это же речки. Смотрите, смотрите, как их много на нашей планете. Их тоже надо протереть.
4: И посмотри, Виталик абсолютно прав. Да. И как это здорово, чтобы все эти океаны, моря, вот эти речки были абсолютно чистыми. Ведь где чистота, там и здоровье. Но вот в чем дело, моя дорогая племянница. Ведь для этого не надо чистить глобус.
5: А что же тогда делать-то, профессор Бодрячок?
4: А что же тогда делать?
6: Убираться!
5: Вот я и убираюсь.
4: Пойдемте на полянку. Я сегодня там кое-что увидел и хочу вам показать.
5: Пошли?
4: Пойдемте.
5: Пойдем.
4: Пойдемте, это важно. Ну, пойдемте.
5: Побежали? Побежали.
4: Ну вот, вот.
5: Какой ужас, профессор Бодрячок.
4: Да, вот это я увидел сегодня утром. Что же нам делать, чтобы полянка снова стала чистой?
6: Убираться.
5: Ой-ой-ой.
4: Правильно,
5: молодцы,
4: совершенно верно.
5: У меня есть ведра.
4: Да, так, ну давай, так, давай.
5: Так. Давай. Вот она! Дырки стоят, держи. Так, молодец, бери тебе. Давайте соберем этот мусор.
4: Так.
5: И почистим нашу полянку. Какие молодцы. Так, так.
4: Вот, вот.
5: Давай,
4: вот
5: нет.
4: Это хорошо.
5: Держи. Вот.
4: Да, правильно, вот.
5: Как
4: полянка
5: красивая.
4: Наконец-то снова стала чистой.
5: Ребята, я поняла.
4: Так, так, что ты поняла?
5: Для того, чтобы наша планета была чистой,
6: надо только убираться.
5: Не нужно мусорить.
4: Правильно.
6: Вот. И убираться
4: Настенька.
6: Надо.
5: Да, и убираться тоже.
4: Совершенно верно. Но Настенька тоже права. Убираться-то надо. Но вот в чем дело. Не всякий мусор можно убрать.
5: Это как это не каждый? Мы уже убрали?
4: Вот для того, чтобы понять, нужно провести один эксперимент.
5: Как я люблю эксперименты.
4: Да? Серьез, у меня все приготовлено. Ну, что вы видите?
5: Какое красивое море.
6: Это не море, это аквариум.
4: Да, да,
5: ну,
4: да.
5: Ну что, смотрите, какие там красивые водоросли, камушки, ракушечки.
6: Вау!
5: Как настоящее море.
4: Да, но
6: да,
4: на самом деле...
6: какие-то камешки.
4: Угу. На самом деле Настенька абсолютно права. Это не море, это аквариум. Но немножко фантазии нам все-таки не повредит.
5: Да.
4: Я специально не поместил сюда рыбок, потому что у нас ведь эксперимент.
5: Чтобы они не погибли.
4: Чтобы они не погибли, совершенно верно. Давайте с вами представим, что это на самом деле море. Mm. Ну, вы же любите купаться в море, да?
5: Да.
4: Вот это море.
5: Я уже представила.
4: Да. И вот пришел какой-то нехороший человек и высыпал в это море мусор.
5: Ой. Ой. Я бы не стала плавать в таком
4: море.
5: Да,
4: вот вам хочется купаться вот в таком море.
5: Нет, конечно, нет. Профессор Бодрячок.
4: Да, с ним нужно сделать то, что мы сделали на нашей полянке. Его надо почистить.
5: Давайте почистим.
4: Давайте
5: обязательно
4: почистим. Да, у нас есть нехитрое приспособление, которым мы можем несложно это сделать.
5: Смотрите, как мы быстро почистили.
4: Да, мы его соберем.
5: Наше море стало опять чистым.
4: И наше маленькое море действительно стало чистым. Но не все так просто, драгоценные мои. А давайте с вами представим, что пришел нехороший человек.
5: Еще один.
4: Да, еще один. И вылил в это море
6: яд.
4: Ядовитую жидкость.
6: Ядовитую жидкость.
4: Да,
6: да, человеки там
5: конечно. И рыбки тоже погибнут. Все, что там живет.
4: Давайте посмотрим, что из этого получится.
5: Так, осторожно, не дышим. Ух ты.
6: Фу.
5: Смотрите, какое грязное море.
4: Да?
5: Хорошо, что у нас здесь нет рыбок.
4: Да.
6: Фу, гадость какая.
5: Да, даже не видно и камушек, и водорослей.
4: Ну вот, как вам купаться вот в такой воде?
6: Нет.
4: Да, надо почистить. Давайте попробуем.
5: Конечно.
4: Можно ли что-то с этим сделать?
5: Давайте почистим.
4: У нас есть ситечко.
5: Ух ты.
6: Да.
4: Я возьму и помещу в ситечко фильтр. И мы попробуем ситечко эту воду профильтровать.
5: Давайте посмотрим.
4: Давайте посмотрим, что у нас из этого получится.
5: Так.
4: Зачерпнем немножечко воды.
6: Фу,
4: и посмотрим.
6: Она чистая?
5: Ой, нет, профессор Бодрячок, вы посмотрите, вода-то осталась грязной.
6: Да.
4: Так, не торопись, моя племянница, не торопись. Все по очереди, все имеет свой порядок.
6: А здесь она чистая.
4: Итак, что вы можете видеть?
6: Ой, да она чуть-чуть почистилась.
5: Да.
4: В том-то и дело, что только чуть-чуть. Но она осталась почти такая же грязная.
5: И не захочется в ней купаться.
4: Да. Можно ли почистить море от такого вот загрязнения?
5: Нет. Нет. Да и как, целое море в баночку тоже не перельешь, профессор Бодрячок?
4: Совершенно верно. И так, драгоценные мои, мы можем сделать один чудесный вывод. Ко всему, что мы видим, к воде, к земле, к деревьям, к рекам, нужно относиться бережно. Ведь все это дал нам великий Бог, чтобы нам было хорошо.
5: А он сотворил все чистое?
4: Ну, конечно. Ведь для здоровья нужны чистые реки, чистая земля, чистый и даже то, что мы не видим, чистый воздух и плоды на деревьях, которые посажены в чистую землю.
5: Ой, профессор Бодрячок, не хочу я больше смотреть на это нечистое море. Я предлагаю вам сделать поделку, где наше море будет чистым и красивым.
4: Отлично! Хотите?
5: Нам понадобится... Смотрите.
6: Пластилин.
5: Так.
6: Пластилин, какие-то камни.
5: Вытаскиваем. Держите. Клей.
6: Мой клей.
5: Так.
6: Ножницы.
5: Второй. И самое клей. Главное, это картон голубого или синего цвета. Это будет наше море. Держите. Это вам, Настеньке с Бодрячком. А это нам с Виталиком. Так. И для нашего моря я приготовила рыбки. Вот, давай покажем рыбки. И водоросли. Вот такие рыбки и вот водоросли. Смотрите, мы на наше красивое, чистое море приклеим рыбки и водоросли.
6: Еще вот эти штучки.
5: А это мы будем приклеивать потом. Отлично. Отлично, давай.
6: А зачем нам пластилин?
5: А вы сейчас все увидите.
6: Чтобы приделывать эту рыбку.
5: Так, куда держи клей рыбку.
4: Вот сюда приклеим.
5: Приклеиваем рыбку.
6: Рыбку.
5: Где она у нас плавает?
6: Рыбки.
5: Вот. Вторую рыбку приклеим. Держи.
4: Капты, кап.
5: Молодец, как ты хорошо клеишь.
4: И тут на три рыбки хватит.
5: Держи, сейчас будет очень...
4: Сейчас мы...
5: Важное задание – приклеить водоросли.
4: Вылезет.
5: Смотри, какая да. у нас красивая да. водоросль. Получится? Угу. Держи аккуратно, приклеивай водоросли. Угу. Так, вот это кончиком кверху, да, они у нас?
4: Желтенькие.
5: Давай я тебе помогу.
4: Мы приклеим в обратном
6: направлении. Стой, стой, стой, я сама приклею.
4: Вот так вот.
5: Так.
4: Да, давай клеим.
5: Так, у нас есть салфеточка, мы вытрем.
4: Мы
5: лишний клей берем. Смотри, какое у нас красивое море получается. Ребят, смотрите, как у нас красиво получается. А чтобы у нас было настоящее дно нашего моря, мы с помощью пластилина приклеим вот сюда ракушечки. Давайте приклеим ракушечки. Смотрите, как нужно приклеивать ракушечки.
6: Черный.
5: Давай, черный возьмем, да.
6: Смотри. Я хочу фиолетовый.
5: Ну, давай, бери, пожалуйста, отрывай немножко. Ага. Маленький кусочек пластилина.
6: Я фиолетовый возьму.
5: Да.
6: Эй.
5: Не получается? Давай, я тебе помогу. Вот какой у нас красивый пластилин. Мы сначала клеим пластилинчик, а на пластилинчик... Сейчас мы приклеим. Смотрите, а на пластилинчик мы приклеиваем ракушечку. Смотри, как получается. Видите?
6: Дайте нам
5: позже. С помощью пластилина. Так, держите, выбирайте любой пластилин.
6: Мне беленький.
5: Давай, бери ракушечку и приклеиваем сюда ракушечки. Вот, как ты хочешь ее приклеить, да, хочешь? Какое красивое у вас море! Так, и мы заканчиваем. Вот так. Отлично. А фломастер я приготовила для тех, кто хочет нарисовать нашим рыбкам глазки и чешуйки. Держи. Хотите? Тогда вперед. И этой рыбке тоже давай нарисуем глазки. Смотрите, дорогие друзья, что у нас получилось.
4: Вот и у нас получилось вот такое вот море.
5: Ой, какое красивое.
4: Да, пусть оно и будет всегда чистым и хорошим. Ну, а нам пора прощаться. Ребята, обязательно сделайте такую поделку, чтобы она напоминала вам о том, что ко всему нужно относиться бережно. Ну, а сейчас до скорых встреч. Мы ждем вас снова в нашей чудесной школе здоровья. Пока!
7: Пока!
8: Пока!
7: Пока! И никогда не мусорите!

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Молитва» исполняет Марк

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Сегодня мы поразмышляем над фразой из первого послания к Фессалоникийцам, 5 главы, 19 текста. «Духа не угашайте». Что же имел в виду апостол Павел, когда он говорил «духа не угашайте»? О каком духе идет речь и как его можно угасить? В первую очередь, есть два понимания выражения «дух». Это либо Дух Божий, относящийся к самому Богу, либо это дух человека, то есть его внутренний мир, его состояние, его настроение. О чем же здесь говорит апостол Павел? Нам поможет та метафора, которую он сам использует. Это метафора огня. Хотя слово «огонь» здесь не употребляется, тем не менее есть фраза, которая на это как бы указывает. Именно «угасить». Огонь не угасить. Что интересно, это же слово встречается в Евангелии от Матфея, когда Иисус рассказывает притчу о 10 девах. Там было 10 дев, 5 их называют мудрыми, 5 неразумными. Так вот, неразумные девы, они не взяли масло для своих светильников. И когда они, поскольку они были на свадебной церемонии, и жених задержался по непонятным для них причинам, то масло у них закончилось. И вот, когда они увидели, что их светильники гаснут, то 5 неразумных дев прибегают к другим девам, которые запаслись, и просят у них этот запас. И вот они используют эту же фразу, когда говорят: «наши светильники гаснут». И вот то же самое слово, которое используется в Евангелии от Матфея, оно используется и здесь, именно «не угашайте». Поэтому мы и говорим о том, что здесь апостол Павел использует метафору огня. И вот теперь, когда мы именно соединим два этих слова «дух» и именно «гасить», то, скорее всего, апостол Павел хочет сказать вот тот огонь внутри, который может гореть в нашем сердце, энтузиазм, рвение, устремленность, вдохновение. Вот это не нужно угасать. А как мы это делаем? Как можно не угасить? А очень просто. Когда мы не делаем как раз ничего для того, чтобы наше внутреннее вдохновение, оно таким продолжалось. Ну, например, если мы не будем подкладывать в огонь дров, то рано или поздно огонь угаснет. То есть просто потихонечку, подкладывая одно полено или веточки, мы продолжаем поддерживать огонь. То же самое в нашей духовной жизни. Когда мы думаем над тем, что нас вдохновляет и что приносит нам воодушевление, и мы это практикуем и делаем, то тогда мы всегда будем находить в нашей жизни такие моменты, которые нас будут радовать, вдохновлять и придавать нам сил. Может быть, это чтение Священного Писания. Может быть, это молитва, может быть, это чтение духовной литературы или прослушивание проповеди. Но это что-то, что мы делаем регулярно и что приносит нам именно такое вдохновение, что мотивирует нас на что-то, на совершение чего-то доброго или благого. Может быть, даже это какие-то дела, дела милосердия или когда мы свидетельствуем о своей вере. Именно это апостол Павел хочет сказать: «Духа не угашайте». То есть делайте что-то такое, что будет поддерживать в вашей духовной христианской жизни вот это горение. И наоборот, не опускайте руки, не занимайтесь таким духовным бездельем, да, потому что рано или поздно вот этот вот огонь, он может угаснуть. И тогда мы можем оказаться в отчаянии или, наоборот, в таком состоянии, когда нам будет ничего не интересно. В состоянии безразличия, какой-то духовной апатии. Это в наших руках и в наших силах. Пусть Господь вас в этом благословит, чтобы внутренний огонь горел в вашем сердце.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! В организме взрослого человека циркулирует примерно 5-6 литров крови. Каждая капля которой несет питательные вещества и кислород клеткам нашего тела, обеспечивая жизненные потребности органов и тканей. А что будет, если доступ крови перекрыть? Знаете ли вы, что по статистике каждый четвертый житель планеты в группе риска по тромбозу? Сегодня мы узнаем, можно ли определить присутствие тромбов в организме и как с ними бороться. А поможет нам разобраться во всех этих вопросах Марина Павлова, врач-кардиолог. Здравствуйте, Марин.
4: Здравствуйте.
3: Итак, сразу вопрос. Что такое тромб?
4: Тромб – это сгусток крови. Ну, это если совсем просто объяснить. Это сверток или сгусток крови.
3: Так, его никак разбить нельзя, он уже...
4: По идее, зависит от того, зачем он образовался. Вообще, тромбы в нашем организме образуются, это защитная реакция. Например, у человека произошла травма, то есть какой-нибудь сосуд у него разорвался. Если бы на месте разорвавшегося сосуда не образовался тромб, человек просто истек бы кровью и умер.
3: Понятно.
4: Поэтому в том случае, если происходит повреждение сосудистой стенки, ее разрыв, на этом месте формируется сверток крови или сгусток крови, или тромб, другими словами. Он защищает сосуд от дальнейшей кровопотери. Поэтому это защитная реакция организма.
3: Понятно. Это единственная причина образования тромба?
4: К сожалению, нет. Есть другие причины, когда тромбы формируются, скажем так, не в норме. В частности, формированию тромбов способствует некоторые факторы, такие как застой крови. Например, у человека есть варикозное расширение вен нижних конечностей. Да, вены при этом вот так вот расширяются в виде таких мешочков.
3: В этих мешочках, узелков, да?
4: Узелков, да. В этих мешочках кровь уже не течет так вот быстро, как по венам, в принципе, да? Она застаивается, и пока она застаивается, она сворачивается, может образоваться тромб. Также тромбы часто образуются, к примеру, в расширенных полостях сердца. При некоторых видах аритмии, таких как мерцательная аритмия, или при аневризмах сердца, которое формируется обычно после перенесенного инфаркта миокарда, тоже как бы сердце расширяется, полости расширяются, выпячиваются такие.

0: отказаться от курения, да, вместо того, чтобы разжижать себе кровь.
1: Понятно.
0: Вот, а, да, когда женщина назначается контрацептива, это делается обязательно только гинекологом, и в данном случае учитывается возраст женщины, ее анамнез, то есть если есть какие-то подозрения, что этой пациентке есть склонность к повышению свертываемости крови, эти препараты ей ни в коем случае не назначаются.
1: Я, конечно, удивилась, что тромб как-то образовывается для того, чтобы нас защитить, да, помочь, потому что для меня всегда слово тромб вызывало негативные ассоциации, потому что, в общем-то, часто приходится слышать, как человек умер вследствие того, что оторвался тромб. Да, и вот она резкая вот смерть пришла сразу к нему, ничего нельзя сделать. Да. Вот можете как-то, не знаю, объяснить, о чем здесь речь идет?
0: Да,
1: вот, да, что же это такое, когда отрывается тромб?
0: Значит, то, что вы говорите, это такое понятие, такое заболевание, как тромбоэмболия легочной артерии. Возникает она, как правило, из-за тромбоза глубоких вен нижних конечностей. Угу. Мы привыкли к тому, что у нас варикоз есть наружных вен. Ну, мы их видим, да?
1: Да,
0: вот которые... расширенные вены, мешочки, там, звездочки, узелки и так далее. У нас есть еще система глубоких вен нижних конечностей, которых мы не видим вот так, но они тоже могут страдать от варикоза или могут страдать от воспаления тромбофлебита. В этом случае, вот здесь у меня есть небольшая иллюстрация такая, здесь, правда, наружный варикоз, но просто иначе мы не увидели бы этого, да? Тут нормальная вена. Она не расширена, да, она ровная абсолютно. У нее совершенно состоятельный клапан, который закрывается, препятствует обратному току крови. А вот эта вена, которая пострадала, ну, пусть это будет варикоз, например, да, то есть она расширенная, клапан несостоятельный, полностью не закрывается, поэтому кровь застаивается в ней. И мы видим, что по краю образуются тромбы. Вот эти тромбы могут, если они слишком большие образуются, они могут оторваться. Если это оторвется тромб в венах ног, куда он полетит? Вспомним нашу прошлую тему, круги кровообращения. Итак, вот у нас вены нижних конечностей, вот тромб у нас улетает, попадает сначала в правое предсердие, потом в правый желудочек, а из правого желудочка по системе легочной артерии он попадает в сосуды легких. Вот это называется тромбоэмболия легочной артерии. Тромбы закупоривают сосуды легких и становится невозможен газообмен в легких, потому что в норме этот малый круг кровообращения как раз-таки служил для того, чтобы венозная кровь освобождалась от углекислого газа, насыщалась кислородом и затем обогащала весь наш организм. Вот в данном случае, если сосуды забиваются, этого не происходит, то есть закрывается малый круг кровообращения.
1: Понятно.
0: Человек при этом ощущает резкую одышку, боль в грудной клетке, слабость, холодный пот, может быть, резкое падение артериального давления, сердцебиение. Это состояние очень опасное, потому что, когда массивная тромбоэмболия происходит, то есть большое количество тромбов попадает вот в легочные артерии, она может привести к смерти пациента. И вот о том, о чем вы говорили, да, то есть тромб оторвался, человек жил, а потом раз и умер.
1: Вы говорите, может привести. Значит, все-таки есть возможность помочь такому человеку?
0: А, безусловно, конечно, возможность такая есть. Ну, скажем так, если массивная тромбоэмболия, там возможность только одна. Это экстренное оперативное лечение. То есть тромб удаляют вот из этих вот артерий как можно быстрее, из легочных артерий. Если тромбоэмболия не массивная, то там назначается определенное лечение. Это препараты антикоагулянта. То есть эти тромбы потихонечку растворяются, и кровоток в сосудах легких восстанавливается. Да, помочь человеку нужно, и можно, и поэтому, если человек какие-то вот вдруг внезапно такие вот ощутил приступы, да, то есть приступ резкой одышки, там, боли, слабости, нужно немедленно вызывать скорую помощь, ни в коем случае не ждать, не терпеть, потому что тут время идет вот буквально на секунды.
1: Понятно. Ну вот, а насчет людей, которые, в общем, вообще есть ли такая группа людей, которые не знают, что у них, допустим, есть тромб? Или обязательно у человека присутствуют какие-то признаки?
0: Не обязательно, не обязательно. Но опять же, мы с вами говорим, что тромбы могут образовываться в тех местах, которые мы не увидим. Например, тромб в полости сердца можно увидеть вот так, невооруженным глазом? Конечно, нет. Да? Тромбы в глубоких венах нижних конечностей, которых мы не видим глазом, тоже нельзя рассмотреть. Мы можем только увидеть тромбы, которые образуются в наружных венах, да, вот в поверхностных, варикоз, наш вот этот вот обычный, к которому мы привыкли. Вот тут мы можем увидеть, что какая-то венка у нас была, например, выпирала, да, был мешочек, он сначала спадался при нажатии, а тут мы нажимаем, а он твердый. он не спадается. Это значит, что в полости этого мешочка образовался тромб.
1: Понятно.
0: Но только в этом случае человек может реально увидеть какие-то тромбы у себя. Все остальное остается незамеченным человеком.
1: То есть, возможно, есть какая-то диагностика, может быть, можно что-то дать, какие-то анализы, чтобы понять даже свою склонность. Вот есть такая возможность?
0: Такая возможность, в принципе, есть, да. И, безусловно, можно сдать, например, анализ крови на свертываемость крови. Этот анализ выявит что? Во-первых,

0: Могут быть различные наследственные нарушения свертываемости крови, как в сторону понижения свертываемости, так и в сторону повышения. Вот. Если человек перенес инфаркт или страдает ишемической болезнью сердца, инсультом, диабетом, у него уже по определению повышена свертывающая способность крови. То есть ему, по идее, уже надо заниматься профилактикой, можно даже анализов не сдавать. Если у человека есть варикоз, да, то есть это тоже как бы повод регулярно проходить обследование, делать УЗИ сосудов нижних конечностей, смотреть, есть ли там тромбы или еще какие-то изменения, то есть что, может быть, какие-то меры надо принимать. Вот, то есть есть категории риска, да, это, опять же, курящие, это женщины, принимающие оральные контрацептивы, о чем мы говорили, да, это есть если есть уже какие-то сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, гипертоническая болезнь в том числе, ишемическая болезнь сердца, нарушение мозгового кровообращения. Вот такая категория пациентов.
1: Понятно. Тогда какие рекомендации будут у нас для людей, которым можно как-то еще помочь, не медикаментозно, может быть, изменив, опять же, образ жизни каким-то образом? Ну, вот что конкретно ему делать человеку?
0: Значит, конкретно. Ну, во-первых, скажем так, регулярная физическая активность. Почему? Потому что если у человека есть какой-то субстрат, где застаивается кровь, например, вены, да, говорим о венах, у человека есть варикоз вен, тромбов пока там нет. Вот чтобы там кровь не застаивалась, ему нужно, чтобы у него мышцы голени сокращались регулярно, чтобы эту кровь они из вен выгоняли, чтобы она не застаивалась. То есть ему нужна двигательная активность. Ходьба, там, бег, велосипед, да, плавание, пожалуйста. Кроме того, этому человеку нужно соблюдать питьевой режим. То есть выпивать достаточное количество жидкости, воды, 1,5-2 литра в день, чтобы, опять же, кровь ни в коем случае не сгущалась, потому что чем кровь гуще, тем она более склонна к образованию тромбов.
1: Понятно.
0: Кроме того, пациентам с варикозной болезнью вен нижних конечностей рекомендуют ношение компрессионного трикотажа. Это чулки и колготки, то есть те, которые они сдавливают наружные вот эти вот вены расширенные, варикозные, и таким образом кровь перенаправляется в систему внутренних вен, течет по ним, а наружные вены сдавлены, и в них не застаивается кровь, не образуются тромбы. Вот как бы такая вещь. Если у человека есть аневризма сердца, да, или там у него есть такое понятие, как мерцательная аритмия, при котором предсердия в сердце расширены, и в них тоже могут образовываться тромбы, это уже само наличие вот этого вот состояния, уже повод, ну, как бы, во-первых, медикаментозной терапии, да, ну всего, все это тоже, как бы, оно имеет место быть, конечно, только тут уже чулки не помогут, естественно, да? Тут надо просто следить, регулярно проходить обследование. А так, конечно, мало чего можно рекомендовать из вот такого вот немедикаментозного вмешательства, только вот касательно большого варикозного, наверное, вен.
1: Вот насчет как раз-таки варикозного. Я просто слышала вот эти термины варикозное расширение вен и тромбофлебит. Вот можете как-то объяснить, чем они друг от друга отличаются?
0: Варикозное расширение вен – это такое состояние, когда стенки вен расширяются, и в них застаивается кровь. Это варикозное расширение вен. Тромбофлебит – это воспаление стенки вены. То есть это немножечко другой процесс. Это процесс воспалительного характера. Причины, ну, разные могут быть причины, тут до конца даже непонятно, из-за чего это возникает. Тромбофлебит, он, как правило, тоже способствует тромбозу. То есть вместе воспаления этой стенки формируется тромб. Может быть, так называемый флеботромбоз, это обратное понятие, когда первично сформировался тромб, и потом на этом месте развивается воспаление стенки. Но отличить их можно. Варикозное расширение вен – это просто визуально расширенные вены. Тромбофлебит или флеботромбоз – это уже воспаление. У нас есть признаки воспаления. Так, это покраснение, отек и боль. Например, сравните у человека две ноги, да? Та нога, в которой будет тромбофлебит или флеботромбоз, это будет воспаление вен. Она будет, во-первых, по объему будет более отечна, чем здоровая нога, другая, она может быть кожа покрасневшая, вот вместе воспаленные вены, вот, и будет боль, обычно боль при движениях в этой ноге, при ходьбе, и может быть даже повышение температуры, то есть вот это вот состояние воспаления, вот очень, очень легко, в принципе, отличить.
1: Ну да, да, сразу становится все на свои места, я вообще всегда думала, что это одно и то же.
0: Нет, это не одно и то же.
1: Просто думала, разными словами называют.
0: Но тромбофлебит может осложнить течение варикозной болезни, то есть может развиться на фоне уже существующей варикозной болезни, и чаще развивается на фоне уже какой-то изначальной патологии вен. Да. И это обязательно, кстати, повод, тромбофлебит, это повод немедленного обращения к врачу, потому что тоже чреват вот тромбозами, отрывом тромбов, вот о чем мы потом о чем мы говорили уже с вами.
1: Вот если у человека присутствуют, да, вот эти заболевания, можно ли, в общем, давать тяжелую нагрузку физическую такому человеку?
0: Значит, смотря что. То есть если у человека просто варикозная болезнь вен нижних конечностей, да, то в данном случае нагрузку, ну, тяжело надавать нельзя ни в коем случае, но определенная нагрузка должна быть, мы говорим, что должна быть двигательная активность.
1: Да-да-да.
0: Тяжелая нагрузка, имеете в виду ношение каких-то тяжестей, может быть, да, это, по идее, противопоказано, потому что почему? Когда человек носит тяжести, у него повышается давление в системе нижней полой вены, это способствует еще большему застою крови в ногах. То есть это будет способствовать дальнейшему прогрессированию варикозной болезни. Вот, если у человека... Если уже есть тромбы, тут надо еще как бы более тщательно к этому подходить, потому что если есть тромб, значит, он может оторваться. Тут, по идее, и так надо уже какие-то более кардинальные методы лечения применять. То есть не просто там компрессионное белье носить, а может быть, эти тромбы надо удалять, надо иссекать и так далее. Потому что в данном случае никакая не нагрузка, никаких там массажей, никаких лечебных физкультур, гимнастик делать нельзя, потому что очень высок риск отрыва этого тромба и вот это вот осложнение страшного, о котором мы говорили. Да, тромбы, эмболии, легочные артерии, это очень страшно.
1: Понятно. Хорошо. Тогда, может быть, мы с вами поговорим о том, чем же лечить, какие-то методы есть лечения. И что будет, если не лечить, например?
0: Ну, что будет, если не лечить, мы с вами, конечно же, отчасти сказали.
1: То есть только это будет?
0: Не только это. Значит, если говорить о венах, да, у нас просто очень много, где тромбы могут образовываться, давайте с вен начнем. Значит, лечение варикозной болезни вен есть хирургическое. Это хирургическое удаление расширенных вен. В случае, если выраженный варикоз, да, выраженный застой крови идет, большие вот эти вот расширения, большие там вот эти мешки, да, есть, это абсолютно показано хирургическое лечение, потому что никакими-то там не медикаментозными мероприятиями там и этими компрессионными чулками мы не спасемся в данном случае. Если по какой-либо причине невозможно хирургическое лечение вен, то есть удаление всех пораженных вен, то выбирают так называемую операцию установка КАВ-фильтра. Это специальный фильтр с сеточкой, устанавливается в нижнюю полую вену. И в том случае, если тромбы из вен нижних конечностей летят, отрываются, летят, они не долетают до легких, они застревают вот в этом фильтре, да. Такая вещь, в общем-то, не очень приятная, он часто засоряется, и менять его приходится. То есть, и, в общем, нас вот в Нижнем Новгороде раньше ставили КАВ-фильтр, потом даже перестали, потому что поняли, что очень
1: трудно
0: с ним. Его и ставить трудно, и потом с ним очень трудно жить. Вот. Это то, что касается варикоза. Если у человека есть фибрилляция предсердий, то, что я говорила, расширенное предсердие, да, то в данном случае обязательно назначение препаратов из группы антикоагулянтов. Это препараты, разжижающие кровь. То есть, потому что, ну, сердце мы никак тут не вырежем, да, застой крови мы тут никак не избежим, к сожалению, но можем назначить препараты, которые будут препятствовать тромбообразованию. То же, что касается аневризмы левого желудочка сердца после инфаркта. Если небольшая аневризма, и тоже тромб, да, на ней образуется, тоже назначаются антикоагулянты. Если большая аневризма, возможно, и хирургическое иссечение пластика левого желудочка. Вот. В любом случае, вот если такие тяжелые уже состояния, тяжелое осложнение, да, о которых мы сейчас говорили, в любом случае совместно с оперативным лечением и с немедикаментозными мероприятиями назначаются препараты. Препараты бывают две группы. Есть дезагреганты, это аспирин, ну и некоторые препараты сходного, скажем так, действия. И препараты антикоагулянты, это препараты, разжижающие кровь. Показания совершенно строгие, там, по каждой патологии, по каждому заболеванию, либо к тому,
1: да,
0: препарату, либо к другому. Поэтому, опять же, никакого самолечения. Если у вас есть варикоз, это не значит, что вам надо что-то там обязательно пить. Это значит, что вам надо сделать УЗИ вен, да, обратиться к врачу, который уже сориентирует и назначит вам ту или иную профилактику, если таковая будет необходима, вот именно в плане медикаментозной профилактики.
1: Понятно. Знаете, хочу еще вот спросить. Есть люди, я сама лично знакома с людьми, которые страдают варикозным расширением, но не идут на операцию, потому что боятся, в общем-то, что не все так хорошо закончится, и что вообще это не даст нужного эффекта, потому что, ну, внешне уберем, а там дальше что, там все равно же ничего не видно. Вот что этим людям можно сказать?
0: К сожалению, панацеи, конечно, нет. Варикозная болезнь – это патология сосудистой стенки. Если мы берем одну вену варикозную, конечно, это не гарантия, что другая вена не расширится. Но если мы не уберем эту расширенную вену, да, во-первых, в ней будут образовываться тромбы, будет страдать кровоток в конечности, потому что вся кровь будет застаиваться в этой ноге. Начнутся трофические изменения кожи, да, отеки, изменения вот именно кожи, утончения, образование даже язв, может быть, потому что кровь застаивается, не циркулируется
1: нормально. Язва прямо сверху, получается.
0: Прямо сверху, прямо снаружи эти язвы образуются. То есть Поэтому говорю, выраженный варикоз все-таки подлежит хирургическому лечению обязательно. Да, это не панацея, я ни в коей мере не говорю, что там это избавит от дальнейших проблем, но, по крайней мере, на данный момент это позволит облегчить человеку жизнь и вот каким-то таким вот острым осложнением воспрепятствовать, о которых мы с вами сейчас говорили.
1: Ну, то есть дает, в общем-то, больше шансов, да,
0: естественно,
1: на то, чтобы дальше жить.
0: Хотя бы более... оттянуть вот этот вот срок, когда, да, то, что варикоз прогрессирует тоже. Если не лечить, она будет постепенно нарастать, все будет, вены будут расширяться, вены будут тромбироваться, как бы дальше только будет хуже. Оперативное лечение – это хотя бы попытка немножечко притормозить этот процесс, насколько это возможно.
1: Понятно. Спасибо вам большое, Марина. Вам здоровья. Надеюсь, что мы с вами в скором будущем увидимся и поговорим еще.
0: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: Спасибо, Настя.
1: Подведем итоги. Тромбирование – это естественный процесс, защищающий организм от кровотечений. Но при наличии повреждений сосудов тромбообразование может стать основной причиной сердечных катастроф. Если у вас есть сопутствующие заболевания, такие как диабет, варикозное расширение вен или уже случался инфаркт, инсульт, то это говорит о том, что вы находитесь в зоне риска. Изменение образа жизни помогает не только снизить густоту крови и, соответственно, риск тромбообразования, но и обратить время вспять для вашего организма. Всего вам доброго, до новых встреч!

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии сотрудник Института перевода Библии при Заокской духовной академии Иван Лобанов.
7: Вероятно, вы уже открывали книгу под названием «Библия». И, может быть, вы даже серьезно продвинулись в ее чтение. Сегодня вместе с вами мы снова откроем эту книгу книг и попробуем в нашей короткой передаче из серии «Библия. Книга за книгой» сделать обзор очередных книг Библии «Третьей и четвертой книги царств». Мы зададим себе вопросы, на которые постараемся по возможности дать ответ. Зачем были написаны эти книги? Каковы главные темы и сюжеты в ней? Каким в них открывается стоящий за этой книгой божественный автор? Ведь для христиан Библия – это священное писание. В нашем обзоре мы будем использовать новый перевод Библии, подготовленный Институтом перевода Библии в Заокском, который вышел в 2015 году. Это перевод межконфессиональный. В нем участвовали верующие разных церквей, как протестанты, так и православные. Работа над этим переводом продолжалась 22 года. Главным редактором этого перевода был Михаил Петрович Кулаков, а завершал работу уже его сын Михаил Михайлович Кулаков. Мы напомним, что третья книга царств начинается с рассказа о борьбе за престол царя Давида, развернувшейся на закате его жизни. Великий царь, одержавший множество славных побед, слаб и беспомощен перед лицом старости, болезни и смерти. И хотя он еще жив, сыновья уже делят его наследство. Когда пришло Давиду время умирать, он завещал сыну своему Соломону: «Я отправляюсь в путь, что предначертан всем, а ты крепись и мужайся». Будучи прежде всего царем и сыном своего времени, он советует Соломону одолеть врагов и недоброжелателей, в свое время избегнувших его собственной руки. Прожив непростую жизнь, радея о духовном благополучии сына и веренного ему народу, он наказывает Соломону: «Повинуйся указаниям Господа, Бога твоего. Следуй его путями. Повинуйся тому, что он установил и заповедал, что судил и о чем засвидетельствовал, как написано в законе Моисея». При всей легендарной мудрости царя Соломона его история стала прологом к падению единого царства. Сам царь не устоял. Тот, кому было дано два видения от Яхве, строит рядом с храмом живого Бога языческие алтари для своих многочисленных жен. Вскоре через пророка Бог доносит до него ошеломляющую весть: «Я вырву царство у тебя и отдам твоему слуге». Предсказание сбывается через сына царя Равоама, прямого наследника престола. Желая выглядеть сильнее своего прославленного отца, он накладывает на подданных непосильное бремя налогов и трудовой повинности. Суровые меры молодого царя вызвали негодование у народа, и северная часть Израиля, возглавляемая мятежным рабом Иеровоамом, отделяется от царя, правящего в Иерусалиме, под властью которого остается только колено Иуды и Левия. Далее повествователь ведет параллельный рассказ о наследниках Соломона, правивших в Южном царстве, которое называется Иудея, и о первых царях Северного царства Израиля, построивших собственную столицу – Самарию. Разделение и вражда стали началом упадка, казалось бы, незыблемого государства. Вступающие на престол цари следуют собственной выгоде и своим желаниям куда чаще, чем воле Божьей. Храмовое богослужение не убеждает народ жить по закону Божьему. А на севере, к тому же, быстро возникают и собственные святилища, капища на холмах, свой государственный культ. Иеровоам, царь Северного царства, решил, что его подданные не должны ходить в Иерусалим, в соседнее государство, на религиозные праздники, установленные единым Богом, и придумал свои праздники, альтернативные, при этом создал даже два святилища – в Дане, на севере, на границе с Сирией, и в Ефиле, на юге. Именно поэтому в последних главах этой книги появляется новый герой – пророк Илия, чье имя означает «Мой Бог Яхве». Илия, пожалуй, самый грозный из всех ветхозаветных пророков, его служение – это буря и пламень. О нем мы расскажем в отдельной передаче. Третья книга царств – это не политическая история, а прежде всего осмысление духовного пути народа. Повествователь стремится показать, что Бог вовлечен в события истории. Он ищет общение с народом через верных ему пророков, желая напомнить, что люди должны быть верны завету, заключенному с ним. Автор книги показывает, что, несмотря на преткновение царей и отступничество народа, Бог продолжает предостерегать их, заботиться о них, влечет их своей любовью, готовый прощать и миловать. Четвертая книга царств охватывает мрачный период в несколько столетий. Она приводит историю жизни многих царей, как северного израильского, так и южного иудейского царств. Этих царей и цариц было примерно по 20 в каждом царстве. Правили они от 7 дней, самое меньшее, до 55 лет, Манассия. Эта книга рассказывает об упадке и гибели, потому так печально. О большинстве из царей сказано кратко. Одна и та же формула неизменно повторяется около 10 раз. Он творил то, что было злом в глазах Господа. Исключение составляют 4 иудейских царя, которые предпринимали шаги по возвращению на путь отцов, например, Иосия. Неизменное нарушение завета, отступление от Бога, восстановление во многих городах иноземного культа – все это привело народ и страну к упадку. Двери храма были закрыты, светильники погашены, курение прекращено, всесожжения не приносились. Вопиющим святотатством было, например, установление истукана Астарте в самом Иерусалимском храме. Гнев Яхве был неотвратим. И действительно, в результате этого всеобъемлющего кризиса веры и недоверия Богу в конце 8 века до Рождества Христова Северное царство пало под ударами ассирийцев, которые выселили множество израильтян в дальние области своей империи. А на их место привезли людей из других народов. При помощи такой вот депортации правители Ассирийской империи предотвращали восстание порабощенных народов. Южное царство тоже подверглось ассирийскому нашествию, но Иерусалим смог выдержать осаду благодаря чуду, описанному в главе 19. Возможно, это произошло еще и потому, что на общем унылом фоне в Иерусалиме все же были и достойные цари. Среди них известные богобоязненные цари-реформаторы Языкия, о нем рассказывается в главах 18 по 20, и Осия, глава 21 по 23, которые решительно боролись с укоренившимся в народе идолопоклонством. С Осией связана еще одна удивительная история. Во время ремонта храма была найдена книга закона. Что это была за книга? Пятикнижие, каким мы знаем его сегодня, может быть, одна из его частей, где изложены только заповеди и предписания. Быть может, книга Второзакония? Между тем, духовное прозрение пришло к израильтям слишком поздно. Иудея была уже на грани национальной катастрофы. В начале VI века Иерусалим был взят вавилонянами, которые разрушили и храм, и город, а жители выселили в Вавилон. Так начался вавилонский плен. Слабая надежда на возрождение появляется лишь в самом конце этой книги. Царь Иехония, находившийся в вавилонском заточении, был выведен из темницы и посажен на почетное место при Вавилонском дворе. Быть может, однажды возродится и разрушенное царство на его родине в Иудее. Но есть в этой книге то, что намного важнее политики, интриг и царских ритуалов служения пророков. С уходом великого пророка Илии, о котором рассказывала предыдущая книга, его служение не прервалось. Елисей, ученик и продолжатель дела Илии, совершил не меньше чудес и оставил не меньше наставлений для своего народа и всех нас. И о нем мы расскажем в отдельной передаче. Встречаем мы в этой книге самого известного ветхозаветного пророка Исаию, хотя гораздо подробнее о его служении рассказано в книге, которая носит его имя. Но именно четвертая книга царств показывает нам исторический контекст одного из ключевых моментов его служения. Царь Езекия в переломные дни судеб страны, в окаянные дни ассирийского нашествия обращался к пророку Исаии за советом. Неизменно стремился следовать воле Божьей, хотя не всегда был тверд и последователен в этом своем желании. Историческая и пророческая книги сходятся в главном, дополняя друг друга и давая читателю глубину перспективы. Царство не вечное. Исчезают с лица земли города и рушатся храмы, но Слово Божье пребывает вовек. Оно раскрывается новым поколением, исполняется в новые времена. Вот какой урок можно вынести из этой трагической книги.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучие слов живых.
2: Наталья Щеглова. Последняя притча Исаии.
3: В городе стольном, стерши колени в мольбах напрасных пред толпой, нищенка правда, царица вселенной, в платье изодранном ходит с умой. Нет ей пристанища, скудны подачки, ругань, повсюду жулье и варье, изгнанный суд, как последняя прачка, знатным особам моет белье. Как-то, когда с головою поникшую правда понуро к людям брела, черное слово бросили в нищенку и надругались средь белого дня. В городе стольном повозки и лошади, песни, потехи, чернь гомонит. Нищенка правда приткнулась на площади, суд молчаливо плакал вдали. Ровно злодейку, ровно изменницу, душу невинную грязью облив, нищенку правду, как падшую женщину, поволокли каменьями бить. Криво смеялись распутницы местные, колокол медный задорно гудел. Плакали мудрые, плакали честные, но заступиться никто не посмел. Правду побили, но видели зрячие, как, пощадив виновных людей, пальцы проклятия, жадно дрожащие, прочно вцепились в души детей. В городе стольном, правда, не сразу умер беспечный смех детворы. Гнили их души в лютой проказе фальши и страха с этой поры. Гнили их души мучительно долго и погибали в назначенный час. Каялись матери, плакали, только в городе стольном это о нас.
2: Стихотворение Натальи Щегловой «Последняя притча Исаии» читала Ольга Пугачева. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
4: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это как бы вот основа моего мировоззрения.
4: Сила Библии в том, что оно Слово Божье.
5: Библия меняет жизнь кардинально.
1: В этой программе «Библия и рождение веры. Познание воли Бога через Библию. Изменения в жизни. Как научиться читать Библию».
5: Первое мое знакомство с Библией было заочное. Это была история бабушки. Вот, собственно, она и родила потом мою веру. Все оттуда происходит, из этой истории. Бабушка как-то сказала, говорит, есть такая книга, Библия, где все про тебя записано. И я тогда это воспринял очень буквально. То есть все про меня, все о моем прошлом, кто я, что я, как, и все о моем будущем. Это мне было еще более интересно. То есть как я проживу, что я буду делать. И мне хотелось эту книгу увидеть. Когда уже сама книга попала ко мне в руки, и я начал ее листать, я ужасно разочаровался. Ничего там нету, ни моего имени нету с фамилией вместе, ни про меня ничего не написано. И на какое-то время я ее отложил. А потом только вернулся, начал читать сначала и начал понимать, что не значит, что именно я должен упомянут быть там, а что вся история Библии в какой-то момент становится не только историей народа, израильского, историей вообще человечества, а становится моей личной историей. И потом это повествование, оно проникает в человека и, по сути, моделирует его возможные поведение, его возможную жизнь. Либо так человек живет, либо по-другому живет. А все там написано.
4: Когда я закончил первый курс, то окончательно убедился, что все, чему нас учат общественные науки, это все не соответствует действительности. Я начал искать, для чего же все-таки существует наш мир, кто его создал, к чему он идет. И я слышал, есть такая книга Библия, где эти все вопросы освещены, раскрыты. Каждый день по много часов читал Новый Завет. Не все мне было понятно, но сложилось такое убеждение, что хотя мне и не все понятно, но тем не менее все, что написано в этой книге, это правда.
6: Изначально я пришел к ней не как к источнику откровения о Боге. Это было такое детское понимание, больше как я пришел к ней как к книге, которая раскрывает какие-то древние истории, но о которых как бы никто не знает, а в ней они содержатся. То есть какая-то некая таинственная книга, которая что-то загадочная книга, который вот это что-то скрывает и прячет. И только посвященный человек, который будет читать, он будет знать некую, обладать этой тайной. Но когда я стал ее читать, естественно, эта книга, она потихонечку меня подвела к пониманию того, что есть Бог, что Бог говорит, какой это Бог, что Он от меня как бы ожидает или требует, или к чему Он меня побуждает. И, естественно, постепенно Библия стала формировать во мне мировоззрение определенное, ценности определенные, отношение к людям, но, естественно, поведение.
1: Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень. Любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его – прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашей.
7: Первоначально это была такая встреча с запретным плодом, да, который всегда, как известно, сладок. Вот. И с чем-то вот таинственно другим, не так необычным, свободным. Сначала я ее просто увидел. Это я очень хорошо помню, как я ее увидел. Это был большой зеленый том. Вот. А потом я уже стал читать.
3: Мудрость Божья вот в создании Священного Писания в том, что оно так построено, что любой человек с любым образованием, с любым подходом, он что-то для себя находит.
8: Я потомственный верующий из христианской семьи, порядочной, которая, собственно говоря, любила Библию. В нашем доме всегда любили Библию. И эту любовь прививали.
9: Я только когда знакомился с Библией, я читал ее подряд. Большими, так скажем, отрывками читал каждый день. Там, старался там, по 5 глав, иногда даже по 10 глав читал, потом по 3 главы. Я считаю, что это правильно. То есть, когда мы только знакомимся с Библией, не надо делать так, как я сейчас рассказываю. Наоборот, надо читать подряд, и чем больше, может быть, тем лучше, для того, чтобы в памяти как бы формировалась, вот, да, в памяти, в нашем сознании формировалась общая картина библейской истории. И, может быть, не один раз надо Библию прочитать подряд, от начала до конца, прежде чем вот подходить вот к такому созерцательному подходу.
1: Все Писание боговдохновенно. В нем есть все, чтобы учить людей истине, обличать во грехе, исправлять ошибки, одним словом, вести к праведности, чтобы сделать Божьего человека способным и готовым ко всякому доброму делу.
9: Конечно, для меня самым сильным аргументом в пользу и богодухновенности Библии является то, что Библия реально трансформирует людей, реально меняет людей, которые пытаются искренне читать Библию для того, чтобы Бог помог им что-то в жизни изменить.
10: Моя тетя, про которую я упоминала, она жила в той же самой деревне, деревушка у нас маленькая, вот, и я бывала у нее каждый день. Вот зайдешь к ней, она все время так тихо поет. Она пела псалмы. Она, когда говорила, переводила огромное к месту, естественно, огромные отрывки из Исаии или из других пророков. Она жила этим текстом.
8: Мои родители дали мне читать Библию, и причем с таким вот наказом, что ли, что вот это сильная книга, которая может изменить твою жизнь. И на сегодняшний день так оно и получилось. Просто это не сразу произошло. Когда читаешь Библию просто как книгу, это одно. А если ты относишься к ней с должным пиететом и уважением, то ты сам наделяешь ее властью и правами определенными в твоей жизни. А для того, чтобы так произошло, ну, должен пройти какой-то определенный период времени, чтобы ты знал, что этой книге можно доверять. У меня это уже случилось.
6: Те, кто начинает читать, почему-то их жизнь меняется, да, то есть происходит какой-то поворот. И видно, что действительно в какой-то степени эта книга способна, ну, менять и мировоззрение людей, и их ценности, и жизненные направления.
1: Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его.
11: Конечно же, я не мыслю свою жизнь без Библии, без Священного Писания. Для меня это настольная книга. Я обращаюсь к ней каждый день, я ее читаю. Она просто неисчерпаема в своей вот, в своем богатстве, этой мудрости, божественной мудрости. Вот всякий раз, когда ты прочитываешь уже хорошо знакомые тексты, ты находишь для себя что-то новое.
9: Ну, как минимум, всем надо развиваться на протяжении всей своей жизни. Потому что когда этот человек останавливается, да, то есть вот этот рост личностный, когда прекращается, это очень плохо. личностном росте Бог может помочь нам, как никто. Как никто. И когда мы встречаемся с Богом со страниц Священного Писания, то происходит вот этот вот личностный рост. Личностный рост, который необходим каждому человеку. Ну и во время этого роста человек сам поймет, надо ему меняться или не надо.
6: Сила Библии в самом Боге. Потому что Он живой, и Он настоящий, Он подлинный. И когда человек читает Священное Писание и хочет узнать Бога, то есть ищет Его, и с помощью Библии пытается узнать, то Бог, если он искренен, то Бог такому человеку открывается.
11: Эта книга, она способна жизнь устроить, упорядочить жизнь любого человека. И человека неблагополучного, и вполне благополучного. Она способна привнести вот в жизнь человека новый какой-то смысл, новое понимание вещей, которые, может быть, человек до этого понимал как-то по-другому, иначе. И, может быть, он не видел смысла во всем этом. А теперь это все упорядочивается. У него формируется новое мировоззрение.
10: Ну вот книга «Экклезиаста», конечно, это вот момент, что все суета-сует. И пройдет и это применительно к определенным и конкретным личностным ситуациям, и общественным. Это дает иногда, когда бывают тяжелые ситуации, это дает силы. Это несомненно, это важно.
1: А теперь выслушай суть всего. «Благоговей пред Богом и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. Ибо всякое дело приведет Бог на суд, будь оно даже тайным, доброе или злое».
5: Когда человек соприкасается с Библией, с Богом, с верой, она всегда воздействует. Но мы не видим, как не видим рост зерна, так и не видим то, что происходит внутри человека. Как работает Дух Святой. Это сокрыто от глаз. Иногда зерно может пролежать долго, а в свое время оно прорастет.
6: Нельзя сказать, что перемена в человеке происходит без Бога. Вот он просто Библию почитал, и Бог здесь никакого участия не принимал. И как бы говорит, ну, слушайте, это не я, это Библия, это вот она такая волшебная книга. Да? То есть не нужно этого понимать, потому что все-таки перемена ценностей, перемена мировоззрения и ума у людей, читающих Библию, происходит под влиянием Духа Святого.
5: Вот как в истории с Августином Блаженным, Августином Гиппонийским. Его мама была христианкой. Она ему говорила, говорила, говорила. Он учился на оратора, юриста, в суде, защищал негодных людей, вел развратный образ жизни. А мама молилась, говорила, просила Амвросия Медиоланского, епископа в Милане, где тогда был двор императора, воздействовать. А он никак. А потом все равно произошло. Годы шли. А потом жена оставила его. И вдруг в какой-то момент все эти слова, все эти молитвы, все это воздействие, оно проросло, дало бурные всходы. И вдруг человек, который хотел сделать карьеру в империи, имя, хотел приблизиться к императору, Цезарю, он вдруг становится проповедником. Проповедником, который, пожалуй, один из самых ярких отцов.
1: Услышав о том, как обошлись фарисеи с исцеленным, Иисус нашел его и спросил: «Веришь ли ты в Сына Человеческого?» «Господин», — ответил он, — «скажи мне, кто он, чтобы я мог поверить в него». Иисус сказал: «Ты видел его, это он говорит с тобой». «Верю, Господи», — воскликнул прозревший и, пав перед ним на колени, поклонился ему. Иисус же сказал: «Для суда я пришел в этот мир, чтобы прозрели слепые и ослепли зрячие». У Услышав такое, некоторые из стоявших рядом фарисеев спросили: «Что же, по-твоему, мы тоже слепые?» «Были бы вы слепы, не было бы греха на вас, но раз говорите, что видите, то ваш грех остается на вас», — ответил Иисус.
6: Но в Библии есть действительно слова и повеления. Они никогда не оживут, пока Бог сердце человека не затронет, и пока человек на это действие Божие не отзовется. Если человек отзывается, тогда он и воспринимает слова Библии как важные, но авторитетные и так далее.
12: Сила Библии в том, что оно Слово Божье. Вот. И объяснить эту силу, наверное, трудно, потому что, как сказано у пророка Исаия, как снег и дождь падают на землю и превращают то, что на ней растет, точно так же и Слово Божие тщетным не возвращается, сказанное Слово Божие. Вот оно какой-то отклик находит в сердцах людей, и прежде всего, наверное, люди слышат вот в этих словах, в Слове Божьем, то, что они давно забыли. О своем происхождении, кто они, куда они идут, о смысле своей жизни. Вот нигде больше нельзя найти этот ответ. Может быть, они есть, но они фальшивые. А здесь что-то настоящее звучит. И вот человек создан так, что он это настоящее узнает.
8: Это та книга, к которой надо подходить с определенным состоянием сердца. Это должно быть по-настоящему. Тогда и она тебе ответит этой же настоящестью.
13: Если мы встретились со Словом, то мы уходим измененные. Это может быть разные изменения, это может быть приятное изменение, или может быть не очень приятное, такое тоже, может быть, мы не знаем. Состоялось ли вот чтение мое или нашей группы все, или нет, если мы почувствовали изменения. Самого разного может быть. Я вдруг понял, как мне действовать в какой-то ситуации, в которой я, например, не знал решения, я, например, молился об этом, и вот я до этого момента не понимал, как мне действовать. Бывают такие ситуации, часто бывает, что после такого углубленного чтения ситуация проясняется. Изменения могут быть, конечно, не очень такие, менее явные, то есть

0: как говорится, до суставов его и до мозга костей, и может судить обо всех намерениях и помыслах сердца.
1: Приходит в голову мысль, а вот неплохо бы этого быть. Ну, это, в принципе, вполне нормально. И слова Павла из Римлян звучит. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? И Библия меняет. И слова Божьи звучат. Мы умерли для греха. И они все не выходят у меня, не выходят из сознания. Что-то только хочу сделать такое. Ну, непотребное какое-нибудь там. Позволить излишество какое-нибудь. Мы умерли для греха. Я говорю, все, стоп. Нельзя. Ухожу, охладеваю, все, не надо мне это уже. Не нужно мне это уже. И поэтому вот Библия меняет. Бог меняет. Дух Святой меняет.
2: Библия — это как бы вот основа моего мировоззрения, и в то же время это предмет моего изучения, и я предполагаю, что в течение всей оставшейся жизни он таковым и останется, потому что чем больше я вникаю в библейский текст, тем больше я понимаю, насколько бесконечно можно его изучать, вникать, и все равно остаться совершенно каким-то таким невежественным все больше соглашаться со словами Сократа, что знаю я лишь то, что я ничего не знаю вот в этой книге.
3: Библия может быть закрытой книгой для человека, и прежде чем человек не научится читать Библию, такие изменения через слово вряд ли будут происходить. Да, конечно, могут быть какие-то чудеса, когда человек вот никогда в жизни Библию не читал, открыл, тут же сразу все понял и уверовал, стал святым. Наверное, это очень редкий случай все же. Вера от слышания. Все-таки человек читает и находится в каком-то контексте церковном. Он слушает проповедника, он слушает какие-то лекции, он читает какие-то соответствующие книги, дополнения, чтобы правильно понимать Библию.
4: Но вот мне, как для верующего человека, это дает духовную зарядку вообще для жизни. Это мне дает, во-первых, мотивацию для жизни, во-вторых, мотивацию для служения. В-третьих, оно мне дает духовную пищу для размышления, вот эта встреча с Богом. Потому что мне, как священнослужителю, нужно говорить людям из библейского текста, я говорю проповеди, я общаюсь с людьми, что я могу дать? Самое главное, что я могу дать окружающим меня людям, это плод времени, проведенного с Христом, или плод времени, проведенного с Богом. Поэтому в этом общении я подпитываюсь сам, чтобы давать людям как бы вот, ну, понимать вот эту вот духовную пищу. В-четвертых, это преобразование моего сердца. То есть как бы я человек с плоти и крови, грешный там, как и все люди. И поэтому, когда я встречаюсь с Богом, вот эта встреча, она трансформирует мое сердце. Потихонечку, чуть-чуть, понемножечку. Но, например, если я почитал сегодня Слово Божие, если я вот провел время с Богом, то я по-другому реагирую на определенные вещи, может быть, какие-то стрессовые вещи, на раздражающие факторы, чем если этого не произошло.
5: Для Бога очень важно, чтобы мы пропускали все через свое сознание. Поэтому очень важно читать тот перевод Библии, который тебе понятен желательно. Потому что когда мы приходим в церковь, например, и слушаем службу на непонятном мне языке и пытаемся как-то это все впитать в себя, вот это уже, да, определенный мистический опыт. И, конечно, не спорю, он может повлиять положительно человеку, настроиться на какую-то волну. Это может помочь человеку привить уважение к церкви или еще что-то. Но сам по себе вот этот вот эмоциональный опыт, я бы так его назвал, он не может изменить жизнь. Бог хочет, чтобы мы жили осознанно. И с помощью Библии Он меняет постепенно наше сознание, наши взгляды. Когда изменились взгляды, изменилась и жизнь.
0: Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства.
2: Нет границ в исследовании библейского текста. Текст настолько глубок, он настолько всеобъемлющ, что можно его изучать бесконечно, если бы у нас была не одна жизнь,

0: жизнь, а 100, если мы жили там не 70-80 лет, а 1000 лет, мы все равно могли бы всю эту 1000 лет исследовать этот текст и находить в нем что-то для себя новое.
1: В Новом Завете сказана заповедь Христом своим ученикам: «Любите друг друга». Вроде бы понятно, любите друг друга. Что тут еще нужно изучать? Но когда именно начинаешь изучать этот библейский текст, язык оригинала, то есть какое слово употребляется, в каком значении, и как, в какой форме это стоит, то ну, осмысляется по-другому, что Иисус говорит: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». То есть получается, не просто идет речь о любви, как в таких приятельских отношениях, а это любовь Христова, то есть любовь Божья. А что же это Божья любовь, как ее обрести или получить? То есть возникает много-много вопросов, и на которые хочется получить ответ и сделать, ну и как-то попытаться так, чтобы все-таки слово, текст Священного Писания, он стал в твоем уме и в твоем сердце, чтобы он стал частью твоей, как митрополит Антоний Сурский говорит, чтобы Евангелие стало нашей второй природой, то есть чтобы ты этим жил уже, а не просто, ну да, надо любить друг друга, но при этом продолжаешь там, к людям относиться несправедливо или жестоко, или грубо и так далее.
2: Священное Писание развивает настолько, насколько человек ну, не представляет себе вообще это действие. Слово Божие, оно имеет творческую силу. И Библия – это как раз это Слово Божие. И вот эта творческая сила, она заключена в этом. Она может поставить на место мозги, можно сказать. Она умудряет во спасение, как там написано. Поэтому можно посмотреть, например, на Даниила и его друзей, которые решили отстаивать какие-то принципы, будучи в плену. Результат – они оказались в 10 раз мудрее своих же сверстников, обучавшихся по той же программе. Вот эта мудрость. По сути, Бог делает так, что когда ты окунаешься в Священное Писание, ты дотрагиваешься до самого Бога лично.
0: Когда наступает момент, что человек сам понимает, что что-то нужно менять, то вот здесь уже приходит на помощь Бог, и в том числе и Библия, это как способ изменить жизнь только после того, как человек созрел до этого.
3: Все, что растет, оно растет незаметно, но растет. Священное Писание содействует духовному росту человека. И мы не сразу можем получить эти плоды, но это то направление, которое ведет человека в вечность.
4: Не знаю я, где святость, где порок, и никого я не сужу, не меряю. Я лишь дрожу пред вечною потерей, кем не владеет Бог, владеет рок. Ты был на перекрестке трех дорог, и ты не стал лицом к его преддверию. Он удивился твоему неверию и чудо над тобой свершить не мог. Он отошел в соседнее селение. Не поздно, близок он, бежим, бежим, и если хочешь, первый перед ним с бездумной верою склоню колени я. Не он один, все вместе совершим по вере чудо нашего спасение.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Для вас поет группа «Глина».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о подростках. Изучая Священное Писание, я обратила внимание на то, с какой тщательностью в Библии указаны родовые подробности, кто чьим потомком по какой ветви является. Тогда я задумалась о неслучайности такого внимания к наследственности. И правда ли, что изучая жизнь и особенности предков, можно судить о будущем их потомков? Народная мудрость гласит: «Яблоко от яблони недалеко падает». Что это? Досужие рассуждения или обоснованный факт? Давайте обратимся к исследованиям ученых в этой области. В исследовании принимали участие около 300 пар близнецов, которые родились вместе, но затем по каким-то причинам они были разлучены. Некоторые из них даже не знали, что родились с кем-то вместе. Но за дальнейшей жизнью обоих велось тщательное наблюдение. И вот некоторые факты. Близнецы мужчины, возраст 39 лет. Разлучены были через 20 дней после своего рождения. В возрасте 10 лет у обоих начала болеть голова, а в подростковом возрасте это прошло. У обоих было одно и то же хобби – работа по дереву. Оба были конторскими служащими и достигли одинаковой квалификации на работе. И даже жены их были похожи друг на друга. Или вот еще пример. Близнецы женщины, которые были разлучены на второй неделе жизни. Они не виделись 40 лет, и ни одна из них не знала до этого о существовании сестры-близнеца. Однако это не помешало им любить одни и те же цвета, одинаково украшать свои квартиры, покупать в определенные периоды жизни одни и те же книги, любить одинаковые фильмы, красить волосы в те же цвета. Несмотря на то, что сестры росли в разных странах с непохожей культурой, их вкусы, жизненные ценности и позиции по важнейшим вопросам были удивительно схожи. Что это, если не влияние наследственности, переданной каждой из них с генами? Итак, наследственность довольно сильно определяет наши поступки, мысли и даже нашу систему ценностей. И это влияние перекрывает те условия, обстановку и окружение, в котором растет человек. Дети наследуют умственные и физические способности родителей, их наклонности и влечения. Так что же, выходит, все запрограммировано заранее? Хорошо, если я унаследую склонность к логике или музыкальные способности. А если это нечто негативное? Например, склонность к депрессии, или вспыльчивость, или недоверие к людям. Многие дети, словно по наследству, получают почти непреодолимое влечение ко злу. В подростковом возрасте это проявляется наиболее заметно. Но есть и хорошая новость. С этим можно бороться, и успех зависит главным образом от действий самого человека. С чего начать? Проанализируйте некоторые черты характера вашего ребенка. Возможно, те особенности, которые вам в нем не нравятся, являются унаследованными от вас. Вы требуете от ребенка порядка в шкафу, а теперь загляните в свой, и, возможно, поймете, почему он так спокойно относится к небрежно брошенным вещам. Вам не нравится его привычка врать? А сколько раз вы сами просили его ответить на телефонный звонок, говоря: «Скажи, что меня нет дома»? Не очень приятное открытие, не так ли? Так вот, первое правило успеха в борьбе с наследственными пороками гласит: беритесь за дело вместе с подростком. Не стесняйтесь показать подростку беспорядок в своем шкафу, но дайте этому правильную оценку. Скажите: да, я от тебя жду порядка, а сама не справляюсь. Давай попробуем вместе. Ты мне будешь напоминать об этом, а я тебе. Такого рода договор сделает вас сотрудниками в борьбе. Конечно, пример с порядком в шкафу – это один из самых безобидных примеров. Бывают наследственные вещи гораздо серьезнее. Один из самых действенных методов борьбы с пороками – это представить себя таким, каким ты хочешь стать. Для этого выберите время поговорить с подростком в спокойной обстановке, а главное – наедине с ним одним. Пусть ваш сын или дочь сначала честно назовут вам ваши недостатки вслух. Позвольте им это сделать, попросите их об этом. А вот теперь дайте ребенку ручку и бумагу для описания новой мамы. Такой, какой вы можете стать, если этих черт в вашем характере не будет. То же самое сделайте и вы в отношении своего подростка. Напишите друг другу письма. Заметьте, что недостатки только проговариваются, а желательное будущее пишется. Сохраните эти листки и читайте их каждое утро, принимая решение следовать этому образцу. Но не будем идеализировать картину, ведь наследственность – это не одежда, которую можно легко сменить. Заметив, что вы сами или ваш подросток проявляете все-таки те нежелательные черты, не отчаивайтесь. Мне в этом случае помогает такой совет из Библии. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и избавит нас от всякой неправды. Ключевым словом для меня здесь является слово «избавит». Это обещание, а Бог ничего не обещает попусту. На этом этапе своей жизни я, как христианка, просила высшую силу оказать мне помощь в борьбе с раздражительностью, с импульсивностью. Я обращалась к Богу. Попробуйте посоветовать делать то же самое и вашему подростку, но не переусердствуйте и не давите на него при этом. Еще раз хочу подчеркнуть значимость ежедневного перечитывания писем, о которых я уже сказала выше. Вам и вашему подростку важно уяснить действенный принцип. Глядя на то, каким вам стоит стать, вы на самом деле начинаете меняться. Если вы увидите первые успехи вашего подростка в борьбе с нежелательными чертами характера, обязательно отметьте это вслух, похвалите его. Я делаю это обычно сразу, как только замечаю, или в конце дня, когда дочь ненадолго приходит ко мне перед сном. Я могу сказать такую фразу: «Ты сегодня съела все, что я приготовила, без капризов. Ты умница, совсем уже взрослая». Упоминание о взрослости действует особенно хорошо, ведь подростки так стремятся поскорее войти во взрослую жизнь и играть по взрослым правилам.
1: Мамины секреты.
2: Итак, наследственность – это не приговор. Господь предоставляет каждому человеку, в том числе и вам, и вашему подростку, невероятные возможности для преодоления негативных черт характера. Наш мозг изначально устроен так, что определенные реакции становятся автоматическими, как бы следуют по протоптанной и много раз хоженой тропе. Но есть возможность начать протаптывать новую дорожку. Раз за разом повторяя правильные действия вместо неправильных, вы словно прокладываете, прорубаете новую тропу своих реакций. Сначала это удается с трудом, но чем чаще вы это повторяете, тем легче становится делать это в дальнейшем. А что же происходит в это время со старой тропой, по которой вы не ходите, не повторяете эти действия? Эта тропа зарастает травой и кустарником, и с течением времени зависимость от наследственности ослабляется. Как вы поняли, старая широкая тропа – это наследственность. Она присутствует у нас с рождения как данность. А новая тропа – это ваше усилие по изменению существующего положения. Бог устроил наш мозг именно так, что мы сами можем моделировать, изменять и совершенствовать черты своего характера. Благодаря этому человек обретает свободу противостоять наследственной зависимости. Не правда ли хорошая новость? Еще один секрет борьбы с наследственностью – это прием увеличительного стекла. Что это значит? Вы, конечно, знаете свойство лупы – показывать предметы в увеличенном виде. Основное занятие при этом – наблюдение, разглядывание. Нечто подобное происходит и в жизни. Если вы сильно сосредотачиваетесь на каком-то моменте, думаете о нем, вы как бы подносите увеличительное стекло к данной проблеме. Почему-то нам, родителям, больше свойственно подносить эту лупу своего внимания именно на негативные черты своего подростка. Попробуйте поступать наоборот. Подносите увеличительное стекло к тому положительному, что есть в вашем подростке. Это необходимо делать сознательно и постоянно. А вот к отрицательным моментам поднесите лупу, перевернув ее на другую сторону. Вам ведь известно, что если стекло лупы перевернуть, то оно начинает не увеличивать, а уменьшать. Практикуйте прием лупы в отношениях с вашим подростком, и результат не замедлит сказаться. Вы обратили внимание, что, говоря о воспитании подростка, мы затронули и наш с вами характер? Да, изменение некоторых черт подростка невозможно осуществить в отрыве от родителей. Может быть, кто-то из вас представлял процесс формирования личности подростка как автоматическую программу, нажал правильные кнопки, и она бесперебойно работает. Это не так. Ситуация с подростком приходится трудиться сообща. Мне, как маме, труднее всего было именно осознать, что я в этом процессе не управляющий, а равноправный с подростком сотрудник. Именно сотрудничество, а не командование – вот что ведет к успеху в этом вопросе. Примите решение оставить свое начальственное кресло и встать рядом с подростком, и трудиться вместе с ним, и просить прощения за промахи, не считая это ущемлением своего достоинства. Желаю вам новых открытий на пути совершенствования своего характера и характера вашего дорогого подростка. Мы продолжим разговор о подростках в следующих передачах. Всего вам доброго. До свидания.
0: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. И я успокою вас.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий священнослужитель Роман Маринин.
2: В 90-е годы прошлого столетия в нашей стране наблюдался неподдельный интерес к священному писанию. Именно тогда в одном населенном пункте были организованы библейские курсы. Это были встречи, на которые люди собирались вместе, исследовали священное писание, задавали вопросы и вместе искали на них ответы. Я тогда был молодым человеком и многих приглашал на эти встречи. Раздавал пригласительные. И вот однажды, протягивая это приглашение женщине, я столкнулся с очень интересной реакцией. Она вроде бы протянула руку, чтобы его взять, потом резко остановилась и задала мне вопрос. «А что это? Расскажите». Я стал рассказывать ей, что это за встречи. Она остановила меня и возразила. «Спасибо, молодой человек. Хоть я и верующая, хоть я верю в то, что Бог есть, и верю в то, что Библия – это Слово Божье, я не приду на ваши встречи. Мне это неинтересно. А точнее, я не хочу знать больше, потому что мне придется тогда жить так, как написано в этой книге». Она рассказала о том, что сама все знает, и ей абсолютно не нужны помощники. Иногда нам кажется, что мы все знаем. Иногда мы отказываемся от пути Божьего. Иногда нам кажется, что мы идем по Его пути, но в то же самое время спотыкаемся и падаем, и у нас нет того, кто бы нам помог. Слово Божье дано человеку для того, чтобы нас направлять на этом пути. Псалмопевец Давид пишет такие слова. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Как важно понимать, что Священное Писание готово направлять нас, готово помогать нам, поддерживать и направлять наш путь. Сегодня многие из нас думают, что они все могут делать сами. Думают, что они знают правильную дорогу. Думают, что они могут ответить на любой вопрос. Священное Писание подсказывает тогда, когда мы действительно заходим в тупик. Будем помнить о том, что Божье Слово – это светильник и направляет нас по пути, когда нам ничего не видно.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
5: Для вас поют

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Сегодня мы поиграем с вами в интересную игру.
2: Мне нравится играть в такие игры.
3: Я тоже хочу.
1: Немного подождите. А где дедушка?
4: Esta noche los invitados vendrán a nosotros.
1: Дедушка расскажет нам условия игры. Только слушайте его внимательно.
4: Comeremos estos pasteles con nuestros invitados.
2: Все понятно, muchas gracias.
3: Мама, я хочу кушать.
4: Este pastel no se puede tomar.
5: Sí, señor. Muchas gracias.
3: Я тоже хочу попробовать.
1: Вы поняли, что сказал дедушка?
2: Sí, señor.
3: Нет.
2: Дедушке надо сказать «Sí, señor, muchas gracias», и все будет в порядке.
3: Sí, señor, muchas gracias.
4: Oh, no, este pastel no se puede tomar.
6: Salut, les amis, je suis prêt à chausser au gâteau.
2: Sí, señor,
3: muchas gracias.
6: О, сколько это стоит?
3: Папа, бери, только скажи дедушке. Sí, señor, muchas gracias. Это у нас такая игра.
4: Este pastel no se puede tomar.
6: Я готов заплатить. Je suis prêt à payer.
4: Oh, no. Este pastel no se puede tomar.
6: Señor, я вас есть не понимать.
4: Не понимать, не понимать. Эти пирожные предназначены для гостей.
1: Мы разыграли эту сценку, чтобы показать ситуацию, когда встречаются люди и говорят на разных языках.
3: Дедушка, а ты что говорил?
4: Я вам всем говорил, что эти пирожные есть нельзя, что они предназначены для гостей.
3: Если бы ты сразу так сказал, мы бы их не ели.
1: Дедушка так и сказал. Только вы его не поняли, потому что говорил он на незнакомом языке.
3: А кто придумал говорить на разных языках?
4: Вы хотите узнать?
7: Да!
3: Дедушка, расскажи.
4: Когда-то давным-давно на Земле был только один язык.
2: Только один?
4: Си, сеньор.
5: Это что, был испанский?
4: Нет, не испанский, не итальянский и даже не английский.
3: А какой?
4: Ученые, которые изучают Библию, считают, что это был язык, близкий к арамейскому языку.
5: Я про такой язык никогда не слышал.
2: И я. А в какой стране на нем разговаривают?
6: В чистом виде этот язык не сохранился, но сохранились родственные ему языки, на которых говорят жители стран Ближнего Востока.
4: Жители этих стран говорят на семитских языках.
6: У Ноя, который вместе со своей семьей пережил потоп, было три сына. Одного из них звали Сим.
4: Отсюда и появилось название этой языковой семьи.
2: Точно, после потопа ведь выжило всего семь человек.
4: Не семь, а восемь.
2: Это логично, что все они говорили на одном языке.
5: А как появилось так много языков? Они ведь говорили на одном.
4: Это случилось потому, что двое сыновей Ноя подняли бунт против Бога.
2: Что они делали?
4: Бог дал Ною и его семье указание, чтобы их потомки заселили всю землю.
6: И как вы уже, наверное, догадались, они не послушались Бога.
4: Они подняли против Бога восстание и сказали, что они не будут делать так, как сказал Бог.
6: А именно, они решили не расселяться по всей земле.
3: А почему они решили не слушаться Бога?
6: Доподлинно неизвестно, что явилось причиной их восстания. Но, возможно, они были недовольны тем, что произошел потоп.
1: Библия говорит, что Бог дал им повеление расселиться по всей земле. А они сказали, не будем расселяться.
6: И даже больше. Они решили построить город с огромной башней высотой до самых небес, чтобы в этой башне поместились не только они, но и их потомки.
4: Чтобы осуществить свои замыслы, они стали делать кирпичи. Но Господь Бог слышал все и все видел. И то, что делали эти люди, мешало его замыслам. Бог желает людям только добра.
3: Бог добрый, Он любит людей.
4: Именно поэтому Господь Бог и сошел с небес, чтобы совершить свою волю.
6: Дорогие ребята, а вот что произошло с городом и его строителями, вы узнаете в нашей следующей серии.
8: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
7: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте, дорогие телезрители. Вы смотрите программу «Верую». У нас в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
8: Здравствуйте.
7: Общеизвестно, что Священное Писание, Библия, состоит из 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. И чаще всего именно эти книги помещены под одну обложку и обозначены как «Библия».
8: Совершенно верно.
7: Но иногда приходится сталкиваться с такими изданиями Священного Писания, в которые добавлены еще некоторые книги. В Ветхом Завете 11 книг, которые обозначены как неканонические. В других религиозных традициях называются второканонические, или еще их называют апокрифические книги. Что это за книги? Как нам к ним относиться? Являются ли они Словом Божиим?
8: Очень интересный вопрос. Эти книги, они появились, ну, скажем так, в период, который мы называем междузаветным. То есть между последними книгами вот из этих 39 Ветхого Завета.
7: После последнего пророка Малахии.
8: После последнего пророка Малахии и до появления Нового Завета.
7: А какой этот временной отрезок?
8: Это примерно, ну, то есть если мы говорим о появлении вот этих вот книг апокрифических, то это примерно с 3 века до нашей эры до 1 века нашей эры.
7: То есть около 400 лет.
8: Около 400 лет. Эти книги, они были включены в собрание, которое еще носит название Септуагинта. Угу. Это греческое слово, которое переводится как 70. Это собрание еврейских религиозных текстов, в которые входит как Священное Писание, Ветхий Завет, так и некоторые другие тексты. Угу. То есть это был, ну, на самом деле, это был первый вообще в истории перевод религиозных текстов на другой язык.
7: С древнееврейского на древнегреческий.
8: На древнегреческий, да. И так как-то сложилось исторически, что этот свод текстов, Септуагинта, он был намного больше, чем еврейское Священное Писание.
7: Чем канон.
8: Чем канон. Но это не означало, что у составителей Септуагинты был какой-то другой канон. Просто этот сборник текстов, он был призван к тому, чтобы ознакомить греческую аудиторию, греков, которые плохо знали и не понимали евреев, mm-hmm. как особую такую группу людей, особую религию, с, скажем так, с религиозным мировоззрением евреев, с их историей и так далее. Поэтому туда были включены в том числе исторические книги, которые показывали вот как раз историю вот этого междузаветного периода, то есть это книги Маккавеев. Mm-hmm. И некоторые книги там, премудрости, ну и какие-то такие вот повествовательные mm-hmm. книги. Евреи никогда не относились к ним как к священным. То есть у нас есть свидетельство того, что, допустим, в первом веке нашей эры, то есть немного позже времен Христа, было обсуждение канона Писания евреями. И они рассматривали сложные вопросы только тех книг, которые мы уже включаем вот в эти 39 книг ветхозаветного канона. Никакие апокрифические книги они не рассматривали, то есть они никогда не считались священными.
7: Угу. Но тем не менее, их использовали, зачем-то перевели на древнегреческий язык.
8: Да, их использовали, с ними были знакомы, то есть их читали, они были известны иудеям первого века, и они отражали определенное, ну, скажем так, религиозное мировоззрение. Mm-hmm. То есть, предположим, это вот точно так же, как, допустим, мы с вами вот живем в христианской среде, в христианской культуре, и вот есть российские, русские христианские мыслители, угу. да, предположим, Владимир Соловьев, угу. Николай Бердяев, Лосский угу. и так далее. И они отражают определенное вот, мировоззрение религиозное. Их тексты читают, их уважают.
7: Но как к Священному Писанию,
8: но как к Священному Писанию к ним не относятся.
7: И вот эти вот книги, они как раз вот такого рода, да?
8: Да, они такого рода. То есть это книги, которые читали, уважали, использовали для научения, скажем так. То есть они были... Ну, в каких-то дидактических, да, педагогических, может быть, целях они могли использоваться, как исторический, в том числе, источник. Но их не, к ним не относились как к Слову Божьему. И вот этот свод текстов Септуагинта, он сохранялся в дальнейшем христианами. То есть эти тексты, ну, как бы евреи, у них был свой... свое писание, свой канон.
7: Ну, то есть тот же Ветхий Завет?
8: Тот же Ветхий Завет.
7: Только который... без добавления. Этих.
8: Без добавления, да. То есть 39 книг, которые нам известны. А Септуагинту ее сохраняли христиане, читали христиане, использовали. Но, тем не менее, когда вот мы смотрим на то, как христианские древние авторы ну, цитировали Ветхий Завет, как они говорили об этих книгах, эти книги были им знакомы, но они их, про них говорили как тексты, полезные для чтения, угу. но не Священное Писание. И ситуация изменилась во времена Реформации, когда Мартин Лютер провозгласил известный тезис «Сола скриптура, только Писание». И когда он сказал, что вера христиан, она должна основываться только на Священном Писании.
7: То есть библейскому тексту был присвоен некий статус эталона, с которым нужно сравнивать, истина или не истина.
8: Совершенно верно, да. То есть вера строится не на церковном предании,
7: не на традиции,
8: не на традиции, а на самом Писании. И в ответ на это, то есть было такое явление, как контрреформация, то есть когда католическая церковь совершала определенные действия, чтобы ну, подавить реформационный дух.
7: Они, конечно, были не согласны с таким утверждением, что только Писание.
8: Конечно, они были не согласны, потому что с точки зрения, с их точки зрения, Писание формируется церковью. И чтобы это продемонстрировать...
7: Вы имеете в виду, наверное, канон, да? Писание формируется
8: да,
7: церковью.
8: Да, канон. Писание формируется церковью. И чтобы это продемонстрировать на церковном соборе, они включили в канон Ветхого Завета несколько книг из Септуагинты, uh-huh. которые до этого в каноне не были. И они показали, что вот смотрите, эта церковь решает, что является uh-huh. Писанием, что входит в его канон. И поэтому с этого момента возникла такая вот ну, ситуация, когда есть несколько канонов. То есть есть канон иудейский, есть канон протестантский, которые совпадают по...
7: количеству книг.
8: По количеству и составу книг.
7: Но ну и они... православный канон, наверное, тоже согласен с этим, да? То есть 39
8: книг. Да, православный канон с этим согласен, но в православные издания книги часто включаются вот те книги, которые из Септуагинты, которые были признаваемы церковью как полезные, и называются неканонические.
7: Ну, то есть они не считаются частью канона, они да. отдельные. То есть, в отличие от католической церкви, православная церковь эти книги не приняла в канон.
8: Она их не приняла в канон, то есть они воспринимаются как важные, полезные, но не богодухновенные. Они
7: то есть
8: не часть
7: христиане-протестанты и православные христиане, у них Библия одинаковая.
8: Одинаковая,
7: а у католиков
8: верно.
7: Добавлены еще какие-то.
8: Да, угу. совершенно верно. И... Ну, в целом, эти книги, если, допустим, говорить о том, как нам к ним относиться, они достаточно интересны могут быть. То есть, если мы, допустим, читаем книги, первую, вторую книги Маковейские, они рассказывают очень увлекательную и важную историю о войнах, которые вот были во втором веке до нашей эры на территории Палестины. Установлении вот израильской
7: так называемые маковейские войны.
8: Да, маковейские войны. Некоторые вещи, допустим, из книг «Премудрости Соломона» или из книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», это тоже достаточно интересные, поучительные какие-то наставление, может быть.
7: И... То есть, в принципе, человек, который их читает, он не рискует быть вовлечен в какой-то соблазн духовный, то есть он может их читать так же, как, например, мы читаем произведения там, Федора Михайловича Достоевского или других писателей, которые на религиозные темы писали. Это размышления да. людей на религиозную тему. Но не мы не можем сказать, что это такое же Слово Божие, как, например, книги, входящие в канон Священного
8: Писания. Совершенно верно. Так и есть. И, конечно, нужно, подходя к этим книгам, это помнить, потому что некоторые идеи, которые в них содержатся, мы не встречаем их в канонических книгах Библии. Поэтому если мы к ним относимся так же, как...
7: С таким же авторитетом?
8: С таким же авторитетом.
7: То возникает противоречие.
8: Могут возникнуть какие-то. Противоречия, и у нас могут появиться ну, взгляды, которые не подтверждаются каноническим писанием. И можно также еще сказать, что в первом веке нашей эры, то есть во времена Иисуса и апостолов, эти книги, они были известны. И вот то, что мы сегодня называем апокрифами, ну, часть из них они были в Септуагинте, часть из них не были в Септуагинте, но эти тексты, они были известны, они читались, потому что они, скажем так, отражали актуальные взгляды иудеев того времени. Ну, то есть Писание — это что-то уже даже для первого века древнее, устоявшееся, а были тексты, которые были написаны там 50-100 лет назад, то есть точно так же, как, допустим, вот для нас тексты 19-18 века. И они отражали более современные какие-то духовные искания, скажем так, иудеев, которые в том числе и привели к тому кризису, можно так сказать, в котором появилось, зародилось учение Иоанна Крестителя и учение Христа.
7: То есть они были ответом на этот кризис, да, и когда говорится, что Иоанн Креститель должен был подготовить да. путь Господу, кривизны, выправиться, да, и так далее, да, вот да, об этом, да?
8: Да?
7: То есть иудеи за эти 400 лет зашли в какое-то заблуждение. И, скорее всего, это выразилось, наверное, в галахическом толковании, да, Священного Писания.
8: Это много в чем выразилось.
7: Но одно из самых главных, если мы говорим о толковании Библии, это когда к самому Слову Божьему еще много-много-много дополнительных преград и заповедей было сделано неудобо носимых. Христос говорил,
8: совершенно
7: вы же возлагаете
8: верно.
7: На людей времена неудобо носимые.
8: Совершенно верно. Христос против этого как раз выступал. И если мы посмотрим на литературу, вот, которая была известна в первом веке, мы как раз увидим некую такую картину духовных исканий иудеев, ответом на которую была проповедь Христа. Поэтому проповедь Христа и Писание Нового Завета, они появились в определенном культурном контексте, и многие вот эти духовные искания, выраженные в текстах апокрифических, они нашли отражение в Новом Завете. Потому что эти взгляды, они были близки людям, они с ними были знакомы. Это не значит, конечно, ни в какой мере, что авторы Нового Завета их воспринимали как Писание, как богодухновенное. Они их воспринимали как то, что понятно людям, им близко, и на что нужно ответить.

0: да. Мы встречаем какие-то идеи, касающиеся того, как относиться к храму. То есть идеи какие-то того, что, может быть, есть храм на небе, или, может быть, Бог придет и перестроит храм, или что-то изменится еще. И Христос тоже на это отвечает, и он говорит о том, что, ну, по сути дела, Он является храмом, да? Он говорит о храме тела своего. Многие какие-то вещи, связанные вот с пониманием событий последнего времени, то есть ожидание того, что Бог должен вмешаться в историю. Эти все вещи, они находят свое отражение mm-hmm. вот в этих апокрифах. И поэтому в Новом Завете мы тоже встречаем какие-то вот эти
1: ссылки на них, ссылки. Да, аллюзии или даже цитаты.
0: Есть, на самом деле, только две цитаты. Угу. Они находятся в одной книге, угу. в очень маленькой книге. Это послание Иуды. Угу. И оно очень короткое, оно состоит
1: одна глава всего.
0: Всего из одной главы. И там мы встречаем цитату на... Угу. на потерялась. Угу. На книгу Еноха, 14 стих.
1: О них пророчествовал и Енох, 7 от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых с ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произнесли на него нечестивые грешники». И это цитата на книгу Еноха, которая да. как раз входит вот,
0: нет,
1: в состав.
0: Нет, она является апокрифической, угу. да, то есть она даже не входит в состав Септуагинты, но она вот была...
1: Она существовала,
0: она
1: к, тому
0: существовала
1: времени,
0: к тому
1: но она
0: времени.
1: Не сохранилась до наших дней, в канон не входила на тот момент ни еврейский, ни...
0: До наших дней она сохранилась, мы можем ее прочитать, но так как-то получилось, что ну, она была утеряна. То есть в течение длительного времени о ней практически ничего не известно было. Она никогда не входила
1: в канон.
0: В канон.
1: Но, тем не менее,
0: иудейский.
1: Апостол Иуда ссылается на нее как на духовную литературу.
0: Да, то есть он заимствует некую вот идею, которая представлена в этой книге.
1: Общеизвестную идею.
0: Общеизвестная идея. И здесь как раз эта идея в пришествие Господа. То есть это идея того, что Господь сотворит суд.
1: То же, даже в то время, 7 от Адама, да, Енох, в то время уже ожидал пришествия Христа. Он хочет это подчеркнуть.
0: Он хочет это
1: Тем
0: подчеркнуть.
1: Более мы, как христиане, которые уже живем в новозаветную эпоху.
0: Совершенно верно. И то есть это те идеи, которые витали в воздухе, и христиане как раз своей вестью они дали определенный ответ на них и сказали, что Христос является воплощением всех тех мессианских чаяний, всех тех чаяний последнего времени, которые отражены вот в этих текстах. Поэтому, читая Новый Завет, мы видим на самом деле ответ христианства на все те идеи, которые представлены в тех текстах.
1: Хорошо, спасибо большое, Сергей Николаевич, очень интересно. И вот эти апокрифы Ветхого Завета, неканонические писания, которые часто включены в одну обложку с каноническими священными писаниями с Библии, это одно. Но существуют еще и апокрифы новозаветные, и об этом мы поговорим в одной из наших следующих программ. Это совершенно другой, как бы, тип писаний, отличающихся кардинально от тех книг, которые мы сегодня с вами рассмотрели. Я думаю, что нашим телезрителям будет очень интересно коснуться этой темы. Ждем вас в наших следующих программах. Всего вам доброго. До свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы живем во времена удивительного взаимопроникновения культур. Это касается и вопросов питания. Кухни народов мира сейчас доступны как никогда. И действительно, есть чему поучиться. Оригинально, вкусно и настолько просто, что под силу даже детям.
4: Аргентинское рагу в тыкве. Предварительно у небольшой тыквы срезать верхушку в виде крышечки, вынуть семена, смазать внутри сливочным маслом и запечь в духовке при температуре 200 градусов в течение часа. Сварить 250 граммов красной чечевицы. Картофель 3 штуки нарезать кубиками. Одну луковицу нарезать полукольцами. 2 зубчика чеснока нарезать мелко. 3 штуки болгарского перца нарезать полукольцами. Поставить пассеровать овощи. В конце добавить 2 столовые ложки растительного масла. Помидоры 3 штуки опустить в кипяток на несколько минут. После этого очистить от кожицы и порезать кубиками. 100 граммов консервированных початков кукурузы нарезать крупно. Картофель соединить с чечевицей и немного потушить. Затем добавить пассерованные овощи и продолжать тушить до полуготовности. Затем добавить помидоры, кукурузу, соль по вкусу, по 1 чайной ложке кориандра и кумина, свежую зелень кинзы, перемешать. Выложить в тыкву и накрыть крышечкой из тыквы. Запекать в духовке 10 минут при температуре 180-200 градусов. Затем дать еще минут 10 постоять.
3: Да, вид у этого блюда очень необычный. И такой изысканный аромат, я думаю, что вкус будет тоже удивительный. Не забывайте, что мы всегда ждем ваших рецептов новых интересных полезных блюд. Будьте здоровы! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: возрождении. В студии священнослужитель, доктор богословия Евгений Зайцев.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем исследовать Священное Писание, чтобы ответить на основной вопрос, который мы задаем для себя. Христос, Иисус Христос, кто Он и как Он представлен в Священном Писании в Слове Божьем? Иисус Христос представлен многообразно, и в этом многообразии как раз-таки отражается Его служение, спасительная миссия. Вот это многообразие, терминологическое многообразие спасительной миссии Сына Божия Иисуса Христа обязательно должно нами учитываться, когда мы пытаемся постичь целостно картину спасения, которая предложена в Священном Писании. Итак, сегодня мы сосредоточимся еще на одной особенности спасительной миссии Иисуса Христа, которая выражена в Его определении как Искупителя. Христос – Искупитель. Мы начнем с прочтения текста из первого соборного послания апостола Петра, 1 главы, 18 и 19 стихи прочитаем. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Вот здесь апостол Петр как раз-таки и вводит это понятие искупления. Мы, грешники, искуплены от зла, от греха, от суетной жизни. Суетная жизнь – это как раз-таки греховная жизнь. Искуплены кровью, драгоценную кровью Иисуса Христа, как непорочного и чистого агнца. Что же это на самом деле означает? В Священном Писании вот этот термин «искупление», который связан с практикой выкупа, встречается достаточно часто. В Ветхом Завете эта практика искупления передается словом «кофер», что значит «выкуп». В Новом Завете это «лютросис» – искупление от греческого корня «лютрон», что опять же означает «выкуп». И практика выкупа, она была очень хорошо знакома в древнем обществе. Вот, когда речь шла о возможности предоставления выкупа тому, кто, скажем, завладел имуществом, наделом земли, может быть, кто-то оказался в рабстве у этого человека. Так вот, практика выкупа подразумевала возможность как бы искупить, вернуть назад, что ты потерял. Но для этого нужно было, конечно же, уплатить определенную цену выкупа. Сегодня тоже иногда нам приходится сталкиваться с подобной практикой. Она, может быть, не часто встречается, но, тем не менее, иногда приходится слышать о том, как, скажем, в каких-то регионах земного шара вот, морские пираты захватили судно вот, и требуют выкуп, чтобы вернуть судно и его команду владельцам. Так вот, учитывая то, что подобная практика, она была хорошо знакома древнему человеку, вот, не случайно то, что в Священном Писании вот этот образ выкупа и искупления, он приобретает богословский смысл. Он приобретает богословское значение, и дальше мы будем рассматривать этот образ именно в богословском ключе, применительно к Сыну Божию Иисусу Христу, который назван Искупителем. Бог очень часто представляется в Священном Писании как искупитель. И чтобы нам не быть голословными, мы прочитаем несколько текстов, как из Ветхого Завета, так и из Нового Завета. Вот, в частности, как пишет пророк Исаия о Боге. «Так говорит Господь, твой искупитель, сотворивший тебя». Сам Господь так представляется через пророка Исаию. «Я твой искупитель». Вот. Это в 44 главе, 24 текст. Чуть дальше, в 60 главе, в 16 тексте, мы встречаемся опять с той же самой характеристикой. «Я, Господь, твой спаситель, твой искупитель». Спаситель и искупитель – это одно и то же. Искупить – значит спасти. Спасти – значит искупить, выкупить кого-то из, может быть, состояния рабства. Ну и, конечно же, приходят на память знаменитые слова Иова из самой древней книги в Библии. Вот в 19 главе этой книги, в 25 тексте мы читаем такие слова. Это слова вырываются из души страдальца, страдальца Иова, который подошел, пожалуй, уже к последней какой-то черте, и он не видит никакого выхода из этого тупика. Он восклицает: «А я знаю, Искупитель мой жив». Опять же, вот применительно к Богу используется эта характеристика – «искупитель». А в Новом Завете понятие искупления тоже встречается достаточно часто, применительно в отношении Иисуса Христа и Его спасения. И интересно отметить, что вот это искупление, оно подразумевает то, что мы находимся в рабском состоянии. Человек, который действительно находится в оковах рабства, нуждается в искуплении, нуждается в том, чтобы кто-то освободил его, уплатив при этом определенную цену. Вот этот образ греховного рабства помогает нам лучше понять смысл, богословский смысл искупления как спасительной категории. Апостол Иоанн в 8 главе своего Евангелия в 34 тексте пишет следующее: «Всякий, кто грешит, раб греха». Всякий, кто грешит, раб греха. Вот апостол как раз-таки передает это состояние греховного рабства, в котором находится человечество. Вот. Апостол Павел в послании к Титу в 3 главе, в 3 тексте, тоже передает это рабское состояние согрешившего человечества. Мы и сами когда-то ничего не понимали. Мы были непокорны. Мы впадали в заблуждение. Были мы рабами похотей, жили в злобе и зависти, мерзкими были и ненавидели друг друга. Вот здесь тоже подчеркивается вот этот элемент рабского состояния человека, греховного человека. Мы рабы греха, мы рабы похотей. Ну и еще один текст из послания к римлянам 6 главы, текст 16. «Неужели не ясно, что если вы подчинились кому-то и готовы его слушаться, рабами его становитесь?» Да, вы были рабами греха. Я сейчас процитировал эти тексты в современном переводе. Но мысль понятна. По причине грехопадения мы оказались в рабстве, в греховном рабстве. И самим избавиться вот от этого рабского состояния нам невозможно. Мы совершенно беспомощны. Мы бессильны разорвать эти оковы греха и выйти на свободу. Грех настолько поразил все наше естество, что природа наша, она по сути греховна. И изменить вот свою собственную греховную природу сами по себе мы не в состоянии. Это равносильно тому, что ребенок, родившийся с грубым врожденным пороком сердца бессилен сам себе помочь. Он не может исправить свой врожденный порок. Он нуждается в помощи извне. Вот так и мы, грешники, будучи по природе своей греховными, сами себя изменить не можем. Вот. Мы как бы обречены в своем греховном состоянии на смерть. И только вот тот, кто может иметь силы, несравнимые с нашими бренными человеческими силами, кто имеет власть над силою греха, он способен изменить нашу ситуацию к лучшему. И вот поэтому Иисус Христос и выступает в плане спасения как наш Искупитель, как тот, кто как раз-таки вот этот выкуп предлагает. И этот образ очень часто встречается в Священном Писании, в Новом Завете. Опять же, чтобы не быть голословными, прочитаем несколько текстов из Евангелий. Евангелие от Марка, глава 10, 45 текст. Здесь апостол говорит следующее. «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою или жизнь свою для искупления многих». Вот отдать свою жизнь для искупления, для выкупа многих. Как раз-таки здесь евангелист Марк использует этот образ лютрон, образ выкупа. Еще один текст из первого послания апостола Павла к Тимофею, из второй главы, 5 и 6 тексты. Вот что здесь пишет апостол. «Как Бог у нас один, один и посредник между Ним и нами, человек Христос Иисус, Он пожертвовал собой во искупление всех людей». Он пожертвовал собой во искупление всех людей. Опять тот же самый образ выкупа используется применительно к Сыну Божию Иисусу Христу, который представлен здесь как Искупитель. Да, в послании к Ефесской церкви в 1 главе, 7 тексте Павел развивает ту же самую мысль, в котором, то есть во Христе, в Сыне Божием, мы имеем искупление. В котором, то есть во Христе, мы имеем искупление, искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Искупление кровью и прощение грехов. Выкуп, да, в богословском смысле, искупление подразумевает прощение грехов, освобождение от грехов. Ну и еще один текст из послания к Колосской церкви, 1 главы, текст 14. Он, речь идет о Боге, Отце, Он избавил нас от власти тьмы и ввел в царство своего любимого Сына, в коем совершилось наше искупление. И опять, прощение грехов наших. Искупление подразумевает прощение грехов, освобождение от уз греха. Вот такой интересный образ используется многими авторами Священного Писания для того, чтобы передать еще одну грань Божьего плана спасения – образ выкупа. Кроме этого образа используются и другие. Один из самых популярных и распространенных – образ оправдания, понимание спасения как оправдание. Оправдание – это больше юридическая категория, юридический термин. И применительно ко спасению он означает, что благодаря жертве Сына Божия Иисуса Христа грешник становится праведным в глазах Божьих, оправданным или праведным. Оправдание не означает того, что одномоментно меняется греховное естество человека. Вот. И будучи грешником по природе, человек оправданный становится чистым, святым, непорочным, незапятнанным грехом. Нет, природа наша не меняется. Но Бог объявляет того человека, который принял Божью благодать, принял Христово спасение, объявляет его праведным, как бы уже невиновным, невиновным в своих грехах, потому что эти грехи взял на себя Сын Божий, Иисус Христос. И поэтому Он назван оправданием нашим. Есть и другие очень теплые, близкие нам, людям, образы спасения в Священном Писании, такие как усыновление, примирение и многие другие. Но вот возвращаясь к образу искупления, хотя этот образ один из самых древних в истории христианской церкви, и спасение очень часто воспринималось именно вот как искупление, иногда, может быть, даже не иногда, а достаточно часто в истории христианской церкви звучал вопрос, а кому же все-таки уплачена вот эта цена выкупа, когда мы говорим о спасении как искуплении? Кому она уплачена? И вот здесь начинаются многочисленные спекуляции. Почему? Да потому что в Священном Писании на этот вопрос ответ не дается. Да и вопрос такой никто из авторов Священного Писания не ставит. Поэтому, когда мы используем этот образ выкупа и практики искупления, достаточно древние практики, мы должны помнить об ограничениях этого образа и не пытаться доводить все детали этого образа до их логического завершения. Что я имею в виду? Дело в том, что когда мы говорим о практике выкупа, мы обычно имеем, как правило, три задействованных в этой практике стороны или трех участников этой практики. С одной стороны, речь идет о том, кто оказался заложником, кто оказался в рабстве. Это первый участник этой практики искупления. С другой стороны, мы говорим о том, кто посягнул на чью-то собственность, на чью-то жизнь, кто присвоил себе то, что ему до этого не принадлежало, вот. Кто удерживает в рабстве того или иного человека. Ну и, наконец, речь идет об искупителе, о том, кто предлагает вот, определенный выкуп, чтобы искупить, чтобы освободить. Так вот, если использовать этот образ до конца применительно к искуплению в смысле спасения, в Божьем плане спасения, то как бы мы вправе задать такой вопрос, кому Иисус Христос как наш Искупитель уплатил эту цену выкупа, вот. У кого Он выкупил нас? Вот на этот вопрос, как я уже сказал, ответа в Священном Писании нет, и мы не можем спекулировать, хотя в истории христианской церкви таких попыток было очень и очень много. Вот достаточно упомянуть известного отца церкви, Каппадокийского отца церкви Григория Ниссского, который, пытаясь осмыслить этот образ Христа как искупителя, как того, кто предлагает выкуп за согрешившее человечество, он говорит о том, что этот выкуп уплачен дьяволу. Но он рассуждает очень интересно, представляя дьявола вот в таком неприглядном свете, сравнивая его с глупой рыбой. Что имеется в виду? Григорий считает, что Бог обманул сатану, поскольку сатана клюнул на вот эту приманку человеческого естества Спасителя, Сына Божия Иисуса Христа. И он надеялся поразить его там, на Голгофе, на Голгофском кресте, но он не учел того, что под этой человеческой личиной Спасителя скрывается его божественная сущность. И вот получается так, что Бог как бы обманул сатану. И этот отец церкви считает, что подобная тактика со стороны Бога, она вполне оправдана. Бог идет на этот обман сознательно, потому что руководствуется самыми благими намерениями. То есть он руководствуется любовью по отношению к человеку. Вот. Ну и, во-вторых, Бог вправе на любое обманное действие дьявола ответить обманным контрдействием. Конечно, подобные рассуждения, они нами не могут быть восприняты, поскольку здесь очень много спекулятивного, равно как и в рассуждениях другого известного отца церкви, уже Западной церкви, великого Августина, который тоже придерживался вот этой теории искупления как выкупа, и он тоже приводил определенные аналогии и сравнивал крест, Голгофский крест, с мышеловкой, в которой приманкой послужила кровь Иисуса Христа. Опять же, достаточно спекулятивное представление об этой практике искупления. Я еще раз хочу подчеркнуть то, что мы не должны все детали этого образа, этой древней практики пытаться объяснить применительно к спасительной жертве Сына Божия Иисуса Христа. Да, используется образ искупления, хорошо всем знакомый. Но в этом образе мы должны выделить самое главное. Вот то, что действительно подчеркивается в Священном Писании. И не пытаться доводить этот образ до логического завершения и, скажем, говорить о том, что выкуп уплачен сатане, потому что об этом в Священном Писании вообще ничего не говорится. Ну, второй вариант ответа на этот вопрос, что этот выкуп якобы уплачен самому Богу, Небесному Отцу. Это еще более худший вариант ответа, потому что здесь Бог представляется как тот, кому действительно нужно уплатить такую высокую цену, чтобы спасти согрешившее человечество. Бог представлен как кровожадное существо, который не чувствует удовлетворения до тех пор, пока вот не будет уплачена столь высокая цена крови его собственного сына. Вот просто в голове не укладывается подобное представление о Боге, потому что в Священном Писании он выглядит совершенно другим. Начиная с далекой древности, Бог позиционирует себя как Бог любящий, как Бог прощающий, долготерпеливый, многомилостивый. И концепция искупления, которая связана со спасительной миссией Сына Божия Иисуса Христа, она представляет нам Отца и Сына как одно единое целое. И Отец Небесный, и Сын Божий, Господь Иисус Христос, они представлены в плане спасения грешника как единый Бог. И вот эта жертва, о которой мы сегодня с вами говорим, это жертва со стороны Бога Единого, Отца, Сына и Святого Духа. Мы даже не можем себе представить, что испытывает Небесный Отец, видя страдания, созерцая за страданием Сына Своего на Голгофском кресте. это он тоже идет на жертву, когда предлагает жертву в лице сына своего. И ни в коем случае мы вот эту жертву Иисуса Христа не должны воспринимать как умилостивление разгневанного Бога. Якобы кровь Сына Божия, невинного существа, пролитая на Голгофском кресте, умилостивила Бога, и тот сменил свой гнев на милость. Ни в коем случае, как я уже говорил в начале, это чисто языческое восприятие жертвы. Бог идет на жертву, это Он жертвует. Не потому, что мы со своей стороны что-то сделали, не потому, что мы неимоверными усилиями себя изменили, и Бог теперь изменил свое отношение к нам. Нет, вовсе не поэтому. А потому, что Он, любящий, долготерпеливый, многомилостивый и прощающий Бог, Он пошел на жертву ради нашего спасения. И главное, что мы должны извлечь для себя, когда пытаемся осмыслить вот этот образ Христа как Искупителя. Вот. Главное, что помогает нам понять образ искупления, это следующее. Во-первых, образ искупления наглядно изображает результат спасения. А результат спасения в том, что грешник освобождается от рабства греха. Он теперь свободен. Будучи искуплен Сыном Божиим, он теперь свободен от рабства греха, от сатанинского рабства. Он теперь может дышать свободной, полной грудью, потому что Христос освободил его. И второе, что помогает нам понять этот образ искупления в Священном Писании? Этот образ открывает нам совершенно невероятную, совершенно не, просто невообразимую цену нашего спасения, цену крови Сына Божия. Я бессилен до конца постичь и понять тайну вот Божьего искупления, Божьего спасения ценою крови Сына Божия Иисуса Христа. Я лишь в благоговении склоняюсь перед Ним с благодарностью за ту великую жертву, которая ради меня, грешника, была принесена на Голгофском кресте.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: И по сей день этот человек по-прежнему вызывает огромный интерес и порождает множество вопросов. Одни считают его святым и пророком, другие – еретиком, третьи – просто обманщиком. Этому доминиканскому монаху удавалось не только приводить в священный трепет толпы верующих благодаря горячим проповедям, но и влиять на взгляды и поступки таких выдающихся людей, как Микеланджело, Боттичелли, Максим Грек. Он смог уберечь Флоренцию от грабежа и насилия французского короля Карла VIII. А потом, в городе, обязанном ему спасением, претерпел мученическую казнь.
1: Дело всей жизни. Джероламо Савонарола.
2: Джероламо Савонарола родился на севере Италии 21 сентября 1452 года. Его дед Микеле Савонарола был довольно известным врачом и убежденнейшим христианином, который строго следовал Божьим заповедям. С самого начала Микеле окружил внука необыкновенной заботой, что благотворно повлияло на развитие умственных и душевных качеств мальчика. Дед готовил Джероламо к карьере врача и лично посвящал в тайны естествознания. Также он преподавал ему грамматику и латинский язык. Джероламо оказался очень восприимчивым и сообразительным ребенком. Все знания он схватывал буквально на лету. Позже, когда мальчик пошел в школу, он удивлял учителей своими способностями, разносторонними дарованиями и умением дискутировать. Фома Аквинский и арабские толкователи Аристотеля увлекли юношу до такой степени, что он мог читать их книги часами. Но в то же время он внимательно и вдумчиво читал Библию, а отдыхал за рисованием, музыкой и сочинением стихов. Несовершенство окружающего мира всегда глубоко волновало его. В одном из своих юношеских стихов Савонарола писал:
3: «Я вижу разрушенным весь мир, безнадежно попранными добродетели и добрые нравы. Нигде нет живого света и существа, стыдящегося своих пороков. Но у меня есть надежда, надежда, которая спасает меня от окончательного отчаяния. Я знаю, что в другой жизни будет ясно тем, чья душа была благородна и высоко возносилась в своих порывах».
2: В апреле 1475 года Савонарола тайком от семьи ушел в Болонский монастырь Сан-Доминико. В письме родителям он объяснял свой поступок так:
3: «Что побудило меня вступить в монастырь – это страшное ничтожество света и испорченность людей, разврат, нарушение святости брака, обман, высокомерие, нечестие, проклятие и кощунство всех родов дошли в свете уже до того, что не находишь в нем более честных людей. Ежедневно просил я Господа Иисуса, чтобы Он избавил меня от этой грязи».
2: Став монахом, Савонарола 7 лет провел в молитвах и покаянии. Он учился сам и обучал по приказанию настоятеля новичков. В 1483 году его отправили проповедовать во Флоренцию, где в то время правил Лоренцо Медичи. Постепенно, упорными упражнениями, ему удалось значительно укрепить голос и избавиться от косноязычия. Дремавшие в нем до сей поры силы проснулись. Его проповеди день ото дня становились все более страстными. Прихожане толпами стекались на них и жадно ловили каждое слово. На местных жителей огромное впечатление производили его пламенные проповеди на темы апокалипсиса. Он говорил вдохновенно и яростно. Не как христианский пастырь, а как подлинный ветхозаветный пророк. Грозил народу наказанием за грехи, предрекал ужасы порочным людям, призывал всех к покаянию и исправлению. В городе только и говорили о том, что о новом проповеднике. В своих проповедях Савонарола также обличал высшее духовенство и светских правителей, призванных служить примером для низших классов, но запятнавших себя предательствами, убийствами и развратом.
3: «Я вижу прелатов, не заботящихся о своей духовной пастве, но развращающих ее своими дурными примерами. Священники разбрасывают достояние церкви. Проповедники проповедуют пустое тщеславие. Служители религии отдаются всяким излишествам. Отцы и матери дурно воспитывают детей. Князья давят народы, разжигая страсти. Граждане и купцы думают только о наживе. Женщины о пустяках. Я хотел бы молчать, но я не могу. Слово Божие в моем сердце горит неугасимым огнем. Если я не уступлю ему, оно сожжет мозг костей моих».
2: Далее Савонарола предсказывает страшное наказание за беззаконие и отступничество. Все, о чем он говорил, свершилось отчасти уже на глазах его слушателей. Остальное увидели их ближайшие потомки. Великая эпоха процветания Италии, породившая одну из самых замечательных культур в истории человеческой цивилизации, подходила к концу. Приближалась череда бесконечных войн, нашествий, иноземного порабощения и быстрого угасания национальных сил. В Рим стали приходить доносы о том, что Савонарола в своих проповедях позволяет себе неслыханные вольности, что он выступает как ярый противник духовенства и самого папы. Александр VI вызвал Савонаролу для разбирательства в Рим, но тот отказался приехать. Тогда папа сменил тактику и предложил Савонароле сан кардинала, если, конечно же, он изменит тон своих проповедей. На что Савонарола ответил еще более резким тоном. Не касаясь догматических вопросов, он обрушился на пороки и лицемерие римской курии. Прежде всего, он ополчился на светские владения церкви. Не отрицая прав церкви владеть имуществом, он прямо заявил, что богатство испортило церковь, что она должна отказаться от него, как отказываются мореходы от своих сокровищ во время бури, бросая все в море. Богатство влечет за собой распутство. Савонарола так говорил про духовных лиц Рима.
3: «Они не спасают никого, но скорее убивают души людей своим дурным примером. Они удалились от Бога. Их культ – проводить ночи в разврате. Алтарь стал для духовенства лавочкой».
2: В ответ на эти обличения папа отлучил Савонаролу от церкви. Тот отвечал, что отлучение недействительно перед Богом и людьми, так как оно составлено на основаниях и обвинениях, измышленных его врагами. Так же думали и друзья Савонаролы.
3: «У них придворные, оруженосцы, лошади и собаки. Похоже ли все это на Церковь Божию? Их высокомерие наполняет весь свет, не меньше того их алчность. Все делается за деньги. Они продают места, продают таинства, продают обряд крещения, продают все и еще толкуют об отлучении».
2: Хотя все это было правдой, слова Савонаролы уже не оказывали на флорентийцев того воздействия, какое имели раньше. Многие, в особенности богатая молодежь, почти открыто восставали против него. К тому же папа прислал флорентийской сеньоре письмо с угрозой отлучения всем, кто будет слушать проповеди еретика. Савонаролу арестовали. Следствие сопровождалось жестокими пытками. Его истязали на дыбе и мучили горячими углями. От него добивались добровольного признания в ереси. Порой он

0: Во время своего заключения Савонарола составил несколько сочинений. Нетрудно себе представить, каких усилий стоила узнику писательская работа в столь ужасающих условиях. Но благодаря доброжелательности тюремщика Савонароле удалось завершить работу над рукописью и после чего переправить ее в типографию. Книга Савонаролы после его мученической смерти пользовалась огромным спросом. Она была переведена на все основные европейские языки. Вот одно из его размышлений.
1: Боже, обитающий в неприступном свете, незримый Бог, которого не способно увидеть ни одно телесное око, которого ни один сотворенный разум не может постигнуть и никакой язык не в состоянии выразить. Тебя, непостижимый Боже, ищу я. Взыскую тебя, о Боже неизреченный, чем бы ни был ты, существующий повсюду. Мне вполне ведомо, что ты существо высшее, если ты существо, но лучше сказать, ты первопричина всего сущего, ибо ты есть причина. Я не нахожу имени, чтобы назвать невыразимое величие твое.
2: Дело всех жизней. Джероламо Савонарола.
0: Савонарола жаждал всего идеального в христианском смысле этого слова. Настойчиво твердил современникам, что без добродетели, без самоотречения, без нравственного величия, как отдельный человек, так и целое общество неминуемо идут к погибели. Веря в добродетель, освящаемую религией и освящающую человеческую свободу, он посвятил всю свою жизнь.

0: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Некоторые верующие спрашивают, обязан ли христианин вести здоровый образ жизни? Это очень интересный вопрос, давайте попробуем на него ответить. Здесь есть два слова, на которые хотел обратить внимание. В первую очередь это «обязан», и второе – это понятие «здоровый образ жизни». Давайте вначале подумаем о самом слове «обязан». Когда мы слышим слово «обязан», что оно подразумевает? Оно подразумевает, что на верующего человека накладывается какое-то обязательство. И возникает вопрос, кто это обязательство на верующего человека накладывает? Бог, его вера или сам человек? Ну, представьте, если на верующего человека это обязательство накладывает Бог, а человек в это верит и соглашается с этим, и принимает на себя это обязательство, то в какой-то степени он обязан. Но если верующий человек не принимает это обязательство на себя, а видит вопрос здорового образа жизни немножечко по-другому, то есть главным здесь в ответе на этот вопрос не само обязательство, что я должен что-то делать, вести какие-то определенные правила в отношении здорового образа жизни. А если верующий человек понимает сам подход к здоровому образу жизни по-другому, иначе, что такое именно здоровый образ жизни? Это когда я целостно подхожу прежде всего к своему телу, отношусь к своему телу и к своей душе, и, естественно, к своему духу должным образом. То есть когда я прекрасно понимаю, что качество моей жизни будет зависеть, например, от каких-то правил или от каких-то норм, которые, ну, если я хочу быть здоровым, то, соответственно, я от чего-то отказываюсь, или если я хочу быть здоровым, то я что-то делаю или предпринимаю. И вот здесь вопрос совсем будет по-другому. То есть тогда человек выполняет здоровый образ жизни не потому, что он обязан, не потому, что его кто-то заставляет так жить, а потому, что он действительно хочет быть здоровым. Он думает о качестве своей жизни. И когда он думает о качестве своей жизни, тогда он определяет для себя, что именно принесет ему здоровье, а что его лишит. И когда мы подходим к ответу на этот вопрос именно так, то мы понимаем, что, например, само Священное Писание, оно как раз и побуждает человека, ну, нести ответственность за свою жизнь, ну и, конечно же, и за свое здоровье. Например, в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, в 19 и в 20 стихах апостол Павел напишет: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Что хочет сказать апостол Павел? Что тела верующего человека как бы выкуплены или искуплены, он теперь принадлежит Богу. И поскольку Бог его искупил, и человек пережил этот опыт искупления, и он поверил в Бога и следует за ним, то он благодарен Богу за тот дар жизни, который у него есть. И теперь его жизнь – это прославление Бога. То есть прославить Бога и в теле, прославить Бога, как говорит апостол Павел, и в душе. И вот здесь его определяется важное. Если человек понимает, что как он своей жизнью может прославить Бога, например, ведя здоровый образ жизни, это тоже прославит Бога, да, потому что жизнь человека будет качественной, достойной, и он будет каким-то, может быть, примером для других людей, что так, в принципе, можно жить, и это действительно несет и благословение, и благополучие. Тогда в этом случае здоровый образ жизни не является некой обязаловкой, да, или обязательством, а является искренним желанием человека прославить Бога. И если так, то в этом отношении, да, человек принимает на себя эти правила и соблюдает их, потому что хочет быть здоровым, потому что хочет видеть качество своей жизни, ну и, конечно же, прославить Бога первую очередь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Многие из вас привыкли считать сигарету своим другом. Бросив же травиться, мы начинаем испытывать острое чувство утраты. Вы знаете, когда мы ведем программу «Бросание травиться сигаретами», очень часто люди приходят с очень помраченным видом, когда речь касается уже конкретного бросания курить. Как будто бы они теряют что-то очень важное, что-то ценное в своей жизни. И это не вызывает какой-то юмор, какую-то эмоцию в отношении этого человека, насмешку, потому что на самом деле доказанный феномен, процесс переживания утраты у человека, который бросает травиться сигаретами. Вспомните, пожалуйста, когда у вас умирал или, может быть, даже погибал близкий товарищ, друг, родственник, очень близкий к вам человек. Вы отказывались в это верить. Верить, что вы не увидите его. Как хочется нам в этот момент поговорить с ним, посмеяться, может быть, вместе поспорить. Мы в это время даже отказываемся верить в то, что смерть действительно произошла. Вот тот же самый процесс испытываем мы в отношении сигареты. И психологи выделяют в этом состоянии ряд отчетливых стадий. Но не каждый человек последовательно движется от одной стадии к другой. Возможно, некоторые из вас испытывали уже эти стадии, и у кого-то они уже выявлялись раньше, при других попытках бросания курить сигареты. И давайте рассмотрим типичный сценарий процесса переживания утраты. Первая стадия, она называется отрицание. Возможно, вы станете искать факты, ставящие под сомнение необходимость полного отказа от травления сигаретой, идеализируя сигарету, что она может помочь нам. Мы прислушиваемся к различным мнениям, защищающим табакокурение. Например, вы можете вспомнить о курильщике со стажем, у которых, несмотря на многолетние пристрастия к табаку, не наблюдается никаких видимых признаков ухудшения здоровья. По этому поводу даже есть маленький небольшой стишок. У вас сложилось убеждение, что зря шумят про вред курения. Мол, дед прожил ваш 90, всю жизнь курил, питался просто и был всегда как дуб здоров. И прожил жизнь без докторов. На первый взгляд все это так, но если б старец не курил табак, то можно было бы ручаться, что жил бы ваш дед бы еще лет 20. В любом случае, табак разрушает организм. Это доказано и утверждено. Не поддавайтесь этой стадии, вам нужно ее пережить. Очень часто она переходит на стадию торга. Вы начинаете уговаривать себя с помощью обещаний, торговаться собой. Я обязательно брошу курить, вот только выкурю последнюю пачку, еще одна сигарета, а завтра все. В следующем году это, знаете, часто походит на знакомую вам поговорку. Благими намерениями дорога в ад вымощена. Победите в себе эту стадию. Эмоции и гнев. Подчас на программе нашей человек может эмоцию и в мой адрес сказать. Агрессивная реакция раздражения, потому что он не хочет уже бросать курить. Он противится своему собственному желанию, взрыв по любому поводу. И как сказал один из участников нашей программы, ведь я завожусь специально, чтобы найти причину для общения с сигаретой. Иногда даже возникает такое негодование, что человек встает и не может выдержать вот этого всего напряжения. Сложная стадия, но она тоже преодолима. Более сложная, четвертая стадия – депрессия и чувство одиночества. Могут наблюдаться такие вот симптомы, когда вы переживаете утрату, и вам хочется сказать: «Я не могу бросить курить, у меня ничего не получается, я нахожусь как бы в тупике». Хочется достать платочек и заплакать от того, что ты так себя чувствуешь. Хочу сказать вам, привязанностям и желаниям, влечением надо подходить со строгостью. Даже любовь должна быть дисциплинирована, иначе мы будем любить то, что нас погубит. Дисциплина требует жесткости. Жила одна женщина, у которой умер муж. Он был очень дорог ей, очень любили они друг друга. После его смерти она никак не могла прийти в себя, надолго оставшись в эмоциональном состоянии. В доме она оставила все так, как было в последние дни его жизни. Для этой женщины ничего не изменилось. Она продолжала говорить о муже в настоящем времени. Она любила его мягко и нежно. Она не дисциплинировала свои эмоции и рассудок. И поступая так, она отказала себе признаться, что он умер. Она не захотела жить по-новому и не позволила Богу помочь ей справиться с этими препятствиями. Когда-то у нее было много друзей, любящий муж и полная жизнь. Теперь у нее только шкафчик с воспоминаниями и его одежды. Она сама сотворила одиночество. Старайтесь уходить от одиночества в этой стадии. Важно понимать, что чувство одиночества и другие негативные чувства в нашей жизни неизбежны. И они, может быть, нисколько не связаны с программой. Но мы навеваем себе постоянно эту мысль. Это из-за того, что я бросил травиться сигаретами. Каждый раз, повторяя это, мы уже теряем контроль над самим собой и перестаем управлять. Перестаем управлять нашими эмоциями. Если нет такого человека, с которым вы можете поделиться, поделитесь с Богом, попросите о помощи. Следующая стадия паника. В случае, если вы постоянно будете думать о понесенной утрате, это может привести вас к появлению приступов паники. Предметом ваших мыслей уже будет сигарета. Вы во всем будете видеть сигарету. Это состояние нужно тоже пережить, как и все остальное. И последнее, чувство вины. Может возникнуть, когда вы думаете о взаимоотношениях с сигаретой, приятных и желанных для вас. И об утрате этой вы уже говорите, как я мог быть таким глупым, что отказался от курения. Не называйте себя глупцом, вы правильно сделали. Эта стадия, как правило, заканчивается последней стадией – надежда и принятие реальности. В этот период, можно считать, мы почувствуем исцеление, мы почувствуем, что наши мысли совершенно другие. Мы начинаем мыслить и воспринимать реальность по-новому. Мы видим с вами реальность, что мы можем жить без сигарет. И надежда, что дальше у нас пойдет все именно таким образом. Я желаю каждому из вас дожить именно до этой стадии. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: «И будет в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами. И потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и Он научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Гора Дома Господня. Сейчас мы стоим на месте, с которого очень хорошо видна эта гора. Гора Мориа. Гора, на которой когда-то Авраам приносил в жертву своего сына Исаака. Здесь располагался Дом Господень. Однако, как вы видите, гора – это не самое высокое. Иерусалим находится как бы в чаше между несколькими горами. Здесь мы находимся на горе Елеонской. Она намного выше этого холма Мориа. Чуть дальше, слева от меня, находится гора Скопус. Две эти гряды образуют такую чашу, внутри которой находится гора Мориа, которая представляет собой небольшой холм. Но Господь говорит через пророка Исаию: гора, на которой стоит Дом Господень, поднимется выше других гор. Почему? Дело в том, что Исаия писал эти слова во времена царя Ахаза. Этот царь был очень грешным. В его времена процветали культы всевозможных языческих религий здесь, в Иерусалиме. И народ, как пишет нам автор книги царств, приносил жертвы на высотах. Это здесь. На горе Елеонской располагались капища, которых люди служили языческим богам. Остатки этих языческих святилищ находят и по сей день. Однако Исаия говорит: так не должно быть. Вот истинный храм Господень. Гора Дома Господня должна была подняться выше всех гор. Для чего? Для чего Бог повелел царю Соломону построить храм? А вот для чего. Написано: пойдут многие народы и скажут: придите, взойдем на гору Господню. Есть такое мнение, что Ветхий Завет – это книга, написанная для евреев. Это книга, исключительно являющаяся основой иудаизма. Но здесь мы видим, это не так. Господь через пророка Исаию объясняет смысл, для чего нужен был этот храм. Этот храм не нужен был только для евреев, только для Израиля. Этот храм нужен был для того, чтобы через него люди научились истине Божьей. Люди во всем мире. Этот храм служил как бы наглядным пособием для того, чтобы можно было проиллюстрировать план спасения. Все жертвы, приносящиеся в этом храме, служили для того, чтобы указать на Иисуса Христа, которому надлежало понести грехи всего мира. Праздники, совершавшиеся в этом храме, указывали на события в истории христианской церкви, которым надлежало произойти. Народу Божьему, народу израильскому было велено учить все народы остальные истинам Божьим. Именно поэтому Господь говорит: «О дом Иакова, придите, будем ходить во свете Господнем». Однако, к сожалению, этого не произошло. Этого не случилось. Исаия с сожалением пишет: «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока». Пророчество, которым пишет Исаия, практически начало исполняться во времена царя Соломона. Многие цари приходили сюда, и Соломон учил их премудростям истин Божьих. Однако потом Соломон пал. Он взял себе жен из языческих народов, которые принесли свои языческие обряды сюда, на эту землю. И вот почему эта гора, Елеонская, стала в духовном плане выше горы Дома Господня. Потому что здесь совершались языческие ритуалы. К сожалению, это закончилось трагедией. Первый храм был разрушен, и народ ушел в вавилонский плен.
0: Земля обетованная.
1: «Но ты отринул народ твой, потому что они много переняли от Востока». Трагично закончилась судьба первого храма. Народ Божий, вместо того, чтобы показать другим окружающим народам красоту плана спасения, заимствовал у них языческие ритуалы. Поэтому народ этот пошел в плен, а храм был разрушен царем Вавилонским в 586 году до нашей эры. У пророка Исаии есть слова: «И будут одиноко воздыхать ворота столицы». Вот здесь мы стоим на месте входа в храм. Вот что осталось от его ворот. Вся остальная стена, к сожалению, имеет возраст всего 600 лет. Однако, находясь в Вавилонском плену, народ не терял надежды, потому что Господь послал им пророка. Пророка Иезекииля, который, обличив народ за их беззаконие, передал народу Божье предсказание о восстановлении храма. В одном из своих видений Иезекииль был перенесен снова на место, где храм был разрушен. И там он увидел ангела, который стоял посреди развалин с измерительным инструментом. И он начал отмерять. Он пошел и начал отмерять размеры стен, которые должны были быть. Эти размеры были грандиозны. Храм, который их показывал Иезекиилю ангел, превосходил храм Соломоновый по своим размерам в 5 раз. Все в этом храме должно было быть великолепно. огромный жертвенник, стол для хлебов предложения, семисвечник, жертвенник курения, ковчег, все было на месте. Слава Божья, как показал Бог в видении Иезекиилю, снова вошла в этот храм. Она вошла северными воротами, которые находились бы на противоположном конце этой структуры, возле которой мы сейчас с вами стоим. И двери были навсегда закрыты. Слава Божья не должна была покинуть этот храм. Новый храм, который хотел построить Господь. Что удивительного было в этом храме? А было вот что. Там, у восточной стены его, был небольшой такой поток. Он вытекал прямо из-под жертвенника и углублялся, нисходя на восток. Отправимся же по дороге, куда направлял нас пророк. Отправимся по тем местам, куда должен был течь этот поток, для того, чтобы выяснить план Божий, что Бог хотел показать в этом храме.

из-под храма этот небольшой ручеек начал течь на восток. Вот как идет эта дорога. Можно представить себе, что это такой вот водный поток. Но что самое удивительное, что видел пророк, вот что сказано. «И повел меня обратно к берегу потока, и когда я пришел назад, вот на берегах потока много было дерев по одну и по другую сторону». Какой парадокс! Трудно поверить, что вот в этой пустыне могут расти хоть какие-то плодовые деревья. Однако об этом говорит пророк. Парадокс, но факт. Господь может сотворить чудо. Он может преобразовать эту пустыню. И пустыня сделается садом.

0: Итак, куда же движется этот поток дальше? Мы можем проследить движение этого потока, описанного пророком Иезекииле, следуя глазами по дороге, ведущей из Иерусалима в Иерихон. И ведет эта дорога несколько дальше, потому что написано так. Эта вода течет в восточную сторону земли и сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровы, и всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровы. И куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле рыбаловы от Энгеди до Иглайма, и будут закидывать сети, и рыба в своем виде, как в большом море, рыбы будет там весьма много. Невероятно, когда читаешь эти слова, поверить, что это произошло в этой голубизне, которую мы сейчас очень хорошо можем с вами наблюдать. Эта прозрачная вода не несет в себе никакой жизни. Там нет ни одной рыбы. Здесь рядом находится город, о котором здесь написано, Энгеди. И там к югу, на другом конце моря, находится Иглаим. Но никто никогда с времен существования этого моря не закидывал сети в надежде поймать хотя бы одну рыбу. Чтобы доказать этот факт, могу рассказать очень комичный случай. Когда-то я привез сюда группу людей, и ходили туристы по вот этому берегу, и камешки людям здесь понравились. Один мой знакомый решил подобрать несколько камешков для того, чтобы привезти и положить их в аквариум своей дочери. Когда он мне рассказывал после этого, жена его, женщина умная, решила эти камни прокипятить. Она кипятила их 4 часа в воде. После этого аккуратно положила их в аквариум. В течение нескольких минут вся рыба в аквариуме всплыла брюхом кверху. Вот это отравляющая сила, которая заложена здесь. Однако для Бога возможно все. Бог может и воды этого мертвого моря сделать здоровыми. И здесь, на этих безжизненных камнях, могут произрастать сады и виноградники. Бог создал это море таким, как суд над Содомом и Гоморой. Бог может обратить этот процесс вспять.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.